0: Если честно, меня уже замучили звонками из подобных организаций, которые предлагают услуги по вот такой... Но вы очень правильно сказали, и недаром это официально так называется «игра на бирже». Вот. Это более чем верная формулировка. Потому что это такая же игра, как любой другой игорный бизнес. Это такой же азарт, это такие же риски, это такие же ставки, это такой же вот угадаешь, не угадаешь, получится, не получится.
1: А биржевой, эти биржевые игры, они разве не выгодны государству? Потому что мне кажется, что за это платят налоги.
2: Ну, да, конечно, за это платят налоги.
1: И, кстати, за лотерею тоже должны платить налоги.
2: Ну, безусловно, да.
3: Мне кажется, это
2: даже вопрос не в этом. Да, действительно, есть люди, которые когда-то в определенное время выводят какие-то средства, и вот за выведенные средства нужно действительно заплатить налоги. Но вопрос в другом. Для организаторов всего этого процесса это все работа. Это возможность заработать какие-то средства. Но опять же, это слово «заработать» я бы поместил в кавычки.
3: На прошлой программе мы поднимали тему сетевого маркетинга и пришли к выводам, что когда ты участвуешь в какой-то организации, которая не подкреплена финансами, это совсем крах. Если у тебя есть какой-то товар, это уже может быть другое дело на определение разных критерий. А с биржей тоже не все так однозначно, потому что я не просто куда-то вкладываю деньги, я вкладываю деньги в какую-то конкретную организацию. Да, естественно, я вкладываю там, к примеру, $500, а играет уже не $500, а, к примеру, там 1 к 10 $5000. Но реальная компания, которая выпускает реальный продукт,
1: я вкладываю в ее акции.
3: Да, и если у нее идут дела хорошо, и я новостной фонд за ним внимательно слежу, то, возможно, я что-то смогу заработать на этом. Если смотреть индексы, в принципе, все мировые, то они только растут. Получается, люди зарабатывают. Тут речь идет о другом, что часто, ну, принцип сам. Тебе звонят, и ты в надежде на халяву, вот это вот, надежда на то, что ты поднимешь деньги откуда-то там, из-за каких-то там цифровых операций заработаешь их. Но, как правило, именно те люди, которые жаждут халявы и не хотят в этом во всем разбираться, это менталитет.
1: У меня есть знакомый, который вложил достаточно большое количество средств вот в этот бизнес, и он действительно год от этого получал прибыль, а потом все, что он вложил, он потерял, ему не... То есть он хотел деньги забрать, а у него не получилось.
3: Такое тоже бывает.
1: А вот другой мой знакомый, он программист, и его задача оптимизация там всяких вот программ компьютерных. Вот он сказал, что столько народу работает над составлением вот этих программ, отвечающие за проигрыш и выигрыш на бирже, что обмануть программу практически невозможно. Для игрока это всегда в конечном итоге проигрышный вариант. Вот его слова.
2: Угу.
1: Так устроено, иначе не было бы смысла во всем этом. И там все просчитывается, и как вызвать в себе вот это чувство азарта, и как тебя вовлечь, как из тебя это все вытянуть, вот все твои финансы, чтобы ты полностью туда вложился, и в конечном итоге все равно проиграл.
2: Да, там диаграмма определена.
1: Там очень грамотно все это дело построено, и работает над этим целый круг с великих специалистов.
0: Значит, получается так, что есть некая система, которая работает на то, чтобы вовлечь народ в максимальный азарт. Будь то в лотерею простую, да, будь то в что-то более сложное.
3: Пирамиды,
0: вот, всякие
3: игровые
0: пирамиды,
3: автоматы, игорный бизнес.
0: Да, да, да, да.
3: Я думаю, каждый, кто смотрит фильмы, там, в начале гнусавым голосом услышит призыв перейти на сайт такой-то, такой-то игральный автомат и попробовать свою удачу, да?
1: И ставки на спорте,
3: ставки,
1: да?
3: На спорт,
1: не
3: да.
1: Спорт, а, скажем, ставки на спорт.
0: Кстати, говоря о том, что куда делись вот эти игровые автоматы, которые пока они были легальны, еще и находились по всему городу, я обратил внимание, что практически в каждом месте, где были вот такие вот игровые автоматы, они исчезли, на их месте появились ставки на спорт. Говоря о том, что, в принципе, суть одна
2: это
0: и та же.
2: Это практически то же самое.
0: Суть,
2: да,
0: одна и та же.
2: Верно.
0: Вот. Вот эта надежда на халяву, ой, мы надеемся на Господа, как христиане, или мы надеемся на халяву?
3: Вообще вопрос серьезный. А халява это от кого? Вот такое серьезное, может быть, заявление, да, к которому можем прийти. От Господа или не от Господа?
2: Ну, вот здесь есть две стороны медали. Одна сторона – это люди, которые организовывают весь этот процесс. И, наверное, вот в данном рассуждении мы пришли к выводу, что это не честное ведение дела, это вообще не честный какой-то бизнес, ну, хотя нельзя его бизнесом назвать. И другая сторона медали – это люди, которые принимают в этом участие. И есть особые христианские принципы, которые, на мой взгляд, не дают возможности принимать участие в лотереях и в подобных вещах. Вот смотрите, когда апостолы остались без Иисуса Христа, их осталось 11, там есть один очень интересный момент, когда они считали, что обязательно должен быть 12-й. И в книге «Деяния святых апостолов» в первой главе, там в конце главы написано, что нашли они двух достойных, но не знали, кого из них выбрать. И написано, что они помолились, кинули жребий. Жребий выпал на одного, и они вот этого одного считали апостолом.
0: 12-м.
2: 12-м, да. Но в итоге, когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что этим 12-м стал не этот человек, а Савл, которого Господь избрал, апостол Павел, который написал большую часть всех посланий в Новом Завете содержащихся. То есть мы видим, что Господь даже не
0: обратил внимания, получается.
2: Не обратил внимания на этот жребий, на то, что они выкидали, помолились. Он не одобряет жребий.
0: То есть принципы удачи на Бога
2: нет,
0: не надо распространять.
3: Как же весь жребий, который чуть раньше был упомянут, когда они бросали? У Рима Тумим тоже такое
1: направление. Мне кажется, что жребий...
2: Это не жребий.
1: Жребий и лотерея – это разные вещи. И я вот, например, не согласен с этой точки зрения. Я считаю, что апостол, выбранный тогда в Деянии апостолов, он и был 12-м апостолом, и Павел был 13-м апостолом. То есть это не проблема.
0: И потом Павел пришел и говорил, есть дары апостольские, кому-то дар апостольства, кому-то дар учительства.
2: Да.
0: То есть вполне возможно, что они считали апостолами гораздо больше человек, чем мы считали.
2: Может быть,
1: и в Ветхом Завете ведь сказано, в полу бросается жребий, но решение его от Господа. Но если это, например, в определенной ситуации это от Господа, а в другой ситуации это лотерея, может быть.
2: Ну а что, в таком случае можно помолиться и сказать, Господи, ты подскажи мне, какие циферки вот здесь вот в квадратиках написать.
1: Но там же не на деньги играть. Видите, когда мы
2: говорим... какая разница,
1: у человека
2: большая нужда, операцию делать.
1: Дело в том, что азарт, это... Все, что связано с игрой на деньги. И неважно, это там орел или решку бросает, или, например, там уже играют в карты на деньги, или лотерею покупают.
3: Можно даже в шахматы на деньги.
1: Или на бирже, да. Проблема в том, что некоторые, да, вот, там, христианам нельзя играть в азартные игры, и начинают там в шахматы нельзя играть, потому что азарт. Но азарт появляется тогда, когда начинает играть на что-то. Вот это мое убеждение, мой принцип. Когда начинаешь, когда ты просто так, когда это, ну, это одно, но когда ты начинаешь играть на деньги, это уже просто становится азартом.
2: Я думаю, что азартные игры могут быть и без денег совершенно. Когда банально в волейбол даже играем.
1: На что-то.
2: В волейбол играем просто, без денег.
0: Иногда
2: я думаю,
0: говорят,
2: что азартом есть.
0: Что играют на интерес, но к концу игры хорошо, если с кулаками не начинают друг на друга накидываться, просто потому, что этот интерес превратился в азарт. А дело в том, что есть некоторые люди, как вот говорят, есть азартные люди, а есть неазартные люди. То есть есть люди, которые спокойно могут посидеть, сыграть с тобой во что-нибудь на интерес, скажем так, и выиграл он, проиграл, он не обиделся, он встал и пошел, и у него все замечательно. Вот. А другой, он настолько будет вкладывать в это всю душу свою, что если он не выиграет, для него это горе просто вот страшное, и он будет обижаться, и он будет биться, и он будет стараться за это. Но все это все равно вкладывается в одну общую картину. Ради кого ты выкладываешься в то, что ты делаешь? Будь то твоя работа, будь то спорт, будь то вот эта вот игра, в которую ты решил играть, ради кого тебе нужен вот этот вот выигрыш? Будь то выигрыш интереса, выигрыш там дворовой копейки или выигрыш какой-то большой там, не знаю, джекпот сорвал с какой-то лотереи. Ради чего ты все это делаешь? И на что ты надеешься, чего ты хочешь достичь? все эти проблемы возникают тогда, когда человек пытается достичь финансового благополучия. Он пытается переступить через то, кем он сам на самом деле является. Он пытается получить то, что он, в принципе, и не заработал. Вот. В Священном Писании также написано, что не только что трудящийся достоин награды, но и написано и другое, что кто не работает, тот пусть и не ест.
4: Совершенно
0: верно. И вот это вот всем известный слоган, он на самом деле взят из Священного Писания. Апостол Павел его утвердил.
2: Да. Ну, можно под занавес еще один пример. Мой близкий товарищ, финансист, работал в одной финансовой корпорации и играл на фондовой бирже. Но он говорит, я очень аккуратно там в своих 200 тысяч вложил, у меня там иногда до 600 доходило, до 800, он по чуть-чуть выводил, вот, а потом все потерял. И так серьезно все обстоятельства сложились, что ему даже пришлось прятаться.
3: То есть в любом случае сделка с дьяволом получается.
2: Даже если человек что-то проиграет.
3: Взял, да.
2: И либо здоровье, потому что все время вкладывает деньги в лотерею. Время, деньги всегда что-то потеряет.
0: Да. Мне понравилось выражение, что это действительно сделка с дьяволом, потому что Бог одобряет труд. Бог одобряет нормальные взаимоотношения. Бог не одобряет просто вот какой-то шанс на авось. Бог одобряет открытые взаимоотношения, честные взаимоотношения. О какой честности мы можем говорить здесь, если этот бизнес одному приносит убыток, гарантированный убыток, а другому случайный выигрыш? Это однозначно не Божий метод. И когда мы начинаем играть в небожьи игры, я под словом «игры» понимаю не только какие-то азартные игры, еще что-то, вообще вот все эти предприятия, использующие небожий мир, мы фактически начинаем заигрывать с дьяволом. И это всегда чревато для человека плохими последствиями. Пусть Господь вас благословит, не влазить в это и предостерегайте от этого своих друзей. Увидимся.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, друзья! Те, кто заехали к нам сегодня в гараж на «Пит-стоп», и те, кто смотрит нас в прямом эфире. С вами сегодня Вазген, Диана, Лена и я, Сергей. Сегодня очень такая широкая, по моему мнению, тема. Мы попытаемся ее сузить с вами вот в процессе общения. Звучит она так, вопросом: как выбирать друзей? Я сразу его задаю к вам. Как выбирать друзей? Вазген, как выбираешь ты друзей?
3: Друзей ищут, во-первых, общими интересами, общими, наверное, целями. Ну, в большинстве случаев общими интересами. Ведь друг должен быть твоей души. Или неправильно высказался, наверное.
2: Нет, ну все понятно. То есть друг, у вас с друзьями должны быть общие интересы, да. Какие-нибудь. Да? По душе ты имеешь в виду. Вот тебе по душе футбол, ему тоже по душе футбол. Тебе по душе, там, например, что-то не такая музыка, ему тоже по душе такая музыка. Это ты имеешь в виду?
3: Ну, в большинстве случаев люди выбирают друзей именно так, общими интересами. А есть, которым нравятся противоположные мысли, интересы, принципы. Все наоборот. Есть люди такие. Согласись?
2: Ты имеешь в виду, дружат?
3: Да. Им интересна их жизнь, жизнь своих друзей, которые совсем не похожи на тебя.
2: То есть ты сейчас сказал противоположное.
3: Да.
2: Ты говоришь, что есть, когда друзья схожи во мнениях, интересах, да? А есть, когда наоборот, люди дружат, потому что они разные, но вот им интересно, что человек совсем разный, не похож на него, и я хочу с таким дружить. Да?
4: Ну, мне кажется, что как часто такая дружба ненадолго. Ненадолго будет.
5: Я считаю, что люди ищут в дружбе поддержку, чтобы их поддерживали. Мы сначала находим людей по интересам, и потом они становятся нашими друзьями, если мы находим интерес их к нам и поддержку. Ну, как бы не каждый человек, у которого схожи со мной интересы, мой друг, правильно? Люди, которые поддерживают меня, которые заботятся обо мне, это мои друзья.
2: То есть больше вот в таком более психологическом плане, душевном. Для Лены, так понимаю, важно, чтобы эти люди не просто любили ту же музыку, которую ты любишь, но чтобы они поддерживали тебя в чем-то там. Например, тебе плохо, да? Тебе сложно учиться, тебя не принимают где-то, тебе кто-то бросил, кто-то несправедливо отнес, и они тебя поддерживают. Вот поэтому ты их выбираешь, да? Диана, ты как больше выбираешь друзей?
4: Ну, если обратиться к мудрым изречениям, и вот как когда-то говорил Соломон, зачитаю: «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Угу. Вот. И я могу сказать вот лично от себя, что в моей жизни был такой период, когда я общалась не с очень хорошей компанией. Вот. Угу. И просто тогда я понимала, что если я дальше пойду вот по этому пути, то меня приведет это все не к очень хорошим последствиям.
2: А ты общался с этими людьми? Одни тебя заставляли с тобой общаться? Или какая польза вообще была от этого? Это было популярно с ними общаться? Они были тоже популярны среди других ребят? Это было в школе или где-то?
4: Может быть, на тот момент, да, это было популярно. Вот. И прошло какое-то время, вот я с ними общалась, и я тогда была не такая взрослая, как сейчас, вот я была младше, и за всем этим контролировала моя мама.
2: Вот. За всем чем? За вашей дружбой с ними? Ну, контролировала вашу дружбу?
4: Можно и так сказать, да. Вот. И когда пришел момент, в общем, все, я запуталась.
2: Подожди, то есть мне интересно, у меня просто была похожая ситуация в моей жизни. Почему? Мне кажется, у вас тоже, может быть, было, когда ты находишься с теми с ребятами, с кем, я не знаю, было ли тебе комфортно или нет с ними. Когда ты находишься в той компании, там, где тебе как бы нужно быть, ты понимаешь, что вот они в тренде, и ты должен быть в тренде. А тебе на самом деле не очень приятно находиться, но ты хочешь быть вот в том тренде, как и все, не отличаться от них, не отличаться, не быть белой вороной. На самом деле ты не разделяешь некоторых вещей, которые они делают, тебе это кажется неправильно. Но Вот их все любят, и ты хочешь, чтобы тебя тоже.

0: вот ты как говорил, mm-hmm. тренде быть, там, mm-hmm. чтобы быть с ними на одном уровне. Я делал то же самое, что и они на одном уровне. И я всегда понимал, что это не то. Ну, не моя компания. Mm-hmm. Но надо было с кем-нибудь общаться. Вот, людям дано общение, ну, как бы, их первостепенная нужда – это общение.
1: То есть они нуждаются в общении. Угу. И поэтому ты общался с ними, потому что…
0: Больше не с кем.
1: Больше не с кем было? Да. Но ты хотел чего-то другого.
0: Да, я хотел чего-то другого. Ну, со временем я понимал, что это не мои друзья, но говорил, если не с ними, то ну, лучше быть с ними, чем одному. А потом я уже осознал, что лучше одному, чем с ними. Mm-hmm. Вот так.
1: Да. Леночек, у тебя есть какой-нибудь опыт из жизни?
2: У меня по жизни позиция, что лучше быть одному, чем ну, с кем-то там, с кем
1: чем
2: тебе нехорошо. Да. Ну, я не испытываю дискомфорта, когда лучше я буду одна со своими мыслями, там просто меня так воспитали, то что, ну, лучше. Просто всегда я меняла очень много школ за свою жизнь, штук 5, угу. и каждый раз я попадала не к тем людям. Первый человек, с кем я знакомилась, это была какая-то девочка такая отвязная, и вот вечно, вот первую неделю я всегда была с ней.
1: Ты думала, что это не случайно вообще? Обычно людей одинаково притягивают друг друга.
2: Как бы все в сравнении. Я попадала на этих людей, я понимала, нет, мне не в эту сторону, мне кардинально в другую, и я тогда шла к совсем другим девочкам, которые, ну, о которых мало кто говорил, там, одна девочка приехала вообще в середине года, и я сидела, я почти ни с кем не общалась в это время, и приехала она, я такая, вот, тебя я ждала полгода, понимаешь? Вот. Не знаю, никогда не было проблем. У меня есть бабушка, вот что я хотела сказать. То, что люди старшего возраста, они как-то видят вот людей, которые не очень хорошие для этого общения. У меня есть бабушка, она всегда говорила то, что вот с этой девочкой у тебя будет проблема, уходи от нее. Я ей не верила, никогда не верила. Вот. И я общалась, ну, в общем, влипала постоянно во что-нибудь. И такая, ладно, понятно. Ты была права, бабушка я приходила, права. Да, я прихожу, ты знаешь, где была? Она такая, знаю, с этой, опять во что-то влипли. Я такая, да. Такая, ну, ты теперь с ней не будешь дружить? Я такая, да, хорошо, все, ладно. Вот.
0: У меня такая же ситуация. Ну, вот у Лены бабушка, а у меня вот дедушка был. В точности такая же.
1: Там люди старшего поколения все опыт имеют.
0: Они видят насквозь все. Как ты дома ведешь себя, то это, не знаю, влияет на от твоих друзей, что ли, от твоего круга общения.
1: Ага. Угу. То есть то, как, с кем ты поведешься, это влияет на тебя, и да, того наберешься, и ты будешь это переносить и в дом, да?
0: Да. Своим поведением ты высказываешь, с кем ты общаешься, в каком кругу ты общения находишься.
1: У меня, знаете, такая была ситуация вот к этой пословице, как мы все сказали, или поговорке, как... А я учился в лицее, там, где одни парни были. И там тоже не пришлось, знаете, вот когда попадаешь в школу или где-то учишься, ты не выбираешь тот класс или тот группу, где ты учишься. Да? И мы жили вместе в общежитии с ребятами, 18 человек. Одни мальчики, я жил с ними, учился, а сплошь и рядом мат. Сплошь и рядом, везде. Это стиль общения, это просто через каждое второе, может быть, слово. Не все, конечно, по-разному, но в основном все ребята. Ну, там, когда общество ребят, знаете, каждый, это же модно, материться, каждый перед всем хочет выпендриться. И ты, понятно, это перенимаешь тоже. Как бы я понимал, что это плохо, я верующий человек, мы читаем в Библии, что сквернословие – это зло, грех. Вот, хожу в церковь, там святые люди сидят. А приезжаю в лицей, там направо и налево матерятся, и, конечно же, я тоже это перенимал. И я понимал, что это плохо, но не мог от этого избавиться. Когда приезжал домой, было такое, что вот мы в церкви с родителями, вот где-то там в коридоре, где стоим, и что-то такое, я сказал что-то, и у меня вылетел мат. Это было так ужасно. Мама сказала, что ты сейчас сказал? И я в этот момент покраснел, я не знаю, что сказать, я понимаю, что это плод влияния моей компании, где я нахожусь. Я ничего не мог с этим поделать. Благо, как бы моя мать тоже поняла, слава богу, что они понятливы. Конечно, они мне провели со мной беседу, я тоже понимал это все и сам без этого. Вот. Как бы я не мог изменить на тот момент лицей, но после того, как я ушел туда, я закончил. Я даже еще там я делал для себя выводы, что нужно стараться максимально избегать тех компаний, где ты не хочешь набраться, ну, того, что там происходит. И нужно очень тщательно выбирать эту компанию.

0: Но я хочу задать вопрос. Вот выбор друзей зависит, влияет ли это на ваше, на то, какого вы выберете себе спутника жизни в дальнейшем? Вот все вы молодые, симпатичные. Я такой говорю, как будто уже стар. Нет, я тоже молодой, но я уже сделал этот выбор важный в своей жизни. Я уже женился. Вот, но вам это еще предстоит. Кому жениться, кому выйти замуж. Вот влияет ли выбор компании на то, какого в итоге у вас будет супруг? Как вы думаете?
1: Ну вот смотри, если брать тебя, ты познакомился в той компании, в которой ты был. Ну, по сути.
0: Ну да, я крутился в служении в детских христианских лагерях, молодежных, и там мы вместе с этим человеком познакомились, вместе служили. Да, у нас были одни интересы, да, и мы потом поженились.
1: Так вот, ответь на вопрос. Влияет ли круг общения на твоего спутника в жизни?
0: Положительный ответ, я понимаю, да?
1: Ну, как...
0: ну хорошо, давай тогда ответьте мне вот так вот. Как вы сегодня, вот вы задумайтесь о вот, вашей жизни. Я хочу, чтобы тоже телезрители, те, кто нас смотрит, подумайте, какая, в какую компанию вы сейчас чаще общаетесь, и проанализируйте, ответьте, скажите, хотела бы я, чтобы человек из этой компании стал, кто-то из них стал моим спутником жизни, моим супругом. Вот сейчас сразу все сейчас ответят. Да, да.
2: Конечно, сразу... уже хотелось бы, потому что та компания, в которой я сейчас нахожусь, она мне очень нравится. И то, чем я занимаюсь, это доставляет мне колоссальное удовольствие. И если мой будущий муж будет из этой же компании, то из той компании, ну, в этой же сфере крутиться, то у нас будет очень много общего, много интересов. Вот. То, чем мы будем заниматься, это так здорово, мне кажется.
0: Лен,
1: у меня
0: ты вспоминаешь свою компанию?
1: Нет, определенной компании просто. А-а-а. У меня несколько кругов общения, но я просто думаю о том, что меня всегда окружают добрые и честные люди. Это качества, которые очень важны для меня. Ну, просто такие люди сами ко мне притягиваются. Вот, и я думаю, как бы... Какой бы круг общения, ну, из какого бы круга общения не был бы мой будущий муж, ну, он будет хорошим человеком, это важно.
0: Хорошо, так, еще нимф так над головой у тебя сразу вылез. Отлично. А Вазген, теперь за тобой осталось. Ну, ты, значит, жена твоя будущая, ты предполагаешь, что она будет из этой компании, или она может быть из какой-то другой компании, которую в будущем ты, может, свяжешь свое общение, дружбу и так далее?
3: Честно, даже не знаю, но я не думаю, что буду ее искать. Вот я слышал одну лекцию, мужчина помолился о том, ну, он искал жену, и он попросил Господа, как бы показать, кто ее будущая жена. И вот он говорит, с тем, с кем я лбом об лбом ударюсь.
0: Лоб об лоб ударюсь.
3: Да, вот, с тем я и поженюсь, с той и поженюсь.
0: Так.
3: Вот. И они сейчас женаты.
0: То есть ударился все-таки?
3: Да.
0: Бог его направил в лоб, в лоб.
3: Да. Ну, мне кажется, помолиться надо, чтобы попросить Бога о том, чтобы он тебе дал истину.
0: То есть вначале, если мы говорим сегодня о выборе друзей, в первую очередь надо молиться, чтобы просить, чтобы Бог тебе помог выбрать эту компанию друзей, да? Из своей логики, если говоря. А потом уже и там уже из этой компании, может быть, и лбом стукнешь на свою жену, да? Это дай Бог, если так будет для тебя. Вот. Но вот мне в конце хочется такой вопрос обсудить. Мы говорим много о христианских обществе, да, что мы, как христиане, соответственно, должны выбирать больше христианские компании, христианских друзей из христианского общества. Всегда ли это хорошо? Или бывает, что и в христианском обществе есть плохие друзья или плохие компании? Или можно выбирать и не в христианском обществе? Можно ли христианину выбирать компанию себе вне христианского общества?
3: Ну, если ты знаешь, что они на тебя не будут влиять никак. Если ты уверен прям. Не то, чтобы ты можешь...
2: В любом случае, хоть как-то они на тебя влиять будут.
0: Мы вначале уже говорили, что влиять на тебя будут по-любому.
1: Да. Просто мы так говорим о том, что как будто неверующие люди, они плохие люди.
0: Нет,
1: да.
0: Я не говорю. Я говорю, вне христианского общества. И, как сказать, я же не говорю, что этот, люди, так скажем, божьи и люди дьявола.
1: Ну
0: нет,
1: вот,
0: и так далее. Я говорю, что
1: вопрос,
0: христианское и не христианское. Здесь нет знака плюс и минус. Просто.
1: И в христианском обществе есть нехорошие люди. И в обычном обществе есть хорошие люди. Ты притягиваешь то, что притягиваешь. как бы ты сам выбираешь. Ты можешь притягивать то и другое, и ты просто выбираешь, что ты... Ну, как
0: значит,
1: там?
0: Можно все-таки да. найти хорошую компанию да. вне христианского общества. А ты, Диан, как считаешь?
2: Конечно, можно ее найти, но вот я лично, мне в христианском обществе легче и проще, вот.
3: Не христианском?
2: В христианском обществе.
0: Ну, а
2: поэтому я нахожусь по большей части, большее свое время в христианском обществе.
0: Ну, вот, например, в университете ты учишься, неужели у тебя там нет друзей? Там же не все христиане, я так полагаю. Ну, или, по крайней мере, люди не все разделяют твои вероубеждения. Ты прям ходишь, ни с кем не общаешься, никто на тебя не влияет, и ни с кем ты не дружишь.
2: Конечно, общаюсь. У меня есть там много друзей, товарищей, которые, с которыми мы также общаемся, но уже только по учебе большую часть.
0: Хорошо, друзья. Мы подходим к концу нашей программы. В итоге мы с вами решили, что давайте мы вспомним. Выбирать друзей. Нужно прислушиваться, вот вы сказали, к мнению старших, да, бабушка, дедушка, родители, они могут лучше увидеть. Нужно просить у Бога, чтобы он помогал тебе выбрать ту правильную компанию, потому что не всегда ты явно можешь и оценить здраво. Еще, может быть, что-нибудь добавить, что мы еще говорили сегодня?
3: Про общие интересы.
0: Общие интересы, да, вас Гена часть сказала. Общие интересы, общие принципы, да, должны быть у вас. Все-таки общее направление, ну и желательно ваши вероубеждения, да, чтобы было общее, потому что если вы верите, например, в разных богов, что ли, не знаю, у вас разные взгляды на жизнь, на его происхождение, на происхождение нас с вами, то это будет сложно строить какую-то дружбу здравую. Спасибо вам, что вы были с нами на Питстопе. Заезжайте еще. Лена, Диана, Вазген. Это была программа Питстоп. Мы вам желаем всем найти хорошую компанию, хороших друзей, чтобы в будущем также выбрать себе хорошего спутника жизни. Пока. Пока.
2: Пока.

В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Не храним, потеряем, плачем. Смысл, конечно, в том, что мы не дорожим тем, чем обладаем, а только потом, когда этого лишились, да, этого утратили или потеряли, мы вдруг начинаем это ценить. Может быть, это здоровье, может быть, это время, может быть, это отношения с близким человеком, да, может быть, это что-то связанное, например, с Богом, да, когда мы не прислушаемся к тому, что нам говорит Бог, поступаем по-своему, а потом, естественно, когда попадаем в беду, жалеем и говорим о том, что вот все-таки Бог в слове своем оставлял, говорил, что не нужно так было делать, да, а я так пошел вопреки воле Божьей и это утратил или терял. Я сегодня как раз и хотел поразмышлять с вами именно над этим, то, о чем плачет все человечество, чего ему не достает. Давайте мы посмотрим с вами на послание апостола Павла к римлянам, 3 главу, и прочитаем стих 23. И тема моей проповеди как раз так и будет, как пословица, что имеем, не храним, потеряли, плачем. Так она будет называться, и смысл потом поймете, почему я именно так ее назвал. Итак, послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, и мы с вами прочитаем стих 23, в принципе, его можно даже наизусть сказать, да? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Эти слова из Священного Писания мы знаем наизусть, поскольку очень часто и верующим, и неверующим свидетельствуем и говорим, и приводим эти слова именно для того, чтобы подчеркнуть, ну, всеобщую беду человечества, да? Павел говорит, все согрешили. Что это значит? Конечно, здесь апостол Павел в греческом тексте использует аорист, то есть это такой глагол неопределенного времени, то есть как бы как фиксация такая небольшая, да? Как фотография, как снимок, отпечаток какого-то такого момента во времени. Конечно, Павел мог бы, например, использовать в настоящем времени все грешат. Да, можно было, это тоже было бы правильно. Да? Он мог бы использовать перфект, прошлое действие, все уже грешны, тоже было бы, в принципе, правильно. Но апостол использовал аорист как такой определенный отрезок или момент времени, подчеркивая просто всеобщую греховность. Все согрешили. Он не отвечает на вопрос, когда согрешили, при каких обстоятельствах согрешили, почему согрешили. Да? Он не отсылает сейчас здесь как бы только к Адаму, что и вот ты все из-за него, все это вот здесь теперь случилось и произошло. Да? Потому что он хочет сказать, все к этому причастны. Мы все видим свое несовершенство, свои недостатки, изъяны, ошибки мы все совершаем и так далее. Просто Павел в общем хочет сказать, все согрешили. Вот она наша общая с вами беда и общая греховность. Поэтому здесь вроде бы все понятно, и мы видим, что Павел просто бегло пробегает, касаясь этого вопроса вскользь, потому что в 5 главе он более подробно об этом будет говорить. Но здесь нас, ну, ваше внимание, я хотел бы привлечь к другой части этого текста. Лишены славы Божией. Вот что мне здесь интересно. Именно лишены славы Божией. Почему меня именно заинтересовала эта вторая часть? Ну, во-первых, вообще мы про нее мало касаемся, потому что мы чаще говорим, как я уже сказал, все согрешили, мы чаще всего об этом говорим, да? Вот. Но именно фраза «лишены», вот она очень интересна. Интересна она потому, что, к сожалению, не только синодальный перевод, но и многие современные переводы, следуя синодальному тексту, тоже переводят именно и используют этот глагол «лишены». Однако в греческом тексте послания апостола Павла к римлянам используется совершенно другое греческое слово «хистерео», которое означает следующее. Оно означает первое – это «опаздывать», приходить поздно, это первое. Второе, упускать, пропускать. Третье – отставать, уступать. Четвертое – не доставать, не хватать. И пятое – ощущать недостаток, нуждаться. Это очень важно. Потому что слово «лишиться» – это… Да, это в какой-то степени чего-то потерять, да, как раз пословица, да, в этом случае срабатывает, да, чего-то потерять, но в то же время лишиться чего-то, как будто у тебя что-то отняли, отобрали, то есть что-то, что ты, чем-то ты владел, да, и тебя этого лишили. И вот здесь возникает такой момент, то есть мы согрешили и лишились славы Божией, да, либо это мы этот момент, это состояние утратили, да, либо Бог, получается, у нас как бы его отобрал, и да, не дает нам вот из-за этого как кару, как наказание и так далее. Но еще раз, Павел не использует здесь глагол «лишиться», «потерять». Он использует другой глагол, глагол, который означает «опаздывать», «нуждаться», «недоставать». И давайте мы посмотрим с вами несколько текстов, где апостол Павел использует это слово. К сожалению, послание к римлянам – это только одно место, вот здесь, римлянам 3:23. Мы посмотрим на второе послание апостола Павла к коринфянам, 2 глава, 11 текст, и прочитаем 8 стих, 11:8, второе послание к коринфянам. «Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя претерпел недостаток, никому не докучал». И вот здесь «недостаток» – это греческое слово «хистерео», которое используется в Римлянам 3:23. Понятно? Недостаток. Павел говорит о том, что он в чем-то нуждался, то есть чего-то ему не хватало. Теперь Филиппийцам 4:12. Мы быстренько посмотрим, потому что нам сейчас надо просто убедиться в том, как Павел… Так, Филиппийцам. Теперь нас интересует послание к Филиппийцам. 4 глава, стих 12. Павел говорит: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, да, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в чем? И в недостатке». Хюстерео, здесь недостаток. То есть обилие – это когда много, недостаток – это чего-то тебе не хватает, недостает. Так? Это вот то, как использует Павел слово. Давайте еще посмотрим послание Павла к евреям, 4 главу, тоже очень интересный там момент. Есть в 4 главе, в 1 стихе, Павел делает призыв к евреям, которые приняли Христа, стали христианами, и он как бы их так предостерегает. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». И вот здесь хистерево – это опаздывать. В данном случае переводчики перевели этот глагол «опаздывать». Обратите внимание, опаздывать. Да? Это тоже очень интересный такой момент, когда, ну, я думаю, многие из вас переживали этот опыт, когда вы бежите за автобусом, да, который подходит к остановке, это маршрут, который редко ходит, а он именно в этот момент вам как раз и нужен. И вы несетесь, бежите, бежите, бежите, и уже подбегаете к этому автобусу, дверь закрывается, вы еще постучите так по борту автобуса, да? «Стой, стой, стой!» И еще за автобусом побежите, да? А водитель в это время уже смотрит в другую сторону, да, никто там не обгоняет, не выходит слева, да, и он уже отъезжает. И вот досада, вы бежали, столько сил старались. А еще, если, ладно, здоровье не очень в порядке, да, и когда сильно бежишь, потом одышка там еле-еле. Вот. Обидно. Вот, опаздывать. Это значение слова «опаздывать». Итак, хорошо, но нам интересно еще одно слово, это же слово, как оно используется в Евангелиях. Давайте вот тут более подробно, потому что там есть как раз очень такая важная связь с тем, что Павел говорит в послании к римлянам. Ну, идеи вы поняли, да, что Павел не использует слово «лишиться». Это понятно все, да? Забудем про это слово «лишиться». Оно неверно переведено, не точно. Забудьте его вообще, все. Переучивайте текст Павла заново, да? И мы его потом выучим в конце, чтобы вы его повторяли день и ночь и запомнили мысли Павла, о чем он все-таки хочет нам сказать и что именно он хочет сказать. Но нам сейчас нужно не как апостол Павел использует это слово в своих посланиях, а то, как используется в Евангелиях. Евангелист Матфей, 19 глава, стих 20. Давайте-ка посмотрим. Это очень интересно. Итак, Матфей, 19 глава, 20 текст. И вот этот текст нам очень нужен, потому что здесь история про богатого юношу, про человека, который пришел ко Христу. И он, давайте мы прочитаем не с 20 текста, где это слово употребляется, а чуть выше, с 16 стиха. Мы просто вспомним эту историю, она нам сейчас очень важна. И вот некто, 16 стиха читаем. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Очень важный вопрос для еврея. Что делать? Хотя у нас на Руси тоже это был вопрос, да? Книжка даже была известного писателя. Что делать, да? Да. Что делать? Он задает важный вопрос, и Христос отвечает. Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, это очень важно, соблюди что? Что соблюди? Заповеди. Это, вот это мы очень больше всего любим, да ведь? Но сейчас я прошу вас немножечко застыть во внимании, да? Почему? Потому что молодой, но богатый человек задает стандартный вопрос. И Христос отвечает, дает стандартный ответ для еврея первого века. Потому что заповеди, которые оставлены Богом, это определенный круг, в рамках которого ты находишься в этом завете. Стоит тебе что-то нарушить, то ты выходишь из этого завета. Понимаете, да? А вечная жизнь – это не то, что обычно понимается в христианстве. Умер и куда попал? На небеса, да? Все, ты теперь как ангел блаженно пребываешь и поешь «Аллилуйя, аллилуйя» день и ночь, славишь Бога и так далее. Это не об этом. Жизнь вечная в первом веке в иудаизме – это эпоха, которая начнется с того момента, когда Бог воцарится, то есть когда Он проявит свою власть, свое владычество и могущество. То есть, другими словами, когда установится царство Бога, а евреи его понимали, что оно будет вот именно в его народе, в еврейском народе. Когда Бог придет, прогонит всех врагов и будет править. Ну, через своего избранного помазанника и мессию. Понятно? Вот это вот жизнь и есть жизнь века. Она должна была быть на земле, никуда не надо было отлетать. Понимаете, да? Все тут. И потихонечку бы это менялось. Так они понимали. Поэтому стандартный вопрос: что мне сделать доброго, чтобы наследовать чего? Жизнь вечную. Стандартный ответ: соблюди чего? Заповеди. Окей. Дальше идем. Говорит ему: какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей, что еще не достает мне? Вопрос: что еще не достает мне, хюстерео? Вот этот глагол, который использует апостол Павел. Чего мне не хватает? Чего мне не достает еще? Понимаете? Ничего я лишился, потому что он говорит о том, что я все это что? выполнил. Я вообще, комар нос не поточит, все сделал идеально. Что еще? Чего еще? И тогда Иисус говорит, если хочешь быть совершенным, уж раз так, хочешь быть совершенным, да? Пойди, продай имение твое и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. Пум. Вот это поворот. И вот как раз юноша с большой радостью побежал, все счета снял, обнулил, все машины распродал, яхты и свои загородные виллы, да ведь? С большой великой радостью пошел следовать за Иисусом. Нет. Что там с ним происходит? Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение, много счетов банковских, офшоров. Наверное, нет, офшоров нет, он же все-таки заповеди соблюдал, да. Вилл, дач, машин и так далее. Все это с этим нужно было расстаться и раздать бедным людям. И вот здесь как раз и была показана Иисусом его проблема, что на самом-то деле он все старался соблюдать, но не понял смысл этой заповеди, что она была в любви. Поэтому Иисус не случайно в конце приводит итог этих заповедей. И возлюби ближнего, как самого себя. Потому что мы себя любим, 100%, не переживайте за этот счет. Мы любим себя. Нам очень тяжело полюбить другого человека. Очень тяжело и трудно другого человека полюбить. И вот возвращаемся теперь к Павлу. Почему я сделал на этом акцент? Потому что, я думаю, вы сейчас поняли, что вместо слова «лишены» нужно поставить слово «недостает». Это более точное слово. Все согрешили и недостает. То есть всем недостает чего? Славы Божьей. И вот слава Божия, я не буду касаться этого подробно, потому что это сейчас не наша тема. Это другая тема должна быть, что такое слава Божия в послании к римлянам, ну или вообще у апостола Павла. Коротко просто скажу. Слава Божия – это присутствие Бога. Она всегда, там, где присутствовал Бог, всегда его внешнее вот это присутствие Бога выражалось либо в облаке, либо в огне. Помните, ночью Бог вел свой народ в столпе огненном, днем он в столпе облачном. На горе Синай как себя проявил Бог? Облако и огонь, да, молнии, гром. Но это то же самое. То есть оно все явилось. Бог присутствовал там. И люди видели эту славу Бога и боялись. То есть это присутствие Божие. Такое особое присутствие Бога, при котором это момент, состояние, при котором человек может видеть Бога, созерцать его, видеть явление Божие. Так вот, люди согрешили. Это определенный момент. Павел просто хочет сказать, что все грешны, да? Вот этот момент всей греховности людей. Но не лишены славы. Не запрятал Бог свою славу, свое присутствие от нас под замок. Кыш отсюда, грешники несчастные. Не прикасайтесь, не подходите даже ко мне близко на расстоянии. Но наоборот, чего не достает нам? Божье присутствие. Потому что мы ушли от Бога сами. И нам теперь этого не достает. И вот именно этого нам не достает, и этого нам не хватает. И все, что бы мы ни старались сделать, мы опаздываем, мы не дотягиваемся до славы Божией, до Его совершенства. Понимаете? Не дотягиваемся. Мы бежим за этим автобусом, за славой Божией. Бежим, и в определенный момент чинг, все. Понимаете, идея, которую хочет сказать Павел. И не случайно он ее приводит здесь, это им идея для того, я в библейском комментарии адвентистов седьмого дня на послании к римлянам прочитал интересную мысль, послушайте ее, очень важно, потому что она сейчас пойдет в связке с тем, что я говорил ранее в проповеди «Дела закона» и в проповеди «Вера Иисус». Это важно. Вот если не слушали ее, то посмотрите «Дела закона» и веру Иисуса обязательно, чтобы у вас пазлы стали складываться, о чем говорит апостол Павел. Итак, цитата. «Осознание людьми своей нужды, Вот именно в славе Божией, понимаете, в присутствии Бога. Побуждает их устанавливать собственную праведность посредством дел закона. Тырин. Просыпайтесь. Осознание нужды в присутствии Бога побуждает людей что делать? Устанавливать, пытаться своими силами установить что? Собственную праведность посредством дел закона. И это как раз была проблема иудаизма первого века. И коротко скажу, что благодаря археологическим открытиям, да, когда была обнаружена четвертая пещера в Кумране, и когда были обнаружены свитки, то один из свитков, да, о котором я говорил, в котором была, его так и назвали, да, если на русский перевести, «Некоторые дела закона». Я об этом и перечислял, что один из таких пунктов дел закона, что если язычник, не еврей, коснулся пшеницы, то эту пшеницу нельзя приносить теперь в жертву Богу, вносить ее, она осквернена, вы понимаете? И там куча много разных всяких предписаний, таких, которые, ну, как понимает автор этой рукописи, да, можете в интернете забить, если хотите, 4QMMT, то есть MMT, то есть она, 4 – это цифра, номер пещеры, Q – это Кумран, и MT – это вот это сокращенное название этого документа «Некоторые дела закона». Наберите ее в интернете, вы подробно можете прочитать про нее, там список найдете всех этих предписаний, вы поймете, это просто жутко, реально, все дотошно до мелочей вот так вот выполнить, потому что понималось и считалось. Если ты все это выполнишь и сделаешь, то это вменится тебе во что? В праведность. Бог засчитает, поставит отметку тебе, и ты войдешь в Царство Бога, в Его, в новый век. Но Павел хочет сказать, нет. Как бы ты ни старался, даже если ты религиозный человек, и даже если ты крепко вот тянешься к Богу, тебе чего не достает? Славы Божьей, Его присутствия. И в этом как раз и беда, и Павел это хочет сказать, что если мы это перенесем, отойдем от первого века и придем в наш век, то проблема сегодня, она та же самая остается. Не нужно винить или как бы считать, что вот евреи такие, а мы, верующие христиане, не-не-не-не, мы, конечно, верим все в Иисуса Христа. Да, но очень часто. Я даже знаю многих людей, которые пытаются праведность, жить праведно. И эту праведность они из себя выжимают и вытягивают. Они ее производят. Они стараются быть хорошими, угодить Богу и этому соответствовать. Но они никогда не пережили этого присутствия Бога. А если, может быть, и пережили когда-то давным-давно, то они забыли, утратили это вновь. Понимаете? И теперь они, ну, поверили в какое-то вот это учение, когда они, только они должны выполнить все идеально, кристально, чтобы комар носа не подточил. И вот они стараются это делать. Поверьте, такие христиане есть. И не нужно пытаться смягчить эту планку и сказать, ну нет, мы все верим в Иисуса, ну что ж ты, Александр Владимирович, ну как так? Нет. Сколько бы ты ни старался, молись по 3 часа в день. Бегай по всему городу и распространяй газеты по 1000 штук, а может быть по 5. Книги распространяй сколько угодно. Здоровый образ жизни веди. Не ешь майонез, мясо не ешь, яйца, молоко не пей. Веди учет и подсчет всему этому. Да? Старайся прям таким быть идеальным человеком. Так, чтобы нимб светился, тебе будет не доставать славы Божьей. Я не говорю о том, что теперь это все плохо. Да нет, почему? Ты можешь сколько угодно грешить, нарушать Божьи заповеди, жене изменять, попивать слегка там винцой, приходи в церковь и здесь одевать такую халатик ангелочка. А сам в тайком грешит. Знаете, есть карикатура такая, да? Я, может, уже рассказывал. Стоит спикер за кафедрой. У него такой белый костюмчик с крылышками ангелочка, да? А из-под низа вот такой черный хвост. Ну, черт, да? И сзади чертята, они вот этот хвост крутят, а одни перепрыгивают через него. И там другой за кадром говорит: «Дети, не мешайте папе работать». Да? То есть, а у него костюм такого вот с нимбом, с белый халатик такой, балахончик, и крылья ангелочка. «Пожалуйста, можешь грешить вдоволь, но тебе будет недоставать славы Божьей. И ты ее не увеличишь от этого. Сколько угодно греши, ты будешь все равно нуждаться в славе Божьей, в его присутствии. Это тебе нужно как раз». Поэтому Павел хочет сказать это, что язычники, они под грехом. Что евреи, которые кичатся своей набожностью и праведностью, они тоже под законом, под обвинением закона находятся. Но праведность Божия ныне, с 21 стиха, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность Божия через верность Иисуса Христа. Во всех эта праведность Божия теперь распространяется. И на всех верующих, ибо нет различия. Почему на всех? И на язычников, и на евреев. Почему на всех? Потому что все согрешили, все находятся под обвинением закона и грехом. И все нуждаются в чем? В Божьем присутствии, в славе Божьей нуждаются. И далее, 24 стих, да? «Потому что все согрешили и нуждаются в славе Божьей, или недостает славы Божьей. Именно потому, что нам ее недостает». Дальше, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Друзья, вот она идея, которую хочет сказать апостол Павел. Да хоть расшибись, делая все и соблюдая. Это не приблизит тебя к Богу. В первую очередь важный момент, о котором хочет сказать апостол Павел, это пережить вот это, силу этого Евангелия, который обновит твою жизнь. И тогда ты будешь уже жить по-другому, находясь как принятый Богом, таким, какой ты есть, возлюбленный. Вот тогда твоя жизнь начнется в этом присутствии Бога. И вот в этом присутствии Божьем, это уже послание к римлянам, более такой момент, как трансформация, да, называется, что когда мы взираем на что? На славу Божию, то что с нами происходит? Преображаемся. Понимаете? Преображаемся. Активный глагол – это взирать, а вот преображаться в пассиве стоит, подразумевая, что это действие будет совершать с нами Бог. Это Он нас будет преображать, а не мы будем сами меняться с помощью своей силы, своей воли, усилия и старания. Тогда это ваша заслуга. И если уже дальше идти, это 4 глава, где апостол Павел будет поднимать эту проблему дел, да? Если Авраам, 2 стих 4 главы, оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Без проблем. Можете жить праведно своими силами. Живите, и люди вас будут хвалить и называть такими, но не перед Богом. Если для вам нужно именно присутствие Бога, и слава Бога, до которой вы не дотягиваетесь, и которой вам не достает. Нужно пережить вот этот момент, о котором говорит апостол Павел. Оправдание. Через что? Да? Которое мы получаем даром по Его благодати, братья и сестры. Искуплением Христом Иисусом. Когда ты доверяешь свою жизнь Богу, когда ты Ему всецело отдаешься. Ну и в заключение коротенький пример. Я его много раз говорю, но очень мне нравится. Когда один богатый человек приехал на рынок рабов и стал смотреть, покупать рабов, там был один раб, который противился этому. И, подойдя к нему, этот господин увидел и услышал, что тот говорил, а тот стоял и твердил: «Я не буду работать». «Я не буду работать». И он его покупает. Ну, продавец говорит: «Слушай, с этим рабом всегда были проблемы. Хорошо, я все равно его беру». И вот они пока ехали дорогой домой, он все время твердил: «Я не буду работать. Я не буду работать. Я не буду работать». Когда он его привез в свой дом, он снимает с него цепи, тот продолжает всю эту фразу говорить: «Я не буду работать. Я не буду работать». Он снимает с него цепи и говорит ему: «Ты свободный теперь. Ты можешь идти, вот там вот рядом с моим домом есть дом. Ты можешь жить как свободный человек. Можешь завести семью, родить детей и жить как свободный». Знаете, что сделал этот человек? Он упал на колени и сказал: «Я буду работать всю свою жизнь на тебя». Вот что сделал с нами Бог. Понимаете, когда благодать Бога вас касается по-настоящему, и именно благодать Бога, вот тогда происходит важная перемена. И тогда все до этого вы будете пытаться только стараться быть хорошими, но вам все равно будет не доставать Божьей славы. Понимаете? Но когда благодать Бога коснется вас по-настоящему, не просто потому, что надо так отвечать: «Я уверовал в Иисуса, да, все, я совсем соглашаюсь, все подписываю». И это не соглашение и подписание. Это не бумажка, которую нужно черкануть, и все. Все, Бог по рукам, ты мне вечную жизнь, я тебе примерную хорошую жизнь. Нет, не нужно Богу вот это. Ему нужно главное – это наше сердце и состояние, где мы полностью без остатка себя Ему отдаем. Вот с этого начинается мое преобразование. А до сих пор мы все согрешили и все нуждаемся в славе Божьей. Запомните это. Мы все нуждаемся. Как грешники, которые сейчас здесь нет, и они за пределами зданий наших церквей, так и другие грешники, которые сидят на церковных скамьях или стульях. Мы все нуждаемся в славе Божьей. Пусть нас Господь благословит и поможет нам это осмыслить, пережить и понять. Аминь. Помолимся Богу. Господь, мы благодарим Тебя, что вновь и вновь Ты помогаешь нам понять, что же на самом деле хотел сказать апостол Павел. Нам действительно важно осмыслить, чтобы Твое слово, слово апостольское, коснулось нашего ума и нашего сердца, чтобы оно сокрушило предрассудки и стереотипы, которые сложились в нас, что мы не лишены Твоей славы, Господи, что Ты ее не спрятал от нас, не отнял, что мы в ней нуждаемся, все мы. Как бы мы хорошо ни жили или плохо бы жили, и те, и другие нуждаются в Тебе, Господи, в Твоем присутствии. Нам нужно такое состояние и переживание, когда Ты действительно лично каждому из нас явишься, когда Ты нас своей славой осенишь, чтобы вот эта Твоя сила, Твоя любовь, Твоя милость и совершенство затронуло нас до глубины, чтобы мы вот в этой славе Твоей могли раствориться, погрузиться и уйти обновленными, и жить обновленными, жить оправданными. Благослови каждого из нас, Господь. Я прошу за каждого, кто здесь присутствует, кто, может быть, забыл о Твоей благодати, кто, может быть, зачерствел, стараясь все правильно сделать, все выполняя все предписания, которые себе установил. Конечно, это все нужно, это здорово. Но, Боже, помоги, чтобы Твоя благодать вновь растопила наше сердце. И, может быть, сейчас я прошу за тех, Господи, кто нас слышит, кто, может быть, грешит и идет против Твоей воли, хотя прекрасно понимает и знает, что это все плохо. Боже, помоги ему осознать, что он нуждается в твоей славе, что только стоит ему прийти в это твое присутствие. Господи, он исцелится, благослови. Ради Христа, услышь молитву нашу, услышь нас, Господи. Загляни в наше сердце, коснись его. Ради Иисуса молимся. А ему возносим славу, нашему Спасителю и Богу. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Юлия Синицына.
1: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.
2: Я тоже рада.
1: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевезли в Новгородскую область. Собственно, там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
2: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование. Я говорю, вот бабушка.
1: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
2: Да,
1: произнесла слова.
2: Ну, такая победа.
1: Интересно.
2: Да.
1: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, это увлечение, эти дары, они передались и вам.
2: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну и я вот родилась, я тоже пела.

0: И пошли учиться
1: и
0: дальше,
1: мне
0: да?
1: сказали, угу. да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение. Новгородское музыкальное училище. Угу. И, в общем, в принципе, я поступила.
0: И вы учились там, да?
1: И училась, да.
0: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной
1: да,
0: школе было трудно.
1: Конечно.
0: А потом вы втянулись, так скажем, да?
1: Да, потому
0: занятия
1: что, да,
0: музыкой.
1: Всегда любила петь. И в детстве пела, у нас был вокальный, инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. Угу. И там вот как бы все так угу. было позитивно. Ну, кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко. Угу. А когда ты только поешь, тогда хорошо.
0: Более весело, да?
1: И
0: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке,
1: да.
0: Или это небольшой
1: да.
0: городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми, ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь, так?
1: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Угу. Это я училась уже в музыкальном училище,
0: угу.
1: и, в принципе... Моя душа...
0: В Новгороде, получается.
1: Это Новгород,
0: а,
1: да.
0: это был Новгород.
1: Это
0: понятно,
1: был Новгород,
0: понятно.
1: Это были 90-е годы. Это как раз время перестройки, когда все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она... Просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось.
0: Слушать именно духовное.
1: Слушать, пение, исполнять. Да? Да, столько было позитива, потому что когда мы, например, наше музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия интересные. Это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну, когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
0: ну,
1: этого.
0: Ну и вам нравилось это?
1: Да, мне это нравилось.
0: То есть это трогало сердце, да?
1: Да, конечно.
0: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да, сердце трепетало.
1: Да, у меня сердце трепетало.
0: Расскажите вот про это впечатление.
1: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерско-хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
0: Ага, хотелось разделить с кем-то да, вот да, да. эту глубину,
1: да, радость,
0: глубину эмоций.
1: Радость.
0: Да.
1: Всегда хочется вот делить такие моменты.
0: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
1: Да,
0: да, вот это... расскажите об этом моменте.
1: Да, это был 4-й курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить.

0: уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот, и это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико, потому mm-hmm. что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Mm-hmm. Вот это вот православное песнопение, mm-hmm. все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце был... было слово «ты должна быть здесь».
1: Угу.
0: Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит,
0: да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: Угу. И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. Угу. И я потом, как бы после четвертого курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И mm-hmm. раньше надо было 3 года отработать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Я в музыкальной школе там работала. Но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна. И я себе решила, что я утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом. И ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка угу. была уже, вот движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарит Евангелие. Как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
1: Ну, то есть вы своими словами, как вот с обычным человеком мы говорим,
0: вы выражали. Это вот что-то детское было. Такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который... Ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие. Чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да. Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот, опять же, хочу спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь.
1: Угу.
0: То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово Его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Угу. Достаточно для чего?
0: Как для вы себя.
1: Ага.
0: Вот я такую себе. Все. И я уже вот это такие.
1: Ну,
0: слова.
1: Я уже как бы духовная, да? Или я
0: нет,
1: уже как
0: нет,
1: к тебе. А,
0: нет, все, вот, угу. вот все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна
0: да,
1: сделать.
0: Это что-то
1: да?
0: детское, ага. наверное, ага, вот ага. такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что? Вы прочитали в итоге все 4 Евангелия?
0: Да, я вот я говорю, что как бы я поехала в Пестово. Угу. Я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как угу. колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее.
1: Угу.
0: И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел.
1: Угу.
0: Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Угу. Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это, ну, Бог — это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: Угу. А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии? Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: Мне, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что
1: да.
0: Он угу. поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И угу. я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так.
1: Угу.
0: Ну, Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно.
0: Вот.
1: Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания
0: да,
1: духовные
0: да,
1: очень
0: да.
1: сильные.
0: Началось, наверное, этап испытаний. Ну, угу. всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли, плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Вот такое вот. Одна коллега, с которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось,
0: да? Просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
0: Да.
1: Да, это было каждый
0: Дело
1: раз.
0: В том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира — это сложно назвать. Это был дом как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество и вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание, и эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места?
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок, мои все родственники живут, мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, И я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителя там... музыки, да?
0: Да, учителя музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении, как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Ну, вот то есть какие-то поэтому... сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и... Меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо перевыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «не бойся, только веруй».
1: Угу.
0: А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
1: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
0: Да, меня
1: именно
0: пригласили.
1: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
0: То есть я, меня вот эта вот сестра, она пригласила.
1: Сестра из церкви, да?
0: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит: «Рита, поедем, побудешь у нас». И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит: «А что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись. И ты поедешь, и здесь будешь». Ну, что я и сделала. Потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
1: И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
0: Да.
1: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
0: Да.
1: Она вас пригласила в церковь снова?
0: Да, я как раз вот вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. И я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце: я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот. Но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
1: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали.
0: Да.
1: Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
0: Потому что все уже люди мне были знакомы. Вот... Просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра. Потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
1: То есть это стало такой духовной семьей для вас?
0: Да.
1: Для вас ваши родственники были от вас далеко, не всегда вы могли там найти понимание.
0: Да.
1: А здесь вы обрели духовную семью.
0: Да.
1: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
0: Ну,
1: правильно?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: С чего все началось вообще?
0: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
1: Церковным.
0: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песни «Возрождение». И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Вот это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
1: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
0: Да-да.
1: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
0: Да.
1: Угу.
0: Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи в надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть, и положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций. Они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей жизни.
0: Бывает, да.
1: И вот, да. И вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
2: Да.
1: «Святая любовь», да, по-моему, да, называется «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
2: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
1: Так я... просто, да?
2: Да,
1: и
2: да.
1: Вот он есть. А какой путь проделан был на пути,
2: да,
1: к результату?
2: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, которые, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
1: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
2: Писала, да. Мы молились. Вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». А Божья, а я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю, нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь... Вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше.
1: Да.
2: Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо Христа.
1: Какой для вас Бог?
2: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
1: Переживали.
2: Да, а Господь... делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
1: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
2: в Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое,
1: есть,
2: да?
1: Есть, да, в том-то и дело, да.
2: И страх Господень, мудрость, да, страх Господень.
1: Угу.
2: Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх с любовью.
1: Уважение, почитание, может быть, да, Бога, да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
2: Это по причине греха, да, вот мы должны как-то учиться.
1: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди. Кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
2: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному
2: пути. Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Великий пророк, получавший необычное видение от Бога. Пророк, о котором иногда можно было сказать, он не в своем уме. Имевший дар чудотворения и необычную, непростую судьбу. Он оживил человеческие кости и ел хлеб, приготовленный на помете. Пророк Иезекииль. Сегодня мы будем говорить о том, каким он был, в какое время жил и как Бог призвал его на служение. На наши вопросы отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте, Валерий.
1: Ну, собственно, вопрос. Кто такой пророк Иезекииль? Что мы о нем знаем?
2: Да, наверное, нужно сказать о том, что у нас нет данных о пророке Иезекииле, которые мы почерпали бы где-то в другом месте, кроме Священного Писания. Поэтому все, что мы можем сказать, мы можем опираться только на текст самого пророка, и мы можем опираться на библейскую историю, которая нам знакома, и частью которой был сам пророк, его текст, его жизнь. Поэтому вот, собирая, можно сказать, по крупицам, мы можем вынести какие-то отсюда данные. Но прежде всего, наверное, нужно говорить о том, что пророк Иезекииль относится к ряду великих пророков, к которым относятся три человека. Это Исаия, Иеремия и сам Иезекииль.
1: Даниил?
2: Даниил, его книга, она на самом деле не входит в корпус пророков. Еврейские мудрецы и учителя, они внесли эту книгу как книгу, говорящую много о мудрости, о знании, о понимании. И поскольку она является, вот, отражает такую вот библейскую апокалиптику, они ее все-таки внесли не в разряд пророков, а в разряд писаний. Поэтому, но уже потом, после того, как была создана Септуагинта, весь текст Септуагинта, то есть перевод на греческий язык, эта книга, она попала именно вот туда, так скажем, в разряд пророков. И уже, так скажем, когда мы читаем Священное Писание, которое, так скажем, порядок книг у нас, мы взяли из Септуагинты, она у нас попадает, собственно, в разряд пророков.
1: Еще один момент. Вот понятие «великий пророк».
2: Да.
1: Это означает ли это, что он какой-то выдающийся человек или ну, что-то еще?
2: Нет. «Великий» или «большой пророк» – это понятие довольно-таки условное, потому что оно связано не столько с тем, что есть пророки великие или большие, есть пророки невеликие. Оно больше связано с объемом текста, который написан этим пророком.
1: Ну, то есть большая книга.
2: Большая, да? книга, маленькая книга. Поэтому мы видим, что у Исаии 66 глав, у Иеремии 52, а, собственно, у Иезекииля 48. Поэтому это большая книга, которая требует по отношению к себе внимания, понимания такого глубокого. Но здесь же надо сказать о том, что его имя, имя пророка, оно очень хорошо отражает и его судьбу, и все то, что мы в этой книге обнаруживаем в связи с его деятельностью и в связи с тем катастрофическим моментом историческим, в котором проживал этот пророк и весь израильский народ на тот момент времени. Пророк Иезекииль, его имя основано на еврейском глаголе «хазак», что означает «укреплять». Поэтому слово «Иезекииль» или имя «Иезекииль» означает «Бог укрепит».
1: То есть «Ие».
2: «Бог да укрепит».
1: «Ие»
2: это и... Нет. Это, ну, так скажем, в еврейской грамматике это то, что называется имперфект. То есть «Бог да укрепит», то есть оно как бы означает, ну, в будущем времени мы переводим это.
1: Понятно.
2: «Бог да укрепит».
1: То есть имя пророка, оно четко соответствует времени, в котором он проповедует.
2: Да. Оно также связано с тем, что у него очень непростая судьба. То, что, в общем, вы уже сказали. У него очень непростая судьба. Она отчасти, может быть, связана с тем, что он становится вот таким, наверное, в полном смысле этого слова можно сказать, он становится юродивым. Угу. Когда-то даже я писал статью по Иезекиилю, которую так и назвал «Юродивый пророк в Вавилоне». Это юродство, оно связано было с тем, что в его, в своем быту и на своей личности он отразил фактически всю историю еврейского народа на тот момент времени, связанную с унижением, связанную с разрушением города и храма, связанную с бесчестием, которое при этом, собственно, сопровождалось, вот бесчестием сопровождалась вся вот эта история, связанная с пленом и прочее. Ну и в конце концов умерла его жена. В отличие от пророка Иеремии, который был старшим современником Иезекииля, у Иезекииля была жена. Вот мы это видим, наблюдаем в самом тексте, и мы видим, что его жена, она умирает после того, как был взят храм, разрушен храм. Иными словами, можно сказать о том, что пророк Иезекииль является в этой книге олицетворением израильского народа, а его жена является олицетворением храма. Поэтому, когда погибает храм, умирает его жена, в отношении которой Господь сказал: «Плача по умершей своей не совершай». Угу. Вот, то есть его судьба в этом смысле, она где-то может быть даже и трагична. Мы знаем о том, что он совершал свое служение довольно-таки продолжительный период времени, по крайней мере на тот момент времени, это 22 года. Мы об этом узнаем благодаря тому, что Иезекииль, он датирует свои пророчества, и в этом смысле он, так скажем, его датировки, они связаны с самым главным, во всяком случае для него, событием, которое произошло в его жизни, это переселение в Вавилонский плен. То есть он начинает отсчет от 597 года до Рождества Христова.
1: 597 год – это... Второе завоевание...
2: Совершенно верно. Это второе завоевание Иерусалима. Вернее, даже не то чтобы завоевание, это вторая волна, когда Навуходоносор пришел, и он отправил теперь уже 10 тысяч человек в плен. В Вавилонский, при этом он взял в плен и царя Иехонию, который был еще тогда молодым человеком, ему было 18 лет, но он тогда уже был женатым, у него была мать, и вот всю эту царскую семью он уводит в плен. И таким образом, вот с 597 года в это же пленение попал и Иезекииль. С 597 года начинается вот отчет его пророчеств, поэтому вот он, начиная свою книгу, говорит о том, что в пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, или Иехонии, здесь все-таки не совсем, так скажем, верный перевод.
1: То есть получается, что вот если взять среди пророков, получается, Иеремия был немного раньше.
2: Да, это старший современник. Угу. Все-таки Иеремия находился в Иерусалиме, он продолжал оставаться там до дня разрушения. И мы знаем о том, что в книге «Плач» он описал вот это падение и города, и разрушение храма. И потом, через там, какой-то непродолжительный период времени, он был уже взрослым человеком, его взяли в Египет, и мы теряем его следы. Скорее всего, он либо подвергся казни, смерти, либо что-то с ним произошло, но мы не знаем, у нас нет данных, каким образом погиб или умер Иеремия.
1: Ну, то есть, вот если повествование посмотреть, вот и Иеремия был немного старше, да. А Даниил, получается, был младше.
2: Даниил был современником Иезекииля, и вполне возможно, что они были примерно одного возраста. То есть... Потому что Даниил попадает в плен в 605 году, и ему на тот момент времени было где-то, наверное, у нас нет, опять я повторяю, у нас нет четких, жестких данных, но, по-видимому, ну вот обычно говорят, что ему было лет 18. Вот, на тот момент времени, значит, Иезекииль здесь говорит о том, что ему было, он начинает отчет от 593 года, пятый год пленения, ему на тот момент времени шел 30-й год. Соответственно, ну, если мы вот какие-то расчеты проводим, то мы можем сказать о том, что примерно ему было где-то так же, как и Даниилу.
1: Понятно.
2: Вот. То есть он совершал свое служение 22 года. И, кстати говоря, нужно сказать, что вот эти пророки, которые каким-то образом соприкоснулись с вавилонским пленом, они научились датировать свои пророчества. Мы это видим и в книге пророка Иезекииля, мы это же видим в книге пророка Даниила, потому что Даниил был в плену, и мы это же видим еще у двух пророков послепленных. Это пророк Агей, который датирует свое пророчество вторым годом правления царя Дария, первого Гестаспа, то есть персидского царя. Ну и то же самое есть в книге пророка Захарии, который датирует также свое пророчество тоже вторым годом правления царя Дария.
1: А у Исаии разве нет датирования?
2: Там у Исаии нет датирования.
1: Ну, каким-то привязано же событием, нет?
2: То есть вот так же, как у, так же, как у этих пророков, которые соприкоснулись с Вавилоном, нет. То есть, по-видимому, они вот этим отчетом научились именно в Вавилоне. Дело в том, что и Вавилонское, в общем, царство, мы знаем о том, что они очень большое внимание уделяли календарю, датировкам и так далее. Вот, поэтому ну, вот
1: понятно.
2: Мы видим здесь это
1: астрологи
2: отражение.
1: Астрологи и так далее, они не могли не привязываться.
2: Вполне возможно, именно с этим связано. И мы видим, что я уже сказал, 22 года он совершал свое служение, и последняя датировка, которая существует в книге Иезекииля, которую мы наблюдаем, это 571 год. То есть он начинает свое служение в 593-м и говорит о том, что в пятый год от пленения он видел первое видение в первой главе. Вот. Ну и последняя датировка, которая есть, это 571 год,
1: ну,
2: соответственно,
1: то есть это
2: 22 года.
1: Практически середина, ну, немножко раньше, середина пленения.
2: Да, наверное. То есть останется еще где-то в районе 30 лет, и придет освобождение.
1: Понятно. А что-то мы можем сказать о происхождении Иезекииля? То есть откуда?
2: Да,
1: из какой
2: можем.
1: Семьи?
2: Да, мы можем сказать. Он сам дает о себе эти данные. Он говорит о том, что он происходил из священнического рода. Его отец был священником Бузием, или Вузием, как в синодальном переводе. Вузий. Благодаря этому мы можем утверждать, ну и, собственно, прочитывая внимательно всю книгу, мы можем сказать о том, что он получил просто великолепное образование в школе священников. Это отражается, во-первых, в том, что он, во всяком случае, в последней части книги, он уделяет много внимания такой вещи, как храмовое служение, и как подлинно священник он, и подлинно пророк, вот в нем соединяются вот эти две вещи, поэтому он какую-то свою мечту пытается выразить в конце своей книги с 40 по 48 главы. Это мечта пророка о том, что произойдет, когда еврейский народ вернется из плена, как будет дальше развиваться история этого народа и так далее. И поэтому, будучи пророком, он, естественно, связывает будущее народа с храмом, поэтому описывает очень подробно какие-то детали, которые есть в храме. Но не только это. Дело в том, что он очень хорошо разбирается в таких вопросах, как политика. У него есть целые главы, посвященные вопросу, связанному с царями иудейскими и так далее. У него очень глубокий язык, и у него очень, так скажем, богатая лексика, которую он использует. В этом смысле он, конечно же, непревзойденный. У него очень много таких вещей, таких языковых элементов, как вот очень много притчей каких-то, очень много пословиц, поговорок, загадок каких-то. То есть вот такой объем знаний, и вот это все просто поражает, когда мы читаем его книгу. Вот в этом смысле он был непревзойденным пророком.
1: То есть образование, воспитание, все это, ну, можно было бы сказать, да, что это действительно элитарный такой вот.
2: Все здесь сложилось. Действительно, мы можем говорить о том, что он происходил из такого, знаете, социального слоя священников. Это всегда в древнем мире, особенно, может быть, сейчас это, конечно же, отличается все, но в древнем мире мы знаем о том, что всегда после царской вот такой элиты всегда шли круги, связанные со
1: священством. Да и не только в древнем. Если оглянуться даже на историю России, да, по сути, Романовы произошли от священника.
2: Да. Поэтому действительно мы видим, что в этом смысле он выдающийся пророк в смысле глубины и замысла его книги. Хотя ученые, надо отдать должное, в этом смысле ученые говорят о том, что, будучи, так скажем, туда дальше, к концу книги, он перешел как-то к более такому простому описанию Иезекииль. Поэтому стилистика вот этой последней части его книги, она отличается от того, что есть в самом начале. Вот. С чем это связано? Ну, остается только догадываться. Сказать мы не можем. Есть определенные богословские круги, в которых говорят о том, что эту последнюю часть писал не Иезекииль. Или говорят наоборот, эту последнюю часть писал Иезекииль, а вот это то, что до этого писал не он. Но надо сказать, что до последнего времени, где-то, наверное, до начала 20 века, все-таки ученый мир в этом смысле был абсолютно согласен. И они были согласны, ученые были согласны с тем, что эту книгу написал Иезекииль.
1: От начала?
2: От самого начала и до конца. Потом уже появляются, в начале 20 века, появляются в этом смысле какие-то исследования, какой-то анализ книги. Но, опять же, в конце концов, ученые в этом смысле ни к чему конкретному не приходят. Поэтому, будучи в этом смысле консервативными библеистами, мы остаемся на позиции, что эта книга была написана пророком Иезекиилем.
1: Немного надо, наверное, сказать о том, как же произошло призвание пророка на служение.
2: Да, дело в том, что мы видим, что Библия нам описывает призвание нескольких пророков. Угу. Это и Исаия, это и Иеремия и так далее, вот, и Даниил, если мы говорим о нем как о пророке. Угу. Что касается Иезекииля, это призвание было очень...

0: явился Иезекиилю, он показал...
1: Это, собственно, от самого Вавилона было далеко?
0: Это было не очень далеко, но тем не менее это был не сам город Вавилон, куда попал Даниил. И вот ему была показана эта божественная колесница, то, что по-еврейски называется Меркаба, вот трон Божий, который окружает вот эта божественная свита, свита небесного царя, вот эти удивительные существа, у которых, которых Иезекииль описывает как четыре одинаковых херувима, но у каждого из них четыре внешности, как говорится, четыре лица. Вот это внешность льва, человека, тельца и орла. Вот. Потом трансформируется этот образ немножечко в книге Откровения, но потом мы попозже, может быть, об этом поговорим. То есть ему продемонстрировано вот это видение. Интересно, что многие еврейские исследователи до сих пор говорят о том, что колесницу нельзя толковать. Потому что если ты берешься за то, чтобы толковать колесницу, это говорит о том, что ты понимаешь божественное, а это будет выглядеть уже как некое богохульство. Поэтому, но тем не менее у нас есть текст, и мы можем сказать о том, что Иезекиилю трудно передать человеческим языком то, что он увидел, потому что он пытается, вот внимательное чтение, это как бы нам говорит об этом, что вот он пытается подбирать слова, он говорит «как бы», «подобно» и так далее. То есть он пытается в языке найти какие-то соответствия, но все равно у него получается как-то, наверное, в этом смысле не абсолютно. То есть есть какие-то явления в мире, ему это открыто, он это видит, он пытается это записать, но делается это с одной интересной такой, может быть, целью, да, показать, что Бог он другой. Они, наверное, привыкли, и попозже, может быть, мы об этом поговорим, они привыкли к тому, что Бог всегда с ними. Вот. Угу. И как будто бы вот этот храм, который будет разрушен позже, вот с точки зрения с того времени, когда Иезекииль был призван, остается всего каких-то там 7 лет до разрушения храма. 7 лет это ничего, он застанет этот момент, это застанет это разрушение.
1: Застанет, не значит, что увидит.
0: Он не увидит воочию. Но, тем не менее, ему будет об этом сказано каким-то там посланником, который принесет эту недобрую весть. Я к чему веду? К тому, что за много столетий пребывания храма и Бога в храме, они как будто бы настолько привыкли к этому осознанию, что они как будто бы превратили храм в тюрьму для Бога. Понимаете, вот еще Иеремия говорил, вот в это же время самое он говорил, и не вздумайте говорить, у нас храм Господень, у нас храм Господень. Угу. Почему? Потому что они этим, с одной стороны, кичатся, с другой стороны, они думают, что Бог является заложником этого храма, этого здания. Но ведь еще сам Соломон, и мы это видим в третьей книге царств, когда Соломон строит храм, мы видим, что он говорит: «Небо и небеса небес не вмещают тебя, не то чтобы этот храм». Может быть, даже это некое осмысление, потому что ведь третья книга царств и четвертая книга царств, они писались в храме, они писались в Вавилоне. И, может быть, это некая отсылка к тому, что вот небо не может вместить не то чтобы этот храм, ну и в конце концов они как будто бы превратят этот храм в такое, знаете,
1: ну это же не первый такой опыт у Израиля. По большому счету, если вспомнить историю Самуила, там тоже похожая история была, да, связанная с Илием,
0: да, да, да,
1: и священником.
0: Поэтому, собственно, мы видим, Господь ему является, он призывает его на служение. И это очень важный момент. Дело в том, что Иезекииль – это пророк суда. Угу. Это человек, которого Бог приглашает или призывает на служение для того, чтобы предъявить иск своему народу. Бог хочет со своим народом судиться. Вот прошло время,

0: они уже две волны пленения прошли. Многие из них до сих пор пребывают в таком оцепенении и интеллектуальном, и духовном. Они не понимают, что происходит, почему вдруг Бог допустил это. И поэтому Господь его призывает для того, чтобы объясниться со своим народом, для того, чтобы пояснить причины этого. Многие до сих пор, и он об этом будет говорить, многие в Иерусалиме продолжают думать, что плен этот продлится недолго. Ну, потому что, почему они должны верить Иеремии, который является, и который сказал, произнес цифру 70 лет? Угу. Почему они должны ему верить, если это диссидент? Они же к нему относятся, как к предателю Родины. Поэтому они в это не верят, и они говорят, вот Вавилон ушли, так скажем, отбросы общества, а в Иерусалиме осталась элита. И поэтому многие продолжают думать о том, что они там недолго пробудут в Вавилоне. И это, знаете как, оно отчасти связано с тем, когда человек испытывает какое-то горе. Он проходит несколько стадий переживания горя. Сначала отрицание, неверие, потом постепенное какое-то осознание, и это осознание приводит, собственно, к тому, что вот надо теперь понять и научиться жить по-другому, вот с этим горем. И поэтому вот Иезекииль со своим народом, который пребывает в этом гетто, уже прошло 4 с лишним года с момента плена. А если первый плен взять, то это еще mm-hmm. больше. Соответственно, это уже примерно где-то 8-9 лет. Вот. И теперь постепенно должно прийти осознание. Господь приходит не сразу, он приходит как раз в тот момент, когда происходит поиск ответов на вопрос «почему?». И поэтому он хочет со своим народом судиться, он хочет с ним объясниться, он хочет ему предъявить иск, чтобы судить свой народ.
1: И вот Иезекииль как раз тот человек, да, через которого
0: совершенно
1: Господь
0: верно.
1: Это все
0: совершенно
1: делает.
0: Верно. То есть он является тем человеком, который в этом смысле является устами Господа. Причем очень интересно, вот мы говорим с вами сейчас о его личности, об этой книге. Дело в том, что книга удивительна тем, что вот метафорически говоря, к микрофону никто не подходит. Кроме, вот есть Бог, есть его голос в этой книге слышен, и есть голос Иезекииля. Все. Никому больше Господь не позволяет в этой книге подойти к микрофону и что-то говорить. Мы видим, есть прямые речи разных людей в книге пророка Исаии, в книге пророка Иеремии, там у Даниила есть и так далее. Есть это все. У Иезекииля нету. У Иезекииля вот никто не имеет права в этот момент, когда Господь судится со своим народом и хочет с ним объясниться, никто туда, никому не дано слово.
1: Спасибо
0: слово большое. Дано только Иезекиилю.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Мы продолжим в следующих программах. Дорогие друзья, хорошо. Открывайте Священное Писание, читайте то, что вам может быть не вполне понятно. Это интересно. До новых встреч. Всего доброго.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте! Возможно ли сохранить брачный союз на долгие годы? Каким образом? Что мешает хорошим отношениям в браке, а что помогает? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Вот что людям все-таки мешает сохранить брак? И возможно ли сохранить счастливый брак?
3: Главный вопрос отношений, главный вопрос для многих семей – что сделать, чтобы отношения были в тонусе, чтобы они были счастливыми, интересными. Мне вот хотелось бы начать с фразы, которая мне тоже нравится. «Ничто так не скрепляет брак, как ипотека на 25 лет». Там вот эти моменты наши жизненные, которые мы имеем, они часто всплывают уже по ходу. То есть вначале до дружбы, вернее, до свадьбы, на этапе дружбы, нас все устраивает. У нас розовые очки, вот, определенные чувства, эмоции, симпатии к человеку. А потом начинается будни, начинается жизнь. И вот тут возникают все сложности, которые так или иначе нас подводят к вопросу. А тот ли это человек вообще? Как правило, девушки чаще задают вопросы себе, вот, а правильно я сделала выбор? Ну, девушку понять где-то отчасти можно, вот, женщину, потому что женщине свойственно пойти в магазин, купить, возможно, туфли, которые она выбирала не один час, прийти домой и потом пожалеть, что она их купила. Ну, как бы в силу определенных моментов мужчина, он пошел, купил себе туфли, за 10 минут надел их и счастлив и доволен. Вот. Мы разные, мы говорили уже об этом. Говоря о браках, вот тоже перед тем, как готовиться к этой теме нашей встречи, я посмотрел статистику прошлого года в России. Статистика говорит о том, что наше положение вещей по созданию браков, семей, несколько печально. По сравнению даже с прошлыми годами, мы все как бы ниже и ниже здесь имеем показатели. 917 тысяч пар создали свои отношения в прошлом году. Это почти порядка на 12% меньше, чем было годом раньше. Угу. Конечно, возникает вопрос, а почему это происходит? То есть где определенные сбои, почему сегодня мы видим меньше создающихся семей? Возможно, может быть, из-за того, что люди уже заведомо думают, вступать ли в эту воду, если все равно рано или поздно вот, ты как бы расстанешься или же разведешься. Говоря о разводах, статистика менее утешительна. 587 тысяч пар, которые развелись за прошлый год. И, как правило, этот пик этих разводов возникает после 2-3 лет совместной жизни. Вот. Хотя, конечно, как бы есть и раньше, так же есть как бы и позже.
2: Как есть мнение, вот, любовь живет 3 года, вот эта любовь так называемая прошла.
3: Ну да.
2: Потом 2-3 года.
3: Все потухло, как бы все, да, завяло, и в итоге, на самом деле, вот люди начинают думать, а тот ли это человек, вот то, о чем я уже говорил. Uh-huh. То есть, получается, из 3 созданных пар, 2 пары, по сути дела, в принципе, ну, плюс-минус, будем так говорить, они расстаются. Вот такая наша статистика в нашей стране. Печальная, плачевная, что, по сути дела, как бы еще больше убеждает людей, зачем идти этой дорогой, этой тропой, создавать семью. Поэтому на этапе дружбы много людей остается, вроде бы как бы мужчины и женщины дружат, без всяких обязательств, без всякой ответственности, чтобы не было каких-то там потом разочарований, проблем, лучше никому ничем не быть обязанным. Но это не лучшая позиция, потому что в этой позиции отсутствует понимание вообще фундамента или же института семьи, зачем он создавался. Вот, для того, чтобы человек, находясь в семье, в браке, он мог еще больше развиваться. При больших возможностях, большем потенциале, потому что он уже не один идет по жизни. Есть другая помощница, допустим, да, или супруг как помощник, который при взаимодействии правильным, а лучшим, они достигают гораздо больших результатов, нежели когда человек идет один по жизни, никому ничем не обязан и при этом не неся никакой ответственности.
2: Угу. Ну вот все-таки есть такие... камни преткновения, да, которые мешают браку, которые разбивают брак, их несколько. Иногда бывает, что в одной семье конкретно взятой сразу вот несколько проблем набралось.
3: Букет целый.
2: Да, целый букет. И вот что конкретно мешает сохранять хороший брак и как справиться с каждой из проблем?
3: А тут можно все-таки выявить основные направления, основные понимания, ситуации, которые возникают в семейных отношениях. И на самое первое место у нас выходит это непонимание. То есть женщина часто очень жалуется на то, что ее не понимает ее супруг. В ряде причин. Вот самое что интересное, когда люди приходят в ЗАГС, уже потом разводиться, расставаться, пишут причину своего расставания, не сошлись характерами.
2: Да.
3: Что интересно, у меня всегда вопрос, а вы когда-то сходились с характерами? Когда вы даже искали человека, мы говорили в одной из наших тем о том, когда мы все-таки ищем людей, хотя бы не похожих на нас по чертам характера определенным. В итоге получается, когда мы были на стадии влюбленности, этих вот розовых очков, там, букетно-цветочный, там, шоколадно-конфетный процесс, который происходит, все нормально, все хорошо, ты не замечаешь всего этого. А когда начинаются пеленки, детский плач, бессонные ночи, возможно, проблемы с работой, все это всплывает наверх, и ты понимаешь, что тебя не понимают.
2: Угу.
3: Тот человек, который, в принципе, еще несколько, даже, может быть, месяцев назад понимал тебя с полуслова даже, да, или, может быть, даже вообще без слов, то сегодня ты пытаешься изъясняться, проговаривать, говорить, и тебя просто не слышат. Конечно, тут им хотелось бы, может быть, сразу параллельно проговаривать, что можно было бы сделать в этой ситуации для девушки, да, там, для женщины, для супруги в этой ситуации. Я думаю, что вот... Когда мы говорим о решении конфликтных ситуаций, приходится спрашивать прекрасную половину человечества, а как вы это делаете, как вы решаете эти вопросы? Вы вообще говорили об этом мужу своему супругу? Конечно, я ему постоянно говорю. То есть это самый такой распространенный ответ, я ему постоянно говорю. А чем он занимается в этот момент? Вы садитесь за стол переговоров, у вас как бы есть определенное время, когда вы сядете спокойно и начинаете говорить об этом, что он вас не понимает. Ну как? У него нет на это время, у нас нет такого стола переговоров. Вот он смотрит футбол, там, допустим, по телевизору. Я вот вынужден в это время, пока он там, или пока он ест, говорить о том, что у нас есть проблемы, сложности, и нужно что-то сделать. И, конечно, когда я как женщина терплю, допустим, день, терплю неделю, терплю месяц, а вопрос не решается, то когда уже появляется возможность первая, любая, то тут, конечно, уже, так скажем, уже все эти эмоции, они вспыхивают. Получается вот эти вот моменты как бы сложности, когда мужчина занят, муж занят совершенно своим делом, даже пускай, может быть, там футболом или чем-то своим, и ему жена говорит под руку о каких-то вещах гораздо более глобальных, где он сейчас вообще не в теме, не в этой теме, то, естественно, понятно, что для мужчины очень свойственно, когда он скажет, вот не мешай мне, отстань от меня.
2: А вообще, мне кажется, еще мы не умеем обсуждать проблемы. Мы это либо наезд на другого человека, либо мы молчим, ничего не говорим, но лицо и весь вид наш показывает, что мне так неприятно, я так обижен, и вообще все ужасно, но я ничего не скажу, тоже, опять же, чтобы не нарываться. И как-то вот отсутствует такое здравое обсуждение какой-то проблемы. Потому что, в принципе, до свадьбы люди, вряд ли много обсуждают ну, свои проблемы, потому что они встречаются в прекрасной обстановке, они встречаются, ну, где-то в кафе или на прогулке, они наслаждаются друг другом, любуются закатами, там, едят что-то вкусное и, в общем-то, говорят, может быть, о своих чувствах, да, а вот именно обсуждать проблемы, говорить о том, что я хочу, чего бы ты хотел, вот как-то этому никто и не учит нас в семье. И мы сами не умеем.
3: Все верно, Юля. Вот вы правильно подметили, что нас этому никто не учит. Мы учимся быть, годами учимся быть бухгалтерами, адвокатами, юристами. Разные позиции, которые в жизни, профессии мы выбираем, мы готовы года, может быть, даже десятилетия на это посвятить. А вот то, что, в принципе, мы чему уделять будем внимание всю свою жизнь, то есть даже когда человек работает, он уходит на пенсию. И он уже не работает по своей профессии, но он продолжает жить. Когда, с кем и где люди проводят больше всего времени? В семье, со своей второй половинкой. Больше всего времени проводят они именно вот, как бы в рамках социального понимания этой семьи, семейных как бы отношений.
2: Но многие и не проводят с семьей время. На работе, либо уже там хобби, друзья, что-то еще.
3: А почему? Потому что они не видят в себе, да, не получают
2: когда
3: того счастья, которого они, о котором они мечтали, о чем они думали. Тогда, конечно, они пытаются как-то это чем-то заменить. Вот. При всем при этом, вроде ты семейный человек, да, у тебя есть муж, у тебя есть жена. Вот однажды я спросил одну женщину замужнюю, да, по поводу мужа ее. Как он там? Она говорит, этот, что ли, квартирант? Это тут четкое понимание о том, что люди иногда просто вроде в семье в одной, но они приходят для того, чтобы только лишь, возможно, переночевать, там, может быть, поесть, и опять уйти там, где человек проводит время на работе, может быть, или свое любимое хобби. Понимаете, вот понимание того, что ты со своей стороны вкладываешь в счастье семьи, это вот то, что необходимо понимать каждому супругу. Вот знаете, вот как вот, допустим, в карьере или в работе. Ты вкладываешь усилия, вкладываешь какие-то, вот, допустим, развитие, желание свое, душу вкладываешь, понимаете. В работу ты получишь карьеру, процветание, как бы, да, по карьерной лестнице, подъем. Если ты вкладываешь в силы и душу в семью, в отношения, ты получишь счастливый брак. То есть нам иногда гораздо выгоднее рассматривать карьерную выгоду, понимаете, в жизни, чем выгоду в счастливой семье, где, в принципе, и там необходимо, по сути дела, одинаковые параметры – время, силы и душа, которую мы в это вкладываем. Что касается, вот, правильно говорите, мы не умеем выстраивать отношения, нам нужно этому учиться. Когда мы говорим о столе переговоров в семье, он должен быть. Ну, не обязательно как бы именно конкретный стол. Важно, чтобы люди могли сесть и, успокоившись, поговорить о той проблеме, которая есть. Вот мы сейчас говорим по первой проблеме, это проблема непонимания, отсутствие понимания. То есть вот важно, чтобы даже вот в этом диалоге не было этих, ну, назовем их, наездов, да, когда мы начинаем давить, продавливать свое мнение, унижать другого человека, да, его оскорблять в чем-то. Вот. И ты мне делаешь жизнь несчастной. Ну, такие яркие причины. И, конечно, человек начинает защищаться. Почему я, как одна женщина говорит, вот, какая же бы я была слепа и глуха, когда выходила за тебя замуж? Ну, а муж ей говорит, вот видишь, от каких недугов я тебя исцелил. Знаете, вот моменты такие, которые на самом деле важны при взаимодействии супругов, это когда ты в разговоре пытаешься не унизить человека, а пытаешься сказать о том, что ты испытываешь. И ты говоришь, твои действия, они причинили мне вот такую боль. Мне неприятно, мне больно. То есть я испытываю определенный дискомфорт. При всем при этом ты не унижаешь человека. Ты показываешь ему, как можно конструктивно вести диалог. И другой, да, спутник, да, жизни супруг, он поймет, что если нет на него определенного, да, вот наезда, назовем так, да, если нет оскорблений, то нет нужды защищаться. Просто понять, а что на самом деле стоило бы мне изменить в своей ситуации, в своих отношениях вот с моей супругой. И вот этот вот конструктивный диалог, именно он помогает в решении вопросов. И когда мы говорим об идеальных отношениях, которых нет, которых не существует, есть счастливые семьи, в которых есть вот такие тоже конфликтные ситуации, но супруги в данной ситуации, они могут находить выход и решение их. Другая ситуация тоже очень распространенная, когда женщина жалуется: «Мой муж не уделяет мне времени». Вот дефицит времени для женщины со стороны мужа – это одна из тоже таких ярких показателей, что она не чувствует себя любимой. Она не чувствует себя в этом кругу внимания своего мужа, в котором она была еще некоторое время назад. Угу. Где они проводили дни вместе, там, часы, дни, там, допустим, неделя, выезжая куда-то. А тут сейчас у него работа, у него там бизнес, у него друзья, у него гараж, у него машина, у него все, есть хобби. И в итоге женщина понимает, что я начинаю выпадать из его круга общения. Этот дефицит внимания со стороны мужа оказывается очень такое печальное, плачевное на нее влияние, когда она перестает быть любимой.
2: Ну вот по именно, я как раз и хотела она спросить, перестает... что это значит, любовь прошла у него или...
3: Вы знаете, вот для мужчины, возможно, очень часто любовь не прошла. Но просто понимание его статуса семьи, которое изменилось, допустим, до, когда он был, они просто были друзьями, сейчас он уже является отцом, он зарабатывает деньги. Я не раз общаюсь, консультируя вот семейные пары в сложных ситуациях, слышал, когда муж говорит: так я ведь зарабатываю деньги, я вкалываю, я работаю вот, на двух, на трех работах, я приношу деньги для того, чтобы у нас в семье был хлеб, была еда, чтобы ты была сыта, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Вот. То есть ты, наоборот, должна мне благодарным быть, что я вот такой трудяга и зарабатываю. Я же не просто где-нибудь там время припровожу, ну, допустим, там впустую или зря. Mm-hmm. Это то, что я со своей стороны вкладываю и делаю. А женщине очень важно. Да, ей необходимо, чтобы мужчина был добытчиком, заботливым, да, кормильцем. Но ей важно, чтобы этот мужчина также мог быть для нее мужчиной. Ее мечты, которым он был раньше еще. А это означает время. И вот среди плотного графика своего времени, которое важно, что проводил мужчина, это будет для женщины лучшим комплиментом, лучшим вниманием и лучшей заботой. При этом она будет цвести, она будет лучше выглядеть и будет красивее.
2: Василий, время нашей программы подошло к концу, но мы обязательно продолжим говорить на эту тему, говорить о том, как сохранить отношения в браке, что мешает сохранить такие отношения, и можно ли их вообще вернуть, вот именно, можно ли вернуться к той любви своей юности, которая была у нас до свадьбы. Спасибо вам за участие.
3: Спасибо вам.
2: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Это была программа «Мужчина и женщина». Всего доброго. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Дмитрий Николаевич Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
2: Да, Алексей, здравствуйте.
1: Не секрет, что, конечно, все хотят создать хорошую, крепкую, добрую семью, да? Чтобы, когда женятся люди, наверное, мало кто прогнозирует или хочет думать о том, что их ожидает развод или проблемы в семье там. Каковы факторы риска при создании семьи? Что должны учитывать люди, желающие создать хорошую, крепкую, христианскую, можем так сказать, семью при создании этого союза?
2: Да, я просто что обратить уточнить внимание? Хочу, когда мы говорим о факторах риска, мы говорим о чем? О том, что есть некая такая, скажем, совместимость более-менее такая идеальная, да? А есть...
1: Ну, совместимость — это в разных пониманиях по-разному. Я именно имею в виду, что заведомо может стать препятствием, камнем преткновения
2: для создания хорошей семьи. А есть вещи, которые мешают этой совместимости. Эти вот вещи и являются фактором риска.
1: Да. На что учитывать? Вот, например, этим людям точно лучше вместе не создавать семью.
2: А то как в сказке, да, там, например, влюбился там Иванушка-дурачок в царевну, да, и все, и у них там как бы типа любовь
1: до гроба. Ну, вот сказки-то, видите, чаще все бывает,
2: но
1: все
2: вот это вот, кстати, вот этот сюжет, вот этот сюжет из сказки, когда там Иванушка какой-то там от простого люда влюбляется в царевну, там, а их папа там царь категорически против. Как вот не смешно, но это есть фактор, один из факторов риска, потому что социальное
1: неравенство.
2: Да, социальное неравенство между супругом — это один из факторов риска. Ну, давайте попробуем вот в принципе их перечислить. Что, например, как мы сказали, социальное неравенство.
1: Да, ну в чем оно, социальное неравенство? Насколько должны быть люди неравны в социальном плане, чтобы это был фактор риска? Например, если один человек, допустим, из более обеспеченной семьи, да, а другой из менее, что же они теперь не могут вместе создать свою?
2: И это действительно является фактор риска. Когда люди разного социального уровня, разного финансового достатка, может быть, разного как бы социального положения, то у них интересы, в которых они будут пересекаться, они немножечко... Интересы и запросы у них разнятся. И поэтому мужчина и женщина, создавая такой брак, могут обнаружить, что они... Ну, в принципе,
1: из разных кругов,
2: и кто-то не может удовлетворить запросы своего супруга или супруги, да, предположим, если женщина из обеспеченной семьи, и отец у нее, и мать у нее были обеспечены, она привыкла в определенной обстановке, и для нее то, что для мужчины, например, это было... вещи, там, предметом роскоши, а для нее это были как вещи первой необходимости, предположим. Да? И вот на этой почве может возникать определенный конфликт.
1: Хорошо. А если наоборот? Мужчина из обеспеченной семьи, из богатой, а девушка из простой. Вот такая Золушка. Вот. И вдруг они влюбляются. Разве плохо, что он осчастливит ее на всю жизнь и будет тот доход, те финансовые ресурсы, которые у нее есть, на нее тратить?
2: Ну, здесь...
1: Ведь все мечтают, девушки, наверное,
2: здесь,
1: об этом.
2: Здесь, наверное, рисков меньше, но тем не менее, ведь помимо запросов есть еще и интересы, есть привычка, и поэтому вот этот момент... Нельзя
1: сбрасывать. Ну, быстро человек привыкает. Да. Я думаю, она скоро освоит.
2: Мы говорим, что это фактор риска. Мы же не говорим, что это категорически нельзя. Угу. Просто эти вопросы нужно учитывать.
1: Вот я и говорю, насколько должна быть вот эта пропасть, да, между их социальными вот этими кругами, чтобы это был действительно фактор риска. Он, допустим, сам... между кем и кем? Между дочерью там президента и там, сыном технически уборщицы из школы брак заведомо будет
2: несчастливым? Я так не считаю. Я просто считаю,
1: что... В чем тогда этот фактор риска?
2: Я бы не говорил бы сейчас Ну, вот такие вот границы конкретные бы не стал ставить. Просто фактор риска – это социальное неравенство. Вот сам по себе фактор риска, и все. Конечно, когда...
1: Ну, чем он больше, тем больше вероятность.
2: Чем он больше, тем больше разницы, тем больше вероятности...
1: Возникновение
2: риска, да, так скажем. Тем больше риска. Вот. Но опять-таки хочу сказать, что это бывает исключение из правил. Бывают семьи из разных социальных...
1: Ну, принц Чарльз и принцесса Диана, например, да?
2: Да-да-да.
1: Хотя тоже ничего хорошего из их брака не произошло, да, развелись потом.
2: Помимо социального фактора риска, есть фактор риска, там, связанный с возрастом супругов, да? Потому что даже как бы на медицинском уровне это подтверждено. Это, опять здесь все, опять тут интересы пересекаются, да, активность, жизненная позиция. Например, если разница в возрасте больше 15 лет, угу, то это может сказаться и на здоровье детей тоже, и на здоровье детей. Поэтому этот момент нужно учитывать и думать и о будущем, и о...
1: Ну, говорят о том, что возраст... небольшая разница в возрасте, когда мужчина постарше, допустим, там, на 5 лет жены своей будущей, это даже лучше?
2: Это совершенно не проблема, это может быть даже и лучше. Но если разница в возрасте слишком большая, если как вот есть такая тенденция, там тренд современный, там богатые люди берут себе в жены молодых там девушек.
1: Ну, мне кажется, эти девушки выходят с определенной целью замуж, да, за богатых старичков. Вот, это вовсе не о счастливой семье на всю жизнь,
2: не
1: они
2: о счастливой семье мы говорим здесь, и чаще всего, наверное. Мы не знаем, конечно, бывает исключение, бывает из всякого правила, но хочу сказать, что разница в возрасте является тоже серьезным фактором риска, особенно если это разница в возрасте, ну, например, если женщина старше мужчины, да, и вот. Ну, хотя и мужчина, если намного старше женщина, так говорю, вот 15 лет, например, это, ну, вот как-то общепринятая такая вот, что это еще можно, да.
1: Но а в чем здесь риск? Ну и что
2: ну, я уже сказал.
1: Дети... А может, он выглядит лучше, чем многие там молодые?
2: Может быть, он и выглядит, но физически-то он все равно это ощущает. Вот я же уже сказал, это риск, связанный с детьми. Не знаю почему, но так говорят, что даже дети могут родиться. То есть патология у детей, у рожденных им детей, риск о том, что они будут с какой-то патологией, намного больше, чем если будут люди с меньшим разрывом возраста. Вот такая вот тенденция.
1: Но это не является непреодолимым препятствием. То есть если люди встретились такие, конечно, у которых большая разница в возрасте, то есть и они понимают это, осознают и готовы пойти на это не является препятствием. И церковь не против заключения таких браков, я думаю, да?
2: Церковь не то, что она не против. Если церковь, например, видит, что этот риск очень серьезен, то она не рекомендует, нет, но она не может настаивать категорично, вот так. Поэтому церковь в каждой ситуации относится индивидуально, но если разница в возрасте, как раз это вот больше церковная практика, если разница в возрасте больше 15 лет, церковь не рекомендует заключать такие браки.
1: Понятно. А еще какие факторы могут быть?
2: Оно, например, принадлежность к разным национальностям и культурам.
1: Ну вот, пожалуйста, а в Библии сказано, нет теперь ни мужского пола, ни женского, ни еллина, ни иудея, ни еллина, ни раба, ни
2: свободного. Как раз в Библии это сказано по-другому. Например, мы неоднократно видим, что Бог не рекомендовал, если не сказать запрещал израильским, например, мужчинам, да, жениться на языческих девушках.
1: И наоборот. Как же Русь, например, моавитянка, вышла замуж
2: это
1: за Ваоза
2: больше, это было
1: и
2: больше...
1: стала прародительницей Иисуса Христа.
2: И отлично.
1: То есть у Христа в родословной написано, что у него там разные были национальности. Потом Раав, блудница, она была из Иерихона.
2: Да, да? Отлично. Это же не исключает. Мы же говорим, что любое правило имеет исключение. Это не исключает, что бывает... Это, там были причины, и одна из этих причин – это что эти люди были разного вероисповедания. Кстати, вот это вот еще один фактор риска.
1: С этим я больше, наверное, соглашусь,
2: да,
1: что люди разных религий больше подвержены риску, чем национальности.
2: Но я бы разделил и сказал, что это разный фактор риска. Люди разного национальности и культур. Потому что есть, ну, скажем, близкие культуры, люди,
1: например,
2: разных национальностей, но близких
1: русские,
2: культур.
1: Русские, украинцы, да, белорусы. Да. Тут вообще, наверное, сложно национальности разделить.
2: Мы не можем говорить, да, здесь да. Сложно национальность разделить, и культуру сложно разделить. И вот эта вот тенденция, как бы, когда вот западная культура, она начинает как бы давлеть, надо, ну, доминировать и входить в разные культуры, в культуры разных народностей.
1: Ну, а тогда в каких? Давайте тогда немножко обозначим конкретнее.
2: Ну, да? Есть, например, пусть скажем, западная культура и восточная культура.
1: Ну, насколько западная, насколько восточная? Западная, вот мы же, ну, хотя живем даже... больше на востоке, да, а мы же в западной цивилизации.
2: Ну, да, мы считаем, мы западная культура. Ну, пусть, например, даже наша культура, российская культура, хотя у нас многокультурное государство, это вот интересно, но тем не менее, например, культура российского человека, там, живущего в средней части, да, Российской Центральный. Федерации, да, центральной части Российской Федерации, и, например, народы Востока, предположим, там.
1: Какие, например, народы Востока?
2: Ну, пусть это будет кавказские народности, там, у них есть свои традиции, да, даже у нас в России,
1: но у них прекрасно есть... живут, вот настолько много ассимилированных у нас, даже вот в Нижнем Новгороде, и армян,
2: конечно,
1: и
2: если они живут в Нижнем Новгороде,
1: прекрасно
2: они живут и жили, и познакомились,
1: и родились. Ничем не отличаются.
2: В Нижнем Новгороде, то это уменьшает риски, но если
1: человек... он вырос, родился, воспитан
2: родился
1: в той культуре,
2: в той культуре и родился там, конечно,
1: то сложно будет ему с русской девушкой ужиться, особенно если она не привыкла, допустим, относиться к мужчине так, как относится, допустим, там.
2: Да? Конечно, есть... конечно. Угу. Я знаю реальный случай, когда там была свадьба, когда они вместе приехали сюда, один отсюда, одна оттуда, и там была свадьба по всем канонам и традициям той местности, но когда они приехали сюда, девушка через 3 дня уехала обратно.
1: Ну, то есть Бог не против того, что разные национальности смешиваются.
2: Просто это нужно
1: на уровне, да, вот, физическом. Учитывается именно культура, да, и религиозный аспект. Еще какие факторы?
2: Ну и давайте поговорим еще о вере. Вот вера, вот мы сказали о культуре, национальности, но теперь вероисповедание. Я думаю, что это... очень-очень серьезный фактор риска, и даже Библия его возводит не то, что в фактор риска, а вообще как бы вот как табу, да, определенное. Он говорит, не преклоняйся под чужое ярмо с неверным. Вот я уже сказал, израильскому народу было запрещено создавать браки с языческими народами по причине не то, что они разнились культурой, а именно потому, что они разнились вероисповеданием, потому что верующий человек, заключая брак с неверующим человеком, с человеком другого вероисповедания...
1: Подождите, давайте здесь разделим. С неверующим или с человеком другого вероисповедания? Все-таки это большая разница. Можно, допустим, верить в Бога и не верить. Да, тут как бы между людьми пропасть
2: лежит. И то является фактором риска.
1: А если, например... православные и католики, или там протестанты и православные. Они же христиане,
2: а если
1: и те, и другие.
2: Протестанты и мусульмане.
1: Да,
2: или,
1: это
2: например,
1: еще сложнее.
2: Католики, или,
1: да,
2: мусульмане, или язычники.
1: Ну, кстати, вот мусульмане-то с православными очень хорошо уживаются.
2: Опять-таки,
1: потому что не вдаются глубоко ни те, ни другие в свою религию. И как-то им хорошо. Они более секулярные, более светские, но чаще,
2: да,
1: всего.
2: Секулярные верующие, mm-hmm, да. Это можно сказать, что это номинальные
1: верующие. Отличаются только тем, что у них висит на груди крестик или полумесяц.
2: Те, кто искренне глубоко в это верят, и это очень тяжело. И запрещено это, кстати, ну, как в той и другой религии, но, во всяком случае, не рекомендуется, да, и многие родители против. Давайте разберем пример, как неверующая сторона, да, вот человек верующий, предположим, исповедует христианскую веру и заключает брак с неверующим человеком. Этому нужно в церковь, тот не идет. А как воспитывать детей? Сразу разногласия. А вопрос питания, да? А вопрос времяпровождения. Это вот такие ценности, это
1: ценности,
2: вот такие
1: интересы,
2: ценности.
1: Интересы, все это понятно, все. Когда верующий и неверующий. Ну вот, допустим.
2: И чаще всего неверующий человек склоняет на свою сторону верующего, потому что верующему легче уступить в своей вере, чем неверующим обратиться в веру своего супруга.
1: А такое не бывает, что наоборот?
2: Бывает.
1: Человек верующий видит, что тот, кто его избранником является, не отвергает, может быть, истину, не
2: бывает
1: страшится
2: и такое,
1: приводит
2: такое,
1: в церковь.
2: Бывает. Такое бывает намного реже. Такое бывает намного реже. Поэтому мой совет для тех, кто вступает в брак, очень серьезно вот этот вот момент обсудить и осмыслить, потому что здесь вопрос не только культуры, вопрос не просто, а это вопрос личного вероубеждения, вопрос даже вечности, в конце концов, потому что если в результате своего вот этого шага ты потом потеряешь свою веру,
1: это очень серьезно. Понятно, это хорошо быть хорошим, плохо быть плохим, это прописные истины. А что делать, если, например, вот девушка молодая, вот уже возраст у нее подошел, выходить замуж, а в церкви, в городе, где она там находится, и в ближайших церквях нет молодых людей, исповедующих ее убеждения? И что ей делать? Оставаться всю жизнь безбрачную? Или все-таки найти какого-нибудь, пусть, может быть, не исповедующую ее там религиозную веру человека, и потихоньку ему рассказать, научить его? Может быть, он примет, если она будет...
2: Если идти таким путем, да, то лучше сначала обратить человека в свою веру, потом выйти за него замуж. Если таким путем идти. Потому что по-другому получится наоборот. Лучше ты увидишь, не торопиться здесь. Важно, что не торопиться. Хорошая мотивация для миссионерской деятельности.
1: Ну, почему бы нет?
2: Я абсолютно согласен.
1: То есть это неплохой мотив, если человек, допустим, приходит в церковь ради того, кого он полюбил. Пусть сначала даже и не исповедуя.
2: Если этот мотив...
1: веру.
2: Первичный,
1: да,
2: но потом
1: первичный.
2: Он перерастет в другой мотив, там, любовь к Богу, почему бы нет? Ведь Бог каждого приводит к себе разными мотивами, первичные мотивы могут быть совершенно разные и чаще всего они эгоистичны.
1: Но разве можно найти идеального человека? Вот всегда же, когда люди встречаются, они видят, что в чем-то они не сходятся, в чем-то у них разница. И это даже интересно, когда разные люди заключают брачный союз. Они дополняют друг друга в чем-то. Один там холерик, а другой другого темперамента. Если бы они оба были, то они, может, и поубивали бы друг друга.
2: Так вот, наверное, вот надо этим и закончить, что вообще, когда человек заключает брак, это само по себе уже фактор риска. Да? Mm-hmm. То есть даже если идеально, все условия, да.
1: Все равно найдутся проблемы.
2: Все равно найдутся какие-то проблемы, которые могут быть фактором риска, которые могут разрушить ваш брак.
1: Поэтому пожелать, наверное, в конце нашей программы нашим телезрителям, которых эта тема волнует, мы можем следующее. Не создавайте себе лишних проблем, потому что в семейной жизни они возникнут сами по себе. Просто потому, что вы два разных человека со своими привычками, со своими особенностями темперамента, характера и так далее. И поэтому дополнительные факторы риска, которые заведомо, как пока показывает практика, могут создать проблемы в вашей семье, конечно, лучше исключать, если это возможно. Пусть Господь нас в этом благословит. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю на чем-то?

Когда Вася Педалькин остался один, в комнату кто-то постучал. Тук-тук-тук. В этот момент тяжелая дверь заскрипела, и Вася услышал чьи-то шаги. Когда же дядя Леша придет? Вон какие тучи собираются. Наверное, ливень будет.

0: Что это? Дядя Лёша!
1: Привет, ребята. О, Надя, ты где? Надя?
0: Дядя Лёша!
1: Надя, что с тобой? Ты прячешься?
0: Мне страшно!
1: Да что такое случилось?
0: В нашем замке кто-то притаился.
1: Ты уверена?
0: Да, я видел вон там.
1: Ну, пойдем вместе посмотрим.
0: Нет, я не пойду, я боюсь.
1: Ладно, ну ты тут постой, а я один посмотрю.
0: Ну что там?
1: Ну, тут ничего, кроме листков бумаги.
0: Ну я же слышал, что там кто-то шуршал.
1: Не бойся, Надеж. Это, наверное, ветер шевелил листки бумаги. А ты подумала, что кто-то шуршит.
0: А там точно ничего больше нету?
1: Абсолютно ничего. Можешь быть спокойна.
0: Ну, теперь-то мне не так страшно. Я же уже не одна.
1: Ты раньше была не одна. Бог был рядом с тобой. Просто ты так испугалась, что забыла об этом. Так однажды забыли об этом ученики Иисуса Христа, когда им было очень страшно.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус вместе со своими учениками ходил по земле.
1: Он каждый день лечил людей от всех болезней и рассказывал им, что нужно делать, чтобы быть счастливыми.
0: Однажды вечером, когда все люди пошли по своим домам, он сказал ученикам: «Давайте сядем в лодку и переправимся на другую сторону озера».
1: «А в нашей деревне тоже есть озеро. Оно такое маленькое, что я его даже и без лодки переплыть смогу».
0: А то озеро, оно называлось Генисарецкое, было огромное и глубокое, как море. Без лодки его переплыть было невозможно. Поэтому все сели в лодку и отправились в плавание.
1: Иисус сильно устал за целый день, поэтому прилег отдохнуть на корме и заснул крепким сном.

0: ты не видишь и не слышишь. Мы погибаем в этой буре. В лодке уже полно воды.
1: Тогда Иисус встал и сказал ветру: «Умолкни, а волнам успокойтесь». Ветер тут же утих, и сделалась великая тишина.
2: Все друзья Иисуса были просто поражены.
1: Иисус же сказал им: «Почему вы так испугались и забыли, что я всегда могу помочь вам?»
2: А ученики только удивлялись и говорили: «Какой Иисус всемогущий, что даже волны и ветер слушаются Его!»

0: Дядь Лёш, а тебе бывает страшно?
1: Конечно, бывает.
0: А что ты тогда делаешь? Прячешься?
1: Я вспоминаю слова, которые записаны во взаправдошней книге, и перестаю бояться.
0: Какие слова?
1: А ты сможешь сейчас сама прочитать их. Вот здесь.
0: Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.
1: Здорово, когда тебя за руку держит сам Бог.
0: Ага. Если снова чего-нибудь забоюсь, сразу же постараюсь вспомнить эти слова.
1: Правильно. А сейчас давай вместе смастерим цветок, который поможет тебе всегда вспоминать эти слова.
0: А что для этого нужно?
1: Ну, для начала нам нужна большая ладошка и ладошка поменьше.
0: А у меня только одного размера есть. Не очень большие.
1: Это как раз то, что нужно для маленькой. А для большой подойдет моя. Готова? Вот тебе цветная бумага. Обведи на ней свою ладонь и вырежь. Я сделаю то же самое.

0: маленькая ладошка готова.
1: Большая тоже. Теперь с помощью ножниц сделаем их изогнутыми.
0: Держи.
1: Одна ладошка и другая. И последний пальчик. Теперь мы внизу чуть-чуть изгибаем ладошки и вкладываем маленькую ладошку в большую. Восхитительно получается. А еще можно прикрепить небольшой листочек. Вот, цветок готов. Это тебе, Надежда.
0: Спасибо! Теперь все ребята могут сделать себе такой цветок из двух ладошек.
1: И вспомнить, кто держит их за руку.
0: За правду.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Смелость, храбрость – это не просто такие вещи, которые можно, знаете, так проснулся и получил. Нет, это то, что действительно придет через время – благодаря каким-то определенным усилиям. Смелость – это не отсутствие страха. Смелость – это когда ты идешь и не боишься, идешь вперед, несмотря на страх. А некоторые думают, что это только отсутствие страха. Не так. Что очень важно, наша жизнь, она изжимается и расширяется именно благодаря нашей смелости. Кстати, надо заметить, что людям с большой душой, именно с большой душой, смелости не занимать. У них душа от страха в пятки не уходит. А знаете почему? Да потому что она там не помещается. У них большая душа. Снова приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня приглашаю вас открыть книгу Притчи, 28 глава. И с первого стиха мы читаем следующее. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник – смел, как лев». Кстати, в этой главе уже позже, там в 17 стихе будет сказано, что человек, который виновен в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Вы видите, в одном тексте собрана смелость и трусость. И вот здесь мудрый Соломон как раз-таки подчеркивает вот эту тонкость, что нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Как это сегодня актуально, правда? Когда у многих людей паника, когда у них нервное истощение. Знаете от чего? От большого количества плохих новостей. Но Бог так сотворил человека, что мы умеем привыкать и адаптироваться. Вроде бы это плохо, но это и хорошо, потому что если бы мы не могли это делать, мы бы либо сошли с ума от количества информации, и очень часто даже более, надо сказать, от негативной информации. Потому что, кстати, сегодня заметить, люди, которые занимаются аналитикой, говорят, что вот эти скандалы, как его еще называют, трэш, оно заходит намного лучше, чем какие-то хорошие новости. Вспомните, пожалуйста, те, кто постарше сейчас нас смотрит, новости раньше, вот туда, 20-30 лет тому назад. Какие были новости? О, это были новости достижения. Удои, там, посевы, какие-то концерты, какие-то вещи, позитив. То есть мы побеждаем, мы идем вперед, у нас получается, мы впереди, мы полетели в космос, мы узнали вот это, открылся новое там, достижение, новый закон или еще что-то, изобретение. Вот это были новости, и все смотрели, что еще есть новостное. А что сегодня мы чаще всего смотрим в новостях? ЧП, чрезвычайные происшествия. И, конечно, они затрагивают нашу душу. Ну а как может не затронуть душу вот эта сегодняшняя трагедия, которая случилась, когда, я не знаю, как назвать это вообще человека, если можно его назвать человеком, который поубивал 6 взрослых и 11 детей. 17 человек погибло. Это как? Это уму непостижимо. Просто какой-то вот, ну не знаю, не человек мог это сделать. Это что должно быть в голове, чтобы убивать невинных, совершенно не причастных ни к какому делу детей? То есть это какая-то безумная ситуация вообще происходит. Поэтому смел ли этот человек или нет? Поэтому, конечно, он вроде бы проявил некую храбрость, но это безумство, потому что есть очень правильное выражение, что слабоумие и отвага – это очень страшные сочетания. Когда они в одном человеке умещаются, начинается катастрофа. И вот это слабоумие, к сожалению, себя иногда проявляет. И мы начинаем после этого, вот от обилия этих новостей, жить в стрессе. А где гарантия, что я отправлю своего ребенка в школу, и сегодня не случится трагедия? Такая, как там, как мы сейчас говорим, да, в Ижевске, потом в другом месте, в третьем, четвертом. И раньше, когда мы слышали, что где-то там, за бугром, за рубежом, за океаном, то мы говорили, ну да, это у них там, а когда это у нас? А теперь мы должны согласиться, что такое есть везде, потому что безумие и, скажем, богооставленность, она присутствует абсолютно везде. И опять же, откуда мы черпаем информацию? От телевизора. Игры. Что в играх? Стрелялки. Это пока дети маленькие, там пузырики, шарики, там, я не знаю, что-то еще, человечки. А потом это все стрелялки. Это то, что вызывает адреналин. А потом его мало, надо больше, дозы надо повышать, повышать и повышать. Вот поэтому Соломон уже тогда, еще давным-давно заметил, что нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. А праведник смел, как лев. Какой контраст он хочет здесь нам с вами показать? Ну, во-первых, он показывает очень важную вещь, а именно то, что чистая совесть, чистые намерения, они делают человека смелым. Когда человек что-то скрывает, знаете, живет какой-то двойной жизнью, он боится, он побаивается, ему мерещится, ему кажется, что за ним кто-то охотится. Как помните старое выражение? Тиха украинская нить, но сало надо перепрятать. Оно как бы, ну, вроде по старинке звучит, да, но ты переживаешь, что вроде тихо, вроде, а вдруг кто-то видел, а вдруг что-то случилось, а вдруг кто-то узнает. И вот поэтому праведник, он потому и праведник, что он ничего не скрывает. Он живет открытой душой, открытым сердцем перед Богом. И он, написано, сравнивается со львом, с царем зверей. А лев тоже, кстати, символизирует Иисуса, потому что Христос представлен львом от колена Иудина. То есть это очень интересная иллюстрация вообще библейская, насколько смелый человек важен. Вот представьте себе. Поэтому, конечно, когда у супруги муж смелый, да, решительный, то, конечно, она тоже может чувствовать, что у нее муж лев. Да, это как бы важно. И не какой-то там по гороскопу, а по жизни. Так вот, интересно посмотреть дальше. Когда мы читаем такое выражение или употребляем, он не посмел бы это сделать. Вот это слово «не посмел», оно как раз-таки часть взята от слова «смелость». Да? Я не смею вот этого делать. То есть у меня не хватит смелости это сделать. И как раз-таки обратная сторона этой медали заключается в том, что как раз-таки вот эта смелость, она проявляется, или как один человек подметил, что у многих людей храбрость в клавиатуру уходит. Да, вот там, сидя за столом, на диванчике, вся храбрость пошла в клавиатуру, вот в этот словесный такой, как сказать, экспрессивный выброс на других людей, любой темы касающейся, и как все шутили, да, в последнее время, что то были у нас специалисты-вирусологи все, каждый, кому не лень, теперь эпидемиологи, а сегодня у нас все специалисты в вопросах, там, я не знаю, военного дела и так далее, бизнеса, да любого. Только почему-то те, кто действительно чего-то достигли, они помалкивают. Они никогда не кричат, они, знаете, себя не выпячивают, они живут спокойно. И иногда делятся какими-то очень важными вещами. Кстати, если идти дальше, то что мы можем обратить, на что можно обратить внимание? Что мне нравится вот выражение, я, знаете, нашел очень много интересных вещей, когда готовился к этой теме, потому что она очень полезная тема для меня и для вас. Поверьте, сегодня очень много людей робких. Они именно имеют излишнюю робость, излишнюю скромность. А это так же плохо, как и излишняя смелость. Но что такое смелость? Кто дает смелость? Откуда она появляется? И что может измениться в вашей жизни, когда в вашу жизнь войдет вот это качество смелость, когда у вас появится некая храбрость? Очень много интересных нюансов, тонкостей. Во-первых, то, что у вас хорошо получается, ведет вас прямой дорогой к смелости, к уверенности. А вы каждый умеете что-то делать. Кто-то хорошо готовит кушать. Пожалуйста, это уже хороший старт. А кто-то хорошо умеет преподавать или говорить что-то. А кто-то умеет еще что-то ремонтировать. Вариантов для такого развития очень много. Интересно, Макс Фрай записал такое наблюдение. Если очень долго делать вид, что ничего не боишься, то храбрость может стать полезной привычкой. Вы слышите? Полезной привычкой. Чем-то вроде манеры спать с открытым окном или принимать контрастный душ. То есть вот такая привычка, да, человек всегда утром, когда искупался, он заканчивает холодной водой. То есть это очень бодрит, собирает, знаете, человек уже выходит не полусонный, а именно в самом что ни на есть тонусе. Так вот это вот интересно, да, полезная привычка быть смелее, немножечко смелее, не безумнее, а именно смелее. И еще интересно, другое есть выражение, да, что когда человеку нечего терять, он поневоле становится смелым. Вы видели, наверное, матерей, которые пробиваются, если узнали, что с их ребенком что-то там случилось. И как будто она не видит преград абсолютно, да, она очень смелая. И поэтому вот это качество очень важно. И возникает вопрос, так неужели надо все потерять, чтобы потом начать быть более смелым? Нет, опять же, тоже нет, потому что если посмотреть на некоторые другие, кстати, важные высказывания, и еще раз, вот Марк Твен, кстати, хорошо сказал, что смелость – это сопротивление страху и контроль над страхом, а не отсутствие страха. Поэтому фраза «а тебе не страшно?» Да, человек может сказать «мне нет». И мы смотрим, а мне страшно, вот он не такой, как я, значит, мне до него далеко, все, я никогда не буду таким, как он. Да страшно, просто иногда человек понимает, что что-то будет, да, я как-то выкручусь, у меня есть идея, есть план. Страшно, всем страшно. Мне нравится, я помню, посмотрел документальный фильм и художественный фильм «Время первых», когда вот Леонов, по-моему, если я не ошибаюсь, вот он вышел в открытый космос. И он там, вот этот фильм так очень драматично сделан. Но и актер, который играет эту роль, и вот они потом беседуют как бы между собой, и настоящий космонавт Леонов консультировал и говорил, я когда смотрел фильм, говорит, мне вообще страшно было очень. А когда, говорит, я летел, да тоже было страшно. Ну, говорит, вариантов не было никаких. Я не знал, как я поведу себя в космосе, как поведет мое тело. Пальцы раздулись, все раздулось. Страшно было невозможно. Но я не мог подвести, говорит, ни Королева, ни других людей, ни тех, кто вот работали над этой мечтой. Я не мог себе этого позволить. И поэтому он развернулся в этой маленькой капсуле. Но это надо видеть. Но самое интересное, что не просто космонавт, знаете, смелый такой, в стиле современных блогеров, знаете, так через губу как бы рассказывает, ну да, я полетел там, знаете, посмотрел там, что-то там увидел, ну, конечно, без проблем там. Нет, оно так не работает. Он говорит, страшно было, до невозможности страшно было. Но я смог, потому что передо мной стояла задача, потому что я знал, что в меня верят, и больше не на кого рассчитывать, или я все провалю. Или я все-таки сделаю что-то важное. Поэтому смелость и вот такое безумие – это не одно и то же. Это большая разница. Вот почему он говорит, это не есть отсутствие страха, а победа над ним. Интересно, еще одно выражение мне понравилось. Оно вот как, скажем, звучит, что ум без смелости живет в неумелости. Вот заметьте, руки, они не знают, чего они умеют и чего они не умеют. Этому всему диктует голова. Я, кстати, заметил очень часто родители, некоторые родители, нельзя, конечно, обобщать, они вот, знаете, какие-то гиперопекуны своих детей, вот просто. Ты сейчас упадешь, ты сейчас разольешь, ты сейчас ударишься, ты сейчас выпачкаешься, ты сейчас не наступай, ты сейчас свалишься. И вот смотрю на бедных детей, они настолько к этому привыкают, знаете, что они наоборот как бы расслабляются. И то есть если никто не кричит в этот момент «остановись», значит все нормально. То есть, а мама-то не всегда рядом. Ну и, следовательно, потом у них начинаются какие-то неустойки. Как бы даже, я бы сказал, формируется невнимательность. А когда мать такая, знаете, спокойная и разумная, она очень часто может не на каждую вот такую. Иногда и надо ему споткнуться, иногда и надо немножко, а потом показать. Ну вот посмотри, что получается. Ой, мам, да, я понял. Ну так повнимательнее надо быть. Хорошо, все. В принципе, суть та же самая. Но нет, иногда мы вот становимся вот такими людьми. Это тоже не есть хорошо. Интересно, что я заметил. Когда я по симфонии смотрел, искал, я обнаружил одну интересную вещь. В книге «Деяния святых апостолов» это, как вы понимаете, вообще книга, которая написана уже как результат жизни апостолов. То есть Христа уже с ними нет. У них был страх. Господи, как мы без Тебя? Как вообще без Тебя? Как мы будем отвечать на каверзные вопросы тех, которые придут и зададут нам вопросы? Легко было, когда Христос есть с ними, подходит какой-нибудь хитренький такой, знаете, очень хитренький фарисей или еще какой-нибудь саддукей и говорит, а вот скажи, пожалуйста, а надо ли давать подать кесарю? Вроде такой невинный вопрос. А знаете, как это коварно? Скажешь, не надо давать. Тут же к римлянам пошел. Римляне, вы знаете, он против подати, а вы завтра останетесь без денег. Все, римляне прибежали. А если скажешь, да, конечно, надо давать. Какая может быть здесь, в этом человеке, скажем, аллюзия или пример Мессии, если он работает на римлян? Как ты не ответь? Все равно ты будешь виноват. И, конечно, Христос очень мудро говорит, принесите мне динарий. Раз, дают динарий. Он говорит, что изображение? Кесаря. Прекрасно. Говорит, тогда отдайте кесарю кесарева, а Богу отдайте Божье. Вот интересно, да? Как мудро, вот как он так? No comment, нечего добавить, как бы вот ответил. И когда ученики остались одни, теперь, конечно, перед ними стоит та же самая задача. Вопросы не уменьшились. И вы помните, саддукеи, которые не верили в воскресение мертвых, пришли ко Христу и тот же самый вопрос задают. А вот ты говоришь, вот воскресение. А вот был один человек, у него была жена, и вот в результате умер этот человек, а его брат взял ее опять в жены, и он умер, и вот третий, четвертый, пятый, шестой, и было семеро, да? И вот такая запутанная ситуация. И они Христу задают вопрос. В Царстве Небесном, чья она будет? У меня складывается такое впечатление, что она в Царстве Божьем вообще или не будет, потому что они непонятно, почему умирали. Или ее там тоже уже к ним не подпустят, потому что у них тоже может быть какая-то, знаете, паническая атака такая, что опять с ней, а что будет? Ну, шутки шутками, а если серьезно, то к чему мы приходим? Что они, казалось бы, загнали Христа в тупик. Вот как ты ответишь? Скажешь первого, второй с ней спал. Скажешь всех семерых, о, это еще что такое? И Христос как сказал? Очень красиво. Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божьей. То есть не все здесь могло поместиться. Здесь очень много между строк, очень много. Почему? Потому что, извините, пожалуйста, но вот здесь, например, вот Евангелие от Матфея началось. Вот оно началось. И... если взять вот прямо отсюда, и вот здесь оно закончилось. И вот здесь 3,5 года жизни и служения Иисуса. Вы в это верите? Здесь столько всего было сказано еще. И поэтому он говорит, как вы можете быть такими слепыми и наивными? Потому что смелость, она и в том проявляется, что я Бог, я делаю больше, чем вы думаете. Я знаю больше, чем вам кажется. Я сильнее, чем вы могли себе представить. Вот это и есть Божий, скажем, Божий ответ на бесконечные вопросы людей. Но что я, еще раз вернусь к вопросу, что я заметил, что в книге «Деяния святых апостолов» очень часто употребляется слово «смелость», «смело». То есть, почему это так? Потому что здесь описывается история вот этих апостолов. Когда они уже осмелели, когда они поняли, что Христос, видимо, не с ними, но Дух Святой с ними, у них было вот, ну, называется это дерзновение, смелость, энергия, энергичность и уверенность. И вот если даже посмотреть Деяния 4.13, посмотрите, 4.29, вот как здесь интересно вообще сказано. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом». Вот мне так это нравится. «Видя смелость, еще посмотрев внимательно, поняли, приметив, это то же самое, то есть тоже связано с глазами, что они люди простые, не книжные, не искусственные». Знаете, вот иногда, кстати, сегодня мне тоже иногда приходится это слышать, и у меня есть очень хорошие друзья, психологи, но, видно, психолог психологу рознь, потому что некоторые психологи, начитавшись книжек по психологии, они начинают отвечать вот такими психологическими штампами, знаете, это по треугольнику такого-то, это по синдрому такого-то, это вот так, это вот так, это тривиальное поведение выражено то, а люди иногда чуть-чуть другое хотят услышать, и, ну, человек так научен, но ему кажется, чем сложнее завернуто вот это, скажем, этот слог вот в какую-то сложную оболочку, тем оно умнее выглядит. Посмотрите на Иисуса, посмотрите на апостола, они простые, они открыты, но они сильные, они, ну, невозможно смелые, я смотрю сегодня, восхищаюсь. Все практически, кроме Иоанна, закончили жизнь не вовремя и, скажем, на мученическом каком-то поприще. И ни один не отказался и не убежал. Вопрос, как? А потому что они были смелые. Или, как я уже сказал, 4.29, посмотрите, что здесь сказано. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Опять же, они просят у Бога смелости не для фокусов, не для того, чтобы один перед другим. Они говорят, нам нужна смелость, чтобы твою истину показать людям, чтобы показать, насколько ты велик, насколько. Не просто я верю в Бога, который где-то далеко, Вообще у него и со слухом что-то не то, он там слышит через раз. Нет, я верю в Бога, который всегда рядом со мной, который любит меня как родного дитя единственного, который сильный, как все силачи мира, и так далее, и так далее. Вот это вера. Вот нужно быть очень смелым, чтобы такую веру иметь. И я уже рассказывал в одной проповеди о том, что есть очень хороший ролик, когда мобилизованный верующий христианин, баптист, он там как раз-таки рассказывает о том, как он начал молиться на поле боя, когда летели осколки отовсюду, и как его потом стали уважать. Какой молодец! Потому что я, когда служил в армии, я за 3 месяца Библию прочитал от корки до корки, и потом не один раз еще ее прочитывал. Так это было в армии. Почему? Потому что, как в той песне, чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. То есть это все интересным образом работает. Но посмотрите на апостолов, они были смелыми. Если посмотреть еще глубже в Новый Завет, то у нас там есть филиппийцам послание. Апостол Павел, писав свое послание в Филиппы, пишет в 14 стихе. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Вы слышите, как вдохновляли, как русских людей вдохновляли подвиги Аресьева, да, и других таких серьезных людей, которые вот, как сказать, проявили себя с наилучшей стороны, с удивительной стороны. И вот это как раз-таки показывает, что братья ободрились от опыта другого человека, от смелости другого человека. То есть мы, взирая на смелого человека, тоже начинаем становиться смелее. Поэтому надо смотреть на Христа чаще. Он был очень смел, он никогда никого не боялся. Нужно смотреть сегодня на смелых людей. И вы знаете, это тоже вдохновляет. Когда человек плачет, и ты подходишь, говоришь, ладно, не расстраивайся. Сколько раз у меня такое было. Помню, тоже там женщина стоит, капот поднятый, и она бедная, не знает, что делать. Я подошел, говорю, что случилось там у вас? Ну, вы знаете, такая, не знаю, вот как, что делать и кому звонить. Говорю, ладно, сейчас разберемся. Ой, знаете, аж прям, аж как будто вот вся надежда мира сошлась к ней. Потому что какая-то появилась вот надежда. Смелость. Быть увереннее. Со Христом мы должны быть смелее. И вот что еще интересно. Когда они вдохновлялись служением вот апостолов, они становились смелее. Мы об этом сказали. Кстати, вернувшись в Деяния святых апостолов, там в 14 главе есть 19 стих. Читаем. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали...» Вот интересно, правда? Есть разница, когда ты проповедуешь... Знаете, ну да, а вы верующий? Ну да, немножечко. Не так, что прям верующий, ну так, БМВ, более-менее верующий. Ага, окей. А они смело проповедуют. Я удивляюсь, какой смелостью сегодня люди записывают ролики, пошлые, неразумные, глупые. Знаете, как кажется, ни стыда нет, ни совести. Ведь человек лицо свое показывает, а ему еще как-то жить дальше. Он вообще не будет себя стыдиться через там, 5 лет, например, скажет, что я вообще творила или творю. Вот, то есть нет, а здесь проповедь. И вот он говорит, видя, как они смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. То есть мы видим, что смелость одна и вот агрессия с другой стороны. Но Бог все равно эту ситуацию разрешил таким образом, что написано, он все равно встал и пошел в город. То есть ученики собрались, Бог вернул в него силы, вернул жизнь и все наладилось. Это очень интересная история, кстати. И мне понравилось выражение «таково дело, что надо идти смело». И там в кавычках стоит «это старая народная мудрость». О войне и о женитьбе. То есть надо смелым быть, чтобы жениться. Я сегодня смотрю на некоторых ребят 37, 40 лет, 35. Чего ты не женишься? Да вот я боюсь, а вдруг что-то получится, а вдруг не получится, а вдруг я разведусь, а вдруг хочу. Да будь ты смелее, да? Почему? Потому что смелость, ответственность, они делают человека важным. И вот если вернуться еще в одно послание апостола Павла в Евреям 13 главу, 6 стих, вот тоже очень интересная мысль здесь. Евреям, 13 глава, 5-6 стих. «Имейте нрав, не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Вот основа нашей смелости. Бог не оставит, не покинет. Разве может быть что-то еще более вдохновляющее? Что не просто мой друг меня не покинет, мой брат меня не оставит. Бог меня не оставит. Вот он и говорит. Вот это и есть самое сильное, скажем так, вдохновение. Или как? Поддержка и вдохновение. Что еще можно сказать в этой связи? Не зря сказано, глаз – трус, сердце – храбрец. Мы иногда видим и боимся. Вы знаете, я вам хочу в конце рассказать одну интересную историю. Она очень серьезная и трогательная по той лишь причине, что она подлинная. Как рассказал один мужчина, один человек, он говорит, я шел домой, и проходя через такие кушери, как бы такие вот лесочек, я услышал какую-то возню там в кустах поглубже, и как бы немножко насторожился и думаю, ой, хоть бы меня ничего не тронуло. А потом прислушался и слышу какой-то как будто детский такой вот девчачий, женский какой-то как бы возглас, как бы просят о помощи. И первая мысль была, конечно, помочь. А потом вторая мысль, куда ты лезешь? Ты сейчас встрянешь, не твое дело, разберутся. Мало ли что там происходит. Кто там? Ты ничего не знаешь, иди домой. И говорит, я остановился, потом пошел, потом опять остановился, опять слышу, вроде бы когда, просит о помощи. И думаю, да нет, ну все-таки не мое дело. И вот эта борьба, говорит, продолжалась буквально, может быть, мгновение, может там минутка, полминутки. И потом, говорит, что-то во мне такое случилось, и я думаю, нет, я должен здесь не просто так. Схватил там какую-то палку, камень, еще что-то, и с криками туда в эти кусты, что там, как поднял шум. И посыпались оттуда подростки, один, второй такие, ну, скажем, наутек. И говорит, смотрю, а там моя дочь. И вот тогда, говорит, мое сердце прямо остановилось. Я не мог ничего вообще с собой поделать. И я подумал, ну, какую трагедию я только что смог избежать. А если бы я пошел домой и ждал бы дочь, и где там моя дочь, и в конце концов, почему так долго? А потом бы узнал, что случилось непоправимое, а я шел мимо. Слышал и прошел мимо. Вот поэтому Господь дает смелость в нужное время, в нужный час. Не для хвастовства, не для бравады, не для того, чтобы один перед другим кичился. Ни в коем случае. Для пользы. Именно для пользы другого человека. Не зря Писание говорит 1 Петра 2:6. Здесь написано так. 1 Петра 2 глава 6 стих. Ибо сказано в Писании. Господь говорит, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Вы знаете, сегодня самая большая беда – это стыд. Не так смелость нужна именно где там, знаете, на тебя нападают. Сегодня очень сатана хитро подходит со стороны стыда. Да ты что, ты целомудренная, ты больная, уже все давно со всеми переспали, а ты? Да ты что, не куришь? Да ладно, расслабься. Да что, ты не пробовал никогда снюс или спайс? Да давай попробуй, да я тебя умоляю. Да какая там зависимость? На, угощаю. И вот в этот момент нужно набраться смелости и сказать, отойди от меня, сатана. Нет, люди по сути, ну давай, да ладно, да что там. А готовят себя к какому-то великому подвигу. А подвиги, они маленькие, они один за одним накапливаются и создают огромный подвиг. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы никогда не стыдились. И как Христос сказал, кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того и я постыжусь, когда приду во славе Отца. Очень хочется, чтобы среди нас было больше смелых христиан. Смелых в проповеди, смелых в доброте, смелых в учтивости, в помощи. Чтобы мы не глядели, что упало, да, что-то у женщины или у бабушки. Ну, посмотрим сейчас, как она будет подымать. А чтобы сразу захотели помочь. И для этого тоже нужна смелость. Христос велик. И во имя Его только мы можем уже быть намного смелее. Потому что есть очень важное обетование в Библии. Эммануил. Что значит «С нами Бог». Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое. Благодарны, что Ты не испугался крестных мук. Благодарны Тебе, что Тебя не может сегодня устрашить никакая сила, ибо Ты есть величайшая сила. Я прошу Тебя, дай нам эту смелость, дай нам это дерзновение быть смелыми свидетелями о силе Твоей, о любви Твоей, о том, что Ты скоро придешь. Господи, я прошу, дай эту смелость тем, кто сегодня нуждается, кто робкий душою, кто огорчается, кто расстраивается, кто не может собраться в этой жизни, пожалуйста, Боже, помоги таковым. Да будет имя Твое прославлено, великого Бога, великого, действенного, живого Бога. А мы, Господи, смиренно и скромно пойдем за Тобой, зная, что впереди идет Вождь нашего спасения, наш великий Господь, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец. Возможно, именно огурцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс. Огурцы на 95% состоят из воды, но не из обычной, а той, что помогает растворяться многим ядам, накапливающимся в организме, а также выводит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает ей бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо. Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы, но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики, но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты. Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
4: И главное, чтобы Библию читали.
5: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
1: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание Института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
3: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции. То есть традиция синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском. И теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 27-м году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
4: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я, Михаил Петрович, это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями. То есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным. С другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
3: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, читают, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга. На английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заокской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали труд, и уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет, они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь, и поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
6: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом.

0: А текст у него был тогда достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий, да. И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 95 году его познакомили с Валерием Валентиновичем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилиста заносит.
1: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
0: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
2: Если взять, например, перевод Института перевода Библии в Саокском, мне кажется, у них как раз цель была с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
0: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93 года, задачу по переводу Библии.
3: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
0: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
3: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
0: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей», да, понятно без перевода.

0: Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
1: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила, и слава вовеки. Аминь».
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
0: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написан на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет: «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
1: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения?“ Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“.
3: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию. То, что не всегда удается переводу РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять. Перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником. Да? А в РБО вы видите слово «жрец».
0: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков в Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. И именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
4: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется, кто очень любит, славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
5: Вспомнит главным образом, благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, Заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
6: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигайча чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Не даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была... Библия.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Духовное наследие.
1: Я часто думаю о том, как все перепутано в нашей жизни. Что часто простое нам кажется сложным, а черное — белым и белое — черным. Я думаю, что часто любящий Бог представлен нами как существо, которое только и желает, чтобы наказать нас, которое следит за каждым нашим шагом и думает: вот здесь ты оступился, значит, будешь наказан. А здесь ты сказал грубое слово, значит, тоже тебе не повезет. И мне кажется, что когда мы отказываемся от Бога, мы не просто остаемся сами с собой, мы попадаем в руки гораздо более опасного, сильного и коварного противника — сатаны. Мы никогда не останемся сами с собой. И если мы отвергаем Бога, мы обращаемся к дьяволу. И дьявол опасен тем, что все его предложения кажутся прекрасными на первый взгляд, но всегда, всегда последствия ужасны. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь высшей мзды, сорвите плод и будете как боги. Для юношей открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда внезапно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит нам их крестообразно». Да, смерть — это, пожалуй, единственный момент нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу. Когда люди неверующие вдруг внезапно становятся верующими, когда все наше существо вопит от тяжести, от переполненности чувствами, и мы не можем выйти из этого круга, мы не можем разорвать ту цепь безысходности, которая охватывает нас. Что делать? Кому идти? Как жить дальше, когда самый твой любимый человек, близкий друг, мать, отец уходят из нашей жизни? И что тогда? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой. Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видать дороги. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Да, выход будет всегда. И именно к престолу Бога, потому что другого выхода нет. Потому что либо смерть, либо жизнь. И жизнь с Богом. Потому что, наверное, самое прекрасное в этом мире безысходности, когда нет выхода, когда некуда посмотреть, знать, что есть существо, которое любит тебя, которое умерло за тебя, которое жизнь положило и душу отдало для того, чтобы ты жил сейчас. И что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, у тебя всегда есть возможность обратиться к Богу, вернуться, жить в мире с Ним. Наверное, ради любимого человека можно многое вытерпеть. Можно жить, можно терпеть боль, можно мучиться, но знать, что если от этого жизнь любимого человека будет лучше, если кто-то отдал свою жизнь для того, чтобы ты мог жить, наслаждаться этой жизнью сейчас, то ты можешь вытерпеть эту боль, эту муку. Не сладко все, и горечь, и печаль, и каждая минута трудных будет, поскольку Бог — начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа наполнена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вздох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и жизнь, не только этой, но и вечной жизни. И все-таки богопознание, и все-таки жизнь с Богом здесь, сейчас. И познать мы Бога можем только в Его книге, в Библии. Открыть для себя этот удивительный характер этого удивительного существа, которое так нас любит. Ведь мы не можем любить того, о котором ничего не знаем. Мы не можем любить человека, жизнь которого для нас загадка. А в Библии раскрыта полнота Его любви, полнота Его характера. А главное, почему Он нас так любит.
0: Духовное наследие.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Потому что Господь готов был отдать даже Своего возлюбленного Сына ради нашей жизни на этой земле, чтобы никто из нас не погиб, а чтобы мы все имели не только эту жизнь, не только на этой земле, на суетной, на грешной, но и там, на небесах, чтобы все наше существо могло открыться в любви Божьей. И так страшно бывает, когда люди отворачиваются от Бога, когда они говорят, что мы живем здесь, нам и здесь хорошо, нам нет дела до того, что ты умер за нас. Нам все равно, кто ты есть и для чего ты приходил на эту землю. Но послушайте, ведь для нас не может быть напрасна эта жертва Христа. Ведь Он дал нам все для того, чтобы мы смогли жить вечно. И вспомните Еву, как ей было тяжело понять, что она потеряла все, проиграв лишь один раз, поддавшись на уловку дьявола и взяв плод, который Господь запретил ей есть. Где та грань, где мы можем открыться навстречу Богу и не встать на путь дьявола? Великолепная поэтесса Наталья Щеглова описывает те последствия, которые произошли с Евой так. В больничном темном коридоре, где воздух болями пропах, сидела Ева в нимбе горя с дебильным сыном на руках. Беспомощность в халате белом, сквозь безнадежности очки, на них сурово и несмело глядела, как глядят врачи, а змей аптечный у порога, сжав чашу мук, в живом узле шипел, что мудрыми, как боги, рождаться стали на земле, что наши гибельные рощи совсем похожи на Эдем, и что в подземном царстве мощи живого места хватит всем. В психиатрических покоях чуть слышно стрелки на часах считали маленьким изгоем их горьких весен чудеса, и дети те не разумели, что значит жизнь и смерть и грех, что над безумным смехом змея Голгофский крест одержит верх. Да, Голгофский крест одерживает верх. Одерживает верх над всем ужасом нашего мира. И у нас есть возможность жить счастливо на этой земле, прийти к Богу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем исследование нашей очень важной и серьезной темы о Божьем народе. Божий народ. Вчера, сегодня, завтра. И мы исследуем тему об Израиле вчера. Мы говорим об истории возникновения древнего ветхозаветного Израиля, которая началась вот таким образом, с исхода Божьего народа из Египта. С народа, который генетически сформировался не только из потомков Якова, но также из тех разноплеменных людей, как мы это читали в книге «Исход», 12 глава и 38 текст, разноплеменных людей, которые приняли решение в своих домах также агнца заколоть, также, как и израильтяне, помазать кровью косяки дверей. И таким образом они вышли вместе с израильтянами. И мы говорили с вами о том, что не просто так мог первый встречный язычник взять себе агнца и помазать эти косяки. Знаете, чем отличается вера от суеверия? Суеверие – это когда для того, чтобы добиться желаемого результата, мы просто нажимаем на все кнопки, какие попадется. Знаете, часто бывает так, когда человека прихватит, то он побежит ко всем. Дай-ка я побегу в храм, свечку поставлю, а потом побегу к бабке, которая заговаривает, а потом еще к экстрасенсу, а потом еще тут приехал проповедник на богослужение, руки накладывает, исцеляет, а может, чего поможет. Вы знаете, друзья мои, это плохо кончается. Если вы едете по скользкой дороге, и перед вами оказывается авария, и вас начинает заносить, если вы начнете нажимать абсолютно на все педали в автомобиле, от вас может ничего не остаться. Нужно знать, как действовать при заносе и действовать хладнокровно, и правильно педаль нажимать, и правильно руль крутить. Иначе можно из кювета живым не выйти. Вот поэтому Бог и предлагает конкретный и четкий путь через Агнца Божьего. И вот таким образом всякий нерожденный от Якова должен был сначала стать израильтянином, отказаться от своего прошлого. И тогда, пожалуйста, он становился частью избранного народа. О, это немножко так интересно. Вот поэтому и тема у нас называется «Есть ли у Бога любимчики?» Это серьезный вопрос, друзья мои, очень серьезный вопрос, потому что люди часто не понимают. Я точно знаю, что для многих не имеющих еврейских корней, вот когда читают, что евреи – народ избранный, понимаете, людей начинают это задевать. Это как это? Бог их избрал, а меня, не еврея, не избрал? Где справедливость? Поэтому я и поставил вопрос. Есть ли у Бога любимчики? И о любимчиках ли идет вопрос? К большому сожалению, существуют на этот счет два противоположных взгляда. Первый взгляд, он очень хорошо обозначен на вот этом вот барельефе, который есть в Париже, на фронтоне Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Вы видите две женщины? Вы видите, одна женщина с гордой осанкой, а другая с поникшей головой. Вот эту женщину зовут церковь, а вот эту женщину зовут синагога. То есть скульптор изобразил идею. Церковь победила синагогу. У меня нету еще одной фотографии, где еще в одном из европейских таких вот величественных соборов, такой как вот собор Парижской Богоматери, там буквально женщина-церковь наступает прямо на голову этой женщине синагоги. Вот поэтому и формулируется вот этот вот взгляд. Так называемая теология замещения или вытеснения, которая звучит так. Евреи были избранным народом, то есть, когда об этом пишут богословы, приверженники этой теории, они воспринимают вот это избранность как какая-то, ну, откровенно говоря, с такой вот, может быть, даже российской теорией, что это была какая-то привилегированная раса, которая из-за постоянного противления и отвержения Христа оказалась отвергнута и потеряла свое привилегированное положение. Но есть другая крайность и другая позиция. Вы видите эту интересную фотографию? На этой фотографии изображена встреча раввинов, это раввины итальянских, и итальянский раввин и израильский раввин, которые встречаются с Папой Римским Бенедиктом XVI, это предыдущий Папа Римский, который им заявляет, что церковь католическая, и, кстати говоря, вот эта трансформация в католицизме, вы видите, и то был католический взгляд, и это сейчас, в принципе, католический взгляд, хотя не совсем католический, не только католический. Папа, вот на этой встрече понтифик Бенедикт XVI сказал представителям равината о том, что католическая церковь сейчас верит в том, что евреи по сей день остаются богоизбранным народом, и у Бога для его Израиля и сегодня есть план, ну а для церкви свой план. То есть вы видите, как бы избранный народ есть, он себе как-то там существует, а церковь тоже есть, она вот как-то там существует. И интересно, один есть евангелический богослов, его книга опубликована на русском языке, его зовут Дерек Принс. Он прямо так и пишет. Церковь – это не Израиль, а Израиль – это не церковь. И я скажу, вот это вот иногда такая позиция, она до абсурда доходит. Абсурдность я лично на себе испытал. Я сам лично еще не верил в Иисуса, но так немножко начал склоняться. И у меня был один хороший знакомый, который привел меня в Киеве, это было дело, на богослужении. Это была такая большая квартира, и собрались, там было присутствовало на богослужении евангельские христиане, не буду говорить, какой конфессии, но их там было человек 60. И вот с порога мой этот хороший друг, однокурсник, мы вместе с ним на физическом факультете в университете учились, вот он заводит меня и прямо торжественно заявляет: «Вы знаете, дорогие братья и сестры, я к вам привел сегодня брата Сашу, а он у нас еврей». Мне после этого что началось? Я подумал, мне захочется провалиться с 9-го этажа туда вот в подвал. Потому что они как меня обступили, каждый из них хотел меня пощупать. Я им спрашиваю, что такого необычного вы нам во мне, что вот он сказал, что еврей, что вы находите здесь такое? А на меня такими глазами они смотрят и говорят: «Ну как же, с трясущимся, дрожащими голосами, ты же у нас избранный!» Мне хотелось точно испариться, исчезнуть, стать невидимым, понимаете? Друзья мои, какой из этих взглядов верный? Да никакой неверный. Потому что по поводу этих позиций есть как первое, так и второе конкретные библейские возражения. Если мы говорим о первой позиции, что Бог отверг евреев, изгладил их вообще, крест на них поставил, потому что они такие все плохие, ну так посмотрите, а кому пишет вот здесь Павел? Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ну, некоторые могут сразу сказать: «А, так это о церкви говорится». Но Павел здесь очень конкретно говорит: «Никак, ибо я израильтянин от семени Авраама из колена Вениамина». Здесь однозначно не может говориться в контексте послания к римлянам, 11 глава, ни о ком другом, как об Израиле. И Павел задает, неужели Бог отверг свой народ? И ответ однозначно – никак. Но при этом тот же Павел очень конкретно говорит о том, что когда мы возрождаемся по образу нашего Создателя, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Суть. Нет у Бога двух стандартов. Да многим эта идея нравится. Многие хотят, кстати говоря, этого хотят как многие христиане, так и многие иудеи. Иудеи говорят так, вот мы иудеи, нам, дескать, заповедал Бог 613 заповедей соблюдать. Правда, сейчас в реальности без храма можно соблюсти из 613 238. Вот. А всем язычникам Бог дал только 7 заповедей. Там свои заповеди, это заповеди, сынов Ноевых, так они в традиции говорят. И это очень многим нравится. Это очень многим христианам нравится, которые сразу же вторят, да, вот для евреев нужна, допустим, суббота, а мы, язычники, нам суббота не нужна. Интересная была история с одной женщиной, которая, Бог открыл ей через Писание, она, в общем-то, работала в городе Нью-Йорке, она была из семьи такой, в общем-то, христианской, православной, но Бог ей открыл через Писание о субботе. И вот она стала светить субботний день. А она работала, можно так сказать, домоработницей у великого Ребе, бобовских хасидов. Это такая фигура очень авторитетная среди определенной группы ортодоксальных иудеев. Это был Ребе Нафтали Хальберштам, известнейшая фигура в религиозном Нью-Йорке еврейском. И вот она приходит, когда она получила убеждение, что такие суббота – это день святой, она приходит и говорит жене этого Ребе, Ребецин, а и говорит, Ребецин, я больше не буду к вам на работу приходить в субботу. А почему ты не будешь? Ну, я верю, что нужно светить субботний день. А Ребецин ей говорит, так это не для тебя, это для нас. Ты же не еврейка, ты можешь работать. Она тогда ей открывает Библию и читает ей. Вот смотрите, написано. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой. Она говорит, я что, ниже скота у вас, что ли? Ребецин задумалась. Говорит, не знаю, к мужу пойду спрошу, великому Ребе. Приходит она к великому Ребе и показывает ему, вот как ответить мне этой женщине, которая хочет шаббат соблюдать. Она говорит, что даже скот должен соблюдать. Подумал Ребе, говорит, права наша домработница. Отпускай ее на субботу. Вот, то есть, вот это вот две позиции, они очень, можно так сказать, имеют серьезные проблемы. И каждый из них, Библия, имеет возражение. То есть где-то есть что-то мы не понимаем, друзья мои. Что же мы, собственно говоря, не понимаем? А не понимаем мы, оказывается, самого главного, что такое избранный. Я недаром написал в названии нашей лекции «Есть ли у Бога любимчики?». Кто такие любимчики в русском языке? Когда у в семье двое детей и один любимчик, вы понимаете, чем это грозит? Серьезнейшие проблемы. Как у первого ребенка, так и у второго ребенка. Будет ли Бог так вести себя со своими людьми? Понимаете? Вопрос стоит именно в характере Бога. Если мы будем говорить, да, вот кто-то есть избранным народом, а кто-то, может быть, был избранным народом, и будем понимать, что избранность как будто синоним к тому, что вот кто-то любимчик, вы понимаете, в каком свете тогда мы рисуем Бога? Мы рисуем Бога как нерадивого родителя, который не в состоянии дать достаточно любви и тепла всем детям своим, которых он на свет породил. И тогда он одного выделяет, а другого, как говорят, шпыняет. Такой Бог? Если не такой, то давайте разберемся, о чем говорит Библия. И вот где у нас трудный текст. Это самый, так говорится, важный и сложный текст. Вот что написано. «Когда ведет тебя Господь Бог в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергусеев, евусеев и так далее, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь твой, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай в союз с ними, не щади их, не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Да, то есть это такая преамбула. Вы видите, Бог говорит израильскому народу очень четко, чтобы израильтяне, многие из которых только во втором поколении присоединились к Израилю, будучи в прошлом потомками язычников, чтобы они сейчас не поскользнулись и опять не ушли в язычество, когда они придут в землю, которой вот язычники обитают, и, понимаете, поклоняются этим богам плодородия и творят всевозможные прямо такие оргии, которые, естественно, привлекательны, и все эти вещи. И поэтому Бог категорическим образом предупреждает, чтобы его народ, чтобы никаким образом не смешивался с ними. И вот дальше сказано. «Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Господа твоего, Тебя избрал Господь Бог, чтобы ты был собственным народом Его из всех народов, которые на земле. Что мы с вами видим? Если этот текст мы вот просто так возьмем, да из контекста вырвем, типа ты народ святой, да тебя Бог избрал, да ты его собственный, понимаете? Выглядит однозначно как какая-то привилегированная раса тут. Но я специально вам показал этот текст в контексте. Почему народ особенный? Да чтобы понимали, в чем отличие между богопоклонением и язычеством. Особенный народ не потому, что вот ты родился от каких-то таких особенных родителей, и у тебя какие-то голубые крови, а потому что ты следуешь за Богом, а они следуют за идолами. И чтобы ты не смешивался с этими, чтобы тебя не привлекали эти идольские поклонения, эти идольские оргии.

является ли этот избрание условным? Обратите внимание, однозначно Бог говорит. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога, постановления Его, которые я сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога, Творца твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал семя их после них из всех народов, которые на земле. Итак, мы этот текст уже читали неоднократно. Обрежьте крайнюю плоть сердца своего и не будьте впредь жестоковыны. Вы видите, на чем основано избрание? Это избрание не просто так за что-то и за какие-то заслуги, и за какую-то голубую кровь. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что избрание работать будет только тогда, когда будет обрезано крайняя плоть сердца человека. Потому что всякого израильтянина мужеского пола крайняя плоть обрезана. Но речь здесь стоит, что Господь ждет чего-то большего. И не только от родителей мальчиков, и не только от мужчин глав семейств, которые из язычников перешли, в израилитами стали, но и также от всех, и от женщин, и от мужчин, обрезание крайней плоти сердца. И только тогда будет избрание. Друзья мои, является ли избрание какой-то привилегией, или, может быть, это что-то другое? Давайте посмотрим ответ на этот вопрос после короткого перерыва.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такое вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльником без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили, я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что, в общем-то, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне... вот. То есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидел, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, ну, группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем, к 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей, то есть мне, то есть не приносит, ну как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100, 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду. в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире. Все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает. Все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря, так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... Даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать. Люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не был.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Юлия Авструб.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо. Его невозможно посчитать. Количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследовании закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок. уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: В жизни бывают разные ситуации. Почва уходит из-под ног, все рушится вокруг, вы теряете близкого человека, не хочется жить. Что же делать в этой ситуации?
2: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, с нами Сергей и наша гостья Маша. Маш, привет!
3: Привет!
1: Привет, Маш!
3: Привет!
2: Можешь рассказать три факта о себе, чтобы мы побольше узнали о тебе?
3: Ну, по образованию я психолог. Мне очень нравится моя профессия. Я считаю, что это мое призвание. Я являюсь активистом молодежных христианских лагерей. Uh-huh. И я очень люблю и уважаю современное искусство.
2: Интересно, такая яркая у тебя жизнь. Видимо, если все эти факты вместе...
1: Да, три разных совсем, из трех разных сфер. Но это классно. Хорошо, Маша, можно послушать нам твою историю? С чем ты к нам сегодня пришла?
3: Ну, родилась я в христианской семье. У меня верующая мама. Вот. Папа никогда не ходил в церковь, но достаточно хорошо к этому относился. Мои родители достаточно рано развелись, поэтому с папой мы особо не жили, но время от времени мы сохраняли достаточно теплые и хорошие отношения. Вот. Я в детстве, ну, как бы, ходила так в церковь. Понятно, что, как говорится, это была вера, наверное, моих родителей, да, и как бы в детстве я поверила в Бога больше, когда у меня умерла бабушка. Как странно это не звучит, но...
2: Во сколько примерно?
3: Мне было 12 лет. Угу. Я жила с бабушкой, была с ней очень близка. Угу. Вот, вместе даже, когда мы с ней уезжали в Санкт-Петербург, когда мне было лет 5, и жили отдельно от родителей. Ну, недолгое, непродолжительное время. Поэтому бабушка для меня была очень близким таким человеком. И когда она умирает, я... Ну, я не знаю, как бы, что внутри меня как бы было, потому что я тогда еще была достаточно ребенком, я училась в школе. И в тот момент я помню, как-то начинала молиться, просить Бога о том, чтобы он даровал силы.
2: Пережить, да, все это?
3: Да.
1: А у тебя не было, наоборот, какой-то обиды на Бога? Обычно люди начинают сразу говорить Богу, за что это такое, за что ты как бы допустил это, смерть бабушки. То есть не было у тебя такого?
3: На тот момент у меня просто не было как бы силы, было то, что как бы вот, ее нет, а ну как бы, а где, что, вот как бы... И эти силы у меня появились, когда я по утрам вот, помолюсь, и я вставала. Дальше мне нужно было идти в школу. Я помню, каждое утро я заучивала какой-то библейский стих из Библии. И вот когда я его учила, у меня появлялась радость. Я прям четко это помню. И силы в том, чтобы, ну, как бы, ура, классно, новый день. Там я шла в школу и уже дальше, ну, как бы, могла учиться.
2: То есть это помогло тебе выйти из того тяжелого состояния?
3: Ну да, то есть у меня внутри, когда я читала вот библейские стихи и учила их, рождалась какая-то вот радость внутри и именно спокойствие и покой. Вот. Конечно, это все проходило не сразу, на это мне понадобился где-то год. То есть вот это вот, чтобы выйти из этого состояния. Ну а как бы дальше моя жизнь протекала достаточно в обычном русле, вот, не было ничего такого примечательного. В плане того, что как бы я старалась тоже ходить там в церковь, служить.
1: Но вот то, что Бог тебе помог немного, да, в той ситуации, ты как-то стала ближе с ним общаться, ближе быть к нему?
3: Да, я, в принципе, с ним в этот момент и познакомилась. Ну, то есть, как бы познакомилась с тем, что Бог, что Он есть, что Он реально есть в моей жизни, вот, что Он, в принципе, существует, потому что раньше как бы я этого не ощущала и не понимала этого. Вот, а здесь, ну, в такой сложной ситуации Он оказался как раз таким мне таким вот, ну, как бы другом и поддержкой.
2: Получается, в этот момент как раз и родилась твоя вера. Собственная вера, да?
3: Да, да. То есть в этот момент произошло вот именно рождение моей веры. Вот, а дальше как бы, ну, вот в этой вот, так скажем, непринужденной обстановке я служила, я занималась детским служением, в том плане там разные истории, библейские истории рассказывала детям в церкви.
1: А в жизни что у тебя происходило?
3: Училась, работала, вот, но следующий, наверное, такой переломный момент, вот именно достаточно сложный и тяжелый момент в моей жизни произошел, когда у меня умирает папа. Это случилось, ну, на данный момент относительно недавно, да, а после смерти бабушки это прошло примерно лет 13. Угу. Вот. И на тот момент сопутствующим, наверное, такими проблемами было то, что за полгода до его смерти я потеряла как таковую работу основную. Ну, как потеряла? Я решила, что больше я не хочу работать при больнице, да, я работала клиническим психологом. И я решила, что хочу поменять всю свою сферу деятельности и решила искать свое предназначение, да, такое самоопределение. Вот.
0: Найди, найди свой путь.
3: В жизни с папой, что я могу сказать, что были разные моменты в моей жизни. Был момент, когда я действительно желала ему смерти. Я не хотела, чтобы он жил. Да, я была верующим человеком.
1: Он обижал вас?
3: Да, были разные моменты в моей жизни. То есть моя жизнь подвергалась опасности, да, была и угроза смерти, но мне понадобилось, наверное, лет 5 на то, чтобы его простить.
1: После развода?
3: Да, после развода. Мои родители развелись, когда мне было 12 лет.
1: Но ты говорила, что в целом довольно теплые были отношения с отцом.
3: Периодами, да. То есть в тот момент, когда папа подвергал жизнь опасности, мою и моей мамы, то, конечно же, была очень жесткая обида. Я желала ему смерти. И говорила, что никогда в жизни видеть его больше не хочу. Вот. Но поскольку я психолог по образованию, понимала, что мне важно его простить, да, и Бог говорил о том, что нужно прощать, вот.
1: Это будет лучше для тебя самой.
3: Да, лучше будет для меня самой. И это были долгие, тяжелые 5 лет моей, наверное, работы вместе с Богом, потому что я очень долго молилась о том, что Бог дал мне вот именно это прощение. И когда, наконец-таки, я его, прощаю, да, и за полгода до его смерти, у нас появились достаточно теплые отношения, конечно, они не сразу, а тоже постепенно, вот, там мы вместе летом отдыхали, да, собирали там грибы, вместе отдыхали в деревне, то...
1: Ты его простила, и он через какое-то время умирает.
3: Да, и через полгода
1: он
3: умирает.
1: И у тебя наверняка вопрос, Господи, за что? Только у нас отношения
3: наладились. Здесь именно появляется вопрос такой обиды, потому что внутри было опустошение полнейшее, то есть вот как будто вот почва ушла из-под ног. Я помню, когда
1: это
3: я стояла...
1: Это именно смерть папы?
3: Да, то есть я помню, когда я стояла, то есть это как будто вот какая-то последняя капля, когда ты стоишь перед могилой, да, человека и просто не понимаешь, что вообще, в принципе, дальше делать по жизни. То есть как дальше двигаться. Не хочется больше ничего. Вообще не хочется, чтобы рядом кто-то был из близких, родных, как бы людей. Не хочется заводить свою семью, потому что понимаешь, а зачем? Близкий человек, он просто уйдет. Ну а что такого? Вот, все. Он вчера был, его сегодня уже нету. И моим, наверное, таким спасением на тот момент было то, что у меня есть очень хорошие близкие друзья, которые все прекрасно понимали, что это очень сложный, тяжелый достаточно период, потому что на мне не было лица. То есть я вставала утром, все было серым и унылым просто у меня внутри. Вот это как будто вот ты встаешь и... внутри пусто, ты просто передвигаешься, ты не знаешь, что будет дальше, тебе параллельно на все.
1: То есть у тебя не было мотивации, не было цели, не было желания вообще что-то делать.
2: И сколько это продолжалось все, такое состояние тяжелое?
3: Тяжелое состояние продолжалось, относительно недолго, где-то, наверное, 3 месяца. Но в этот момент, что самое важное...
1: Что тебе помогло, самое главное, да. Вот это вот интересно мне, интересно людям, которые в такой же ситуации, как ты, бывают.
3: Что здесь самое главное важно помнить, что мне помогло? Что это была работа над собой с Богом. Изначально я не хотела молиться, я не хотела ничего делать. Но я думаю, что близкие, которые молились за меня, благодаря им, в принципе, мне кажется, я жива, и я хожу, я радуюсь, и моя жизнь такая яркая и насыщенная. Бог послал мне людей, которые помогли мне. Это мои друзья, которые устраивали мне просто какие-то встречи, какие-то игры. Они знали просто, что я люблю. Очень важно знать, что любят твои близкие. в этот момент, потому что тем самым они помогали мне переключиться.
1: Это тебя помогло тебе выйти полностью из этой депрессии, из этого состояния? Или что-то еще было?
3: Да. У меня есть также друзья, знакомые, которые предложили мне поучаствовать в таком интересном служении, как в церкви, как лагерные, молодежные, христианские
1: лагеря.
3: Встречи, лагеря. Вот, помогать как-то, то есть именно
1: служить. То есть
3: служить
1: заниматься, служить с подростками, с молодежью.
3: Да.
1: Чем именно ты там занималась?
2: А это у тебя уже был такой опыт или он
3: Нет.
2: впервые?
3: Нет, то есть как раз в этот момент для меня было важно именно самореализация.
1: Найти себя.
3: Мне, да, только... и Бог мне это посылает. То есть я не думала вообще, что мне что-то получится или как это. Мне стало безумно интересно. Первое, что у меня появилось, это интерес. И, знаете, в этот момент такой у меня появляется желание, ну, как бы дальше молиться, то есть развиваться, а что это, как это, вот. И, там очень было здорово в плане того, что я смогла как-то помогать в организации, да, то есть мне очень нравилось общаться с молодежью. Я, в принципе, люблю как бы детей, молодежь, вот. Это придает жизни. Я в этот момент увидела, знаете, вот любовь Бога в том, что в теплоте, наверное, и заботе. Как трепетно они ко мне относились, то есть с какой любовью они это делали, да, вот эту вот, ну, искру, наверное, жизнь они просто привнесли. Не то, чтобы я из них там черпала как-то, нет, просто...
2: Можно ли сказать, что ты, давая свою помощь, получала и от них тоже?
3: Да, я получала и видела огромную любовь.
1: И помощь, а любовь, да.
3: Любовь.
1: Именно любовь, которая, наверное, дает мотивацию.
3: Помощь я увидела в своих друзьях, которые просто приглашали меня к себе там в гости, домой устраивали. Это было перед Новым годом, устраивали у меня Новый год. Знали мои вот какие-то увлечения, да, там пытались, там, мы рисовали
2: создавали
3: вместе,
2: атмосферу,
3: да, создавали атмосферу,
2: которая тебе будет хорошо.
3: И помогали в реализации, то есть предлагали различные там сферы услуг, предлагали работу, предлагали, что можно поделать, ну и то есть вместе делали, то есть это не было как-то навязчиво. Ну и, конечно же, это была работа, я на тот момент занималась психологом, да, то есть я проходила какие-то там, какие-то курсы, вот, и мне самое главное нужно было в этом во всем не только разобраться со своими чувствами, да, потому что мне казалось на тот момент, что чувств у меня не было, вот как, ну вот, как говорю еще раз, это пустота, которую просто ничем не заполнить. И когда я работала вот с психологом, плюс вот друзья, да, ну, началась еще такая самореализация, служение, и я в этом видела любовь Бога, то здесь я поняла, насколько важную часть Бог занимает в моей жизни.
0: Найди, найди свой путь.
1: Можно вопрос важный, Маш? Вот может создаться такое впечатление, что ты просто вот в этой своей беде, проблеме, в депрессии, которая ты оказалась, ты просто убежала от нее вот в это служение, ну или в какую-то деятельность, которая просто, которой ты просто отвлекаешься. А решилась ли сама проблема у тебя в сердце, в отношениях с Богом, в отношениях с самой собой? То есть приняла ли ты это действительно, осознала и живешь с этим уже осознанно, или ты просто от этого убежала, вот в это твое служение, которое ты...
3: Я честно могу сказать, что, наверное, на первые 3 недели я убежала просто от этого. Mm-hmm. Я прям кайфовала, радовалась от того, что я от этого убежала, от своих каких-то...
1: Не думала просто.
3: Да, я об этом не думала, не находилась в этом состоянии, да. Но по проходу, по тому, как прошел этот период, да, когда лагеря-то в течение года, понятно, что заканчиваются, да, то я поняла, что мое состояние, оно изменилось. Потому что в этот момент я же уже начала молиться, и... То есть в моем сердце больше не присутствовала пустота. То есть вот эта вот любовь, она настолько наполнила меня, что, ну, как бы, и дальше вот этот вот сосуд, он такой, ну, как бы, неисчерпаемый внутри меня, вот этой любви, любви Бога, что я понимаю, что я не только от этого убегаю, что это действительно мое, ну, можно даже, наверное, так сказать, какое-то дело жизни.
1: Маш, ну вот твоя основная деятельность какая? Лагеря же, они проходят раз, там, 2 в году, а в основное время что ты делаешь? И как это тебе помогает или нет?
3: Я работаю редактором на телеканале «Три ангела».
1: То есть здесь, вот где мы сейчас это снимаем?
3: Да.
1: Это твоя работа?
3: Да. Это моя работа. Мне очень помогло то, что мне ее как бы предложили, да, и мне стало это очень тоже интересно. Вот. Я даже вспомнила, что когда-то в детстве я мечтала о том, что я буду ведущей, да, что я буду работать на телеканале как бы.
1: Говорят, что тяжелое время или тяжелые времена рождают сильных людей. А можешь ли ты согласиться с тем, что вот именно вот это тяжелое время в твоей жизни, оно помогло тебе как-то укрепить отношения с Богом, как-то в себе как-то разобраться и...
2: Стать сильнее.
1: Найти, может быть, стать лучше, двигаться в жизни, поставить реально какую-то цель. Действительно ли это так? И то есть, что ты можешь сказать зрителям, у которых такая же ситуация может как-то их ободрить? Что им делать в этой ситуации?
3: Я могу однозначно сказать, что в тяжелое время всегда проверяются люди, которые вокруг тебя.
1: Uh-huh.
3: Да, были люди, которые
1: познаются в беде, то есть
3: да, вдруг. Это действительно так. Люди познаются в беде, открывается реальная сущность людей. Uh-huh. Я почувствовала ценность близких и любимых мне людей в моей жизни.
1: Uh-huh.
3: Благодаря им, благодаря любви их, которую они ко мне проявляли, я смогла, даже могу так, наверное, смелиться сказать, простить и как бы принять, что Бог на самом деле любит меня и допускает ситуации в моей жизни не просто так. Потому что благодаря тяжелым временам любви, наверное, Бога, я смогла пережить это. Я смогла это прожить. Вот. И понять, в чем мое предназначение. И в данный момент я могу сказать о том, что если такая ситуация происходит в чьей-то жизни...
1: Вот я как раз хотел спросить, если такая ситуация повторится в твоей жизни, что-то подобное, готова ли ты уже будешь к этому?
3: Сказать, что готова ли я к чему-либо, я точно не могу 100%.
1: Ну, конечно. Наверное, мы не готовы всегда.
3: Мы не готовы.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор с Виталием Олейником на тему святилища. На прошлых двух программах мы вам показали такой более широкий обзор на эту тему, но сегодня мы уже будем говорить намного конкретнее о предметах святилища и об их духовном смысле, то есть что они, как они нам помогают понять сегодня. Здравствуйте, Виталий, мы рады вас видеть в нашей студии.
2: Елена.
1: И мой первый такой вопрос, но неужели то, что построили израильтяне на пустыне, вот Моисеево святилище, это то же самое, что и в небе?
2: Библия использует целый ряд слов, которые показывают соотношение земного святилища и небесного. И если бы было время, мы могли бы назвать эти слова и так далее. Но каждое из этих слов передает разную грань того, каково это соотношение. И ни одно из слов не означает полного соответствия. То есть это соответствие по типу схожести, по типу функциональности действий, по общему плану, соответствии по типу общего принципа устройства,
1: да,
2: но не соответствии размеров, допустим, и так далее.
1: Да, и это точно не точно.

0: копия того, что в небе на земле было у Мессии. Это не точная копия.
1: Копией неверно было бы назвать.
0: Вообще неправильно, да.
1: Более того, смотрите, Елена, у нас есть три храма на страницах Священного Писания, причем детально описанные. Святилище Моисея, Скиния, дальше храм Соломона и храм, показанный Иезекиилю пророку. И это три разных по размерам конструкции, три разных сооружения, разных, что касается размеров, разных также, что касается количества, скажем, предметов, находящихся там. Ну, например, был только один семисвечник, была только одна менора у Моисея. Угу. Их было несколько в храме Соломона.
0: Да,
1: помещений
0: даже...
1: больше света,
0: я
1: больше надо. Теперь, что касается вот этих вот столов, где хлеб лежал,
0: да,
1: их тоже было больше и так далее. То есть количество разнится, но всегда одинаковый. Общий принцип устройства – двор, святое, святая святых. Все предметы, их могло быть больше или меньше, но они все присутствуют. И общий принцип устройства, а главное, идентичное служение происходило и в одном, и в том, и в третьем. И коль скоро все они три указывали на то, что в реальности начнется с первого века нашей эры, когда Иисус приступит к своему первосвященническому служению, то, соответственно, мы не привязаны к какому-то одному только лишь образцу.
0: Хорошо. Значит, тогда давайте скажем этот главный принцип, который объединяет служение во всех святилищах. Угу. Вот каков он главный и что, ну, должно быть в святилище? Это вот непременно должно быть. Что это?
1: Коль скоро святилище – это Божий рассказ о том, как он решает проблему греха, то, соответственно, начиная от жертвенника, который стоял у входа, от жертвенника всесожжений, и заканчивая ковчегом, который находился во внутреннем отделении святая святых, это демонстрация Божьих целей, которых он хочет достичь в жизни и опыте отдельно взятого человека, а также во всей истории спасения, от момента, когда Бог начал нас из греха изымать вести к святости, до самого конца, когда тело наше будет прославлено и будет подобно его славному телу.
0: Хорошо, понятно. Вот жертвенник всесожжения, да? Расскажите, что на нем делалось, да, и для чего вообще, вот смысл какой духовный есть вот у этого предмета?
1: Жертвенник всесожжения – это первое, что на пути во святилище. И фактически только до этого
0: находился
1: места...
0: На дворе.
1: Только до этого места человек, не принадлежащий к левитскому священству, мог подходить. Это было место жертвоприношения. И хотя жертв много разных, есть жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности, жертва мирная, хлебная жертва, и у каждой из них своя функция, но общий смысл везде одинаковый. Это перенос греха с человека на жертвенное животное, на, соответственно, жертвенник, на священника и на святилище.
0: Правильно ли я услышала, что человек, который принес эту жертву, он только вот был находиться рядом с этим жертвенником. Дальше он не мог пойти. А дальше только священник. А вот человек, какой духовный смысл должен был? Просто, что вот переносится грех его, да, на животное?
1: У пророка Исаии говорится о Мессии в категориях языка жертвоприношений. 53 глава рассказывает о том, что он как агнец был безгласен, что Господь возложил на него грехи всех нас. И затем, когда вот Иоанн, священник, потомок священника из Авиевой череды, Иоанн Креститель, он совершал свое служение, он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, то есть, имея право священнодействия и так далее, он был сыном Захарии, священника, он указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, указав на Иисуса Христа. Соответственно, все агнцы, все жертвенные животные, которые приносились на этом жертвеннике, они указывали на искупительную миссию Иисуса Христа. И сегодня, любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом. Механизм не поменялся. То есть для того, чтобы освободиться от греха, необходимо, осознав его, исповедать, в данном случае возложив на Агнца Божия Иисуса Христа и провозгласив верою, что за этот грех уже плата внесена, и этот грех уже искуплен. То есть сегодня этот механизм продолжает работать, и иного механизма быть не может. Потому материальное вот исполнение и формат реализации этой жертвы поменялся, потому что сегодня храма на земле нет, он был разрушен в 70-м году нашей эры, Бог позволил этому состояться, потому что в тот момент уже шло служение в небесном святилище. Хорошо. Но механизмы остались идентичными.
2: Далее в программе.
1: Вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да?
0: Это что-то в духовном смысле?
1: Более понятный перевод – это хлебы присутствия. Апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Очищение греха не заканчивается на жертве.
2: Небо на земле.
0: Хорошо. Значит, что дальше происходило? Вот жертва всесожжения была, да, принесена. И что дальше? Священник входит в первую часть храма.
1: После жертвенника всесожжения, идя на служение дальше, в храм, священник встречает умывальницу.
0: Вот, что это такое?
1: В третьей книге Царств, 7 главе, в 23 стихе описывается эта умывальница уже в храме Соломона. И вот что оказывается. «И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, круглое, вышиною в 5 локтей». То есть локоть – это приблизительно полметра, соответственно, диаметр этого моря был 5 метров. Это довольно
0: большое,
1: много.
0: Да, большое.
1: И сказано, что высота его 5 локтей, то есть 2,5 метра. То есть
0: это же огромное
1: было. Это был бассейн.
0: Да, огромный.
1: И, соответственно, когда священники совершали омовение, и согласно еврейской традиции, это абсолютно бесспорно, они совершали полное погружение, полное омовение.
0: А вот это я не знала. А погружение, подождите, кого?
1: Самого священника.
0: Священник погружался полностью вот в этом...
1: Чтобы совершать служение, он должен был быть церемониально чист.
0: Угу, понятно.
1: И
0: понимаю.
1: Когда мы задаем вопрос о соотношении вот того служения со служением, которое в новозаветную эпоху нам описано, то важно помнить, что мы, все, кто вот в Иисусе Христе обрел Спасителя, признал в нем Агнца Божия и вошел в завет с ним, мы названы царственным священством. Это первое послание Петра, 2 глава, 9 стих.
0: А это как-то вот относится к крещению?
1: Вот, это и есть крещение.
0: Это и есть крещение. То есть омовение вот в этом священника,
1: это тождественно сегодня... крещению.
0: Нашему.
1: Да,
0: крещению.
1: И очень важно что отметить, что когда священник омывался, он облачался в священнические одежды, они льняные.
0: Это что-то значит?
1: Белого цвета. Ну, и одежда белого цвета христианам хорошо знакома по апостольским писаниям. Эта одежда, помимо того, что символизирует очищение или чистоту от грехов, она еще является знаком права совершать священническое служение. Потому что белая одежда – это льняная одежда. Вот тот известный образ из третьей главы книги пророка Захарии, где сказано, вот я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные, в одежды белые, это описание священника. То есть это священнические одежды. Потому всякий верующий, всякий христианин, он не только спасение обретает во Христе, он обретает статус служителя. И потому дальше весь этот вот путь, он проходит уже в качестве священника. Потому что в эпоху Ветхого Завета он только до жертвы мог дойти. В эпоху Нового Завета мы входим дальше благодаря служению Иисуса Христа.
0: Хорошо, очень интересно, я этого не знала. Так, что дальше происходит? Вот он уже входит в первое...
1: Мы заходим в первое отделение.
0: В первое отделение, да. И что мы там видим?
1: И по левую руку у нас стоит минора, семисвешник. У Моисея одна, у Соломона больше.
0: Это что-то в духовном смысле?
1: Ну, первое, что важно отметить, во святилище не было окон. Потому минора была единственным источником света. Соответственно, символика здесь такая, что свет отгоняет тьму. И если коротко говорить, то в Священном Писании три момента можно выделить как вот реализацию этого прообраза. Ну, во-первых, сам Господь назван в Библии светом, светильником. Да. Затем Слово Его, слово Твое, светильник, ноге моей, свет стези моей. И затем сам человек призван стать светом. Вы – свет мира. То есть, когда человек знакомится с Богом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Иоанна, когда он просвещается через Слово Божие и питается этим Словом, он начинает отражать эти лучи света от самого Господа, истину его отражать, и он тогда начинает светить, как сказано у апостола Павла, «Вы сияете, как светило в этом развращенном мире». Поэтому вот это вот базовое значение, очень общее, да. В общих терминах, если говорить, вот того, что у нас по левую сторону.
0: Угу. Так, а что ж, и что там еще было?
1: Смотрим по правую руку, и да. Там стоит стол. Угу. На нем 12 хлебов пресных.
0: Угу.
1: И у нас в синодальном переводе сказано, что это хлебы предложения.
0: Да, что это значит? Вот такое
1: и
0: слово непонятное.
1: Термин непонятный.
0: Мне непонятно, да.
1: Более точный перевод, а может быть, просто более понятный перевод, это хлебы присутствия, дословно. Это хлебы присутствия. Ну и несложно догадаться,
0: да,
1: несложно догадаться.
0: Иисус сказал о себе, да, что он
1: чего
0: хлеб.
1: Присутствие.
0: Да.
1: Ну, если мы берем еще эпоху до Голгоф, до угу. служения Иисуса Христа, то число 12 – это число колен Израиля.
0: Угу.
1: И, соответственно, Бог таким образом демонстрировал, что Он присутствует. Он присутствует в жизни каждого из этих 12 колен. Он и есть этот хлеб. А в эпоху служения Иисуса Христа Христос о себе говорил о том, что Он есть хлеб жизни, и Он податель, соответственно, жизни физической, жизни духовной. И, может быть, хотя бы вскользь, но интересно отметить, что этот хлеб менялся раз в неделю.
0: Раз в неделю. В субботу?
1: В субботу
0: именно?
1: Да. И в Библии хлебом названо также Слово Божие. То есть Бог наполнял своим присутствием, особым присутствием, день субботний. И если посмотреть на то, как этот вопрос описан в Священном Писании, то сказано «Светите субботы мои, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». То есть в рамках вот этого особого времени, которое Господь отделил от самого сотворения, Он наполняет собою всякого, кто вот отделяет время для того, чтобы сделать себя доступным для Божьего присутствия
0: именно,
1: в своей
0: да,
1: жизни.
0: Да, именно в субботу. Вот, именно в субботу
1: особенно, образом.
0: Да?
1: Но дело в чем, если посмотреть на еврейскую традицию, то она гласит, что, может быть, давайте сделаем шаг назад. В Торе написано, что священники должны есть эти хлебы.
0: Да.
1: Ну вот представьте да, себе, что булка пролежала в пустыне неделю, так? Как ее можно есть? Это как раз, орудие убийства становится, да? Так вот, еврейская традиция, в данном случае, в Библии этого не сказано, но предположить можно, это довольно логично. Они говорят о том, что поскольку в храме было Божье присутствие, то по снятии этих хлебов они были такими же теплыми и свежими, как неделю назад, когда их положили. Тогда можно понять, как их можно было есть. То есть вот речь идет о том, что Божьи жизнедающие присутствие, вот дух его, жизнедателя, который он посылает, вот это все было представлено символически в этом хлебе. То есть без Бога, без его присутствия на уровне нашего физического бытия, на уровне нашего духовного бытия, мы бы тут же исчезли. Вот это хотя бы немножечко
0: о том,
1: что
0: слава
1: было
0: Богу.
1: Символически там представлено.
0: Хорошо. Еще что-то было вот в первом отделении?
1: Мы посмотрели налево, посмотрели направо, теперь смотрим прямо.
0: Да.
1: И непосредственно перед завесой стоит чуть более мелкий по размерам предмет. Это так называемый жертвенник курений. Он в локоть шириной, соответственно, 50 на 50. И вот что там происходило?
0: Еще раз, 50?
1: 50 сантиметров на 50
0: то есть
1: сантиметров.
0: Угу.
1: Да, это его площадь.
0: Площадь, да.
1: А высотой он был такой, скажем так, высокенький, то есть не нужно было нагибаться. Вот. И что здесь происходило? Когда на жертвеннике всесожжения утром и вечером приносилась жертва всесожжения, это так называемое всесожжение постоянное, то угли от этой жертвы, они вносились ежедневно, вот тогда же, утром и вечером, они вносились в кадильнице во святое, возлагался фимиам, специальный курительный состав, который описан здесь, то есть это благовонный аромат, и утром и вечером происходило вот это вот воскурение аромата.
0: Да, и это что-то символизировало? Что это?
1: В книге «Псалтирь» написано: «Да направится молитва моя, как фимиам, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».
0: То есть это символ наших молитв?
1: Это символ молитв. Но это не только символ, поскольку в эпоху действия храма, в эпоху служения храма, действовал и календарь молитв. То есть помимо того, что мы всегда можем к Господу обращаться, фактически вот Пятикнижьем и самим служением во святилище установлен молитвенный график. Минимум дважды. То есть утром мы молимся и вечером мы молимся.
2: Небо на земле.
1: В книге «Евангелие от Луки» описывается, как священник Захария совершал служение курения. Да? И вот там есть такая очень важная фраза, которая показывает, как было синхронизировано молитвенное служение не просто на уровне символизма, а на уровне фактического участия молящихся и вот этого служения воскурения. Сказано в «Евангелии от Луки» в первой главе, 8 стих и ниже. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть что происходило? Те, кто жил в Иерусалиме, они фактически приходили к храму,
0: и они там стояли.
1: И они в это время молились, в то время, когда священник на символическом уровне поднимал и воскурял
0: это
1: вот этот
0: вот фимиам.
1: Это было
0: раз в год?
1: Каждый день.
0: Каждый день.
1: Утренняя жертва и вечерняя жертва,
0: всесожжения. И все люди каждое утро приходили.
1: Да. Те, кто жил в Иерусалиме.
0: Понятно.
1: Скажем, вот у нас есть описание Даниила, пророка, который находился в плену. Он что делал? Он открывал окна горницы в направлении Иерусалима.
0: Да, читала, да.
1: Вот. И молился тоже по часам, по графику.
0: Хорошо. А люди, которые вот святилище, которое в пустыне было, да, они тоже приходили каждое утро?
1: Ну, им вообще было легко, потому что они жили по соседству.
0: То есть приходили, да?
1: Да, да.
0: То есть приходили и утром, и вечером.
1: Что интересно отметить, что, несмотря на факт заключения уже Нового Завета, апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Сказано в книге «Деяния апостолов», что они в соответствующий час молитвы шли в храм, и они продолжали там собираться. И, пожалуй, самое интересное, это то, что когда уже открываешь последнюю книгу Священного Писания, апостольские писания, книгу Откровения, то там описаны небесные служители, ангелы, которые с кадильницами, которые воскуряют этот фимиам пред Господа. И говорится о том, что этот фимиам символизирует молитвы народа Божьего. Потому сегодня вот в небесном святилище этот фимиам постоянно воскуряется, и это благая весть о том, что везде, в любой точке земного шара, откуда бы человек ни молился, в какой бы момент он ни молился, у него там есть предстоятель, ангел, который совершает служение молитвенное, и молитва человека
0: восходит. И это происходит 24 часа.
1: Да, и, кстати, очень интересно, что именно было это 24 часа, а также сколько у нас часовых поясов на земле?
0: Ой, не знаю.
1: Тоже 24. И было 24 священнических череды. То есть, конечно, часовые пояса – это условно, можно было бы на 30 разбить, как угодно, но тем не менее, вот так получилось, что было 24 священнических череды, которые служили. Это 24 команды, 24 группы, которые приходили, по очереди служили. У нас есть 24 часа в сутки, у нас есть 24 часовых зоны, которые как бы весь земной шар объемлют. То есть весть звучит такая: человече, в любой момент
0: молись,
1: и тебя услышат. Знай, что твою молитву представят пред небесный престол, что Господь слышит эту молитву.
0: Любую молитву.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», говорит Священное Писание, любую молитву, которая приносится с искренним сердцем. Вот Бог не слышит молитвы тех только, то есть Он слышит все, естественно, но не слышит, в смысле, не отвечает на молитвы тех, кто, как в Библии написано, отклоняет ухо свое от слушания воли Божьей, кто Бога использует просто как вот волшебника.
0: Палочку-выручалочку. Да, когда ему плохо,
1: когда нет взаимоотношений, то просто Бог по милости своей тогда спасает, а тогда вызволяет. Но, естественно, радости ему это не достает.
0: Хорошо, что дальше происходило? То есть мы уже прошли, да?
1: Мы дошли до завесы.
0: Да, что было, что символизировало завеса, давайте скажем.
1: За завесой, завеса, она отделяла место куда могли приходить все священники и куда мог заходить только первосвященник раз в год.
0: Вот за эту завесу, только один?
1: Да. Угу. На праздник очищения святилища, на праздник Йом-Кипур, или, если точнее, в подлиннике Йом-Ха-Кипурим, на день очищений. И там находился один предмет лишь. Это ковчег Завета. Ковчег – это ларец из дерева сетим, из акации, обложенный золотом, с крышкой, где два херувима с одной и с другой стороны. И внутри этого ковчега находился Божий закон, 10 заповедей. Одесную ковчега находился закон, расшифровывавший эти заповеди, свиток, книга закона, или же закон Моисеев, как его еще иногда называют. И вот главное служение, которое там происходило, заключалось в том, что раз в год, когда вот грехи накапливались в течение целого года, туда входил первосвященник с кровью козла для Господа, и он кропил на крышку и перед крышкой. И вот символическая значимость этого действия заключается в том, что, коль скоро ковчег – это вместилище закона, а закон определяет, что есть добро и что есть зло,
0: что есть грех. Да, это определенный стандарт.
1: Да. И, соответственно, если грех совершен, то возмездие за грех – смерть, говорит Священное Писание. И даже не в силу того, что Бог нас наказывает, а в силу просто того самого факта, что только Бог есть источник жизни. А написано у пророка Исаии в 59 главе 2 стихе, что беззаконие производит разделение между нами и Богом. И вот эту проблему надо решать. Как она решалась? Когда кровь заместительного животного, жертвенного, она брызгалась на ковчег Завета, то тогда требования закона на символическом уровне удовлетворялись. И люди могли продолжать жить.
0: Гениально.
1: Потому что кто-то вместо них понес эту вину. Ну и коль скоро мы сказали уже, что все эти жертвенные животные, они указывали на жертву Иисуса Христа, то в данном случае именно Он является вот тем, кто взял на себя все грехи наши для того, чтобы вот предстать и ныне пред лицо Божие и ходатайствовать за нас. Но это, знаете, что еще означает, Елена?
0: Да.
1: Что небесное святилище сейчас осквернено. Написано в послании к Евреям, в 9 главе, что оно нуждается, в 23 стихе, что оно нуждается в очищении. То есть вот, допустим, когда вы молитесь, вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да? Куда грех уходит?
0: Не знаю, наверное, там где-то накапливается.
1: Да. То есть Бог берет на себя ответственность за вас, Он снимает с вас грех, но она на нем. Но поскольку Бог, как мы упоминали в прошлый раз, праведен, свят, отделен от грешников, Он не может его нести всегда. И должен настать момент, когда все грехи будут возложены на дьявола, на сатану, который является зачинщиком греха. И тогда вот
0: круг самая настоящая справедливость,
1: замкнется. Да. Вот тогда весь путь от жертвенника всесожжения до святая святых, он будет завершен.
0: Вот, я бы еще хотела спросить, вот эта завеса, которая висит, да, она разорвалась сверху донизу, когда Иисус умер.
1: Да.
0: Это вот я слышала, что эта завеса, она символ греха. И как Иисус умер, то есть уже завесы не существует, и мы можем благодаря этому прямо приходить во святой святых, то есть прямо приходить с Богом общаться.
1: В Библии раскрыто несколько уровней смысла этой завесы. Что символ греха, это верно, потому что именно на нее, на эту завесу кропилась кровь жертвы за грех. И когда она разорвана, значит, это устранение греха. Это верно. Верно также и то, что завеса скрывала шехину, славу Божию.
0: Как наши грехи, вот они отделяют нас от Бога. Я так понимаю.
1: А теперь, когда вот жертва была принесена, то у нас открыт доступ к Богу напрямую.
0: То есть мы можем благодаря жертве Иисуса прямо приходить в небесский храм.
1: Да, вы фактически сейчас говорите практически языком послания к евреям, где говорится о том, что имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым благодаря жертве Иисуса Христа. Вот это преимущество любого, кто во Христе Иисусе обрел Агнца Божия и также, помимо этого, обрел священника. Потому что очень важно еще раз подчеркнуть, что очищение греха не заканчивается на жертве Агнца, оно только начинается там. В послании к евреям написано, что он, войдя во святилище, совершил очищение грехов наших. Цитата. Евреям 9, глава 12 стих. То есть, если мы концентрируем только лишь внимание на Иисусе как Агнце Божьем, не принимая во внимание служение, которое он продолжает совершать с первого века нашей эры во святилище, то процесс очищения от греха оказывается незавершенным.
0: Удивительно. Я поражаюсь просто вот такой мудрости Божией, которая со всех сторон все сделала для человека, для его спасения. Да. Понимаете, вообще все. То есть нам ничего не нужно, нам просто нужно понять, вот, что сделал Иисус для нас.
1: И принять, и воспользоваться этим.
0: Воспользоваться этим. Виталий, я вас благодарю. Очень интересная беседа. Я очень много узнала. И мы продолжим в следующих наших программах развивать эту тему.
1: До встречи.
0: До встречи.
2: В следующей программе.
3: Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Получается, в центре всего святилища у нас ящик. Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор? Эдакая публичная оферта получается.
1: Для всех, кто желает.
3: Из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Говорят, что когда мы окажемся в Царстве Божьем, у нас возникнет три вопроса. Первый. Как сюда попал тот человек, о котором я думал всегда, что он этого недостоин? Второй вопрос. Почему сюда не попал тот человек, о котором, напротив, я всегда думал, что вот кто-кто, а он-то достоин? И третий вопрос. Как сюда попал я? Как удивительно Бог находит возможности достучаться до наших сердец. Действительно, это порой загадка. Нам порой кажется, что обстоятельства нашей жизни никем не контролируются, что все происходит по воле слепого случая. А в действительности Бог шаг за шагом ведет нас к тому моменту, когда мы встретимся с Ним, когда нам будет предложено впустить Его в свою жизнь. А потом, месяцы или годы спустя, мы говорим: «Пути Господни неисповедимы». Если бы я не поехал тем маршрутом, если бы я никогда не познакомился с человеком, который рассказал мне о Боге, если бы я не купил так удачно билеты, возвращаясь с отпуска, если бы я приехал на день позже, то не смог бы открыть дверь человеку, который принес приглашение на библейские курсы, во время которых я встретился с человеком и тому подобное. Остается только удивляться, как же Богу удается так выстраивать жизнь человека, чтобы у каждого из нас была возможность встретиться с Ним и узнать Его поближе. Хочется только сказать, не упустите вы своего шанса. Владимирова Людмила из Майкопа, она не упустила этот шанс. И вот ее история, вот как она описывает тот момент ее жизни, когда Бог этот шанс ей подарил. Она пишет: «Так случилось, что мне необходимо было ехать автобусом довольно длинную дорогу. В то время я мучилась болями в спине. Боль сковывала неожиданно, и ты уже не мог шелохнуться, но ехать было необходимо. И вот я, ухватившись за поручни, стою в битком набитом автобусе, а прямо передо мной сидит сухонькая, аккуратненькая старушка. Я ощущаю на себе ее взгляд, полный интереса и сострадания. И вдруг она встает и уступает мне место», – пишет Людмила. «Я попыталась сопротивляться. Мне было неловко. Я где-то наполовину была моложе ее, но женщина ласково меня уговаривала. Она говорила: „Я же вижу, как вам больно. Спина“. „Да“, — отвечала Людмила, скорчившись буквально от боли. Но после этого, случайно или нет, мы не знаем, но они вышли на одной остановке. Разговорились, познакомились. Спасительницу Людмилы звали Мария Григорьевна. Она и предложила Людмиле свою помощь, и Людмила согласилась. На следующий день Мария Григорьевна пришла к Людмиле в гости. Сделала Людмиле массаж, натерла спину согревающей мазью, и Людмиле стало гораздо легче. Затем они вместе пили чай. А Людмила, конечно же, старалась получше угостить свою новую знакомую. Но та отказывалась от угощения и только немного пила чай. Людмила не удержалась и спросила ее, почему же она ничего не ест. И та скромно ответила: „Вы знаете, у меня сегодня пост“. В то время Людмила была еще далека от во всего, что касалось религии. Но ей стало интересно, и она начала расспрашивать Марию Григорьевну. И так начались их беседы о Боге. «Бог любит вас, Людочка», – говорила очень ласково Мария Григорьевна. А Людмила возражала: «Меня? Да за что? Я такая грешная, я не молюсь, я не пощусь, вот как вы». «Потому что Бог есть любовь, такова его природа», – отвечала Мария Григорьевна. А после того, как Мария Григорьевна ушла, Людмила не могла уснуть. Она все думала: «Неужели в действительности Бог меня любит?» Она с нетерпением ждала новой встречи с Марией Григорьевной. И когда-то пришла вновь в следующий раз. Людмила просто завалила ее вопросами и заявила при этом, что не верит, что Бог не может любить таких людей, как она. Мария Григорьевна спросила в ответ на это заявление, нет ли у Людмилы Библии. Библия нашлась, Людмила принесла ее, но хотя до этого никогда не открывала и не брала в руки. Она пыталась ее, конечно, читать, но ей было просто скучно, потому что она мало что понимала. Прочитывая несколько страниц, она оставляла это занятие. И вот Людмила принесла Библию, подала ее Марине Григорьевне. А Мария Григорьевна отвернула обратно и сказала, нет, Людмила, ты будешь читать, я только буду говорить где. Они удобно устроились на диване, и Мария Григорьевна говорит, открой Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитай 16 текст. Многие знают, что записано в этом месте Священного Писания. Там записаны удивительные слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего отдал за грехи человечества». Затем они читали 31 главу книги пророка Иеремии, 3 стих, где сказано «От имени Бога пророк передал слова любовью вечною, я возлюбил тебя, говорит Господь». Когда же Людмила по совету Марии Григорьевны прочитала еще и 10 стих из 41 главы книги пророка Исаии, где сказано «Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой», после этого Мария Григорьевна добавила в этот текст имя Людмилы. Получилось примерно следующее, получилось примерно так «Не бойся, Людмила, я с тобой». «Не смущайся, я Бог твой». Затем Мария Григорьевна обратилась к Людмиле и спросила, «Ну а теперь, после этих библейских свидетельств, вы верите, что Бог любит вас?» Людмила молча кивала, а по щекам ее текли слезы. А когда Мария Григорьевна уходила, она предложила вместе помолиться. «Ну я же не умею», – возразила Людмила, – «а уметь и не надо, давайте просто поблагодарим Бога за то, что мы сегодня встретились, за то, что мы сегодня вместе читали Его Слово». Мария Григорьевна ушла, а Людмила все думала, неужели так просто можно разговаривать с Богом? И с нетерпением после этой встречи она ждала последующих встреч. У Людмилы накопилась масса вопросов, которые она хотела задать этой милой, но очень мудрой женщине. Мария Григорьевна пришла неожиданно, когда Людмила ее не ждала в следующий раз. За окном шел проливной дождь. Мария Григорьевна стояла на пороге, капельки дождя, как слезы блестели на ее лице. Что случилось? Людмила просто бросилась к ней, подумала, что что-то произошло. «Завтра я уезжаю, но я хочу перед отъездом познакомить вас с моей дочерью. Это недалеко, и она ждет вас со своим супругом», – ответила Мария Григорьевна. Этот сухенький, слабенький человек пришел за Людмилой в такую погоду, и, конечно же, Людмила не могла ей отказать. Так Людмила попала в гостеприимный и уютный дом семьи Козырь, Веры Николаевны и Ивана Петровича, и началась ее новая жизнь. Под их руководством она начала серьезно изучать Библию. И пришло время, когда Иван Петрович, служитель церкви христиан-адвентистов седьмого дня, предложил Людмиле заключить с Богом союз, принять крещение. Согласилась сделать этот важный шаг не только одна Людмила, но и ее старшие дети. Мария Григорьевна, она не дожила до этого радостного события. Она умерла. Она была смертельно больна, знала об этом и приезжала попрощаться с дочерью именно тогда, когда Людмила познакомилась с ней в общественном транспорте. «Уж не ради ли меня, – спрашивает Людмила, – Бог еще ненадолго продлил дни ее жизни? Возможно». «Марии Григорьевны нет теперь с нами, – говорит Людмила, – но осталась светлая память о ней». Она и согревает нас. И дальше Людмила пишет. «Я верю, наступит время нашей новой встречи, когда я смогу обнять ее как самого близкого, как самого родного человека». Людмила Владимирова, город Майкоп, Адыгея. Очень трогательная история, не правда ли? Не забывайте, Бог выстраивает обстоятельства так, чтобы каждый из нас мог однажды встретиться с Ним. После сегодняшней программы вам будет гораздо легче понять, когда наступит ваш момент, когда придет ваш шанс. Хочу сказать лишь, когда этот момент наступит, а может, он уже наступил для вас, не упустите его. Сделайте все, чтобы с этого момента стать ближе к Богу, узнать Его лучше.
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собою удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник — это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, 7 лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек — призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в 2 шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме, в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя,

Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителиях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил Себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание — быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло,

тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди семи светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди семи светильников. Семь светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Слава и великая благодарность нашему Богу за удивительную Его любовь к нам, которой Он продолжает неустанно нас благословлять. Скажите, пожалуйста, вы всегда испытываете чувство удовлетворения, глядя на то, как мелькают дни нашей жизни? Если вам 8 или 9 лет, и всякий раз на кухне вы слышите, как папа или мама, начиная разговаривать на серьезные темы, вас с кухни пытаются спровадить, то вам хочется, чтобы дни жизни шли как можно быстрее, чтобы вы были уже участником этих семейных кухонных разговоров. Если, к примеру, вы расстаетесь с кем-то, или вам, может быть, нужно идти в армию, и целых 2 или 1,5 года вам нужно будет расстаться со свободным образом жизни, вам хочется, чтобы это время пролетело, опять же, очень быстро. Но если вы вынуждены считать, сколько же вам еще осталось этой жизни, а вы наблюдаете за течением этих дней и, конечно же, с тоской и с печалью. Всякий раз, когда мы встречаем то ли Новый год, то ли день рождения, мы желаем друг другу счастья, благополучия, удачи, успехов. Скажите, пожалуйста, сколько нужно, чтобы прошло после Нового года дней, чтобы вы поняли, что счастье в этом году будет его ровно столько, сколько было в прошлом, а проблем будет ровно в 2 раза больше? Сколько нужно дней? Проблемы нашей жизни, они окружают нас повсюду. Мы просто напрямую связаны с ними очень часто. Одна девочка решила этот вопрос по-своему. Лет, наверное, 10-11 ей было, она написала письмо Богу и пишет ему: «Дорогой Бог, мы живем очень бедно, у нас очень мало еды, у нас нет практически никогда, мы не пользуемся и не едим ничего сладкого. Я тебя очень прошу, если бы ты мог на Рождество прислать нам что-нибудь вкусное, хорошее, чтобы нам какую-то теплую одежду иметь, потому что у меня еще есть братики и сестренки. А мне, дорогой Бог, если ты можешь, пожалуйста, пришли большую куклу». Запечатала это письмо, подписала на небо Богу и отправила на почту. На почте женщина видит странного адресата: на небе Богу. Скажите, пожалуйста, если бы вы работали на почте и увидели такое письмо, вы бы его вскрыли или нет? Хорошо, что вы не работаете на почте. Я бы тоже вскрыл бы это письмо, потому что, понятно, дальше оно не пойдет. Она вскрывает, читает сама, заливается слезами. Позвала своих сотрудниц, своих помощниц, читают вместе, тоже вместе плачут. И потом решили: давайте мы отправим ей посылку. Давайте мы соберем все, что можем, и принесли из дому, кто что мог. Соленье, печенье, варенье, картошку, помидоры, законсервированные все. Ну, в общем, собрали огромную посылку. Все это сложили и отправили по указанному адресу. Девочка получила все это, пишет письмо-ответ. Через 2 недели на почте видят письмо на небо Богу. Это ж нам. Они открывают это письмо, читают: «Дорогой Бог, все, что ты прислал, мы получили. Мы получили все, и печенье, и варенье, и для моих сестренок и братишек мы получили теплые вещи. Все пришло. Не пришла только одна кукла. Наверное, украли на почте». Дорогие друзья, многие люди в этой жизни решают проблемы по-своему. Кто-то пишет просто целые петиции туда, в небо, отправляет Господу молитвы свои, отправляет Господу свои желания, свои нужды, свои просьбы. Есть удивительное, благословенное преимущество у верующих людей, которые знают Бога, который помогает им решать их проблемы. Одним из глобальных ответов на проблему является, конечно же, молитва. В момент, когда проблема посещает человека, это его молитвенная просьба к Богу зачастую срывается непроизвольно с уст. И очень часто люди переживают: а если я буду Господу молиться какими-то не такими словами, как Ему это будет угодно, услышит ли Он мою молитву? И поэтому так много сегодня есть разных образцов молитвы. Есть молитва таких старцев, есть молитва таких старцев, есть молитвенник вот этого издания, а есть вот такой образец молитвы. Люди переживают, чтобы, обращаясь к Богу, говорить правильными словами молитву, чтобы Он эту молитву услышал. Я хочу предложить вам сегодня размышлять над образцом всех молитв. Это удивительный образец. Мы отметим сегодня в этом образце молитв, насколько он прост, насколько он доступен, насколько он легко воспринимается и просящим, и тем, кто слушает эту молитву. Молитва «Отче наш», которую сегодня знает огромное число христиан. С детства людей в наше время уже учат этой молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Кому из нас не знакомы эти слова? Словам этой молитвы посвящены музыкальные произведения. Ее воспевают в стихотворной форме. Молитва «Отче наш», как много связано судеб людских с этими словами. Вы знаете, дорогие друзья, молитва «Отче наш» в Евангелии, мы находим ее в двух Евангелиях. В Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. В Евангелии от Матфея она является центром Нагорной проповеди. В Евангелии от Луки она является как бы ответом Иисуса Христа на просьбу учеников «Научи нас молиться». Несмотря на то, что контекст молитвы, в котором она изложена в Евангелии, разный, там Нагорная проповедь, а там просьба «Научи нас молиться», ее значение, смысл остается одинаковым и там, и там.

говорил, они поняли. У него есть какая-то сила, сила в его молитвенных словах. Они попросили его, давай расскажи и нам, научи нас, как молиться. И он говорит им простые слова молитвы. Не хотелось бы на этом немножечко остановиться, говоря о молитве «Отче наш». И прочитать еще один текст, который сегодня мы тоже рассмотрим в контексте нашего рассуждения о молитве «Отче наш». Посмотрите, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, стих 26. Это тоже очень примечательный текст, в котором сказано достаточно серьезно о нашей неспособности в молитве. Послушайте. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться». Скажите, пожалуйста, всякий раз, склоняясь на колени перед Богом, вы знаете, о чем молиться? Конечно же, для этого мы, наверное, и приходим в церковь. У нас есть целый набор наших проблем. Мы знаем, Боже, вот эту проблему так надо решить, а вот это у нас это переживание вызывает, а вот здесь у нас такая скорбь, а здесь у нас такое горе. Боже, все это мы к Тебе приносим. Пожалуйста, разреши все это. Апостол Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться. А Христос учит учеников своих, как молиться. Вы знаете, это два удивительных текста, которые показывают, что и один, и другой текст, они действительно работают на человека, чтобы человек был благословен Богом всесторонне. Посмотрите, что мы можем просить у Бога и быть 100% уверенным в том, что Бог услышит, что Бог ответит, и притом ответит, положительно ответит. Когда мы вспоминаем молитву «Отче наш», после слов «Славословия» вы помните эти слова «Да приидет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», идет следующая фраза, идет первая фраза прошения. Помните, как она звучит? «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это первое прошение, на которое Господь отвечает положительно. Технический прогресс, который сегодня развивает нашу жизнь, он коснулся и этой сферы, коснулся ее тоже. Скажите, пожалуйста, что вам еще сегодня нужно, кроме хлеба, чтобы у вас не было голода? Духовный хлеб еще вам надо. Когда мы говорим о хлебе физическом, хочу сказать, сегодня очень много людей понимают, что если на столах у нас будет только лишь хлеб, то это предвестник голода. Потому что мы сегодня привыкли к тому, что на столах должно быть еще что-то, кроме хлеба. Тогда можно говорить о еде. Когда Иисус Христос жил на этой земле, вы помните, знаете, наверное, читая Евангелие от Луки, это было во времена императора Тиберия. Император Тиберий вообще был один из самых жестоких императоров в Риме. Его очень боялись. Но к чести этого императора нужно сказать, что он был и одним из самых рачительных хозяев Римской империи. И вот когда он на старости лет уединился и жил на острове, не въезжая, не приезжая в Рим на протяжении многих лет жизни своей, в это время знать в Риме предавалось всякому распутству, в еде в том числе. Когда вы читаете исторические сведения о том, как жила римская знать в одни Христа, вы обнаруживаете. В одни Христа римская знать на своих пирах, на своих балах так называемых, она откушивала до 40, а иногда до 50 наименований блюд. Дорогие друзья, ученики и Христос так не жили. И Иисус Христос, говоря ученикам Своим о хлебе насущном, подразумевал не Рим, не Его знать римскую и не их шикарные обеды. К чести этой знати, к чести их сенаторов нужно сказать, что один из сенаторов по имени Сенека, он в это время такого повального распутства в еде, он употреблял в пищу сушеный инжир, хлеб и родниковую воду. Иисус Христос и ученики, они были из бедных семей, они сами были бедными. Поэтому насущной едой у них был хлеб, может быть, иногда рыба, если была хорошей рыбалка. Дорогие друзья, Христос говорит, не вы сотворили себя с насущным потребностью есть, это Я творил вас. Не вы похоть свою проявляете, когда вам нужно

ежедневно удовлетворять ваш аппетит. Это божественный так творческий процесс был построен. Поэтому, если вы нуждаетесь в хлебе, просите, и Господь даст вам. И Евангелие говорит нам о том, и Библия в целом, весь и Ветхий, и Новый Завет говорят, идея такая прослеживается, идея того, как Божьи люди говорят, «Не видел я, — говорит псалмист, — праведника, нуждающегося в куске хлеба». Могут быть отдельные моменты, когда это связано с испытанием каким-то серьезным, но в основном молитва «Отче наш» имеет право получить ответ на эту просьбу. Христос сам сказал так молиться: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это первый аспект молитвы, на который мы можем получить от Бога положительный ответ. И, как правило, всегда получаем. Второй аспект этого прошения. Наверное, вы тоже его помните. После того, как Христос озвучил возможность просить о хлебе насущном, Он сказал: «А теперь просите о прощении грехов». И звучит его слово так: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это второе, на что мы можем всегда получить положительный ответ. Конечно, тут есть одно небольшое условие. Первое. Если это прошение о прощении греха, оно совершается без лицемерия. А во-вторых, если выполнено маленькое условие, как и мы прощаем должникам нашим. Но если выполнено и одно, и второе, и вы искренне хотите, чтобы Господь простил вам грех, который вы совершили сегодня, Господь говорит: «Просите, я с радостью сделаю для вас это, потому что я пришел в этот мир именно для того. Я вообще родился в этом мире именно для того, чтобы прощение как подарок дать людям этого мира». Дорогие друзья, когда мы смотрим на то, что произошло на кресте, когда мы смотрим на то, как нелегко Богу было все это совершить, вы знаете, просто диву даешься, как сегодня люди не ценят этот замечательный подарок прощения. Вспомните эту ночь Иисуса, проведенную в Гефсимании. Когда вы читаете повествования Евангелий, описывающих эту историю, вы просто удивляетесь. Сын Божий вышел для того, чтобы скорбеть и тосковать. Сын Божий, Он в таком состоянии, что капли пота, смешанные с кровью, выступают у Него на челе. Сын Божий вопиет к Своему Отцу и просит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». А что делает в ответ Его Отец? Священное Писание показывает нам, что в ответ на эту просьбу, на этот вопль, Отец молчит. Как нелегко было Отцу слышать этот вопль. Здесь, на этой земле, Его Сын направляет к Нему эту просьбу: «Пусть минует меня чаша эта». Но рядом стоят Илия, Моисей. Рядом стоят миллионы людей, которые потенциально претендуют на жизнь вечную. И от них слышим тоже тот же самый вопль: «Если он не будет пить этой чаши, мы погибнем». Что ответить отцу, который стоит перед серьезным выбором? Или эти, или тот. Он не может заставить этого, но не может бросить этих. Дорогие друзья, Иисус Христос – настоящий, удивительный Спаситель. Он – Бог. Поэтому Он берет свое желание и силою воли своей говорит: «Не моя воля, но твоя пусть будет, дорогой мой Отец». Этот подарок прощения был тяжелым трудом заработан. Ради того, чтобы мы его получали, он был сделан, он был приготовлен. И поэтому сегодня Христос говорит: приходящий искренне ко мне, просящий прощения, он его получает, просто получает. Для этого не надо совершать массу какой-то непонятной работы. Вы просто приходите, искренне просите, и вы его получаете, потому что такова Божья воля. И этот молитвенный запрос, это молитвенное стремление, оно удовлетворяется Богом. И Христос говорит: молитесь так, вы имеете право так молиться, и Бог ответит вам на вашу молитву. Третий очень важный аспект, который говорит нам о милости Творца.
Перед тем, как я озвучу его, потому что он знаком для нас, хочу сказать о том, что в Евангелии от Луки, в 11 главе, где записана эта молитва «Отче наш», она записана в контексте представления Христом людям, слушающим Его, нескольких важных принципов. Христос, рассказав молитву «Отче наш», рассказав, как молиться, потом на примере, понятном, доступном человеку, рассказывает, как же это работает. И там, если вы дома почитаете эту главу 11, вы заметите, Христос говорит: «Какой из вас отец, когда сын у него попросит хлеба, подаст ему камень? Или если попросит рыбу, подаст ему змею?» И вот там очень интересно дальше Христос ведет рассуждение. Он говорит: «Итак, если вы, будучи злы, даяние благие давать умеете детям вашим, тем более Отец мой Небесный подаст благо просящим у Него». Я всегда преклонялся пред величием характера моего отца, земного моего отца. Это один из самых уважаемых людей в этом мире для меня. Я знаю его всегда как жертвенного и очень ответственно подходящего к обеспечиванию своей семьи всем необходимым, всем насущным. Это пример для меня в этой жизни. И вот я, читая эти тексты из Евангелия от Луки, прихожу к удивительному выводу. Бог, Иисус Христос, назвал моего Отца, который для меня очень добр, который для нас является просто воплощением добродетели, Он назвал его, помните, каким словом? Он говорит: «Итак, если вы, будучи злые...» Да, мы греховные. Да, мы поражены грехом. У нас есть греховные наклонности. Но у нас есть добрый порыв. У нас есть тоже заботливое отношение к детям нашим. Мой Отец, который меня так любит, Он назван в Библии этим словом. Он тоже причисляется к категории тех злых, тех, пораженных грехом. И Христос говорит: если Он так заботится о тебе, так насколько же Бог о тебе заботится? Он заботится о тебе больше, лучше, качественнее. Дорогие друзья, это воодушевляет приходить в молитве и просить у Бога то, в чем мы имеем особенную нужду. Иисус Христос говорит о том, что кроме прощения грехов, кроме насущного куска хлеба, мы имеем право просить и получить еще одну удивительную вещь. Он продолжает эту молитвенную просьбу, говорит: «И избавь нас от лукавого». Дорогие друзья, это великая просьба, и этой просьбе предстоит великое воздаяние. Человек просит защиты от сатаны, от силы дьявола в этом мире. Не мы стали причиной тому, что появился дьявол на этой земле. Не из-за нас на этой земле началось течение этой греховной истории. Не мы были в основании этого движения противостояния Богу. Не мы. Мы родились уже и должны были принять как факт все то, что на этой земле произошло. Был дьявол, был грех, была построена эта ложная система ценностей, были эти уже искушения изобретены, и мы родились уже с огромным багажом греховной наследственности. Конечно, мы потом росли, мы потом приобретали свои собственные пороки, мы потом прилепились к ним сердцем нашим, конечно же, это уже была и наша ответственность. Но изначально дьявол, как искуситель, это был продукт не нашего изобретения. Поэтому Иисус Христос говорит: вы имеете полное право в этом мире, в котором вам необходимо противостоять искушениям, противостоять соблазнам, противостоять всякого рода порочным, похотливым желаниям. Вы имеете право и от Бога силу получите, если будете просить. «Избавь нас от лукавого, не введи нас во искушение». Дорогие друзья, эти аспекты молитвы о хлебе насущном, о прощении грехов, о силе в борьбе с искушением – это то, что мы можем просить, это то, на что мы всегда можем получить положительный ответ, это то, что Богом нам предложено просить. Ну а что дальше? Апостол Павел говорит: вот то, что озвучено в молитве «Отче наш», то, что позволено нам, то, что утвердительно заявлено нам, это одно дело.
С другой же стороны, по большому счету, вы не знаете, о чем молиться. Потому что вы не знаете, что будет лучше, сделать вот это или сделать вот это. Вы не знаете, как поступить в этой ситуации. Вы не знаете, что лучше купить во время кризиса, купить автомобиль или купить дом. Вы многого не знаете. Вы не знаете, как распорядиться своим временем подчас. Не хватает мудрости, не хватает опыта, очень многого не хватает. Дорогие друзья, и вот здесь апостол Павел подчеркивает удивительную и важную деталь. Он говорит, мы не знаем, о чем молиться, но в это время, когда мы выражаем свое незнание, свою ограниченность, что в это время делает Дух Святой? Вы помните, мы читали этот текст? В это время, когда я не знаю, о чем молиться, как правильно молиться, как свою нужду перед Богом представить, в это время Дух Святой ходатайствует за вас, говорит апостол Павел, и при том, как ходатайствует? Воздыханиями неизреченными. Есть верующие люди, которые считают, что в этом тексте как раз отражено вот это божественное повеление, говорение на всякого рода непонятном наречии, что именно это и есть передача вот этого вашего внутреннего желания, которое вы высказываете непонятно для себя, но понятно для Бога. Апостол Павел имеет в виду несколько другой аспект, говоря об этом. Он говорит о том, что в тот момент, когда вы ограничены знанием будущего, когда вы ограничены знанием настоящего, когда вы ограничены своими человеческими слабостями, когда вы многого в жизни не знаете, а многом можете только лишь судить, догадываясь, вы не можете предвидеть многого. Поэтому, когда вы произносите молитву, вы предлагаете Господу совершить великое дело для вас. И за вас перед Отцом Небесным начинает свою ходатайственную работу Святой Дух. Посмотрите на удивительную иллюстрацию, которую еще в Ветхом Завете Господь Бог оставил для того, чтобы мы сегодня понимали этот вопрос. Когда вы читаете книгу «Исход», это прекраснейшая книга, описывающая принципы установления богослужения в израильском народе, она описывает нам священника, который имел право приходить пред лицо Бога. Это был так называемый первосвященник или же великий священник, помазанный священник. У него была удивительной красоты одежда. Эта одежда была достаточно дорога и ценна не в плане того, как она была сделана, и в плане того, из чего она была сделана, но ценность ее заключалась не так в этих материальных ценностях в одежде. Она была ценна тем, что всей своей атрибутикой показывала взаимоотношения между Богом и человеком. Посмотрите, когда Господь повелевает Моисею сделать эту одежду, Он предлагает кое-что из атрибутов сделать для нее. Из 28 главы книги «Исход» мы прочитаем 36 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Вообще назначение Аарона как первосвященника, назначение было ходатайственного служения перед Богом за людей. Это был первосвященник, так называемый ходатай. Но посмотрите, какой атрибут в его одежде показывал на это ходатайство Духа Святого в будущем. Господь повелевает своему народу, говоря, «Когда вы приносите жертву мне, ваша жертва должна быть без пятна и порока». И об этом много сказано в книге «Исход», в книге «Левит», в книге «Чисел» и «Второзаконие». Но здесь Бог делает оговорку и говорит, на этой земле, по сути дела, нет такого дара, который был бы во всей полноте своей соответственен Божьей славе, Божьему величию. И вот что говорит Господь.
Если у Аарона на челе здесь, на его головном уборе, на кидаре, будет эта полированная золотая дощечка, а на ней надпись «Святыня Господня», то все то лучшее, что принесет мой народ в качестве дара мне, говорит Бог, все эти несовершенства этого лучшего дара будут компенсированы наличием на голове у первосвященника этой золотой дощечки с надписью «Святыня Господня». Поэтому всякий раз, принося в дар жертву, принося ягненка, принося дары, первые собранные с поля, принося дары, собранные с виноградника, все, что бы ни приносили сыны Израилевы к Богу, на всем на этом был отпечаток их добровольного приношения, их стремление отдать Богу лучшее, но там был отпечаток и несовершенства определенного, потому что на грешной земле все это выращено было. Господь говорит, не имеет значения, это вот отпечаток. Вот эта надпись на голове у Аарона, это его служение перед Богом за вас. Оно компенсирует все ваши недостатки. Апостол Павел говорит, по большому счету, вы, приходя к Господу, вы не знаете, как правильно помолиться. Вы не знаете, что у Бога просить. Как должно молиться, вы не знаете. Вы приходите просто пред Его лицо и высказываете свою просьбу. «Боже, нуждаюсь в хлебе насущном, потому что так Ты меня сотворил. Боже, нуждаюсь в прощении грехов, потому что грешен весь. Боже, нуждаюсь в силе для борьбы с сатаною, с искушениями, потому что он сильнее меня. А все остальное, Господь, не знаю. Отдаю все это на Твое божественное усмотрение». И помните, Иисус Христос в молитве «Отче наш» сказал, «Перед тем, как начинаете просить о чем-то, должна прозвучать удивительной красоты фраза «Да будет воля Твоя». Дух Святой, Он является тоже нашим ходатаем. Не только Иисус Христос. Дух Святой — это Тот наш друг на этой земле, который знает наши нужды, который знаком с нашим бытом. Помните, как красиво о нем сказал Иисус. «И пошлю вам другого утешителя, и он, этот утешитель, будет рядом с вами. Он будет вас наставлять на истину, он будет говорить вам о правде, он будет говорить вам о суде, но он будет вечно с вами, постоянно с вами. Он будет знать ваши нужды и переживания, он будет знать ваши проблемы, он будет знать ваши недостатки. И ваша молитва, которую вы будете нескладно говорить в уши Бога, эта молитва Божьему престолу в Божье присутствие будет представлена воздыханиями неизреченными, так, как только Дух может ее представить. Эта просьба будет представлена так, как только Дух Святой может ее обработать и представить пред лицо Бога. Это будет самая лучшая просьба, если она высказана в духе смирения, кротости и в духе благоговение перед Богом. Дорогие друзья, мы сегодня живем в удивительное время, когда за нас перед Отцом Небесным ходатайствует Сын Его, Иисус Христос. Он обеспечивает наше прощение, наше оправдание. Он обеспечивает нашу жизнь на этой земле, которая могла бы быть продолжением жизни в вечность. А Дух Святой ходатайствует о наших нуждах. Ходатайствует о наших недомоганиях физических. Мы живем в условиях воздыханных ходатайствий Духа Святого перед Богом, и притом неизреченных, непонятных, неописуемых, непередаваемых. Вот как любит нас Господь. Любит нас настолько, что, будучи здесь, на этой земле, мы со всех сторон окружены божественной заботой, божественной любовью, мы окружены удивительным, милосердным Его благодатным окружением, которое помогает нам быть счастливыми, быть благословенными, которое помогает нам быть людьми, на молитвы которых Он всегда отвечает. Знаете, есть интересная, очень короткая история о том, как однажды молодой человек решил признаться в любви своей девушке. Будучи по природе достаточно застенчивым и понимая, что признаваться в любви — это не просто купить буханку хлеба в магазине, он решил к этому моменту подготовиться.
И вот выучив на первый день стихотворение Пушкина Александра Сергеевича, он пришел вооруженным на это свидание. И в первый же день этого свидания, когда он был настроен признаться в любви, он цитировал ей любовные стихи Пушкина. На второй день был другой урок, он выучил стихи Лермонтова. Потом он учил Шекспира, потом еще кого-то, а потом иссяк его запас. И на следующую неделю он опять начал с Пушкина. Потом опять Лермонтова, потом Шекспира, опять одно и то же. И потом она ему сказала: «Дорогой, пожалуйста, скажи мне на твоем простом, корявом языке, как умеешь, но скажи так, чтобы это были твои слова. Скажи три слова: „Я тебя люблю“». Дорогие друзья, нам сегодня нет нужды изобретать какие-то архиудивительные слова для молитвы. Нам сегодня нет нужды пользоваться только лишь какими-то специальными словами для молитвы. У нас сегодня есть величайшее преимущество — Господу открывать наше сердце так, как умеем, говоря Ему такими словами, какими мы можем выразить нашу боль сердца, чтобы это было искренне. И в молитве «Отче наш» Иисус Христос предлагает нам это сделать. Просите о хлебе насущном. Просите о прощении грехов ваших. Просите о том, чтобы Бог сберег вас в этом мире от искушений сатаны. А все остальное, в чем мы имеем нужду, давайте мы оставим это на попечение Духа Святого, который воздыханиями неизреченными наши нужды представит пред сияющее лицо Бога, Отца Небесного. И помните, как сказал Господь еще в то далекое время, еще пророку Иеремии Он сказал: «Ибо только Я знаю намерения, которые имею о вас, чтобы дать вам будущее и надежду, намерение во благо». Воля Божия с тех пор не изменилась. Его отношение к людям с тех пор не поменялось. Прибегайте к Нему в молитве. Используйте ваш шанс. Просите и получите. Это прямое повеление и обетование в то же самое время от любящего нас нашего Бога.

0: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Ожидаю.
3: Для вас поет Олег.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы продолжаем исследовать Нагорную проповедь Иисуса Христа, записанную в Евангелии от Матфея. На наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы продолжаем рассматривать шестую главу Евангелия от Матфея. И сегодня мы остановимся на отрывке, в котором записана известная всем молитва «Отче наш». Почему именно такой образец молитвы Иисус Христос дал своим ученикам?
3: Ну, этот образец молитвы «Отче наш» был дан в ответ на практику многословия молитвенного. Мы хорошо с вами помним, что Нагорная проповедь построена по принципу антитезы. Принято в мире так, или в традиции принято так, но для того, чтобы превзойти праведность этой традиции или этой религиозной практики, нужно поступать по-другому. И Спаситель предлагает этот путь превосходнейшей другой праведности. Это же касается и молитвы. В шестой главе Спаситель говорит о трех проявлениях этой религиозности. Это религиозность в творении милостыни, религиозность в молитве, религиозность в посте. И говоря о милостыне, посте и молитве, он говорит о том, что творить молитву, пост и милостыню надо втайне, потому что это мы делаем для Бога. Таким образом, он отвечает фарисеям, которые любили как артисты, как актеры, как лицемеры. Да? А по-гречески, кстати говоря, слово лицемер – это актер, лицедей. Это тот, который надевает маску для того, чтобы играть какую-то роль, потом эту маску снимает. То здесь, давая этот образец молитвы «Отче наш», он отвечает уже не лицемерам, фарисеям, а отвечает язычникам. В предисловии к молитве в 7 стихе сказано: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники». То есть есть еще одна категория людей или культура, или традиция, которая оказывала влияние на слушателей Спасителя. Ну, что стоит за этими язычниками, сказать трудно, но, видимо, вот эта практика многословной молитвы. Сейчас мы к этому вернемся. «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду прежде прошения вашего». Интересно, что слово «многословие» здесь можно перевести немножко по-другому. Вообще на греческом языке «баталогео» это звучит, и этимология происхождения этого слова довольно-таки непонятна. Откуда это слово произошло? И некоторые исследователи думают, что это слово означает такое звукоподражание. Мы говорим: варвары разрушили Рим. Кто такие варвары? Варвары – это не национальность. Да? Варвары – это вар-вар-вар. Это такое звукоподражание языку или произношению звуков, которые непонятны. Для римлян варвары говорили вар-бар-бар-бар. И, скорее всего, вот это слово «многословие», оно отражает вот это вар-бар-бар-бар. Не говорите бар-бар-бар-бар, когда вы молитесь. Или не говорите бессмысленных слов. –

0: учит наизусть, что-то понимает, что-то не понимает, но главное произнести эту молитву правильно, и человек уверен, что Бог такую молитву услышит.
1: Да, я бы сказал так, что мы можем молиться заученными молитвами, и, может быть, даже иногда и нужно молиться заученными молитвами. Есть даже такое искусство, как бы сложение молитвы, да? Иногда мы, ну, будучи обделенными какими-то творческими способностями, не можем вдохновить себя собственной молитвой. Да? Мы как бы не можем выразить то, что мы чувствуем.
0: Но сердце переполнено.
1: Но сердце переполнено.
0: А словами мы не можем выразить.
1: А человек
0: этого.
1: Так устроен, что если он что-то не может выразить, он как бы остается неудовлетворенным. Да? Ему нужно как-то себя выразить. Поэтому молитвы могут быть и заученные. Но другой вопрос, как мы их произносим и ради чего мы произносим. Если мы произносим так, что наше сознание не участвует в этом, если мы произносим это как бар-бар-бар-бар, да, произнеся ее там 100 раз и перебирая, может быть, отсчитывая, сколько раз мы это произнесли, то, возможно, Спаситель имеет в виду вот именно то, что он здесь говорит. Это молитва, подобно молитве язычников, которые думают, что в своем бар-бар-бар они Богом будут услышаны. Но Богу не нужно. Это произнесение звуков, которые ничего не выражают. Отношения с Богом – это прежде всего диалог. Диалог, в котором мы что-то выражаем, что-то говорим, что-то адресуем Ему, и в ответ что-то вразумительное хотим услышать. Подобная проблема существовала в Коринфской церкви. В первом послании к Коринфянам, 15-14 главе, апостол Павел говорит о проблеме глоссолии среди христиан-язычников, некогда бывших язычниками и ставших христианами. И, возможно, практика глоссолий или вот этих бар-бар-бар молитв, она какое-то имела отношение и, или каким-то образом проникла и в христианскую церковь. По крайней мере, есть такое предположение, что апостол Павел имеет в виду именно эту проблему. Вот давайте мы прочитаем с 14 главы, 14, 15 и 19 стих первого послания к Коринфянам. Апостол говорит, когда я молюсь на незнакомом языке, бар-бар-бар-бар, он как бы очень деликатно пытается указать на то, что эта молитва смысла не имеет. Хотя дух мой и молится, то есть как бы я преисполнен эмоциями, но ум мой остается без плода. Что делать? И он как бы себе отвечает, стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Для того, чтобы ум не остался без плода. Для того, чтобы я знал, что я говорю. То есть смысл молитвы – это диалог с Богом, это слова, которые исполнены смыслом. Это не просто некий амулет или какое-то заклинание, правильно исполнив которое, мы таким образом воздействуем на некие небесные силы, и открываются тогда окна небесные, на нас изливается благословение. Это суеверие. Такая молитва является суеверием. Бог... Мы как бы приходим к Богу как к личности. Мы приходим к Нему как к тому, с кем можно построить отношения, с кем можно войти в беседу, получить от Него вразумительный ответ. Поэтому в противовес вот такому подходу к молитве, многословии выражающемуся или вот в этом бесконечном повторении заученных каких-то фраз, в которых не участвует ум, Спаситель предлагает образец молитвы. Это не значит, что мы должны молиться только так, но это как бы образец, по которому мы можем строить свои молитвы и свои обращения к Богу.
0: Это как структура.
1: Как структура, да. Хотя наша молитва иногда может выражаться, как бы быть бессловесной. Да? Апостол Павел говорит о том, что в послании к римлянам, что мы иногда не знаем, как выразить свою просьбу к Богу, и тогда за нас Дух ходатайствует, в воздыханиях неизреченных наших как бы читается наше обращение к Богу. Но, конечно же, есть разные обстоятельства. Иногда не до того, чтобы сформулировать свое обращение к Богу. Иногда это просто вопль, отчаяние, «Господи, спаси!» или взрыв эмоций. Но здесь речь идет не об этом. Здесь речь идет вот именно о таком осознанном обращении к Богу, о структуре как бы молитвы. И я думаю, что мы не должны пугаться этого слова, как бы образец молитвы или структура молитвы. Да? Это не подобно заявлению, да? Образец заявления, который мы пишем, конечно, нет. Но это показывает...

0: наше, то, что является основой как бы, наших отношений с Богом. Молитва, она как бы от чего-то должна отталкиваться, на каком-то фундаменте должна строиться. Что-то должно быть заложено в эту молитву. Без этих частей, без этих как бы важных элементов, что ли, это вся конструкция невозможна, обращение к Богу. И сейчас как бы это станет понятно, о чем мы говорим. Давайте мы прочитаем этот текст и напомним себе, как звучит молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».
1: Открытая книга.
0: Ну, наверное, при таком прочтении на себя обращают внимание некоторые детали. Ну, во-первых, как бы все очень сжато и коротко. Такой телеграфный текст. Это действительно структура.
2: Да. Да?
0: А, начало молитвы. «Отче наш». Что значит «Отче наш»? Почему Спаситель приглашает учеников обращаться к Богу не как Вседержителю, Судьи миров, Творцу, а как Отцу Небесному? Наверное, в этом уже сокрыта какая-то важная часть, без которой молитва не состоится. И не столько в слове, сколько в самом понимании. В понимании того, что мы обращаемся не к чиновнику и пишем ему заявление, и думаем, как он там ответит на него или нет. Мы обращаемся к кому? К нашему Небесному Отцу. Да? Это даже, может быть, несколько так фамильярно выглядит. Как-то к Вседержителю, для которого мы, в общем-то, ничто с точки зрения величины Вселенной, мы вот так вот запросто можем обратиться как к папе, как к отцу, как к нашему родителю. И в 8 стихе он говорит: «Не уподобляйтесь язычникам, потому что отец ваш знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения». Точно так же, как и чуткие земные родители знают, прежде чем ребенок обратится с какой-то просьбой, что ему надо. Они уже видят. Да? И иногда знают как бы лучше даже, чем ребенок.
2: Да, особенно когда ребенок очень маленький, пока еще не умеет скрывать своих мотивов и побуждений, сразу видит.
0: А иногда не может и выразить их,
2: что ему нужно. Да.
0: Когда он еще не научился говорить, то вот в его поведении, в его плаче, в том, как он смотрит на вас, вы угадываете, что хорошо и что плохо, что ему нужно.
2: И тем не менее, Павел Владимирович, в этом тексте, в 8-м, есть нечто, что может смутить кого-то. «Ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Означает ли это, что, может быть, вообще не нужно молиться, потому что Отец Небесный и так все знает?
0: Ну да, я думаю, что снова нужно напомнить нашим слушателям правила, ну так, такое слово, может быть, не очень подходящее, ну правило истолкования текста библейского. Есть только один смысл в тексте. Да? Здесь речь идет не о том, нужно нам молиться или не нужно. Этот вопрос вообще не обсуждается. Потому что если бы нам молиться не нужно было бы, тогда и молитва «Отче наш» бы Спаситель не предлагал нам. А он говорит о том, как молиться. Он говорит о мотивах молитвы. Мотивы молитвы в контексте неправильный мотив молитвы, который он подвергает критике, это многословие, это лицемерие. Он говорит, так не надо молиться. Надо молиться по-другому. Потому что, будучи многословными, вы не впечатлите Бога. Не впечатлите, потому что Он ваш Небесный Отец, и Он заботится о вас, как о детях, и Он знает вашу нужду. И суть молитвы, самое главное, заключается не в попытке манипулировать Богом при помощи техники какой-то молитвенной, а суть молитвы заключается установить диалог, войти в разговор, в беседу, в контакт с Богом. А это возможно только если это будет сделано от сердца, если это будет сделано разумно, если это будет сделано осмысленно. Вот в этом как бы и смысл вот этого утверждения. Он знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения. Вы ничем его не впечатлите, используя какие-то слова особенные в молитве. Итак, первый камень в основе нашей молитвы – это понимание того, что на небе мы обращаемся не к чиновнику, не к машине какой-то бездушной, а мы обращаемся к Небесному Отцу, что подразумевает любовь, что подразумевает заботу о нас. То есть, будучи уверенными в том, что перед нами не закроется дверь, что нас не выставят вон, а что нас выслушают, да, мы приходим в этой уверенности к молитве к Богу. Апостол Павел это выражает таким словом «дерзновение», имеем дерзновение. Действительно, кто мы такие для того, чтобы так вот запросто в приемную попасть вседержителя миров? Кто мы такие?
2: Дети.
0: Но так как это наш Небесный Отец, мы имеем дерзновение. Я помню, папа мой был врачом, и иногда так нужно было, идя со школы, зайти к нему на работу. Я так, минуя очередь пациентов, прямо заходил к нему в кабинет, это вызывало гнев всех сидящих, они не знали, что я его сын. Вот, ну, и там какие-то решал вопросы с ним. Выходил с чувством такой гордости, что я вот могу прямо к своему отцу заходить, не занимая здесь очередь. Вот это основа нашей молитвы. Мы уверены в том, что он нас слышит, потому что он Небесный Отец. Во-вторых, это не просто Отец, а сущий на небесах. С одной стороны, как бы отношения близкие между отцом и ребенком. А с другой стороны, фамильярность наша должна знать границы. Это Отец, который на небесах. То есть приближение к Богу в благоговении, в страхе и трепете. В уверенности, что Он нас слышит, но и в полном осознании того, к кому мы приближаемся. К тому, кто является вседержителем этого мира, творцом этого мира, царем этого мира. Поэтому вот эти два основных момента обязательно должны присутствовать в нашем сознании, когда мы приходим к Богу. Мы можем обращаться к Нему по-разному. Не обязательно начинать молитву со слов «Отче наш, сущий на небесах». Но понимать, кому мы обращаем свою молитву, мы должны. Далее сказано «Да светится имя Твое, да будет свято Твое имя». Это как бы продолжение мысли того, что Отец наш свят, Он другой. Он не подобен нам, грешным. И мы приходим к Нему для того, чтобы как бы прикоснуться к этой святости, для того, чтобы осветиться Его святостью. Не для того, чтобы Ему что-то сообщить от себя, а напротив, для того, чтобы Он благословил нас и сообщил нам то, чего нам не хватает. И когда мы говорим «Да светится имя Твое», мы как бы этим самым говорим «Будь свят», а мы будем к Тебе приходить в осознании вот этой Твоей святости. Будь свят не только в нашей жизни, а да светится имя Твое в жизни других людей, в жизни этого мира, в жизни всей Вселенной. И тогда в этой Вселенной будет порядок, тогда в этой Вселенной будет уверенность, то, что Твое правление, Твоя святость, Твое милосердие удержит этот мир от разрушения и пагубы. И далее 10 стих говорит: «Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Интересно, что молитва «Отче наш» в чем-то напоминает строение молитвы «Отче наш», в чем-то напоминает строение 10 заповедей. Если вы помните, то 10 заповедей устроены так. Первые 4 говорят нам о наших отношениях с Богом. «Не произноси свидетельство, не произноси имени Господа Бога напрасно, не поклоняйся другим богам». Помни субботу, потому что Бог сотворил этот мир. И 6 оставшихся говорят о наших отношениях с ближними. Не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не убивай и так далее. Здесь что-то подобное. Первая часть молитвы посвящена вот этим основам нашего понимания Бога или наших отношений с Богом. «Отче наш, сущий на небесах». И далее 3 таких момента. «Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле». А оставшаяся часть говорит как бы о наших нуждах и о наших отношениях с ближними. То есть как бы 2 части – о небесном и о земном. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день, прости нам долги наши и не веди нас в искушение». Вот как бы таких 3 важных момента.
2: То есть, когда мы говорим «да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя», и тем самым мы воздаем Богу славу, мы признаем Его божественный авторитет.
0: Да, мы признаем Его божественный авторитет, и более того, как здесь сказано, «да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». На самом деле, если вдуматься глубоко, не всегда легко произнести эти слова. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы иногда воспринимаем молитву как способ как бы подправить Бога, указать Ему. Вот в нашей жизни вот должно вот так все быть. Вот у нас вот такие цели, мы хотим этого добиться, и мы молимся, и как бы, ну, грубо говоря, диктуем Богу условия.
2: То есть наша молитва содержит только просьбы.
0: Как бы в просьбе самой по себе плохого ничего нет. Но проблема заключается в другом. Какие цели в этой просьбе мы преследуем?
2: Ограничиваем... И как мы просим, наверное.
0: И как мы просим, да. Ограничиваем ли мы свои просьбы только вот собственным видением? Или доверяем себя, веряем себя в руки Небесного Отца? Мне кажется, что вот последнее сделать не всегда легко. Очень трудно часто бывает принять волю, волю Божию в свою жизнь. Нам почему-то всегда кажется, что мы знаем, как надо. Но откуда это знание приходит? А это знание, как правило, приходит из опыта этого окружающего мира. Так принято в мире. Но так, как принято в мире, подавляющее большинство случаев ведет в тупик. Было принято в мире древним книжников фарисеев вот таким путем праведности идти. А Иисус говорит, это путь к погибели ведет. Вы должны идти не таким путем. И то же самое происходит и здесь. То, как развивается ситуация в нашей жизни, как складывается наш путь, это воля Небесного Отца. Если мы доверим себе этой воле, то тогда наша молитва будет правильной.
1: Открытая книга.
0: То есть еще один важнейший элемент в молитве, которую мы произносим Богу, она должна как бы быть основана не на нашей воле, не на нашем хотении, не на нашей прихоти, не на том, что мы диктуем Богу. Она должна быть прежде всего вверением себя в руки Божьи. Да будет воля Твоя. И воля Твоя не только в моей жизни, как здесь сказано, а да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе. То есть мы понимаем, что если Царствие Божие придет на эту землю, а это наше страстное желание, как верующих, если воля Его будет на земле так, как и на небе, тогда все наши мечты, все наши чаяния, все наши ожидания найдут себя. Они тогда воплотятся и станут реальностью. До тех пор, пока воля Божия на этой земле еще не полностью, или Царство Божие не полностью укоренилось, да, пока здесь царствует зло, мы должны просить Бога о Его установлении этого Царства. Потому что тогда, когда оно будет установлено, и надобность молитвы сама по себе отпадет. Все будет как бы решено. Мы с Богом будем общаться лицом к лицу и познаем Его так, как Он есть. И после вот этих важных как бы камней, которые лежат в основании нашей молитвы, еще раз напомню о них. Отче наш, мы обращаемся к Небесному Отцу, как к тому, кто знает наши просьбы, кто не отвергнет нас, сущий на небесах, имя которого свято, мы прибегаем к Нему не по-понебратски, а мы в осознании Его святости и величия. И, наконец, мы прежде всего в молитве своей выражаем желание так, чтобы Его воля осуществилась в нашей жизни, чтобы не наша воля осуществилась через Его всемогущество, а чтобы, напротив, Его воля осуществилась в нашей жизни. И после этого только, после этого мы переходим к просьбам. То есть как бы практика обычной нашей молитвы обратная. Мы сначала начинаем с просьб. Господи, вот это, да, это, дай. А потом уже как получится.
2: Чаще здесь бывает, наверное, когда мы только просим у Бога что-то, и молитву рассматриваем как способ просто обратиться к Богу, может быть, облегчить душу, рассказать Ему все. что нас тревожит, беспокоит, но это тоже неплохо, в общем-то. Или вот излить ему все наши нужды, все, что нас беспокоит на данный момент, все, в чем мы нуждаемся, чего мы не имеем и хотим получить, и все. А, собственно, воли Божией мы в молитве и не ищем. Это самое важное и это самое сложное.
0: Да. Опять же, мы по форме можем молиться по-разному. Может быть, в форме нашей молитвы и не произнесет, не будет этих слов, да будет воля твоя, но наше понимание, исходя при обращении к Богу, должно быть именно таким, или фундамент нашей молитвы. Мы просьбу к Богу обращаем, но мы обращаем не как требование, мы обращаем не как те, кто абсолютно уверены в том, что они просят, что так, вот именно так нужно это сделать. А обращаем эту просьбу к Богу в полном осознании своего невежества, своего незнания и какой-то растерянности. Господи, мы тебя просим, но мы не знаем, вообще так это надо или нет. Нам кажется, что так. Но ты ответь нам на нашу молитву и покажи, как надо. Вот в таком духе должна быть построена молитва. Потому что, например, мы просим об исцелении, но помните историю с апостолом Павлом? Господь говорит, довольна для тебя благодати моей. Я тебя не исцелю от твоей болезни, потому что это нужно для твоего духовного возрастания. Таким образом, он говорит, что жизнь наша, здоровы или больны, все равно закончится здесь, на этой земле. Для того, чтобы перейти за пределы, за горизонты этой земной жизни, может быть, нужно и страдать иногда. И это ответ, который мы должны будем принять, потому что это воля Господня. Ну и можно привести какие-то другие примеры.
2: Павел Владимирович, ведь некоторые люди, бывает, обижаются на Бога, когда Бог не отвечает на их молитвы так, как они того ожидают. Бог не помог исцелиться, Бог не помог найти хорошую, высокооплачиваемую работу, не помог, может быть, в учебе, не помог наладить отношения в семье. И мы не видим ответа на наши молитвы. Хотим, чтобы Бог скорее ответил на них. Если ответа нет или ответ не такой, какого мы ожидали, мы можем обидеться на Бога. Воскликнуть, зачем мне нужен вообще такой Бог, если он не слышит и не хочет мне помогать?
0: Ну, вообще, как бы обижаться на Бога, ну, может быть, это в кавычки я возьму это слово,
2: да,
0: как бы можно, потому что это часть диалога. Да, это часть диалога. Вспомните книгу Иова или вспомните некоторые псалмы, где Давид жалуется на судьбу и говорит, Господи, я тебе взываю, а ты меня не слышишь. Да? Да. Ну, обижаться я в кавычки это слово беру. То есть это часть диалога. Но вопрос в другом. Мы должны понимать, что вот эта обида наша или вот этот неответ или молчание Бога – это тоже своего рода ответ. То есть мы должны как бы преодолеть эту свою обиду, преодолеть эту свою раздраженность и попытаться понять, а в чем же суть, что же Бог нам этим хочет сказать. Может быть, мы ищем не того, что Он нам хочет дать, может быть, благо не здесь лежит, а благо лежит в другом.
2: А если обида ведет к полному разрыву отношений с Богом, человек просто говорит, теперь я молиться больше не буду, Бог все равно меня не слышит, или Он мне просто не хочет ответить, значит, я, наверное, недостоин или недостоин, все, мои отношения с Богом разорваны, я буду жить без Него.
0: Ну да, как бы жизнь показывает, что обида – это на самом деле такой способ манипуляции. То есть обиды мы пытаемся кого-то управлять. Я вот на тебя обиделся, и всячески демонстрирую, значит, тебе вот свое отношение, и таким образом принуждаю тебя, значит, как бы изменить там что-то. Да? Вот с Богом это не работает. Я думаю, что это не должно работать и в отношениях с нами. То есть, если что-то мы делаем, то это мы делаем. И не нужно демонстрировать кому-то там свои обиды и так далее. То есть воспринимать реальность такой, какая она есть. Чем более целостными мы в этом будем, тем как бы успешнее мы будем решать проблемы, которые в жизнь нашу приходят. Обиды ее не решишь. Поэтому в молитве сказано: «Да будет воля твоя». То есть мы должны принять как реальность. Бог правит в этом мире. Не мы правим, а Бог правит. И то, что Он посылает нам в нашу жизнь, нравится нам это или не нравится, мы должны как бы в этом увидеть Его ответ. Хотя нам может быть больно, мы, может быть, не сразу можем осознать то, что происходит, но со временем, оглядываясь назад, мы поймем, какие-то благословения нам приносят. Но только тем, кто основывает жизнь свою на воле Божьей. И только после этого мы, как следует из молитвы «Отче наш», можем просить Господа о наших насущных нуждах. «Хлеб наш дай нам на сей день». Таким образом, мы выражаем нашу зависимость от Бога. Конечно же, Он и так нам посылает хлеб. Мы будем его просить или нет? Помните, в Писании сказано, что, вот мы с вами совсем недавно читали в 5 главе, «Да будете сынами вашего Отца Небесного, если будете молиться за обижающих и любить ваших врагов». Почему? Потому что Он повелевает солнцу своему восходить над кем? И над злыми, и над добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. То есть, независимо от того, молится человек или не молится, как бы общие благословения, такие как восход солнца, как смена времен года, как урожай, они будут. Но другой вопрос, осознает ли человек, видит ли в этом человек руку Божью. И вот в молитве мы говорим, хлеб наш насущный дай нам на сей день, то есть мы исповедуем свою веру в то, что за всем этим стоит рука Божья. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не только хлеб, который подкрепляет нас физически, но и человек – это духовное существо. Вот спокойствие совести, внутренний мир, умиротворение являются необходимыми для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Да? Можно как бы в доме иметь все, но при этом не иметь мира, не иметь любви, и жизнь будет несчастной. Поэтому, когда мы говорим: «Господи, прости нам долги наши», мы просим Его дать мир нам. Но этот мир, он напрямую связан и с тем, как мы являемся мы ли рукой Божьей, и даем ли мы, сообщаем ли этот мир другим, как и мы прощаем должникам нашим.
2: А если мы не прощаем, значит, и Бог нас не простит.
0: Да, связь здесь как бы прямая, потому что не прощаем мы злобу в сердце своей, в своем держим. А если мы злобу в своем сердце держим, то мы не оставляем места для милости Божьей. Она как бы вытесняет вот этот свет, эта злоба, которая содержится в нашем сердце. И заключается молитва просьбы: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Это, конечно, не значит, что Бог может ввести нас специально в искушение или нет. Но мы живем в мире греха. И мы просим таким образом Его о том, чтобы Он помог нам преодолеть это зло, помог нам преодолеть эти искушения и трудности в нашей жизни. Потому что конечная цель жизни, и здесь мы это утверждаем, какая? Царство Небесное. Да? Не просто, чтобы нам было сытно, не просто, чтобы у нас было все хорошо, а конечная цель нашей жизни – это Царство Небесное. Для того, чтобы туда войти, надо преодолеть те искушения, которые воздвигает дьявол на нашем пути. Вот как бы общая структура и общий смысл молитвы «Отче наш».
2: Итак, можно ли молиться только этими словами? Или можно в молитве каким-то образом допускать некоторые вольности, молиться своими словами, в общем-то, проявлять творчество в молитве? Главное – соблюдать вот эту структуру.
0: Может быть, не совсем так. Соблюдение структуры не имеет никакого значения. Вы можете молиться даже беззвучной молитвой. Да? Еще раз, главное, чтобы в основе вашей молитвы был диалог, было правильное понимание того, кто правит в этом мире, того, к кому вы обращаетесь, того, что воля Его должна быть явлена в вашей жизни, того, что, прося о хлебе насущном, вы зависимы от Него во всем и в внутреннем мире, который Он имеет. И вот имея это осознание, имея этот фундамент молитвы, вы можете уже строить свою собственную молитву. И она будет услышана Богом. Просто если вы строите молитву на другом фундаменте, на фундаменте эгоизма, на фундаменте или закладываете в этот фундамент попытку манипулировать Богом с помощью обиды, как мы говорили, или еще каких-то требований, то такая молитва, конечно, быть услышана не может. Потому что конечной целью молитвы является вхождение в Царствие Небесное. А войти туда мы можем только в течение всей своей жизни, этот диалог с Богом, осознанный, идущий из сердца, выстраивая.
2: Павел Владимирович, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Мы продолжаем с вами путешествие в удивительный мир гимнастики. Уважаемые взрослые, делайте зарядку вместе с вашими детьми. Это очень их поддержит и вдохновит. Ну что же, давайте мы с вами продолжим разучивать наш первый комплекс упражнений. Вы готовы? Ребята, продолжаем? Хорошо. Итак, дышим полной грудью, мы стоим на поляне и вдыхаем воздух. Пожалуйста, руки вверх, вдох. Выдох через рот. Вдох и выдох. Хорошо. Вдох. Улыбаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки. Помним, да, это упражнение? Мы наклоняем голову вперед и выпрямляемся. Пожалуйста, стоим. Голову вниз. Выдох. Подняли. Вдох. Выдох. Вдох. Касаемся подбородком и не зеваем. Уже все проснулись. Нам хорошо. Хорошо. Делаем медленно упражнение. Да. Наклоняем вперед. Касаемся подбородком груди. Хорошо. Молодцы. И еще по разику. Умницы. Следующее упражнение – маятник. Помним, мы наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, стоим. Спина у нас прямая, обратите внимание. У всех спина прямая. Плечи не поднимаем. Хорошо. И поехали. Вдохнули. Выдох к правому. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Делаем медленно упражнение. Хорошо. Так, молодцы. Здорово. Еще раз и два. Хорошо. Переходим к упражнениям для рук. Для наших кистей, которые устают, правда? Мы должны их разрабатывать. Пожалуйста, руки вытянули, сжали в кулаки и делаем вращательные движения. Сначала внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, встряхнули руки. Кукла продолжает делать упражнение и разминку. Выпрямили руки. И они висят у нас, вот как будто бы мы их подвесили. И делаем вращательные движения. Внутрь. Поехали. И раз, два, три, четыре. Энергично. Энергично. Руки в кулаки сжаты. Хорошо. Улыбаемся. И в обратную сторону. Энергично. Встряхнули руки. Так. Кукла продолжает разминку для плеч. Стоим. Ноги на ширине плеч. И вращаем плечами сначала назад. И раз. Не забываем о дыхании. Хорошо. И вперед плечи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем вращательное движение, Ульяна. Угу. Восемь. Хорошо. Встряхнули руки, расслабились. Ну что ж, дорогие ребята, мы продолжаем нашу зарядку и делаем упражнение для ног. Мы будем разминать пальцы ног. Стоим прямо, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Энергично делаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Не забываем о дыхании. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот, да? Голову не наклоняем. Вот так, прямо. Хорошо.
1: Она сама наклоняется.
0: Закончили. Упражнение следующее — цапля. Мы будем поднимать колено вверх, правой и левой ноги. Стоим. Ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем колено правой ноги вверх, высоко, тянем носок вниз. И левая нога, не падаем, не заваливаемся. И цапля поднимает ноги высоко. Что-то мы с вами застоялись. Давайте цапля у нас походит по болоту. И пошла цапля по кругу. И пошли. Пошли. Высоко колено. Тянем носочек вниз. Вот так, молодцы. И еще кружочек. Хорошо. Хорошо, энергично идем, бодро, весело. Остановились, встали и еще чуть-чуть походим на месте. Стоим. Следующее упражнение для ног. Выпады в сторону. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Выпад вправо и руки в стороны. Хорошо. Итак, внимание. Вдох, выдох, вдох, выдох и вдох, выдох. Ровно в сторону. Вот так. Молодцы. Марина, в сторону нож.
1: Не ровно.
0: Не поворачиваемся. Смотрим прямо перед собой. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение. Большие деревья качаются на ветру. Ставим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся вправо легко, влево. Сначала легкие, небольшие наклоны. Ветер дует, дует. Вот так сильнее, сильнее. Наклоняемся. Наклоняемся в поясе. Вот так, вот так. И еще сильнее.
1: У меня буран. У меня буран вьюга.
0: Хорошо, хорошо. Разминаемся и закончили. Расслабились. И переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол. Сидим и опираемся руками.
1: Мы уже сидим.
0: Делаем разминку для наших ступней. Вытягиваем носки вперед и на себя. Поехали. Раз. И на себя. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Молодцы. Энергично делаем упражнения. Молодцы. И еще. И еще немного. Вот так. Хорошо. Теперь следующее упражнение. Продолжаем упражнение для ступней. Чуть раздвинули ноги. Поворачиваем носки друг к другу и в обратную сторону. И еще. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Ребята, делайте упражнение вместе с нами, энергично. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение, Марина, называется «Короткие и длинные ноги». Мы будем сгибать и разгибать ноги. Хорошо, также опираемся руками и сгибаем ноги в коленях. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы. Хорошо. И еще. Здорово. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется пружинка. Становимся на колени. Стоим на коленях, ноги чуть-чуть раздвинули, руки на поясе. Сейчас будем отклоняться назад и сохраняем прямую линию вместе с ногами. Это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Итак, вдох, наклонились, выдох, вдох, выдох. Ничего страшного, наклоняйтесь как можно больше, насколько можете. Выдох, вдох, выдох, молодцы. Вдох, выдох. Не забываем, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Молодцы. Еще. Вдох, выдох. Спина прямая. Хорошо. Закончили. Продолжаем упражнение на полу и делаем нашу зарядку для брюшного пресса. Ложимся на пол. Прижимаем поясницу к полу. Ложимся. Руки вдоль тела. Хорошо. Сейчас поднимаем плечи и руками стараемся дотянуться до носков. Пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Больше поднимаем плечи, пожалуйста. Выдох. И еще. Вдох, выдох. Хорошо. Зато мы тренируем наши мышцы живота. Хорошо. И еще. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Лежим, сгибаем правую ногу в колени, согнули. Вдох. Выпрямляем ее вверх, выдох. Вверх, вверх. Согнули, вытянули вперед. Левая нога. И раз, два, три, четыре. И раз, правая нога. Два, три, четыре. Выпрямляем полностью ногу вверх, Олег. Вот так, насколько можем, выпрямляем. Четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Больше выпрямляем ногу. Хорошо. И еще. И последний раз. Раз, два. Закончим. Теперь сидим, обхватили колени руками. И упражнение качели. Раскачиваем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и семь. Закончили. Дорогие ребята, я надеюсь, что вам понравился наш комплекс, но мы закончили зарядку только на сегодня. Делайте зарядку каждый день, и вы будете энергичными, бодрыми и здоровыми. И делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе веселей. До свидания.
2: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес. 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о трех лицах Божества и о том, как различаются их функции, их служение людям. Мы выяснили, что, оставаясь тождественными по своей природе, для достижения плана спасения на Божьем совете разные лица Божества приняли решение осуществлять разные виды служения человечеству. И в тех местах Библии, где и Отец, и Сын, и Святой Дух описываются вместе, рядышком, в одном контексте, в одном стихе, мы находим последовательно описание разных видов служения трех разных личностей. Посмотрим еще несколько примеров. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. Второе Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 13 и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, посмотрим, что, согласно этому отрывку, какое служение для нас совершает Отец. Он благословил, Он избрал, предопределил, призвал. Сын описан с термином «слава», «слава Господа нашего Иисуса Христа». Он, придя, показал нам идеал, показал, каков Бог. И Дух Святой здесь описан с термином «освящение», через освящение Духа. Посмотрим также на послание Титу, 3 главу. Титу, 3 глава, стихи с 4 по 7. 3 глава, с 4 по 7. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Итак, Бог Отец описывается следующим образом. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас по Своей милости». Благодать, человеколюбие, милость. Дальше. «Сын» описан так. «Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью» и так далее. Благодать, Спаситель и оправдание – это действие Сына. Затем Дух Святой. Сказано «банию возрождения и обновления Святым Духом». Возрождение и обновление. Когда мы сравниваем то, что мы узнали вот в этих двух стихах и в трех отрывках во время предыдущей программы, где описываются все три лица Божества, мы видим, что Отец, Сын и Дух Святой, описываясь по-разному, в смысле различий в служении по отношению друг к другу, тем не менее представлены одинаково. То есть Отец последовательно описывается такими словами, как предведение, любовь, избрание, предопределение, призвание, благодать и так далее. Сын последовательно описывается такими терминами, как окропление кровью, благодать, искупление, прощение, спасение, оправдание. И Дух Святой последовательно описывается такими словами, как освящение, общение, запечатление, возрождение, обновление и так далее. То есть мы видим, как они, совершая разные служения, достигают одной цели – спасти человека, восстановить его и вернуть ему утерянное место. Таким образом, существуют различия в функциях и служениях разных личностей Божества для осуществления плана спасения. Какова практическая ценность этих истин? Что на практическом уровне дает знание того, что служение разных лиц Божества для человека разнятся? Ответ – ценность чрезвычайно велика. Дело в том, что чем больше мы знаем своего рода специализацию лиц Троицы, тем яснее и четче наша картина Бога, тем предметнее наше понимание того, чего достигают разные лица Божества. И, пожалуй, первая сфера христианского или же духовного опыта, которая очень существенно может измениться в связи с осознанием и принятием этой удивительно прекрасной картины различных функций Божества, это сфера молитвы. Мы можем, зная, какое именно служение осуществляет для нас разные лица Божества, именно этого, именно того, что они и желают нам сделать, у них просить. То есть у Отца просить благословения и руководства, у Него просить мудрости и ведения, у Сына оправдания и спасения, у Духа Святого возрождения, обновления, освящения и так далее. То есть, зная, чем отличаются разные лица в Троице по своему служению, нам, зная, каких целей каждая из ипостасей достигает в плане спасения, мы можем лучше пользоваться всеми этими огромными преимуществами и в своей молитве обращаться

0: и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Предсмертная молитва первомученика Стефана, который молился Господу Иисусу. Мы находим также еще в первом послании Тимофею, в 1 главе, 12 стих. 1 Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Павел благодарит Христа Иисуса Господа нашего. Он обращается к Нему напрямую. Таким образом, можно молиться Отцу, можно молиться Сыну. И эта молитва может быть совершенно разной, потому что разные личности Божества совершают разное служение человечеству. А можно ли молиться Духу Святому напрямую? Мы в свое время исследовали, является ли Дух Святой личностью, и выяснили, что у Него есть разум, чувство и воля – все три главных необходимых составляющих личности. Дух Святой – личность как Бог Отец, так и Сын, обладающая равной божественной природой. Соответственно, к Нему, как к отдельной личности, можно обращаться так же, как к Богу Отцу и Богу Сыну. Более того, Он назван Богом в книге «Деяния апостолов» в 5 главе в стихах 3 и 4, когда апостол Петр говорил Анании, что «ты солгал Духу Святому», затем говорит «ты солгал Богу». Дух Святой является Богом, является личностью, посему к Нему можно обращаться как к Богу. И хотя в Библии не записаны образцы молитвы Святому Духу, но Библия говорит нам о том, как произносится хула на Духа, и вновь это личностные измерения Святого Духа. Дальше можно солгать Духу, с Духом Святым можно общаться. 1 Коринфянам 13:13 – общение Святого Духа. Как, например, можно общаться и с Отцом, и с Сыном? 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «наше же общение» и как раз упоминает личности Божества. 1 Иоанна 1 глава 3 стих говорит «о нашей общении с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И также говорится об общении Духа. То есть Дух Святой, обладая личностной природой, может быть и лицом, к которому мы обращаемся в молитве. В христианстве есть очень неплохой образец молитвы. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий, источник всего доброго и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой греховной нечистоты, спаси, милосердный, наши души. Это хороший образец молитвы Духу Святому. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Давайте повторим для себя, что мы уже уяснили на предыдущем занятии. Готовим королевский завтрак, исключаем ужин или ужинаем легко и пораньше. Не перекусываем, употребляем в обилии воду, если нет противопоказаний от врача. Сегодня мы говорим о калориях. Основная цель нашего занятия – ответить на вопрос, сколько нам потреблять пищи для снижения веса. Для начала выясним, что есть калория. Калория – это часть энергии, позволяющая подогреть 1 грамм воды на 1 градус. Нам очень легко определить, сколько калорий имеет та или иная пища, поскольку сейчас существует множество различных таблиц. И благодаря понятию о калориях мы определяем, что положительный энергетический баланс выступает основной причиной избыточного веса. В чем проявление положительного энергетического баланса на практике? Все очень просто. Это когда вы съели 2200 калорий с разной пищей, а потратили всего лишь 2000 калорий. Разница получается 200 калорий в плюс или в 22 грамма жира. Возьмем глобально наши математические расчеты. Взрослый человек с нормальным весом получает ежегодно около 900 тысяч калорий. Если поступление энергии превысит ее расход всего на 2%, то на протяжении одного года человек наберет дополнительных 18 тысяч калорий, то есть около 2,3 килограммов жировой ткани, поскольку в одном килограмме жировой ткани содержится только 7 тысяч калорий. Поэтому каждый лишний килограмм жира на теле – это лишнее количество калорий. Посмотрите сейчас на ваше отложение жира на теле. Все это было раньше лишними калориями, которые отложились в теле в виде жира, потому что не были истрачены. Вы видите проблему, нет? Так что если, например, вы хотите похудеть на 15 килограмм, вам следует избавиться от 105 тысяч лишних калорий. Пусть нас не пугает эта большая цифра. Потратим, прожжем все до основания. Но вот вопрос. Почему же мы дальше не толстеем? Дело в том, что с увеличением веса и увеличением расхода калорий происходит в большей степени вследствие увеличения скорости метаболизма. Только поэтому наш энергетический дисбаланс немного сглаживается. Но все же наличие людей, которые набрали от 10 до 13 дополнительных килограммов за период от 25 до 55 лет, является доказательством существования у них энергетического дисбаланса, поскольку они потребляли калорий на 3-4% больше, чем необходимо.
1: Живой источник.
3: Уровень расходования энергии зависит от многих факторов, изменяющихся на протяжении жизни. Рассмотрим основные. Первый фактор – это рост человека. В период бурного роста, подростковый период, мальчик или девочка нуждаются в количестве калорий до 2200. Не только для энергии, но и для формирования развития организма. Второй фактор – физическая активность человека. Возьмем для примера спортсменов. Из-за больших физических нагрузок им необходимо гигантское количество калорий. Но большой проблемой для них является уход с большого спорта. Переставая тренироваться, они питаются чуть меньше, чем при тренировках. Вследствие этого происходит положительный энергетический баланс. Вот почему ожирение является профессиональной болезнью многих спортсменов. Другой пример. Человек занимается физическим трудом на работе, соответственно, употребляет большое количество калорий, выходит на пенсию, где уже не трудится так, как раньше, или становится руководителем, или покупает машину, уже не так много ходит, но не меняет свое питание, не теряя больше калорий, чем их потребляет, и вследствие этого избыточный вес. И опять идеальное условие для того, чтобы развился положительный энергетический баланс. Механизация в сфере основного труда, когда, например, вместо косы он косит электрогазонокосилкой, снижающей физическую активность, требует для человека перестроить свое питание с низким количеством калорий. И когда человек это не делает, он опять набирает лишние килограммы. Третий фактор – скорость метаболизма или обменных процессов. Привожу вам пример. После 40 лет происходит замедление скорости обменных процессов. При некоторых заболеваниях во время эндокринной дисфункции также происходит изменение скорости метаболизма. В период стрессовых переживаний скорость может также в какой-то мере увеличиваться. Менопауза и некоторые виды заболеваний могут оказать существенное влияние на расходование энергии. Иногда вес может меняться независимо от количества расходуемых калорий. Это может быть потеря жидкости в организме или ее задержка. При беременности же происходит наоборот, накопление жировой ткани. Но главная причина, как показывают исследования, которые бывают у большинства, происходящие и способствующие не только детскому ожирению, но и ожирению во взрослом состоянии, является то, что у людей, страдающих ожирением, ежедневное поступление энергии превышает ее расход на 15, а то и на 30%. Наверное, кто-то из вас подумает, а что дальше будет? Значит ли это, что всю жизнь я должен считать эти проклятые калории, думая, сколько я съел вот сегодня, в завтрак или в обед? Нет, это стоит сделать один либо два раза, оценивая свое меню в соответствии того, сколько я употребляю пищи и сколько трачу энергии.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Наша главная цель – сделать все как можно максимально удобней. Разбирая эту часть нашей программы, нам важно подкрепиться идеологией о понимании калорий, что наши методы действий будут проходить без сложных расчетов. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, мы предлагаем для первого месяца очень простой метод без подсчета калорий, без взвешивания продуктов на основании прошедших принципов, которые мы проходили до этого. Но все же нам нужно анализировать, наблюдать, снижаем ли мы вес или нет, при этом производя постепенные локальные изменения. К чему нам нужно прийти в нашем вычислении калорий? Нам необходимо получить отрицательный энергетический баланс, но при этом помнить, что снижение калорий не было бы угрожающим и ведущее к нарушению работы нашего организма. Во время нашего лечения ожирения нам необходимо следовать трем основным условиям. Первое условие – уменьшение энергии, необходимой организму для удовлетворения суточных нужд. Человек со средней физической нагрузкой должен употреблять в норме от 2000 до 2200 калорий. Глядя на эту суточную потребность в калориях, важно, чтобы наше снижение поступающих калорий не способствовало ущемлению других тканей нашего организма, помимо жировой. Когда вы спрыгнете с подобной строгой диеты, вы будете набирать иногда и 5 килограммов в неделю. А это будет для вас большой проблемой в будущем. Потому что организм человека устроен таким образом, что при резких так называемых диетах, голодоморах, организм испытывает стресс, отражающийся на нашем психологическом состоянии. А после диеты организм запасает жир подчас больше, чем его было истрачено. Как бы готовясь, а вдруг вы опять захотите голодать? Именно поэтому моей настоятельной рекомендацией для вас будет съедать не менее 1400 калорий в день, чтобы не горели другие ткани и вы правильно снижали вес. На сегодня все. До следующей встречи!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: – Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, привет.
1: Средства массовой информации вот на этой неделе все пестрят заголовками о том, что в Турции убит российский посол, и тот, кто его застрелил, он выкрикивал вот это вот лозунги «Аллаху Акбар» и так далее. Как оно может быть связано? Потому что, вот, с одной стороны, вера в Бога, да, и вот такое публичное убийство человека. Потому что в прошлых темах мы размышляли о том, что ислам — это религия мира.
2: Да.
1: Салям, да, ислам — это мир. Почему вот эта религия мира такая воинственная бывает?
2: Да, конечно, это трагическая ситуация, что публично посол России в Турции был застрелен, публично, прям просто во время съемок. И сегодня, конечно, СМИ много об этом говорит. И были показаны такие очень нерадующие глаз не только мусульман, я думаю, всех людей, нерадующие вот эти кадры, когда человек с пистолетом ходит вокруг тела, уже, наверное, бездыханного, и выкрикивает эти слова «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!». Конечно, это наводит на мысль, что ислам – это воинствующая религия. Да, мы говорили об этом и в прошлых темах. Я думаю, что за этим стоит некая вообще другая ситуация, за этим стоит.
1: То есть Коран не учит этому? Потому что многие люди, обыватели, они же не знают. Они думают, в Коране так написано?
2: Я скажу вам больше. Даже мечети об этом не размышляют и не думают так. Даже мечети. То есть если вы придете в любую мечеть, то вы услышите проповеди, не которые взывают там, взять оружие в руки и пойти там, драться или защищать. Нет. Проповеди в мечетях, они построены на добре мира. Они построены на том, чтобы служить друг другу. А, конечно, вот такие вот отдельные личности, которые хотят навредить, может быть, отношениям или выставить ислам в таком, вот, знаете, в таком виде воинствующем. Или, вы знаете, я буквально вот недавно просматривал в интернете все, что творилось в Беслане. Это был 2004 год. Вы знаете, Алексей, вот сегодня, сейчас на дворе 16-й год, и ведь эта история с этим убийством посла и вот этим турком, которого застрелили, она тоже когда-то уйдет в летопись, да? И вот точно так же, и что было в Беслане. В 2004 году, на 1 сентября, было захвачено более 1300 заложников. Из них более 800 были дети. И когда смотришь, вот уже сегодня, смотришь все документальные кадры того времени, да, показывают, их было около 60 человек, которые пришли захватывать школу. Многие не знали, я не знаю, ну, хотя сегодня говорят, что многие не знали, что они едут захватывать школу.
1: Террористы?
2: Из террористов они не знали, потому что там, говорят, были несколько девушек в поясах шахидов, они не знали, и поэтому они хотели как бы выйти из игры, но при этом у них там какой-то был скандал. Но это уже сегодня все, что рассказывается после. Но меня покорил один, знаете, тоже один очень нижайший факт. Какой? Во-первых, всех мужчин они расстреливали и там складывали возле школы. Там есть кадры, фотографии, там несколько десятков трупов друг на друге лежат, просто сваливали. И тот вот этот факт меня, вот вообще просто он... Я был до глубины души вообще, знаете, вот огорчен тем, что во время уже штурма, когда шла стрельба, кадры показывают, значит, там мужчина, террорист, он разговаривает с арабской какой-то женщиной. И они друг друга поддерживают и просят Божьего благословения. Понимаете?
1: Ну как-то это совместимо? То есть люди что? У них какой-то другой Коран, у них какая-то другая основа для их веры. На чем они свои убеждения основывают, если Коран учит любви, миру, там, да? Или все-таки есть в Коране какие-то заявления насчет того, что священная война угодна Аллаху?
2: Алексей, ну вы же понимаете, что в Коране не может быть мест никаких сур, никаких стихов, где написано «идите, захватите детей и расстреляйте детей», там, или «держите их в страхе». Нет, конечно.
1: Слава Богу, что такого нет. Но а почему-то, откуда тогда эти люди? Они противоречат тогда Корану, получается?
2: Нет, конечно, они противоречат. Конечно, конечно, противоречат. Можно сегодня сказать в противовес христианскому миру, потому что в христианском мире тоже не написано, что сегодня можно женить, чтобы вступали в брак мужчины. Это тоже противодействие.
1: Это отступление от Библии, от Евангелия.
2: Конечно.
1: Это совершенно верно.
2: Сегодня...
1: Но, то есть и в исламе есть такое, нужно признать. Отступление от учения Корана, от учения Мухаммеда, от того, что Бог в своем слове изложил. Так ведь?
2: Конечно.
0: Пророки в Коране. В Коране.
2: Все равно я не могу понять таких людей. Я не могу понять, чем они мотивированы. Какие у них ценности. И знаете, вот в случае с Бесланом, во время суда одна женщина встала и озвучила ту мысль, которую я во время вот просмотра, и тогда, в 2004 году, когда это все происходило, у меня одна мысль была. Ну почему дети? Ну идите захватите какую-нибудь там, я не знаю, ну военную часть, где есть солдаты, где есть, может быть, не такие, как вы научены, но все равно, которые могут вам постоять как-то.
1: Да тоже ничего хорошего.
2: И вот эта одна женщина, там ведь один ведь, как сказать, одного взяли живым, одного террориста, Пашаев, не помню, как его зовут, Пашаев его фамилия, и вот одна женщина встала, мать, знаете, заплаканная, встала на суде и говорит, ну почему детей, почему вы не пошли, не захватили отдел милиции, там, управление милиции или военную часть, ну почему дети? Потому что дети же вам не могут ответить, да?
1: Ну, что они
2: сказали? Я думаю, ну он что скажет? Он, конечно, молчал, но мне кажется, это... Он в оправдании себе говорил, мы назвали 4 фамилии, которые должны были прийти к нам. И за приход каждого мы обещали отпустить 150 заложников. И в числе их был назван, значит, президент Ингушетии, потом постоянный представитель России при Дагестане, еще какой-то там представитель. И четвертый – это врач, детский врач. Он должен был прийти. Кстати, он и приехал. Вот этот врач, известный врач, он приехал, и он вывел там детей. Был Аушев генерал, который тоже пришел и тоже вывел 26 женщин с грудными ребятишками, он вынес. Но, конечно, я не могу понять. Вот также не могу понять этого турецкого гражданина, который...
1: Полицейский, говорят?
2: Который, он? Да, он представился...
1: Вроде должен закон соблюдать, человек, страж, да, закона.
2: Представился полицейским, зашел на мероприятие, которое не имело абсолютно никакого вообще политического уклада не имело. Это была просто фотовыставка.
1: Не, а политической составляющей тут можно много что говорить. Зачем? Это он же не просто какого-то человека застрелил, он российского посла застрелил. Речь не об этом. Речь о том, откуда черпают люди основания для такого убеждения. Ведь они это делают искренне. Они это делают, осознавая, что
2: верят.
1: Верят в то, что за это награду они получат.
2: Самое главное, что они верят, что Бог за это их похвалит.
1: Во.
2: Но я скажу, что не может быть у человека никакого оправдания ни в этом мире, ни в следующем мире, ни в Коране, ни в Библии. Они не получат оправдания. Нет такого. Милостивый и милосердный Бог, как он звучит, Рахман, Рахим, он милостивый и милосердный. То есть если сам Бог имеет такую характеристику, он хочет, чтобы его дети имели, конечно, такую характеристику. Проявляли милосердие, проявляли добро, проявляли любовь. Но вот чем мотивируются эти люди, я не знаю. Ну, может быть, наверное, их только деньгами как-то, может быть, вводят в какое-то заблуждение. Обещают, может быть, какие-то деньги родным, близким. Или вот то, что сейчас происходит в Сирии, это тоже вообще для меня это непонятно, вообще непостижимо.
1: Но откуда у ИГИЛ вот это тоже, да, такое остервенение против своего же народа? Они же своих же там женщин, детей и прочих, да, стреляют по ним.
2: Ну вот сегодня я слышал,
1: больницы.
2: Я сегодня слышал, что очень много туда людей приезжают за деньги.
1: Из других стран?
2: Из других стран, из Средней Азии, из Узбекистана, из Таджикистана, из России. Туда едут для того, чтобы заработать деньги. Потому что там просто платят деньги.
1: А кто платит?
2: Ну вот ИГИЛ.
1: Исламское вот это?
2: Исламское государство, да. Спрашивается, откуда у них деньги? Ну, я, понимаете, я не политик, я не могу сказать. Но я думаю, кто-то за ними стоит.
1: Понятно.
2: За ними стоят силы, которые хотят, чтобы сегодня для всего мира ислам это был видимым врагом, против которого нужно бороться, против которого нужно воевать.
1: А хотя вот справедливо сказать, что само слово «джихад», оно относится не к какой-то борьбе между людьми. Я вот слышал от одного уважаемого муфтия, что это слово означает в первую очередь борьба с своими недостатками, борьба с гордыней своей, борьба со своими вот такими искушениями, грехами, да?
2: Да, джихад. То есть я объявляю как бы войну противнику Бога, дьяволу, иблису, потому что он является первым искусителем, который дает мне искушение. И, естественно, я объявляю войну ему и, соответственно, как вы правильно сказали, своим внутренним, вот, может быть, каким-то негативным чертам,
1: которые во мне есть. В христианстве же тоже такое есть понятие «великая борьба».
2: Да.
1: Великая борьба.
2: Да.
1: И мы все участники этой великой борьбы, мы боремся ежедневно с какими-то искушениями, стоим перед выбором и так далее. И вот правильно я понимаю, что джихад – это в исламе вот эта вот великая борьба, да?
2: Когда... Абсолютно правильно. Джихад – это не против человека. Это не против себе подобного. А джихад – это против противника Бога, противника Аллаха, иблиса. Потому что в Коране четко ясно дано, понятно, что иблис, вот дьявол, он клялся Богу в том, что он сделает все, чтобы развращать людей. И мы сегодня, жители вот 21 века, видим, насколько он превосходит свои возможности, что мы вот в себе подобных людях видим нещадных врагов. Хотя мы будем говорить в последующих наших темах, в чем вообще разница и в чем наша схожесть. Конечно, себе подобное. Это вот вы понимаете, какая ситуация? Я вот говорил в прошлых передачах, и сейчас хочу сказать, я всегда это говорю. У меня 4 сына. Конечно, у них бывает, что они что-то не делят между собой, что они где-то спорят, у них бывают какие-то стычки. Но мне, как отцу, на это смотреть всегда слезно. Потому что они все мои дети, они все мои сыновья. Я знаю день их рождения, я знаю, как они росли, я знаю, как они болели, как мы с женой переносили их тяготы воспитания и взросления. И когда они сегодня ругаются, мне, как отцу, это очень прискорбно. И я уверен, что сегодня, несмотря на цвет кожи, черный, красный, белый, желтый, разницы нет. Для Бога мы все дети. Мы все дети Адама. Мы все дети, вышедшие из рук Бога. И когда мы сегодня убиваем друг друга, в принципе, мы повторяем то, что было сделано между Каином и Авелем.
1: Но братоубийство.
2: Между первыми детьми. Но мы же должны понимать, откуда этот источник. Этот источник, конечно же, берется вот от дьявола, который обещал, клялся, что он сделает все, чтобы человек был извращен в своем понимании о сотворении и о Творце.
1: Джабир Исмаилович, в Коране есть такие тексты, есть такие аяты, которые призывают любить, наоборот, ближних, любить даже инакомыслящих, любить представителей других религий. Вы могли бы прочесть нам такие тексты?
2: Во второй суре есть аят под номером 177, он как бы обобщает вообще отношения людей и объединяет их в некоторых, скажем, таких действиях к Богу относительно и к людям. Давайте мы прочитаем. Вторая сура, это 177-й аят. «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам, просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора, после их заключения проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения». таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. Вот этот текст четко и ясно показывает, что здесь нет никакой определенной народности, не причисляется никакой религии, не причисляется никакому определенному народу или этносу. Перечисляется действие, которое человек делает. Если он верит в Аллаха, в Бога, если он верит в последний день, если он верит в пророков, если он верит в книги, если он верит в ангелов, и перечисляются действия, вот таковые являются богобоязненными. В арабском языке, мы и в прошлый раз говорили, это слово звучит «мутакин» – праведные, богобоязненные люди. И сегодня таковых больше, чем тех, которые, вот как этот турок, который ворвался, застрелил, и по-своему он герой, но он абсолютно никакой не герой. Он
1: в глазах
2: исламского мира это противник, который взял и сорвал вот опять эти те отношения, которые только-только начали выстраиваться, понимаете? Угу. Вообще, мне кажется, ему нет прощения ни в этом мире, ни в последующем мире.
1: Да, спасибо вам за ваш комментарий, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, к сожалению, мы живем в мире, в котором царствует зло, и аврамические религии, в которые входят христианство, ислам, иудаизм, все они основаны на одном источнике, на Богооткровении, которое призывает всех нас любить друг друга, с терпением, с толерантностью относиться друг к другу. Господь наш желает, чтобы мы являли Его характер в любви. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим отрывок Священного Писания, который рассказывает о служении Господа и Спасителя Христа. Евангелие от Матфея, 15 глава, говорит о том, что Христос совершал свое земное служение, которое было в самом разгаре. Он был уже в силе, его знали многие люди, как Сына Божия. Кто-то его знал как замечательного философа и богослова. И Евангелие, конечно же, говорит о том, что вокруг него постоянно было несколько групп людей. В данном случае рядом с ним стояли хорошо знающие Священное Писание фарисеи и книжники, которые спорили с ним о многих доктринах Ветхого Завета, пытаясь его уличить в каком-то незнании, нетолерантности или во лжи. С другой стороны, ко Христу подходили люди, которые только лишь узнали о Боге и Его милости, пытаясь услышать от Него слова благодати. И у Христа всегда была беседа с этими людьми. Он всегда говорил слова, которые необходимы для их духовной поддержки и спасения. Но всех этих людей отличало одно, что они, будучи набожными иудеями, хорошо знали Священное Писание, которое было дано Божьему народу издревле. Бог всегда хранил свой народ. И у Божьего народа всегда было изобилие Божьего Слова. Шло время, когда израильтяне вышли из египетского плена, находясь в пустыне, они питались манной, которая символизировала Божье Слово и Божью милость. Прошли 40 лет, и израильтяне вошли в пределы Ханаанской земли, стали строить свои города и селения. Они хорошо знали Священное Писание. Они понимали, что они являются особым народом, взятым в удел, который является Божьим народом. И это было их главной привилегией. И вот пришло время, когда израильтяне встретились с их Мессией, со Христом. Но, к сожалению, Евангелие пестрит многими случаями, когда вместо того, чтобы принимать слова благодати, сыны Божьи, люди, которые являются Его наследием, наполняя Его народ израильский, вместо согласия сеяли раздор, пытаясь в чем-то уличить Христа. В данном случае было именно так. Они пытались со Христом спорить. И вот этот отрывок Евангелия говорит о том, что Иисус вышел оттуда. Вышел с того места, где пытались спорить, где пытались доказать свою правоту, не понимая истинности Божьих слов. И 21 стих 15 главы говорит: «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Он удалился далеко. Туда, где живут язычники, не знающие Бога. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Не только у израильтян, и у многих других жителей окрестных народов были подобные проблемы. Потому что болеют не только верующие, и страдают не только те, кто любит Бога, но вокруг происходит много зла и насилия. И у этой женщины, которая жила среди неверующего в Бога народа, среди язычников, у нее дочь жестоко бесновалась. И эта женщина решает прийти к Богу, прийти ко Христу, к тому, кто сейчас является наследием и достоянием пока что, к сожалению, только лишь израильского народа. Она идет за ним и просит: «Господи, сын Давидов, помилуй меня. Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Иными словами говоря, сделай с ней что-нибудь, чтобы только она не кричала. Какое право она имеет называть тебя сыном Давида, не будучи членом израильского общества? Иисус сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же в ответ сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Я думаю, что в этом отрывке Божьего Евангелия Иисус специально удалился в страны Тирские и Сидонские. И Он знал, что за Ним пойдет большое множество людей, чтобы продолжать слушать Его слова. Возможно, чтобы продолжать спорить. И теперь Иисус показал им женщину, которая не знала Бога, которая жила не в израильском обществе, женщина, которая принадлежит к касте людей, называемых израильтянами-псами, то есть люди, которые не знают Бога. Христос показал им эту женщину, которая так нуждалась в крохе хлеба, того хлеба, который давно перестали ценить израильтяне, которые вместо того, чтобы делиться этим духовным хлебом с другими людьми, они спорили со Христом, спорили друг с другом, доказывая свою правоту, которые были просто-напросто настолько сыты этим хлебом, что не знали, куда его девать. Он говорит этой женщине: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам». А женщина это отвечает: «Так, Господи, я согласна с этим, что моя жизнь, как и жизнь моего народа, во многом похожа на жизнь не знающих Бога псов, поступающих по своим законам и уставам, своей бренной человеческой плоти, сути и совести, которая так опрометчива. Но, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола их господ». Иными словами, она говорит: «Господи, я так завидую Твоим детям, что они являются частью израильского народа, что Ты с ними, что Твое Божье Слово – постоянная спутница их повседневности, их ежедневных дел. Я так завидую им, что они сыты Божьим хлебом. А я сейчас прошу от Тебя только маленькой крохи, и эта кроха сделает великое в моей жизни, она исцелит мою дочь». Иисус сказал: «О женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Дорогие друзья, этот отрывок Священного Евангелия может помочь нам немножечко по-другому оценить Божий хлеб, Его священное слово и Его благодать, к которой, возможно, мы сегодня так привыкли, что готовы спорить друг с другом, что готовы не воспринимать как должно слова Господни, возможно, где-то занять какую-то позицию критики, потому что мы, к сожалению, очень часто живем исключительно для себя, ограничиваясь только лишь своими мелкими интересами, точно так же, как жили израильтяне в момент пришествия Христа. Господь показывает каждому из нас с вами, что может сделать крошка хлеба Господня, крошка благодати Божией в жизни любого человека, который не знает Бога. Эта крошка силы Божьей может сделать великие чудеса, как в жизни многих людей, так и в жизни каждого из нас. Некоторое время назад я ехал в купе с одной женщиной, которая жила в Ленинграде. И она рассказала о том, что слово «Ленинград», как вы знаете, оно ассоциируется с несколькими понятиями, одно из которых – блокада во времена Великой Отечественной войны. Она поведала о том, что в этом городе вы нигде, молодой человек, не найдете лежащего на земле хлеба, потому что люди, живущие здесь, знают его цену. Если молодой человек пройдет мимо, то опирающийся на костыль или палочку старик медленно опустится, возьмет этот хлеб в руку и положит его с должным уважением на возвышенное место, потому что люди знают цену хлеба. Дорогие друзья, Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Этот хлеб может творить великие чудеса в нашей жизни, в жизни людей, которые знают Его, читают Его Божие Слово, и в жизни многих, кто сегодня зовет Его: «Помилуй меня, Господи, ибо дочь моя жестоко беснуется. Дай мне хотя бы крошку твоего хлеба». Я желаю каждому из вас сегодня по-новому оценить его священный хлеб, чтобы благодать Божья сегодня пребывала на каждом из вас.

0: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Вы когда-нибудь думали, чем заняться в жизни? Чему посвятить лучшие годы? Что для вас в жизни самое важное? В жизни есть очень много важных, необходимых и просто интересных занятий. И это неплохо, если человек увлекается и развивается в разных направлениях. Семья, здоровье, финансовая свобода, самореализация – все это неотъемлемые составляющие нашей жизни. Но есть еще кое-что очень важное. Только удивительно, почему

помогала ему пережить тяжелые времена. А четвертую он не любил и едва мог уделять ей внимание, хотя она горячо и преданно любила его. Однажды купец слег от тяжелой болезни и вскоре понял, что конец его близок. И тогда он вдруг оглянулся на прожитую жизнь и подумал: «Сейчас у меня есть 4 жены, но в момент смерти я буду совершенно один. Ох, как я буду одинок!» И тогда сказал купец своей первой жене: «Я любил тебя больше всех, одевал во все самое лучшее, лелеял тебя. Теперь, когда я умираю, останешься ли ты со мною, чтобы я не был одиноким в другой жизни?» «Ни за что», — ответила жена, и, не сказав более ни слова, ушла. Ответ вонзился в самое сердце купца, как острый клинок. Опечаленный купец обратился ко второй жене: «Я так сильно любил тебя всю жизнь и заботился о тебе. Последуешь ли ты за мною в час смерти?» «Нет», — ответила вторая жена, — «жизнь так прекрасна. Как только ты умрешь, я выйду замуж за другого. Не обижайся на меня». От этих слов сердце купца застонало и похолодело. Затем купец спросил третью жену: «Я всегда обращался к тебе за помощью в трудные минуты, и ты помогала мне. Поможешь ли сейчас? Не покинешь ли и ты меня?» «Мне очень жаль», — ответила она, — «но в этот раз я не могу тебе помочь. Самое большее, что я могу сделать, — это проводить тебя до могилы и похоронить согласно обычаю». Ответ, как молния, поразил купца, и он совершенно сник. И вдруг в тишине раздался голос: «Я пойду за тобой. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И я никогда не оставлю тебя». Купец поднял голову и увидел четвертую жену. Она была такой худой и хрупкой, ведь питалась она скромно. Глубоко опечаленный купец сказал: «Мне следовало уделять больше внимания тебе. Я был неправ. Если бы я только знал, что так произойдет, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я любил бы тебя больше всех». Вы догадались, кто эти 4 жены. Первая жена – это наше тело. Как бы мы ни заботились и не ублажали его, оно покинет нас в час смерти. Вторая жена – это наше имущество, статус, состояние. После смерти все это перейдет в другие руки. Третья жена – это семья и друзья. Как бы они ни были к нам близки при жизни, они лишь могут быть рядом в момент смерти и проводить нас в последний путь. Четвертая жена – это то, что мы не можем увидеть физическим зрением. Это душа, наша духовная жизнь, часто отверженная в нашей погоне за материальными благами и мирскими удовольствиями. Она действительно всегда и везде остается с нами. Расставляйте правильно приоритеты. И в желании расти поставьте духовное на первое место, ведь ему оно и принадлежит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась. То есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная. Работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать, и была в этом искренне уверена и убеждала окружающих, опять-таки. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться. Но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. И вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку, прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными. Хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных. Мне это интересно. Я поступила в технику. У меня осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены. И уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете? Я думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь. Господь дает нам все.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-43. 07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Жители планеты становятся все больше жителями городов. Есть ли будущее у города? Противостояние провинциалов и горожан, деревни и мегаполиса имеет свои корни и в древней библейской истории. Как относиться к жизни в городе, если знать, что строителем первого города был братоубийца Каин? Какую роль занимает концепция города в пророчествах Библии? Друзья, я приглашаю вас сегодня порассуждать над темой «Город Архангела». Интересное сочетание двух этих слов. Город, вроде бы знакомое нам понятие, земное понятие, и архангел – очевидно, что-то из другого мира, такое трансцендентное, нематериальное. Есть ли вообще возможность сочетать эти два слова? Город Архангела, если это в Библии. Наверное, есть смысл говорить о появлении вообще архангелов. Это сотворенные существа или нет? Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. И мы находим первое упоминание об одном из архангелов. Кстати, назывался этот архангел Люцифер. Если брать синодальный текст, это имя Денница или Светоносный. Начальное такое свечение, звезда. В общем, очень яркое имя. А в русском языке слово Люцифер появилось из перевода Библии на латинский язык, вульгату, и поэтому там появилось слово Люцифер. А так его, конечно же, в Библии мы не найдем. Так вот, о нем, об этом Люцифере, было сказано в книге Иезекииля, 28 главе, и замечательные слова о том, какое место его жительства. Он находился в Эдеме, в саду Божьем. Одежды были украшены всякими драгоценными камнями, перечисляются эти все драгоценности. И был он помазанным херувимом, чтобы осенять. И был поставлен Богом на то, чтобы быть на святой горе Божьей, ходить среди огнистых камней. Такое интересное описание его и происхождения, и существования, и служения, и совершенства. Прямым текстом сказано о нем: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Казалось бы, описание чего-то очень светлого, радужного, радостного, но нет. Написано далее: «Доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть когда-то все совершенство просто закончилось, появилось беззаконие. Другой архангел, о котором мы узнаем из Священного Писания, к сожалению, понимание в разных религиях разнится, даже в рамках христианства. Но второй архангел, служащий пред Богом, это архангел Михаил. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, о том, что на небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы его воевали против них. Здесь, конечно, не написано про второго херувима, но второй херувим, Люцифер, о котором мы читали ранее из Ветхого Завета, он становится драконом не из-за внешнего некоего изменения, а по сути своих действий. Более того, это сочетается с тем, какой облик принял лукавый здесь на земле, чтобы совратить Адама и Еву. Друзья, это несколько сложно, но мы сейчас сочетаем единую картину Священного Писания. Картина великой борьбы, в которой драконом становится бывший помазанный херувим. И вот это противостояние, начавшееся на небе, опускается на землю. И херувим принимает облик змея. Кстати, те змеи, которые были в саду Эдемском, они были пернатыми. Еще одно интересное сочетание – пернатый змей. Мы обычно слово «пернатый» используем, чтобы описывать птиц. Но до грехопадения змеи имели крылья. А после грехопадения в связи с проклятием змеи опускаются на брюхо и ползают по земле. И вот тот образ дракона, который существует во многих культурах, верованиях, даже в языческих, он не беспочвенен. Действительно, драконы были ранее, были красивыми, замечательными, а потом исказился их образ. Почему? Они стали проводниками образ дракона, проводниками вот этого мира богопротивников, мира павших ангелов. Эти павшие ангелы называются ангелами вот этого дракона. Они были на небесах, теперь на земле. И не нашлось этому дракону места на небе, и он низвержен, этот древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Вот вам полное объяснение в книге Откровения. Находятся на земле. Их количество невероятно большое. Это треть всех существ, которые, ну, ангельских существ на небесах. О, полное количество мы не знаем, но знаем, что вот была треть служебных духов, которая оказалась на земле. Для чего мы затрагиваем эту историю? Если мы обозначили тему нашу «Город Архангела», ну, наверное, город Архангела может иметь двойное значение, как и многое в этом мире. Но ведь правда же, многие слова, даже очень хорошие, исказили свое значение. Даже слово «любовь», слово «вера» стали в некоторых аспектах двойными по смыслу. Поэтому город Архангела – это интересное описание двух миров. Какие же будут в дальнейшем города? Чьи города? Каких архангелов? Будем разбираться. Это тема нашего размышления сегодня. Как же появляется город? Мы читаем одно интересное описание о том, что на земле город – это место, где люди размножаются. Есть такое определение в книге «Псалтырь». «И в городах размножатся люди, как трава на земле». Это очень интересное пророческое описание того, что происходит с нашей планетой. Вы видите, что планета урбанизируется. Более того, независимо от религиозных воззрений или даже без них, люди понимают, что город – это то место, где происходит большее нечестие. То есть не просто люди количественно увеличиваются, но и в городах растут пороки людские. Это замечают люди, когда совершают миграцию трудовую. Ну, потому что если в деревне нет рабочих мест, то лучше отправиться в город. Такие процессы проживают многие страны, когда с периферии люди перетекают в большие города, областные центры или столицы. И многие из таковых людей теряют собственную идентичность, теряют свои принципы, то воспитание такое консервативное, целомудренное, потому что город дает некий простор, свободу, плюс количественность приводит к снижению качества. То есть на фоне количества людского можно терять в качестве. Это несколько философское размышление. А что же мы знаем о происхождении города? Мы читаем в книге «Бытие» 4 главе события, ну, фундаментальное для всех нас, как людей, о том, как однажды произошло самое невероятное, самое страшное преступление – братоубийство. Совершил это Каин. Ну, с тех пор мы знаем это слово – окаянный. И вот когда Каин совершил этот страшный грех, при этом не потерял способность общаться с Богом, он разговаривал с ним, получил от него осуждение и ушел. Читаем в книге «Бытие» в 4 главе, стих 16-17, такие слова. «Каин пошел от лица Господня». Но это очень знаковое определение. Писатель Библии обозначает, что этот человек бежит от лица Божия. Он совершил грех, и он не бежит к Богу с желанием исправить грех. Он бежит от Бога, не желая признавать грех, не желая как-то с ним справляться. Запомним это. Это очень важное определение. Каин бежит от лица Господня. Он поселился в земле Нод. Некоторые предполагают, что это Китай, нынешняя территория, на восток от Эдема. А Эдем, как мы знаем исторически, это где-то в районе Персидского залива, там, где сейчас еще есть две реки, бывшие в раю, Тигр и Евфрат. И далее Каин женится, познал свою жену, и родила она Еноха, сына. И вот Каин построил город и назвал этот город по имени сына своего Енох. То есть концептуально мы понимаем, что город строит человек, который способен на убийство родного брата, который не способен признавать ошибки и раскаиваться в них, человек, который бежит от Господа. Поэтому все его действия, все его старания, труды будут направлены, чтобы противостоять Богу. Запомним это важное определение. Однако еще очень важный процесс проходил столетиями позднее от Каина и даже от всей допотопной цивилизации. Помните, что потомки Каина все были уничтожены водами потопа. Но грех – это такая зараза, которая растет и цепляется даже к детям праведных людей. После потопа размножились люди на земле. И вот происходит событие, описанное в книге «Бытие» 11 главе, о том, что при умножении людей возникло их недоверие словам Божьим и желание нечто построить в пику Божьим обетованием. Потоп закончился тем, что Господь говорит: «Я не буду уничтожать землю водами потопа». И символом этого будет радуга. Люди же, не доверяя словам Господа, опять начиная творить нечестие, принимают решение, что радуга им не указ. Поэтому они будут строить башню, прежде нежели рассеются по лицу земли. Очень важно заметить в этом тексте, что то место, которое впоследствии назовется Вавилоном, избрано не только для строительства Вавилонской башни, но для строительства города. Позвольте отметить, это мое личное переживание. Я всю жизнь помнил это выражение – Вавилонская башня. И казалось, что люди собрались строить башню. Но если вы будете пристально смотреть в этот текст книги Бытия 11 главы, увидите, что люди хотели построить город и башню. Город дает силы для строительства башни или аттракциона, чего угодно. В городах больший потенциал. И вот Вавилонская башня начиналась именно с города. Конечно же, это все не получилось. Господь сошел на то место, смешал языки, и с тех пор появилось это слово «Вавилон», «Бебель», что значит «смешение». Хотя еще второе значение – это «врата неба», «врата Божьи». То есть люди пытаются построить сами путь к Богу. Сомнительное желание и такой же сомнительный результат. Итак, есть ли сегодня у людей стремление к подобному, как это было порядка 3500 лет назад, строить башню? Да, действительно, сегодня люди стремятся к жительству в городах. Конечно, эти устремления немножко смазаны хорошими природными ценностями. Ну, допустим, строятся бионические города, строятся города-амфибии. Если не строятся, то хотя бы мечтаются, планируются. Такие проекты можно сегодня найти в сети интернет. Более того, некоторые из проектов осуществляются уже на наших глазах. Один из последних – это огромная башня в Дубае, которая в высоту поднимается почти на километр. Это человеческое достижение, невероятное. И когда строятся подобные башни, вы должны, друзья, увидеть, это не просто позиционируется как дом, как единое строение. Это города. Или город в городе, или город-башня. Символично. Нельзя, конечно, обвинять нынешних современных строителей в том, что они пытаются построить Вавилон. Но еще раз, мы видим вот это стремление человека к тому, чтобы что-то построить своими руками и получать от этого счастье, защиту, комфорт, счастливую жизнь и так далее. К сожалению, в подобных городах, в подобном стремлении человек продолжает реализовывать себя. А какой человек? Библия говорит, сердце человека крайне испорчено, сердце человека лукаво. Бывают у людей мысли и зло во всякое время. Это падение. Это то, что мы с вами сами видим сегодня, характеризующую жизнь вокруг нас. И от этого мы многие недовольны. Есть даже стремление у горожан к тому, чтобы отдыхать на природе, выезжать на природу, иметь отпуск и выходные дни на природе. жителям мегаполиса это прям повод поплакать, правда? Пробки в конце недели и, соответственно, в начале недели. Это стремление, оно объяснимо, оно природное, оно понятное. К чему приводит это в дальнейшем? Однажды, помимо той цивилизации, которая была уничтожена до потопа, была еще одна цивилизация, тоже городская, которая была уничтожена сверхъестественным образом. И для нас она является важным примером. Это локальная такая цивилизация, города Содом и Гоморра. Там оказался один из праведников. Имя этого праведника – Лот. Он жил сначала в окрестностях Содома, потом раскинул свои шатры до Содома, потом поселился в самом городе Содоме. И история, конечно же, всем известная. Этот город был уничтожен. Лот, как праведник, получил шанс на спасение. Но, к сожалению, кроме него самого и его двух дочерей, никто больше из этого города не то чтобы не смог, не захотел спастись. И даже его жена, скорее всего, рожденная в Содоме, считающая этот город своим родным домом, родиной своей, тоже не захотела и нарушила повеление ангелов. Она обернулась и превратилась в соляной столб. Вот эта привязка к городу сломала жизнь жене Лота, самому Лоту и его дочерям. Более того, город уже уничтожен, а его воспитание, его неправильное наследие оказалось в дочерях Лота, которые решились на то, чтобы напоить своего отца алкогольным вином и переспать с ним, чтобы было наследие их родному отцу, им самим. Это странная ценность, странное явление. Так появились два народа, которые всю историю израильского будут все время докучать и все время мешать, все время вредить народу Божьему. Это народы моавитяне и аммонитяне. Вы можете также проследить их в библейской истории. Какой вывод мы делаем? Городская цивилизация, той, к которой приобщался Лот и его семья, принесла очень печальное наследие. Почему мы обращаем на это внимание? Кто-то может сказать, а зачем вы такой маленький сюжет берете и из него строите какую-то прям концепцию или доктрину? Если бы на это не обратил внимание наш Господь Иисус Христос, тогда бы действительно мы бы не стали обращать и внимание на историю с Лотом. Но Господь Иисус сказал, как было в одни Лота в Содоме, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Поэтому, если сегодня мы, как христиане, ожидаем второго пришествия Христа, наша задача – обращать внимание на то, что происходило с Лотом, где происходило, в каких условиях, какое влияние тот город, рядом с которым и в котором находился Лот, повлиял на его семью, как это разрушение просто пришло в жизнь праведного Лота. Мы можем сделать выводы для себя. Что сегодня дает мне жизнь в городе? Не является ли она риском? Кто-то может задаться вопросом, неужели мы сейчас будем утверждать некую аскезу и поднимать флаг побега из городов, будем как-то, так сказать, шельмовать город и всех горожан и пытаться устроить какой-то монашеский скит. Нет, друзья, нужно просто понимать риски. Мы можем увидеть вот в том, что происходит на страницах Священного Писания, своеобразное противостояние городов. Кульминация этого противостояния отражается в последней книге Библии. Это книга Откровения. Если мы обратимся к книге Откровения, 12 главе, увидим такое весть, обращение от ангела к жителям планеты. Называется это ангельской вестью. И там упоминается город, друзья. Надо понять, откуда корни происхождения этого города. Ну, по названию будет сразу ясно. И написано так. «Другой ангел следовал за первым ангелом и говорил, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вспоминаете? Вавилон. Это не просто разговор про башню, это разговор про город. А изначально город появлялся как попытка Каина противостоять Господу. что-то сделать в пику Господу, без признания собственной вины или желания исправиться, или зависимости от Всевышнего. Теперь появляется еще один город, но уже в конце истории Земли. Он действует в таком же духе, в духе Каина, в духе Нимрода, строителя этого города Вавилона, в духе Содома. И в этих городах, смотрите, что есть, что происходит в этом городе. Он напаивает все народы вином блуда своего. Городская цивилизация сегодня приносит очень много серьезных потрясений и моральное разложение. Вот маленький пример от одного из мыслителей. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, матерщина, культ удовольствий – это то, что окружало их с колыбелей. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Так написал Уитакер Чемберс. Вот это предостережение сегодня заставляет нас задаться вопросом. Как жить христианину в городе? Неужели нужно откреститься от города и сказать, что это нечестие, и как монахи бежать в скиты, уходить в леса, жить в землянках, не пользоваться благами цивилизации? Но прямо сейчас, как бы мы с вами общались, если бы не было достижений научно-технического прогресса с помощью интернета, телевидения? Наверное, вряд ли, правда? Но нельзя бороться со всем прогрессом. Просто надо быть предупрежденным и понимать, что с прогрессом, к сожалению, прогрессирует и злое влияние. И надо его просто видеть, надо злому влиянию ставить препятствия и пытаться воспитывать себя, воспитывать своих детей в ином духе, в духе города Архангела. Итак, город Архангела – это двойное понятие. Если тот, кто противен Богу из земных персонажей, как Каин, Нимрод, царь Содомский, это представители рода человеческого, наверное, их вдохновляет тот, кто противостоял Богу еще на небе. Это архангел Люцифер. Это тот, кто боролся с архангелом Михаилом. Маленькое замечание. Архангел Михаил, его имя означает «такой, как Бог», «подобный Богу». А кто подобен Богу? Только Сын Единородный, Иисус Христос, Сам являющийся Богом и Сам показывающий пример служения. Чтобы все ангелы служили Господу, Он Сам служит. И неужели город Архангела – это только город Архангела, бывшего Архангела Люцифера? Может быть, у Михаила тоже есть свой город? И мы находим описание этого города в книге Откровения. Господь не пытается вернуть нас в Эдем. Мы вышли из Эдема в Адаме и Еве, но у нас идет прогрессия. Господь тоже не против развития. И Господь говорит, что в конце истории Земли нас ожидает город. В противоположность тому городу, который происходит на Земле, город Каина, город Нимрода, Вавилон. Вот этот пророческий город Вавилон, он, конечно, уже не совсем представляет определенную локацию, сколько представляет дух всей планеты. Но мы находим интересное описание о том, что город на земле, Вавилон, город языческий, он воспомянут пред Господом, и ему дано пить чашу вина ярости Божьей. То есть в конце истории Земли Вавилон будет наказан. Этот город Архангела Люцифера будет разрушен из-за своего нечестия. На его место придет город, предназначенный для верных Богу людей. Это город Архангела Михаила. Какое же его название? В книге Откровения мы знаем это определение. Это город Новый Иерусалим. Книга Откровения заканчивается этими замечательными словами, что Иоанн видит новое небо и новую землю и видит город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И находим там такие слова, что в этом городе, этот сам город называется «Скиния Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и он, Господь, будет их Богом и отрет всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Как важно знать, что в перспективе у нас не жительство, как первобытных людей в лесах, в джунглях. Наше жительство в прогрессивном, невероятно красивом, удобном, светлом городе. Единственное, сегодня нужно начать жить ценностями этого города. Если строитель того города, Архангел Михаил, Господь Иисус Христос, значит, нужно усвоить его правду, его законы, его принципы правления и начать их притворять здесь, на земле. Господь желает, чтобы мы приготовились к переселению в новый город. Да, есть выражение, что наше жительство на небесах, однако это жительство будет в течение всего лишь 1000 лет. На самом деле, на этой планете, где Господь Иисус Христос, великий архангел, служитель, искупил весь род человеческий для себя, здесь будет столица всей вселенной. Господь поставит свое царство, и мы будем в нем, в городе архангела. Выбирайте, друзья, сегодня, чьи ценности вы будете исповедовать. Позволите ли вы себе в своей жизни влияние Вавилона, влияние города разрушительное, растляющее, нечестивое, или все-таки вдохновитесь своеобразным духовным паспортом жителя Небесного Иерусалима. Выбирайте свое гражданство. Готовьтесь к тому, чтобы жить с Богом, и Он будет для вас счастьем.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы с вами сегодня поговорим о том, как стать лидером в своем деле, как стать номером один в том, что вы делаете. Многие люди мечтают быть лидерами в своем деле, реализовать свои карьерные, профессиональные амбиции, но далеко не у каждого получается это сделать. Сделать себя самому довольно-таки непросто, однако это возможно. Давайте мы поговорим сегодня об этом со священнослужителем, с блогером, с молодежным лидером, с Евгением Скрипниковым. Евгений.
3: Здравствуйте, Вадим. Евгений. Спасибо, что пригласили.
2: Евгений. До того, как мы перейдем к нашей теме, эта традиция у нас есть к каждому нашему гостю, каждому нашему спикеру, расскажи немножечко о том, кто ты, чем ты занимаешься и, самое главное, почему ты это делаешь.
3: Как ты сказал уже, я священнослужитель. Почему я этим занимаюсь? Потому что я верю, что Библия — актуальная книга, и она будет очень полезна для современного молодого человека. И, кстати, я бы хотел, чтобы не только в реальной жизни люди читали Библию, но чтобы и через соцсети люди также могли знакомиться с библейскими ценностями. Это то, что работает в моей жизни. Я вижу пользу, когда я читаю Священное Писание, эти принципы, как они меняют мою жизнь. Я хотел бы этим делиться с своими друзьями, с теми, кто меня окружает.
2: Отлично. Ну хорошо, давай перейдем к теме нашей беседы. Начнем с того, что как стать номером один в том, что делаешь. Это, в общем, мы слышим на каждом шагу, это уже набило оскомину, и уже каждый, наверное, устал это слушать. Все мы, наверное, понимаем, что всегда в своем деле нужно добиваться, нужно ставить себе высокие цели, нужно, в общем, стремиться вперед, быть лидером, развиваться и так далее. Но и обратная сторона этого вопроса, все мы, в принципе, и так все устраивает. Нормально все, человек, я работаю, все у меня есть, все хватает. Да, хочется что-то поменять, но в то же время и зачем? Как нам дать вот этого вот, скажем так, пинка, чтобы мы взяли и сдвинулись с места? Вышли из зоны комфорта?
3: Очень хороший вопрос. И вот эта фраза «дать пинка», да, все из нас ждут, когда нам поставят какие-то дедлайны, какие-то задачи. Не знаю, придет указка сверху, что вы должны к такому-то числу это сделать, там, сдать проект. Но секрет успеха состоит в том, что ты не ждешь, когда на тебя действуют со стороны. Вот есть такое слово, как стимул, да? Мы не ждем внешних стимулов. Человек, который стремится к успеху, он сам внутри себя замотивирован. Кстати, наверное, Вадим, ты знаешь, что такое слово «стимул» по латыни и из латынского языка. Стимул — это палка, которой погоняли скот, животных. То есть мы-то нормальные люди, да, которые могут сами достичь успеха. Поэтому мы говорим про то, что человеку не нужно ждать вот этого пинка со стороны.
2: Я не жду, например, пинка со стороны. Нет. А вот просто самому, чтобы взять и собраться.
3: Вот чтобы собраться, первое, что ты должен понимать, это вообще, как ты живешь. Вот как сегодня, какая стратегия жизни у тебя есть, ради чего ты живешь. Я думаю, что немногие люди об этом задумываются. И вот психологи, которые исследуют эту тему, они выделяют сегодня 4 жизненных стратегии. Вот так вот, если мы себе их визуально представим. Наверное, первая стратегия, которую можно сказать, правда, слово такое не очень, не знаю, культурное, подходит оно для эфира или нет, паразит, слово паразит. То есть это люди, которые живут за счет других людей. То есть они потребляют, что я имею в виду, ресурсы, эмоции других людей, деньги других людей, время других людей, но со своей стороны практически ничего не производят и не отдают. Ну, легко себе представить, наверняка у тебя тоже, может быть, есть такой знакомый, который звонит тебе только тогда, когда у него проблема. На трассе колесо лопнуло. «Вадим, приедь, помоги, холодно, что делать?» То есть это люди, которые готовы забирать у нас энергию, но ничего не вкладывать в эти отношения. И рано или поздно отношения с такими людьми, они начинают напрягать. И ты чувствуешь, что из тебя высасывают всю энергию, но ничего в тебя не привносит.
2: Так если такие отношения, в принципе, меня устраивают, в том плане, что я понимаю, что это такой человек, что, он не звонит, он мне, и ладно.
3: Вот не звонит или он тебе звонит?
2: Нет,
3: и ладно, ты
2: звонит.
3: Поможешь?
2: Нет, я съезжу, я помогу, но не звонит он, еще.
3: Вот отлично. Есть следующая стратегия, которой ты вот прямо сейчас подвел меня. Есть стратегия паразит, а прямо напротив Очень красивая стратегия, и я очень рад, что такие люди есть в нашей жизни. На них держится наша жизнь фактически. Это стратегия героя. То есть это человек, который готов все бросить, поехать выполнить задачу просто так, не потому что там он кому-то что-то обязан или должен. Вот он такой человек, он добрый. Вот такие люди помогают в волонтерских проектах различных, спасают животных, ищут людей, делают это безотказно. И это очень классно, это очень хорошо.
2: Но
3: в чем
2: тоже
3: проблема?
2: Это негативно, да? Есть плюс, есть минус.
3: Стратегия героя — это хорошая стратегия, но только если ты выполняешь одно правило. Угу. Если ты не просто все раздаешь, если ты еще находишь возможность пополнять свой внутренний баланс. Мы чуть-чуть об этом попозже поговорим. Mm-hmm. То есть, что я имею в виду? Если ты будешь постоянно вот ездить на такие вызовы, выручать всех подряд, раздавать всем деньги, там, занимать всем деньги без конца, пустишь к себе домой жить людей, которым негде переночевать, в конечном итоге что с тобой произойдет? Ты потеряешь личную жизнь, у тебя произойдет какой-нибудь эмоциональный надрыв, стресс, и человек просто у него настолько накипело, что он закрылся и все бросил. То есть стратегия героя — это хорошая стратегия в плане того, что от таких людей общество много чего получает. Но это плохая стратегия для самого человека, если он не умеет свои эмоции выражать, да, если он не пополняет свой внутренний баланс, духовный баланс в том числе. Поэтому очень классно, если ты справляешься со стрессом. И вот, кстати говоря, если мы читаем, например, Евангелие, то к Иисусу, мне очень интересно, как он вел себя с людьми, как он общался с людьми. К Иисусу всегда приходили люди и днем, и ночью. И вот
2: он
3: мы
2: тоже,
3: читаем,
2: мне кажется, был героем.
3: Никодим к нему пришел.
2: Он не просил взамен.
3: Да, он ничего не просил взамен. Но мы читаем, что рано утром Иисус вставал, шел молиться. Угу. И вот как раз-таки молитва и общение с Небесным Отцом восполняло его внутренний баланс. Вот если так можно сказать. Угу. То есть он был силен, потому что общение с Богом его укрепляло. Вот если герой будет поступать так, то это хорошая стратегия, и слава Богу, что такие люди есть. Но есть еще одна, третья стратегия, о которой можно сказать. Это люди, которые понимают, что быть героем — это непросто, это надо рисковать, это надо напрягаться. Mm-hmm. Паразитом тоже им не очень хочется быть, все-таки в таком зависимом положении, ты всегда от кого-то что-то должен получать. И поэтому они просто снижают свои потребности, ну так скажем, живут на минималках. То есть зачем нам ехать...
2: Ну, типа все устраивает.
3: Все устраивает, да. Зачем нам ехать там в другую страну? Можно же отдохнуть вот здесь, футбол посмотреть дома, на диванчике, и никуда не надо ехать.
2: На дачу съездить.
3: На дачу съездить, да. Но это тоже уже выход из зоны комфорта. Там надо работать, надо ухаживать за огородом и так далее. То есть аутсайдеры, вот эта третья стратегия называется аутсайдеры, это люди, которые живут не напрягаясь. Конечно, для кого-то,
2: неплохо, наверное.
3: Для кого-то это хорошая стратегия. Есть такие даже молодежные движения, которые исповедуют этот образ жизни. Но проблема в чем? Что с такими людьми очень сложно взаимодействовать. То есть они говорят, я никому ничего не должен, я ничего не хочу делать. Когда он создает семью, у него появляются дети, у него появляется ответственность перед супругой. Он же свои мозги не меняет, он так и продолжает мыслить. То есть я не напрягаюсь, зачем нам...
2: То есть оно потом не проснется, что вот все, у меня семья, надо себя взять в руки?
3: Но этот человек должен поменять свою стратегию. А если он так привык мыслить, зачем покупать квартиру? Нормально же, снимаем, ну и пойдет, да?
2: То есть это в кавычках лечится.
3: Зачем заниматься спортом? Ведь, в принципе, надо принимать себя такой, какой ты есть.
2: Ну, сейчас модно, бодипозитив.
3: Вот, это уже новая стратегия, это выход из зоны комфорта. И, кстати, вот люди, которые пытаются отслеживать тенденции, да, следить за собой, это представители четвертой стратегии жизни, если так можно сказать.

0: с такими людьми коммуницировать очень сложно. И четвертая стратегия – это лидерская. Я беру ответственность за свою жизнь. Я не виню там государство, я не виню моего преподавателя, моего директора, мою супругу там, или кого-то еще. Я сам строю свою жизнь, я ее развиваю к тому идеалу, к которому я хочу прийти.
1: Хорошо. Зачем нам вообще, в принципе, к этому стремиться? Ну, нас Бог создал такими. Вот мы такие, какие мы есть. И, в принципе, вот две позиции психологии сегодня есть. Первая — это «бери и меняйся», а вторая — это «ты такой, какой ты есть, и не позволяй людям менять себя, потому что ты личность, ты индивидуальная личность, ты какой-то такой, ну, ты особенный». Где вот эта вот грань между тем, что вот меня создал Бог, и я такой вот, и все-таки, чтобы себя изменить?
0: А вот интересно, что вот эта тема «Как стать номером один», она помогает тебя принять такой, какой ты есть, и она помогает тебе развить свой потенциал. Потому что вот есть такая притча в Библии, да, что хозяин дает таланты. Таланты в то время — это определенное количество серебра или золота своим слугам. И вот один слуга получает один талант, второй получает пять, и третий там еще какое-то количество талантов. И вот интересно, суть притчи состоит в следующем. Один человек, который получил много талантов, он не спрятал их где-то там у себя в огороде или в сейфе. Он начал их развивать. И хозяин похвалил этого слугу, потому что он был предприимчивым, то есть он раскрыл свой потенциал. А вот как раз-таки в этой притче есть вот этот человек, который спрятал талант. Я думаю, что мы могли, наверное, назвать его сегодня аутсайдером. То есть он сказал: есть один талант, ну и хорошо, спрячу его, чтобы никуда он не пропал. И вот этот слуга, который остановил свое развитие, он назван ленивым человеком. И я верю, что в каждого из нас Бог заложил талант, и даже не один талант, а несколько талантов. И поэтому наше предназначение в жизни — это найти вот эти таланты, раскрыть их. То есть это не то, что это какой-то там детектив или что-то еще, но ты пробуешь разные сферы жизни, и ты начинаешь выяснять: слушай, а мне вот это нравится, а я бы хотел еще научиться на гитаре играть, а еще мне нравится, оказывается, с людьми вот общаться, консультировать. Ты раскрываешь эти таланты, и ты достигаешь того максимума, который Бог в тебя заложил. То есть это твоя максимальная цель, твое достижение, чтобы Бога как можно лучше прославить в этой жизни.
1: То есть из этой модели, из четырех этих пунктов, мы должны стремиться все-таки быть лидерами, правильно?
0: Да, мы должны быть лидерами, которые не только отдают, которые получают и которые берут на себя ответственность.
1: Ну хорошо. Чаще всего такие люди претендуют быть первыми в каких-то обществах, они как бы берут на себя внимание, они вот такие зажигательные, они все двигают, продвигают. Но они находятся в компании других людей, которым, может быть, тех же самых паразитов или аутсайдеров. Как не... Два вопроса. Как не перегореть, будучи вот в таком обществе? Потому что всегда быть на таком вот...
0: Позитиве.
1: Позитиве и всегда быть на коне, ну, наверное, это в конце концов устанешь. Вот. Как работать, как быть в компании таких людей, как не перегореть? И в то же самое время, как не... перейти тот шаг, когда это станет твоей манией, когда ты уже не сможешь остановиться?
0: Вот для того, чтобы не перегореть, то есть и чтобы окружение, которое по-любому, оно пытается нас затормозить, да, вот вы, например, начните бегать по утрам, позовите ваших друзей, они скажут вам: слушай, зима, какие пробежки, да, успокойся, что ты придумал? То есть есть среди наших друзей люди, которые пытаются, ну, нас затормозить по тем или иным причинам. И поэтому человек, который хочет стать лидером, лидер в узком смысле этого слова, лидером своей жизни, да, ну, сам себе режиссер, так скажем, у него должна быть глобальная цель жизни. Вот если у человека будет глобальное дело жизни, то тогда вот это окружение, оно его не остановит, потому что он будет кропотливо, постоянно работать ради этого. Ну вот, например, давайте возьмем известных людей в нашей истории. Мартин Лютер. Он на своем личном примере осознал, что люди, в частности, там, Германия, и вообще люди, которые жили в то время, должны обладать Библией на их родном языке. Вот это можно сказать, что это было дело его жизни. И несмотря на то, что ему говорили другие люди, какая-то другая система, он шел к этой цели, и в итоге из одного Мартина Лютера, которому, кстати, было 25 лет, это, ну, молодой человек, началась Великая Реформация. То есть и сегодня чем знаменита Германия, да, протестантские страны? Тем, что там вот были такие люди, которые были способны вот этому свою жизнь посвятить, да, дать людям Слово Божие. Поэтому, когда у лидера есть дело в жизни, это будет его мотивировать, Он будет ради этого вставать рано утром, он будет ради этого заниматься чуть больше, чем другие люди, он будет достигать цели, у него будет

0: вот эта мотивация, которую ну просто так не закроешь, если он вот понял, что это его призвание. Таких примеров я назвал Мартина Лютера, их очень много. Вот можно, зачем ходить далеко, наш соотечественник, да, Павел Третьяков, у него было дело жизни, как он пишет в мемуарах, это сохранение русского искусства. Он в 18 лет написал завещание, что он был богатым человеком, что я хочу все свое имущество посвятить тому, чтобы в России сохранили искусство. Благодаря ему сегодня мы имеем Третьяковскую галерею. Поэтому дело жизни помогает не останавливаться, и вот эти аутсайдеры, паразиты, они тебе не вставляют палки в колеса, потому что ты движешься дальше. Это тебя мотивирует.
1: Все-таки возраст имеет значение, потому что, оглядываясь на современное поколение, поколение Z, в принципе, можно сказать, что сегодня молодежь живет сегодняшним днем. Их, наверное, в большей части не волнует, что будет там со мной через 10, через 20 лет. Они живут вот сегодня, они живут хорошо. У меня вот мне нужно здесь и сейчас, мне нужно, чтобы сегодня у меня было это. А будущее там, ну, куда там кривая выведет.
0: Ну, понятно, что сегодня, ведь это тоже нам навеяно, культура потребления, правда? Но я очень рад, что даже среди поколения Z есть очень много ребят, которые начинают анализировать свою жизнь и начинают строить ее ради каких-то других ценностей. Не ради вот этого, то, что ты можешь купить, то, что сегодня гаджет — это очень популярное, через год уже вышел новый, и твой считается тем, который вышел из моды.
1: Сегодня даже поколение наше так настроено, что сегодня все наши успехи, все достижения, все высокое положение, все, что можно добиться, это все, в принципе, сегодня достается либо по блату, либо по знакомству, либо по родственным связям каким-то, либо там преступным путем. И типа, вот я все, куда мне рыпаться? Я и так живу нормально, и куда дальше, да, но это нереально все равно.
0: Вот это, кстати, та тенденция, о которой вы говорите, это тенденция паразита, когда человек просто получил, и у него же есть определенная свобода, да, он ограничен в свободе. Он не может высказать свое мнение, он не может пойти против системы, потому что он эту систему сразу потеряет, его просто выкинут там с этой работы. И поэтому человек должен определиться. Он может так прожить свою жизнь, но ведь жизнь она у нас одна, она дарована Богом, и ты хочешь ее так провести?
1: Как грань вот эту вот определить для себя, где вот эта стратегия паразита, что я не хочу просто, где ты реально подумал, ты все взвесил, и ты понял, что лучше туда не соваться, потому что вот поэтому. Как себя вот это вот разграничить, что я не просто не меняю место работы, я не просто не занимаюсь этим, потому что мне лень, а потому что для этого нужно вот это, я понимаю, ага, я это не потяну.
0: Но не потянешь, но ведь ты можешь ставить себе цели, и как вот, например, как моська, да, маленькая собака, может съесть слона. Вот есть такая шутка, да, по кусочкам. То есть ты можешь поставить глобально, вот ради чего ты хочешь прожить свою жизнь. Ты должен себе представлять, вот мне будет 30 лет, мне будет 40 лет, мне будет 50 лет, чего я хочу достичь? И вот если у человека, молодого человека, неважно, сколько ему лет, 18 или там 25, у него сложится вот эта четкая картинка, что я хочу в своей сфере быть номером один, то тогда он сможет вот, правильно распланировать эти приоритеты. Но я хотел бы сделать такую оговорку. Стать номером один — это не потому, что ты кого-то обгоняешь, и ты соревнуешься с другими. Стать номером один — это история другая. Это история, когда ты соревнуешься с самим собой. Потому что ты становишься новой версией себя. Вот мне очень нравится эта фраза. Потому что если мы говорим с точки зрения христианства, да, или вообще духовных ценностей человека, соперничество — это не самый хороший мотив. Потому что ты не можешь быть лучшим. Всегда найдется спортсмен, который пробежит быстрее тебя, который прыгнет выше тебя, который побьет тебя там на профессиональном ринге. Самое главное соревнование, вообще гонка, которую мы ведем в этой жизни, это гонка с самим собой. И вот если ты ставишь для себя цель стать номер один, год назад ты этого не умел делать. Например, там, ты стоял в планке, да, такое упражнение, там, 2 минуты, а сейчас ты стоишь 7 минут. То есть ты себя развил до такой степени, что ты стал лучше себя чувствовать, да, ты стал сильнее. Вот это твоя победа. И не так важно сравнивать свои успехи с успехами другими, там, топить других людей, унижать. Это не те эмоции, которые будут созидательными, потому что рано или поздно тебя накроет. Вот можно даже такой духовный пример привести. Люцифер, да? Сатана, противник, он же тоже захотел стать номером один. Он захотел стать выше Бога, и мы знаем, как это печально закончилось. С этого началось грехопадение. Поэтому, когда мы говорим «стать номером один», цель в том, чтобы развивать себя, чтобы твоя лидерская стратегия могла отдавать другим людям, да, то есть делиться твоими ценностями, вдохновлять других людей. И если ты христианин, если ты веришь, что Бог тебе подарил жизнь, Бог вложил в тебя таланты, Будет очень классно, если ты поставишь себе цель прославить Бога максимально в твоей жизни. И вот это прославление Бога, оно будет своего рода беречь тебя от того, чтобы ты не заигрался и не соскочил с этой дистанции.
1: Но просто сама фраза «стать номером один» автоматически уже человека подразумевает в голове какую-то гонку. Вот. Потому что просто себя развивать, это, конечно, это плюс, это позитив. Но как понять, что это вот все, это я уже номер один. Потому что развиваться, в принципе, в любой сфере можно бесконечно. Взять, например, вот человек в IT-сфере, да, он... Это непостижимая грань, непостижимая наука, и ты можешь всю жизнь учиться, и больше не будешь, все не сможешь выучить никогда.
0: Поэтому есть такая методика, я думаю, что наши зрители в курсе, постановка целей по методике SMART. Когда твоя цель конкретно измерима, достижима, ограничена во времени и так далее. То есть ты должен конкретно представлять, ты хочешь быть номером один, там, сантехником номером один в городе, условно говоря, Самара, Ростов, Нижний Новгород и так далее. Или ты хочешь построить компанию, которая будет номер один в России. Или ты, может быть, хочешь построить компанию, которая будет номер один в мире. Вот эти цели каждый человек определяет себе сам. И я бы не хотел сказать, что вот стать номером один — это обязательно связано с чем-то материальным. Или с монетизацией, или с известностью, с популярностью. Потому что сегодня у нас есть такой крен в обществе, вот популярность, подписчики и так далее. Но человек, например, может быть отличным семьянином. О нем никто не будет знать, но он вот для своей семьи, он отец номер один. Или мама, да, ведь это святой долг, когда она воспитывает своих детей. И я думаю, что цель стать номером один — это не что-то публичное, большое, грандиозное. Это вот ты для себя решил. Я хочу развиваться в этой сфере. Я хочу, например, знать английский язык идеально и быть хорошим переводчиком. Вот это твоя цель. И ты можешь этого достигать, и это не будет сравнение с другими людьми. Это будет твоя личная цель, которую ты достигаешь.
1: Хорошо, самомотивация. Все коучи, бизнес-тренеры говорят, что, в общем, нужно себя мотивировать на это, чтобы достичь чего-то. У них, например, есть такой пункт, что подъем. Подъем должен быть в 5 утра, потому что все успешные люди до 11 в кровати не лежат. И во всех других вопросах все настолько категорично.
0: Вадим, но мы можем сказать, что легкого пути к успеху не существует, это 100%. И поэтому есть очень много книг, которые подтверждают исследования, которые подтверждают, что утро — это самое плодотворное время для того, чтобы ставить цели, заниматься саморазвитием, но хотя бы потому, что тебя никто не отвлекает, нет каких-то звонков, нету городского шума. То есть ты можешь сконцентрироваться, и вот главное дело жизни, про которое мы говорили, ты можешь его прокачивать. Вот представь, если ты, например, там один час в день уделяешь своему главному делу жизни. О, да за год ты станешь в этом профессионал. Ты фактически можешь освоить любую профессию, тем более с нашими технологиями, которые есть сегодня. Поэтому я считаю, что вот эта стратегия, сила утренних часов, это правда. И, кстати говоря, она даже подтверждается Библией, потому что в Библии мы находим очень много примеров, где герои, там, Давид и многие другие, общались с Богом именно утром. То есть понятно, что мы молимся на протяжении всего дня, но утро — это особое время, когда ты можешь получить вот этот заряд силы, да, чтобы в этом дне ты мог его прожить продуктивно, поставить себе цели, достигнуть их, потому что утро у тебя прошло правильно, потому что у тебя все на своих местах.
1: Ну хорошо, вот, допустим, я решил, я буду меняться. Начать с чего?
0: Я думаю, что не надо ходить далеко, не нужно думать, что вот если бы меня сейчас выбрали там руководителем в моей организации, или я стал бы лучшим студентом, или открыл бы свое дело, вот тогда бы я начал что-то такое грандиозное, все бы поменял. Вот чем ты занимался сегодня? Что у тебя завтра по твоим планам? У каждого из нас есть свой распорядок, да, есть наши дела, обязанности, которые мы должны выполнять. Вот постарайся сделать то, что у тебя есть сегодня, идеально. Постарайся сделать так, чтобы то, что ты будешь делать, вот отнесись к этому как к главному делу твоей жизни. Получи от этого радость, получи от этого удовольствие. Подумай, что ты можешь сделать лучше. И вот такая стратегия, когда каждый день твоей жизни — это лучший день, это день, в который ты вкладываешься максимально. Вот это стратегия, которая помогает радоваться жизни, и ты незаметно начинаешь расти, у тебя больше результатов. У нас какая сегодня проблема есть? Люди живут, работают на работе, ждут пятницы.
1: Да, быстрее бы домой.
0: Пятница, все. Потом они работают целый год, ждут отпуска. И получается, ты 11 месяцев работаешь, чтобы потом 2 недели где-то там полежать возле моречка и отдохнуть. Mm-hmm. Получается такая тенденция, что у тебя год всего ради одной недели. Но послушай, каждый день — это подарок от Бога. А ведь в Библии так и написано, да, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Какие у тебя есть возможности сегодня? Используй их самым лучшим образом и делай то, что у тебя сегодня твои задачи. И ты увидишь, что у тебя появятся перспективы, и ты найдешь свое дело жизни, которое тебе нужно будет делать завтра.
1: У нас сегодня в нашем обществе, мы все-таки общество верующих людей, мы чаще всего есть такой стереотип, что вот достаточно молиться, и все у тебя в жизни, в принципе, получится. В этом случае как поступать? Как бы понять, что как бы просить у Бога, просить помогать в этом нужно, но со своей стороны.
0: Я не знаю, откуда такие стереотипы появились. Действительно, так многие христиане думают, но даже читая Библию, мы находим, вот, например, Псалом номер 1, «Праведник во всем, что он не делает, успеет», то есть он будет успешен. Библия не только говорит про успех, но Библия еще говорит о том, что мы должны действовать. И вот великие люди Библии, да, их очень много, Даниил, Моисей, Авраам, Иосиф, Неемия, это лидеры. Это вот если мы говорим про стратегии, да, это лидеры, которые не боялись сложных решений, это люди, которые действовали. И когда ты действуешь, Бог тебя благословляет. Когда у тебя есть ценности, когда у тебя есть правильные цели, чтобы не себя прославить, но чтобы Бога во всех сферах твоей жизни возвеличить, ты видишь, как Бог тебе начинает помогать, и Бог тебя благословляет. Бог тебе дает свою
1: правильно
0: помощь.
1: Правильно я понял, что для начала все-таки нам нужно сделать первый шаг для себя. Это понять, кто я. То есть либо я паразит, либо я лидер, либо я герой, либо я...
0: Да, это твоя линия старта.
1: Мы должны для себя это признать и двигаться дальше. Каждый ли человек сегодня... Будь он паразит, будь он аутсайдер, он может стать лидером. Или бы все-таки твой темперамент тебе все-таки когда-то у тебя будет все-таки предел, и ты не сможешь дальше перепрыгнуть выше себя.
0: История успеха известных людей говорит о том, что абсолютно каждый человек в любом возрасте может быть успешным. Я недавно прочитал про одну женщину, которая в 102 года водит машину, у нее есть права. То есть у каждого из нас есть возможности. Поставь себе цели, пойми свою жизненную стратегию, пойми, с чего тебе нужно начинать. И пусть вот библейские обетования, такие как «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», тебя вдохновляют и поддерживают для достижения твоей цели.
1: Отлично. Спасибо большое, Евгений, за эту беседу. Люди, я думаю, много для себя сделали. Я для себя сделал многие выводы. Спасибо за то, что мы открыто можем говорить о таких вещах, которые сегодня волнуют общество. Я думаю, что люди, которые уже смотрят эту передачу, значит, уже у них в жизни они стоят на пороге, что хочу что-то поменять, лишь не знаю как. Надеюсь, что наша программа поможет им в этом.
0: Было приятно пообщаться. Я услышал про одного ученика, который спросил учителя своего. «Учитель, если ждать перемен, сколько ждать?» И учитель ответил, «Если ждать, то очень долго». Поэтому нужно не ждать, а действовать. И сегодня, прямо сегодня беритесь, и то, что вы услышали полезное, применяйте, и тогда вы сможете достичь успеха в вашей жизни.
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, не бойтесь ставить перед собой новые цели. Узнавайте все время что-то новое. Ставьте перед собой задачи. Просите у Господа помощи в этом, а Он вам обязательно в этом поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В свое время мне пришлось поработать на заводе. Я поменял несколько рабочих мест, а один раз даже поменял одно предприятие на другое. И заметил, что везде бытовало одно правило. Его формулировали по-разному. Ну, например, так. «Неси с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость». Или вот так. «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка». И выражалось это в том, что рабочие, ну, не все, конечно, а многие, выходя с завода, что-то выносили с собой, причем довольно часто. Позже, когда я поверил в Бога, я задумывался, это сколько же всего ежедневно выносится с завода? Ну, через проходную, конечно. Это ведь люди выходят, кто с напильником в кармане, кто припоясан наждачной бумагой, кто отверточку прибрал, кто притирочную пасту в карман засунул. Но я представил себе, один отверточку, другой кто-то отверточку, а за год это сколько же отверточек? Километров наждачной бумаги, токарных резцов, напильников и прочего всего. Но вот что интересно. Когда кто-то у кого-то в цеху украл что-то, и это вышло наружу, то это было подло. Вот пример. Работник, назовем его номер один. Украл что-то у другого, назовем его номер два. И это вышло наружу, и работник номер два все это высказал работнику номер один. И начальник цеха узнал – позор. Было много нецензурных слов, эпитетов и прочего. Были приняты какие-то меры. Да, работника номер один, конечно же, поставили на вид. Может быть, даже премии лишили. Вот всю ситуацию можно было бы выразить двумя словами. Где твоя совесть, работник номер один? Хорошо. В этот же день работник номер два вынес с завода напильник и что-то еще. На проходной его, конечно, не заметили, как и многих других. На проходной ведь не досматривают. И не кажется ли, что было бы справедливым сказать и работнику номер два? Эй, работник номер два, где твоя совесть? И когда я говорил о том, что первый украл у второго, то кажется, что он бессовестный. А второй с совестью. Но ведь как он возмущался. Но только я дошел до того, что и второй не без греха, то какой напрашивается вывод? Второй тоже без совести? Да, но если оба без совести, зачем тогда возмущаться? И вот что интересно. Совесть-то есть у обоих. И семьи есть у обоих. И взаимоотношения есть, без которых, ну, без совести совсем не обойтись. Но получается так, что их совесть не позволяет воровать у своих, но позволяет делать это у государства, которое, в общем-то, тоже состоит из людей, среди которых, согласитесь, не все чужие. К какому выводу придем? Совесть есть, но только она как-то странно настроена, по-своему. Получается, напрашивается сам собой вопрос, есть ли какой-нибудь авторитет для подражания? Да, любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Наверное, старшее поколение помнит сборник короткометражных фильмов Леонида Гайдая. Называется он «Деловые люди». Он появился в 1962 году. И там есть сюжет, снятый по рассказу о Генри. Называется «Дороги, которые мы выбираем». Там трое грабителей, если, как мне не отказывает память, ограбили почтовый поезд, поубивали там сколько-то людей и унесли 30 тысяч долларов. Одного из трех грабителей убили в процессе, а двое других смогли ускакать на лошадях. Так у одного из двух лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Ее всадник надеялся было, что его-то товарищ, с которым он дружил 3 года, вывезет его на своем коне. Но ошибся. Товарищ этот сказал фразу, ставшую крылатой: «А, боливар не выдержит двоих», и пристрелил своего друга. Я, когда впервые смотрел этот сюжет, думал: какой негодяй, ради денег друга убил. Но потом я не мог избавиться от мысли: да, но ведь они оба бандиты. То есть один бандит убил другого бандита, они оба воры. Просто одного совесть позволяет не только грабить банки и убивать охрану, но и убивать ради денег друзей. Его совесть так отрегулирована. Но мы говорим: о, он дошел, да, и дальше разные эпитеты: скотство, что он не человек, ну и прочее, и прочее. Вот каким образом отрегулирована совесть? Вопрос интересный, и мы к нему вернемся. Но сперва хочется выяснить вот что. Что же такое совесть? Постараемся ответить на этот вопрос. Вот как об этом говорит философская энциклопедия. Совесть – это способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли и желания, осознавать, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Вот эта вот способность переживать свое несовершенство. Да, я прочитал много разных мнений насчет того, что такое совесть. Но вот это мне понравилось больше всего. Почему? Здесь затронуто понятие совершенства, и это правильно. Посмотрите, что получается. У всех людей понятие совершенства разное. Ведь и у воров есть понятие совершенства. Ну, там, пацан, мужик, честный вор в законе. Ведь и там есть свой кодекс законов, причем довольно почитаемый в этих кругах. Есть своя жизнь и поступки по понятиям, где воровство у своих, крысятничество, пресекается. Хотя это же общество воров. Это воры. Есть свое совершенство, наверное, во всех кругах. У спортсменов, артистов, банкиров, водителей автомобилей, проституток. У всех сообществ, больших или маленьких, есть свое понятие совершенства. Так если человек живет вот в каком-то своем узком сообществе, то и понятие о совершенстве будет не шире, чем представление вот этого сообщества. Это может быть узкий круг друзей, тусовка какая-нибудь группа на Фейсбуке или ВКонтакте. А может, человек ни с кем не считается, и у него свое индивидуальное понятие совершенства, как у Джека Потрошителя. А есть те, у кого любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В 1995 году мне посчастливилось поехать в Голландию с моими друзьями. По пути мы пересекли Польшу и Германию, мы ехали на автобусе. И вот в Польше нам пришлось переночевать в каком-то маленьком городочке. И там была такая красивая католическая церковь. А дело в том, что в тот день был какой-то церковный праздник. И большинство жителей были католики, и вот весь город потоком шли в эту церковь. Я думал, как они там все поместятся. А вот еще интересно, все люди были красиво одеты. Девушки в красивых белых платьях, причем все как, ну, яблоки в цвету, парни во фраках, все с цветами. А я, А я протестант. Я не католик. Я даже до сих пор не знаю, что это был за праздник такой. Вот скажите, как это возможно? Плохой я или хороший? И я не думаю, что я плохой. Я протестант, и у меня совесть протестантская. А у католика совесть католическая. У него совесть католика. Мы все имеем, ну, немножко разные представления о совершенстве. Но можно ли плохим назвать человека, если он не такой, как я? Не думаю. С точностью можно сказать, что мы из разных сообществ. Я не могу осуждать мусульманина за то, что он не такой, как я. У него тоже есть представление о совершенстве, и я могу его не осуждать, а быть к нему, как говорят, толерантным. Я могу уважать его. Кто был я или те, кто рядом? У нас у каждого есть своя совесть, только у каждого своя. Она у нас у каждого по-своему отрегулирована. И когда затрагивается этот вопрос, то обычно и говорится как о свободе совести. Конечно, лишь бы совесть людей имела рамки законов жизни, за которые нельзя выходить. Убийца, вор, насильник в обществе недопустимы. Так от чего же зависит то, как отрегулирована совесть? Для чего она? Что это такое? Говорит ли Священное Писание об этом что-нибудь? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о совести. Ну, во-первых, надо сказать, что Ветхий Завет не использует слово «совесть». И такое ощущение, что этого слова и не было вовсе. Но есть нечто, что заменяет слово «совесть». Ну, например, такие термины, как «сердце» или «страх Господень». Ну, к примеру, 110-й Псалом, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Заметьте, как говорится, у кого верный разум? Ну, проще говоря, у того, у кого правильная совесть, а у тех, кто боится Бога, исполняет его заповеди. Какие? Какие заповеди следует исполнять? Те, которые Бог дал. А что, если я к нему не стремлюсь? А что, если Бог мне не нужен? То какие заповеди я буду исполнять, и будет ли мой разум верным? Вот как выражена одна из проблем грешного человечества. Этот текст описывает времена, когда люди только что согрешили. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, то они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, Господь наставлял праведных людей древности не вступать во взаимоотношения с дочерями язычников. Судя по всему, чтобы те не склонили праведников к языческой вере. Но, тем не менее, люди Бога ослушались, поступали по-своему, женились на тех женщинах, какие нравились их очам. И написано, что люди пренебрегли Духом Святым. Важно понять, что у Бога есть план для его людей. Дух Святой говорит везде, его можно услышать везде, и, услышав, принимать правильные решения в жизни. А можно его голосом пренебречь, выбрать какой-нибудь другой путь. Но тогда совесть будет руководствоваться теми законами, которые человек выбирает и которые приняты в том обществе, в котором человек живет и общается. Совесть поведет по ложному пути. Она перестанет соответствовать тому предназначению, которое дал для нее сам Господь. И вот что пишет апостол Павел о том, как это выглядит у язычников, у которых была возможность принять Бога, но они его не приняли. Об этом написано в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так чего требует Господь? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот в чем проблема. Человек должен заботиться о том, чтобы в его сердце был Бог. И если Бога там нет, то и совесть будет говорить что-то такое, что я сам себе решил. Я сам себе, получается, Бог. И можно сделать вывод, что такое совесть. Совесть – это некий нравственный инструмент, который Бог при творении человека заложил в каждом из нас. Но этот инструмент – Богом предназначен для того, чтобы через него говорил Дух Святой. И человек может заботиться о том, чтобы Бог был в сердце, а может и не заботиться об этом. Принимая во внимание, что Бога понять сразу мы не можем, потому что богопознание – это путь всей жизни, то и выходит, что путь христианина – это путь постоянного возрастание и усовершенствование в Боге, и совесть в процессе усовершенствования тоже настраивается на новый лад, изменяется и начинает говорить то, что хочет сказать Дух Святой. Вот еще два текста о совести. Это из послания к евреям, глава 9. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И первое послание Петра, 3 глава. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что следует из прочитанного? Ну, во-первых, совесть можно очистить, и это делает кровь Христа. Второе. Цель чистой совести – наставить человека, чтобы он мог служить Богу живому. И третье. Человек, принимающий крещение, делает это с целью обещать Богу добрую совесть. А это возможно только тогда, если человек выберет путь совершенствования – в богопознании. Да, такой человек будет иметь духовный рост и постоянное совершенствование. Как-то вспомнилось мне высказывание кого-то из великих. Оно звучало примерно так. Если завтрашний день не изменит чего-то к лучшему, то тогда зачем он нужен? Есть еще нечто, что необходимо добавить. Дело в том, что очень часто верующие люди склонны подменять понятия. Можно перепутать праведность с законничеством. Вот что я имею в виду. Бог призывает людей соблюдать его заповеди. Но не всегда соблюдение заповедей приводит к богопознанию. Как это происходит? А происходит это тогда, когда люди забывают о том, что изменяет и очищает человека не закон, а любовь. Закон может только обличить и приговорить к смерти. А мы все грешники, значит, закон нас может только убить. Закон, он показывает на проблему, а решает ее Бог. Бог не убийца, а, во-первых, любящий отец, а потом уже праведный судья. Бог есть любовь. Вот любовь и есть та цель, к которой надо стремиться. Это она, божественная характеристика, которую надо познавать, стремясь познать Бога. Это она является эталоном регулировки совести. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Если не понять, не принять этого внимания, то можно постоянно себя в чем-то осуждать, казнить за то, что ты не соответствуешь стандартам праведности и так дальше. Но это неправильно. Совесть, которая так говорит, это неправильно говорящая совесть. Она нуждается в очищении. Есть другая крайность сказать, ну, раз Бог есть любовь, то на закон мы смотреть вообще не будем, а будем делать все, что захотим. Бери от жизни все, пока не умрем. Но совесть этих людей еще больше не права. Скорее всего, это вообще отсутствие таковой, это бессовестность. Нам нужна какая-то золотая середина. Нам нужно понять, зачем закон, а зачем любовь. Ведь и то, и другое должно быть на своем месте. Не надо их отвергать. Они на своих местах совершают каждый правильную свою работу. Давайте рассмотрим это на примере. В Евангелии от Иоанна есть одна история, в которой ненавидящие Иисуса Христа иудеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и предложили, чтобы Иисус исполнил закон, говорящий, что таковых нужно побивать камнями насмерть. И тут подлог. Христа хотели подставить. Что получится, если Иисус кинет камень? Иудеи сразу сдадут его представителю власти Понтию Пилату, потому что в те времена только римская власть могла казнить. Если Иисус Христос не кинет камень, то ему предъявят обвинение в том, что он не исполняет требования закона, и тогда... Ну, какой он мессия? И вот с этим коварным умыслом они невесть где нашли бедную женщину, вина которой была доказана. Иисус поступил интересно. Он наклонился и стал писать что-то на земле. Любопытные свидетели сего подошли посмотреть, что он там пишет. А Иисус лишь сказал, кто без греха, первый брось в нее камень. И все по очереди удалились. Считают, что Иисус писал на песке грехи тех людей, кто требовал казни. Быть может, их грехи требовали их самим, того же, смерти. Написано так в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Когда же продолжали спрашивать его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал: «Женщина, где ж твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». Иисус сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, что мне здесь нравится? А то, что у этих убийц была совесть, голос которой они услышали. Для них еще не все потеряно. Еще бы, перед ними стоял сам Бог. Вот она, любовь, и вот он, закон. Любовь сказала: «Иди, я не осуждаю тебя». Закон сказал: «Иди и не греши». Любовь имеет те качества, к которым стремятся христиане. Она долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Кочелаба.
1: Все мы, наверное, слышали такие истории, легенды или, скажем, случаи, которые происходили где-то за границей, когда в Германии или там еще в другой стране какой-нибудь дворник нашел сумку с деньгами и возвратил хозяину. У меня однажды случился подобный случай, когда я был в одном торговом центре и покупал какую-то вещь, и возле кассы увидел телефон. Кто-то забыл телефон. Это было реально давно, когда телефоны были еще в очень большой цене. Ну, скажем, дорого это все стоило, выглядело. И первая мысль была: ой, как хорошо, слава богу, что ты мне послал хороший телефон. Тут же пришла вторая мысль: отдай, человеку, скорее всего, тоже понадобится, он вернется. И я возвратил этот телефон девочке-кассиру, говорю: пожалуйста, вот здесь кто-то забыл, наверняка к вам придет обратиться, пожалуйста, возьмите, чтобы... Ну, ой, хорошо, конечно, спасибо, да-да. Ну и придя домой, как-то вот так, знаете, мысли такие закрались в голову, что... Да вот, а может, не надо было, может, просто взял бы, да и ладно, может, человек богатый, ему и не надо. Просто мысли, знаете, не то, что там прям желание такое. Ну да ладно, мысль пришла, мысль и ушла. Проходит буквально несколько дней, ну, может, неделя, может, дней 6, 7, 10, вот, ну, очень быстро. Звонок на городской номер, там, где мы жили. Здравствуйте, здравствуйте, это вы Андрей? Да, я Андрей. А вы ничего не теряли в последнее время? Я говорю: да нет, ничего не теряли. Ну, может, подумайте, может, что-то вы теряли. Я говорю: да не терял я ничего. Ну, а там документы, например. Я говорю: документы? Ну, нет. А, в принципе... И начинает доходить до меня, что у меня барсетка, в барсетке все. И документы, и денежка там, и техпаспорт, права. Я говорю: так отдельно, так это что, все документы, говорю, мои, все портмоне, барсетка? Она говорит: да-да, барсетка. Я говорю: в смысле? А как я мог ее потерять? Где она? Она говорит: ну, вы у нас покупали в магазине там кое-что. И я вспоминаю, что я зашел в магазин, взял барсетку, ну, там, чтобы в ней деньги были, положил ее на прилавок. А она говорит: а вот у нас вот здесь какой-то, там, что я покупал, уже не помню. И я как бы перехожу, оставляю барсетку здесь. Тут же с ней она мне дала сдачу, видно, я уже деньги достал. Тут подошли люди, и я отсюда ушел. Когда люди ушли, она увидела, что осталась барсетка, там внутри был телефон. Она позвонила нашим друзьям, те потом дали мой номер, еще не хотели давать. Ну и в результате я такую радость испытал. Думаю: слушай, какой телефон может идти в сравнение, если бы я сейчас остался без прав, без техпаспорта, без паспорта, без денег, без ничего. Все, что было, было в ней. Это, конечно, меня очень сильно научило. А вы знаете, буквально вот 2 дня назад случился точно такой же случай. Вот с этим портмоне. Я был в торговом центре, опять-таки, и оставил его в корзинке или в этой, в тележке. Случайно, просто отвлекся, может быть, по телефону разговаривал, и поставил тележку уже, припарковал ее, и на эскалатор встал. И на середине эскалатора я вспоминаю, что моей барсетки как бы со мной нет. Назад бежать против эскалатора сложно, я доехал до низа, возвращаюсь по второму эскалатору наверх, и наблюдая картину, смотрю, парень с вещами уже несет эту барсетку мою, вот, ну, скажем, сумочку с документами, уносит в сторону, в глубину, как бы, торгового центра. Я ему кричу: мужчина, говорю, это мое. Он делает вид, что не слышит. Ну, видно же, что все поворачиваются. Он не слышит. Я еще раз крикнул, засвистел. Он потом: раз, да, а, пожалуйста. Я так был Богу благодарен, что вовремя остановился, потому что если бы я вышел хотя бы до машины и вернул,

значит, он уже не вернет. Вот, потому что очень приятно, когда ты потерял или забыл, или еще как-то получилось, и тебе вернули все в целости. Как-то женщина, она говорит, я ничего там не трогала, я не смотрела, я только вот достала вот там вот такие документы, там был телефон, так что все ваше возьмите. Я ее отблагодарил, поэтому слава Богу за то, что есть такие люди. Желаю всем хорошего и настроения, и дня, и успеха, чтобы вы никогда ничего не теряли, а если вдруг потеряете, чтобы вам вернули, а если вдруг найдете, обязательно верните, потому что те ощущения, которые вы переживете, общаясь вот в эти моменты и возвращая, и видя радость, и получая назад, люди увидят радость, они незабываемы. Так что всего самого наилучшего!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочется слышать о возрождении и воодушевлении. И никакая другая весть так не воодушевит человека, как весть о воскресении Иисуса Христа. Невозможно объяснить воскресение из мертвых. Это не поддается современной науке, которая пытается «обессмертить» в кавычках человека через клонирование. Однако это не воссоздание жизни, потому что угасшую жизнь никто из людей возродить не может. По причине невозможности объяснить воскресение из мертвых, люди впадают в скептицизм и вообще отвергают эту идею. Партия саддукеев времен Иисуса Христа не принимала эту библейскую истину. Апостола Павла с удовольствием слушали ученые мужи Афин до тех пор, пока он не перешел к главному пункту своей проповеди – воскресению Спасителя. Современная рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» заканчивается на траурной ноте. Христос умирает на кресте. Но сутью веры, веры в Бога, сутью самого христианства, сутью нашей надежды является тот факт, что Иисус – воскрес из мертвых. Это и придает силу нашей вере, вдохновляет и воодушевляет нас. Насколько важна весть о воскресении из мертвых? Вот что написал апостол Павел в послании к Коринфянам в 15 главе. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Библия говорит, что жизнь наша будет бессмысленна, а вера пуста, если мы отвергнем факт воскресения Христа из мертвых. Без веры в Его воскресение у нас нет ни сил, ни надежды победить в себе грех. И в этой борьбе просто нет смысла. Зачем бороться, если все равно умрешь? Как поверить в воскресение из мертвых? Давайте подумаем, не сама ли природа учит нас этой истине? Семя, умирая, дает жизнь ростку. Мертвая зима превращается в живую весну. Унылое состояние духа сменяется светлой радостью. Но самое главное – это факт воскресения Христа. Факт, засвидетельствованный не только Библией, но и историками той эпохи. Факт необъяснимый, но свершившийся. Иисус воскрес из мертвых и вознесся в небесное святилище, чтобы предстать перед Отцом в качестве нашего ходатая и первосвященника. И вот, описывая Его служение первосвященника, апостол Павел в послании к евреям говорит о священстве Христа на небесах и цитирует Псалом 2 и Псалом 109, которые оба возвещают о воцарении Христа Мессии. И тот и другой псалмы воспевают коронацию Сына Божьего. Вот откроем Псалом 2.

Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа, против помазанника, то есть против Христа Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы, и наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Псалом начинается с описания духовного состояния людей, которые укрепляются в своем неверии, отвергают Бога и стремятся обойтись без Него. Отвергая истину о воскресении, люди отвергают Господа. Для многих современных людей сама мысль о существовании Христа распятого и воскресшего является, по выражению псалмиста, узами и оковами их греховного разума. Однако приближается тот день, когда Сын Человеческий явит Себя миру как Царь царей и положит всех противящихся Слову к подножию ног Своих. Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих к подножию ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной». Этот псалом также говорит о коронации Христа и несет весть о воскресении из мертвых. Где же эта весть? В самом сложном тексте этого 109-го псалма, стихе 3. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое». В оригинале нет слов «прежде», «подобно», а слово «рождение», которое мы читаем здесь, должно быть переведено как «юность». Это сложный текст древнееврейской поэзии, и чуть позже мы попробуем истолковать его. А сейчас прочтем вновь Псалом 2. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». Когда произошло рождение Сына Божьего? Одни считают, что здесь говорится о сотворении Его Отцом и утверждают, что Иисус – сотворенное существо, а значит, не Бог. Мы не можем согласиться с этим, потому что в послании к Римлянам апостол Павел утверждает, что Христос есть сущий над всем Бог. Другие верят, что текст 2-го псалма говорит о воплощении Иисуса Христа. С этим мы можем согласиться, хотя контекст и 2-го псалма, и псалма 109-го говорит о явлении Христа во всей Его силе и славе. Давайте обратимся к одному интересному месту Нового Завета, где упоминается Псалом 2. Это книга «Деяний апостолов», 13 глава. «Мужи, братья, — обращается апостол Павел, — дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его, то есть Христа, и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса».

Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». О чем здесь идет речь? В чем суть благой вести? Какова основа нашей надежды и веры? Воскресение Иисуса Христа. И Павел делает воскресение кульминацией своей проповеди, своей веры и своей жизни. Какое место истине о воскресении отводим мы в своей вере и в своей жизни? Делаем ли ее кульминацией нашей надежды? В конце своей жизни великий Моцарт написал симфонию номер 41. Мощный финал этой симфонии завершает ее подобно тому, как грандиозный купол венчает величественный собор. Жизнь наша может иметь смысл только благодаря воскресению Христа из мертвых. Эта весть может покорять людей, покорять Богу и давать надежду. В этом основа Евангелия. Это весть победы, источник нашей радости. Это мощный завершающий финал симфонии спасения, потому что воскресение из мертвых венчает историю человечества и его спасения. Псалом 109, третий текст этого псалма, очень сложный. «В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое». Много сделано усилий, чтобы перевести истинный смысл этого текста. Коронация Иисуса Христа будет сопровождаться грандиозным событием. На земле воскреснут все верующие в Него. Поэтому третий текст, который мы только что прочитали, может звучать так. «В день силы Твоей народ Твой воссоединится с Тобой, и как роса перед восходом появляется на траве, так появится свежее, юное, великолепное воинство Твоего могущества». Речь идет о воскресших людях. Этот текст напоминает один из самых вдохновенных стихов в Библии. И сейчас мы откроем послание апостола Павла к Фессалоникийской церкви и прочитаем этот знаменитый текст. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Чудесная весть о воскресении мертвых. Она выражена также пророком Исаией в его книге, в 26 главе, в стихе 19. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и восторжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Итак, сделаем выводы. Отвержение воскресения из мертвых делает крестную смерть Спасителя бессмысленной. Неверие в эту истину убивает нашу веру. И только благодаря воскресению Христа у нас будет сила побеждать грех. Только благодаря истине о воскресении мы можем приводить окружающих к Богу. Поэтому мы говорим, что истина о воскресении Господа является столь же важной, как истина о том, что Иисус взял на Себя наши грехи и умер вместо нас. Саддукеи не верили в воскресение из мертвых. Почему не верили? Иисус ответил на это: «Не знаете Писания». Чтобы уверовать в воскресение, нужно, во-первых, знать Писание, а во-вторых, знать силу Божию. Как проявляется сила Божья? С рождением каждого человека из небытия. Бог в Адаме привел мертвую материю в бытие, сотворив ее из ничего. Каждый из нас рожден из ничего. Можно сказать, воскрешен для жизни. И уже в факте нашего рождения мы познали силу Господа. И эта сила проявится вновь после нашей смерти. Когда каждому из нас будет сказано: «Вставай, сын мой, дочь моя, я ныне родил тебя». Когда мы услышим такое в свой адрес? В день второго пришествия Христа, когда в обновленных, нетленных телах мы встретим Иисуса лицом к лицу. Да укрепится сегодня вера наша, чтобы мы имели силу побеждать грех, чтобы жизнь была полна надежды, радости и истинного смысла,
чтобы мы, воодушевляясь, истинное воскресение Спасителя, воодушевляли ею всех окружающих нас.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Сынок, поди-ка сюда. Я хочу показать тебе что-то интересное.
3: Иду.
2: Смотри, видишь эту куколку? Через несколько минут ты увидишь потрясающее зрелище.
3: Пап, но ничего не происходит.
2: Немного терпения, сынок.
3: Но он просто лежит себе и лежит.
2: Поверь мне, сынок, если подождешь, ты не пожалеешь.
3: Папа, это скучно, мне надоело.
2: Да потерпи ты чуть-чуть.
4: А, я знаю, давай на него наступим.
2: Нет.
4: Ну давай бросим в него камень.
2: Нет, сынок.
3: Я хочу смотреть мультики.
2: Сынок, я видел это раньше. Поверь мне, тебе понравится.
5: Даже когда это незаметно, Бог присутствует в твоей жизни. И хотя вся вселенная покоится на его ладони, ему совсем не безразлична твоя судьба.
3: Бабочка!
2: Я же говорил тебе, понравится!
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Воскликните Господу, вся земля!
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Светлана Малова.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу?

Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса, понимаем ли мы, что значит жить для Христа. И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить с гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Олег, Олег, фу, надо же, не слышит. Ты что это там читаешь?
5: А? Чё это у тебя за книжка?
4: Ну-ка, дай-ка. Дай-ка посмотреть-то.
6: Марья Ивановна, вы даже не представляете. Они такие друзья. Могут ночью сбежать из дому в лес. Плавают на плотах. Ловят рыбу и сами ее готовят, как настоящие индейцы. Эх, нам бы такую жизнь. А то что у нас с Женей? Школа-дом, дом-школа. Скука, а не жизнь.
4: Здравствуйте, Марья Ивановна.
6: Привет.
4: Сейчас по телеку такое кино видел. Про настоящих друзей. «Три мушкетера» называется. Они друг за друга сражались, кровь проливали.
6: Видел я твой фильм. Вот эта книга, это да. Я тебе эту книгу посоветовать хотел.
4: Да читал я эту книгу.
6: Ну тогда не мешай мне читать.
4: Ну и читай. И вообще, если у тебя плохое настроение, я ухожу.
6: Ну и иди.
4: Ну и уйду.
6: И иди.
5: Да вы что, вы же друзья.
6: Он мне друг. Ты после этого знаешь, кто ты. Олег. Ты предатель.
4: А ты?
5: Жить.
4: А ты?
5: Ну, успокойтесь, да вы что?
7: Здравствуйте, дорогие.
5: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
7: Да вот, хочу на прочность проверить новую нить для ботинок. А помочь некому. Марья Ивановна, как вы думаете, могут мне ребята помочь?
5: Ой, Афанасий Филиппович, да они сейчас чуть не подрались.
7: Да вы что?
5: Да.
7: Они же очень хорошие ребята.
5: Ага.
7: Я просто уверен, что дружба обязательно восторжествует.
5: Хорошо.
7: Держи-ка ниточку. Так, а теперь Олег. Так, а теперь опять Женя. А теперь опять Олег. Держи. Попробуйте потянуть. Так, так, так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте, давайте, молодцы. Так.
5: Ой, ребята.
7: Ну, все, все, все, все, все. Ну, не получается, да? Но теперь ты, Женя, понял, почему важно, чтобы нитка была толстой.
4: Понял.
7: Попробуйте, ребята, применить этот принцип к дружбе. Я с удовольствием расскажу вам сейчас историю про царя Давида и его верного друга Иоаннафана. Это была очень крепкая дружба. Она прошла настоящие испытания и выдержала их. Ну, садимся и слушаем. Однажды Давид, молодой пастух, попал во дворец царя Саула.

0: у царя был сын Иоаннафан, с которым Давид быстро подружился. Они поклялись, что будут защищать друг друга и относиться друг к другу, как родные братья. И в знак верности данному слову они обменялись верхней одеждой, поясами и оружием. Но отец Иоаннафана завидовал Давиду за то, что он был очень умным, честным и исполнительным. Ему не нравилось, что народ больше любил простого пастуха, чем его, царя. И за это он решил убить Давида. Эти дни были праздничными, и Давид должен был сидеть рядом с Саулом за царским столом. Но он также знал, что жестокий царь задумал убить его именно в эти дни. Давид решил спрятаться и отдать свою судьбу в руки Божьи. Иоаннафан, как настоящий друг, принял всю тяжесть вины за побег Давида на себя. Саул гневался и кричал: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на позор себе?» Но Иоаннафан не испугался этих слов. Он был предан своему другу и решил во что бы то ни стало спасти его. Он отправил своего слугу туда, где прятался Давид, а сам пускал стрелы так, что они падали впереди слуги. Иоаннафан кричал: «Смотри, стрела впереди тебя!» Это означало угрозу смерти. Давид услышал это предупреждение и поблагодарил Бога за то, что его друг оказался таким преданным и честным. Вот такая вот история, и не какая-нибудь придуманная, а самая, которая была на самом деле. Ведь настоящий друг – это тот, кто может понять, простить и может пойти на любые трудности ради друга в самых сложных обстоятельствах. И даже в том случае, который был с вами совсем недавно. Вот так вот.
1: Ой, я тоже бы хотела иметь такого друга, Афанасий Филиппович.
2: Дядя Афанасий, а у нас с Женей может быть такая же дружба, как у Давида и Иоаннафана?
0: Конечно, может, если она выдержит испытание на прочность.
2: Выдержит. Мы постараемся больше никогда не ссориться.
3: А то у нас не будет настоящей дружбы.
0: Вот и отлично. А вам, Марья Ивановна, и вам, ребята, я хотел сказать о том, что у вас есть самый настоящий друг. Его зовут Иисус. И свою дружбу он доказал тем, что умер за вас. И даже если люди вас не понимают, Иисус вас обязательно поймет. Ну а сейчас нам пора прощаться. Пишите нам. Всего доброго. До скорых встреч!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
6: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: В этом сюжете разврат поощрен, добродетель в запрете. Все вместе в бездну летим, летим, летим.
1: Весь мир сотворен для счастья и братства. Неужто земле стать могилой братской? Очнитесь, люди, давайте немного притормозим.
2: Притормозим, притормозим, притормозим.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Вначале сотворил Бог небо и землю.
2: Бог – верховное существо с высшим разумом, сотворившее мир и управляющее им. Бог вечен, не имеет ни начала, ни конца. Он имеет жизнь в самом себе. Он вездесущ, всеведущ, всемогущ, премудр, неизменен, благостен, милостив, свят. Ему свойственны любовь, праведность и истина, беспредельное величие и неприступная слава. Божественная сущность открывается в трех ипостасях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они едины в мыслях, намерениях и воле. Бог превосходит материальный мир и не может быть представлен в образах, согласно 20 главе книги «Исход», 19 главе книги «Левит» и 4 главе книги «Второзакония». В то же время Бог всегда близок к своему творению. Бог достоин поклонения и служения. Знать Его и веровать в Него – великое благо для человека.
1: Господь – Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всеми силами твоими.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Здравствуйте! Сегодня мы поведем речь о веществе, которое является самым популярным подсластителем в мире. Аспартам – вещество с кодом Е951. Был открыт случайно, в 1965 году, химиком, который проводил исследования для производства лекарств от язвы. Аспартам в 200 раз слаще сахара и экономичен в производстве. Этим и объясняется его широкое распространение.
2: Полезная минутка.
3: Первыми забили тревогу американские педиатры. Они заметили, что употребление продуктов с искусственным подсластителем может вызвать такие проблемы, как диабет и склонность к конвульсиям. Дальше больше. Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами получило

0: данным, у животных развивались опухоли мозга, при этом фенилаланин превращался в ДХР – фактор роста опухоли мозга. На конференции Всемирная ассоциация университетов по охране окружающей среды забили тревогу, что Соединенные Штаты Америки охватила эпидемия рассеянного склероза и красной волчанки. Некоторые исследователи связывают это явление с действием аспартама. Дело в том, что если аспартам нагревает до 30 градусов, то древесный спирт, метанол, содержащийся в аспартаме, превращается в формальдегид, а из последнего образуется муравьиная кислота, которая, в свою очередь, вызывает метаболический ацидоз. Отравление метанолом имитирует рассеянный склероз. Аспартам особенно опасен для диабетиков. Аспартам способствует тому, что уровень сахара в крови становится неконтролируемым, в результате чего многие пациенты впадают в кому. Как утверждает Ассоциация Американского колледжа врачей, мы говорим о чуме среди неврологических заболеваний, причиной которой является смертельный яд. Доктор Робертс утверждает, что после того, как аспартам впервые появился на рынке, среди пациентов с диабетом стали наблюдаться случаи ухудшения памяти, зрения, появления неврологической симптоматики. Подавляющее большинство независимых экспертов подтверждают, что длительное использование аспартама может вызывать головную боль, звон в ушах, аллергию, депрессию, бессонницу.
1: Полезная минутка.
0: Употребление аспартама людьми, страдающими повышенным весом, как бы с целью похудения ввиду низкокалорийности аспартама, может привести к обратному эффекту и еще большему набору массы тела в последующем. Исследования, проведенные доктором Расселом Блейлоком, показали, что аспартам повышает аппетит. Отрицательное действие аспартама может проявиться у 35% населения. Отравление аспартамом вызывает потерю сознания, головокружение, сыпь, припадки, боли в суставах, потерю слуха. Он может провоцировать опухоли мозга, эпилепсию, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет и смерть. И такое ядовитое вещество присутствует в более 6000 наименований продуктов, в том числе в витаминах и детском питании, безалкогольных напитках, жевательных резинках, разных видах лекарств. Борьба с применением аспартама в пищевой промышленности ведется уже четверть века. Однако он так и не был запрещен, в том числе и в нашей стране, так как для этого не было проведено официального исследования. Более того, аспартам разрешили применять в продуктах, проходящих тепловую обработку. Хотя, как уже говорилось раньше, даже нагревание его до 30 градусов приводит к выделению метанола. Поэтому будьте очень внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок. А также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Вы можете встретить его в мороженом, кремах, десертах, жевательной резинке, джемах, йогуртах и других кисломолочных изделиях, консервированных фруктах и овощах. Знаком присутствия в продукте аспартама является предупреждение, противопоказано страдающим фенилкетонурией. Итак, будьте внимательны и здоровы! Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите на

0: заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет, говорил французский ученый Блез Паскаль. Трудно найти столь противоположные точки зрения, как креационизм и теория эволюции. Креационисты утверждают, что жизнь была сотворена Богом всего лишь несколько тысяч лет назад и впоследствии была полностью уничтожена Великим потопом. С другой стороны, эволюционная теория утверждает самопроизвольное зарождение жизни, происшедшее миллиарды лет назад, и ее постепенное развитие до современных форм. Очень важными в системе доказательств являются результаты раскопок. Найденные остатки дают возможность выбрать между сотворением и эволюцией. У нас в гостях кандидат биологических наук Елена Тихоновна Титова. Все мы еще со школьной скамьи знаем о геологической колонке, которая представляет собой хронологическую последовательность размещения представителей фауны в истории Земли. По этой колонке ученые определяют, собственно, возраст Земли, ну и вообще возраст жизни. Насколько эта колонка правдива и отражает реальность?
3: Геологическая колонка в том смысле, который вкладывают в нее эволюционисты, то есть возраст и эволюционную смену организмов, не отражает реальность. То, что мы видим на срезе земной коры, это, точнее, осадочных слоев ее, это результат действия всемирного потопа. Эволюционная геологическая колонка представляет собой гипотетический вертикальный срез земной коры с 5 эрами и 12 периодами. Но это искусственное образование, полученное, во-первых, по руководящим, так называемым руководящим ископаемым, и искусственно создано, то есть создано из данных, полученных в разных местах. В своем полном виде, который включает 5-12 периодов, геологическая колонка нигде не встречается. Только можно видеть 2, 3, 4, угу. 5 периодов.
2: Угу. То есть полностью она нигде не встречается, чтобы вот есть
3: полностью такие, нет, такие потому места, что она не может встречаться. Это совершенно искусственное образование. Умозрительное искусственное образование.
2: А на каком основании мы можем утверждать, что это осадочные слои, которые образовались в результате потопа?
3: Ну, доказательств много. Прежде всего, мне бы хотелось остановиться на том, как определяют эволюционисты возраст геологического слоя. Я вот уже упомянула руководящее ископаемое. Ни внешний вид геологического слоя, ни качественный, ни количественный состав не говорят о возрасте. И горные породы, которые характеризуются своими особенностями, там песчаники, известняки, и так далее. Они разбросаны по всем геологическим слоям, поэтому возраст по этим данным возраст определить невозможно. Поэтому определяется возраст по руководящим ископаемым.
2: Так.
3: Принимается за аксиому, то есть эволюция постулируется, заранее предполагается, что эволюция имела место. То есть принимается за аксиому, что глубже расположенный слой он является и более древним, и должен содержать более примитивные организмы. То есть эта эволюция заранее предполагается, что она имела место.
2: А вот геологические периоды эпохи, которые вот простираются на миллионы лет, согласно геологической колонке, да, они явно противоречат библейской концепции, которая говорит о всего лишь тысячах лет происхождения Земли. И для некоторых людей является вот эта геологическая колонка камнем преткновения для того, чтобы признать недавнее сотворение Земли. Как же вот определяется все-таки возраст геологического слоя?
3: Определяется по руководящим ископаемым. То есть, если, например, в слое преобладают трилобиты, процентном отношении преобладают трилобиты, это древние вымершие ракообразные, то этот слой тогда относится к кембрийскому периоду, который начался 570 миллионов лет назад по шкале эволюционистов.
2: Это, опять же, тоже предположительно, да? Это гипотеза такая, что вот они жили столько-то лет, миллионов лет назад.
3: Конечно, сам факт процентного содержания – это научный факт, но его трактовка чисто эволюционная. Если преобладают, например, в каком-то слое рыбы, то тогда слой относится к девонскому периоду. Это где-то 400 миллионов лет назад.
2: Ну вот из школьной программы мы действительно знаем, что в нижних геологических слоях колонки там располагались простые, в верхних – более сложные организмы. Не является ли это подтверждением того, что все-таки организмы появились вот так постепенно, от простого к сложному? То есть подтверждают эволюционную теорию.
3: Ну, на первый взгляд, вроде бы звучит убедительно, да, от простого к сложному.
2: Почему мы не можем подумать так? Есть какие-то другие, да, предположения? Да. Почему они так располагаются?
3: Да, эволюционисты увидели в этом расположении серьезный довод в пользу своей гипотезы. Но на самом деле это расположение можно более разумно и более правдоподобно объяснить другими причинами. В частности, библейским потопом.
2: А значит, ископаемые остатки вообще очень важны, да, для определения возраста Земли и жизни. А что собой представляют ископаемые остатки? Что это такое?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему мы делаем такой вывод, что можно объяснить как результат Великого потопа, это сам факт наличия этих ископаемых остатков в огромных количествах.
2: То есть количеств. Без потопа
3: миллиарды,
2: их просто не могло быть?
3: Миллиарды ископаемых остатков найдены самых различных организмов. И совершенно неоспоримый факт говорит о том, что осадочные слои откладывались, во-первых, быстро, и, во-вторых, это произошло недавно. Этому есть неоспоримое научное доказательство. Ну а что собой представляют ископаемые остатки? Это останки растений, животных, человека, которые превратились в камень в результате замещения тканей на неорганическое вещество. И произойти это могло только при полном мгновенном погружении в безвоздушную, то есть бескислородную среду под большим давлением. То есть это могло произойти только под массивными слоями там, песка, глины, воды. Вот такое полное мгновенное погребение останков животных, растений.
2: То есть если бы не было такого мгновенного погребения, эти останки не могли бы сохраниться в том виде, который мы находим, иначе они просто бы разложились.
3: Конечно,
2: правильно?
3: В современных условиях ископаемые остатки не могут образоваться, потому что...
2: Постепенно, да?
3: Постепенно, да, как эволюционисты предполагают, несколько миллиметров в тысячелетие. Не могут образоваться, потому что тела животных, человека и растительные останки, если будут лежать на земле или на дне, то они будут съедены, будут разрушены, истлеют, сгниют. То есть ничего от них не останется.
2: А какова глубина реальных осадочных слоев?
3: Глубина реальных осадочных слоев составляет где-то около 4 километров. Но может простираться и значительно больше, до 20. Это осадочные слои, то есть водного происхождения. Под ними нижняя часть геологической колонки или земной коры – это граниты, базальты, которые, как эволюционисты считают, образовались за миллионы лет из расплавленной магмы. Это часть геологической колонки где-то на 60 километров распространяется. Граниты и базальты.
2: Яна Тихоновна, вероятно, ископаемые остатки таких больших животных, как динозавры, тоже свидетельствуют о том, что погребение произошло мгновенно вот этими осадочными породами, а не миллиметр за миллиметром, иначе они просто могли бы разложиться.
3: Да, конечно. И что интересно, что вот в кладбищах динозавров не находят ископаемые остатки растений.
2: Да, почему?
3: То есть это о чем говорит? Если нет пищи для динозавров, то значит эти кладбища – это не место обитания их, а это именно место погребения. И вообще вот этот феномен кладбищ и динозавров, и есть кладбище отдельно, рыб отдельно, кладбище моллюсков, земноводных. Вот сам феномен...
2: Просто это... скопление вот определенных животных в одном месте.
3: Да, сам феномен кладбищ... тоже может разумно объясняться только вот водным катаклизмом. Но неужели можно представить, что огромное количество животных собрались вместе, договорились об этом, собрались вместе для того, чтобы умереть рядышком?
2: Да, действительно, интересный факт.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: А что нам могут сказать месторождения угля и нефти? О потопе и о модели сотворения.
3: Месторождения угля могли образоваться только при полном, быстром погружении в горячую безвоздушную среду и под давлением, под массивными слоями воды, глины, песка, ила и прочее. В горячую, я подчеркиваю. Тогда образуются не остатки ископаемых, образуются залежи угля, если это растительные организмы. Если погребаются также в горячую среду под большим давлением останки животных организмов, человека, то это образуются нефть и газ, залежи нефти и газа. В лабораторных условиях можно достаточно быстро создать и уголь, и буквально за несколько часов, если вот смоделировать вот эти условия высокого давления и высокой температуры.
2: А какие есть доказательства недавнего образования вот этих полезных ископаемых? И наблюдаются ли сейчас?

0: с образования вот, угля, нефти?
1: При современных скоростях отложения осадков такого не происходит.
0: Нет таких процессов, нет сейчас таких. Не наблюдается.
1: Нет, для них же нужно высокое давление и высокая температура для залежей.
0: Угу. А сколько времени нужно для того, чтобы образовался вот уголь, нефть из погребенных останков? При определенных
1: миллионы,
0: условиях.
1: Не миллионы лет, конечно. Начнем с недавнего. Угу. Какие есть доказательства того, что образование ископаемых остатков и залежи произошло недавно? Угу. Во-первых, залежи нефти и газа располагаются в недрах земли под давлением.
0: Так, о чем это говорит?
1: Это говорит о том, что если бы это было миллионы лет назад, то и газ, и нефть уже давно бы просочились через осадочные породы, которые являются и проницаемыми, и пористыми, то через вот эти осадочные породы газ и нефть просто бы перешли в верхние слои. Давление упало бы к нулю. Второе. Радиоактивный углерод 14, мы уже говорили, об этом находят и в залежах, и в ископаемых остатках. Дело в том, что период полураспада радиоактивного углерода составляет 5730 лет. Период полураспада. Если бы это миллионы лет составлял возраст ископаемых остатков и залежей, то радиоактивный углерод 14 уже давно, давным-давно распался, его бы не было. Но его находят. Поэтому это говорит о том, что недавно образовались.
0: А какие еще мы можем привести доказательства в пользу того, что геологические слои образовались недавно?
1: Ну, еще, например, известны случаи сохранения мягких тканей в ископаемых остатках. Вот, в частности, в динозаврах, в лягушках есть данные. Сохранены в ископаемых остатках мягкие ткани, клетки, фрагменты белков ДНК,
0: то есть, кровеносные сосуды. Если бы это было давно, то
1: есть, если бы это были миллионы лет, то эти структуры уже давным-давно бы, они бы не существовали в таком виде, как находят сейчас.
0: А какие доказательства в пользу того, что эти осадочные слои образовались быстро, а не в течение миллионов лет?
1: Дело в том, что все осадочные слои залегают, все осадочные породы залегают слоями, между которыми видны четко выраженные границы. Как эволюционисты считают, они разделены миллионами лет. Но если бы осадки накапливались вот так шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, то таких резких границ бы не существовало. Дальше, полистратные окаменелости, так называемые, это серьезный довод.
0: А что такое полистратные окаменелости?
1: В пользу быстроты. Полистратные окаменелости – это окаменелости, ну, довольно крупные, или это большие деревья, ископаемые остатки их, или же динозавры, допустим, которые вертикально или наклонно пронизывают несколько слоев. Но разве могут в таком случае эти слои разделяться миллионами лет?
0: Что было бы с этим динозавром, да? Если бы миллионы лет он так вот как-то там накапливался.
1: Да, то есть полистратные окаменелости – это серьезный довод.
0: А как же объясняют это эволюционисты?
1: Вот
0: это
1: Я еще пару данных укажу на то, на быстроту образования. Наличие нескольких слоев одинаково изогнутых или косых. Одинаково косых. То есть это указывает на то, что в момент изгибания они были мягкими и пластичными. То есть они без трещин. Одинаково изогнуты и без трещин.
0: Нижний,
1: есть,
0: который, кажется, должен быть ранним, да, как-то более давнее у него происхождение. И верхний, который должен был бы позже, да, произойти. Но они,
1: более позже,
0: у них одинаковая форма, да?
1: Одинаковая форма. То есть они в тот момент, когда накладывались один на другой, они были мягкими и пластичными. То есть не миллионы лет прошли, когда уже бы затвердело хорошо все, а они были мягкими, то есть совершенно вот недавно образовались.
0: Дальше отпечатки. Недавно и внезапно, да, и быстро.
1: И внезапно, быстро. Еще отпечатки, которые находят. Отпечатки следов человека, животных, капель воды, отпечатки рисунков, например, листьев деревьев, например, птичьего пера. Очень четко эти рисунки.

0: тонкие, отпечатаны в камне.
1: Угу.
0: Если бы это происходило, осадка накопления медленная, миллиметр за миллиметром, но эти бы рисунки не сохранились.
1: Угу.
0: И вот диакарская фауна, ископаемые остатки ее, тоже свидетельствует о том, что это произошло быстро, а не в течение миллионов лет, осадка накопления. Диакарская фауна – это название по месту в Австралии, где она впервые была обнаружена. Это ископаемые остатки кишечно-полосных, губок, иглокожих, то есть беспозвоночных, которые не имеют твердого скелета, не имеют раковины. Это крупные организмы. Вот это особенности диакарской фауны.
1: Угу.
0: Эволюционисты переписывают ей 1,5 миллиарда лет. Но то, что отпечатки этих, очень детализированные отпечатки вот этих организмов, угу, говорит о том, что их погребение произошло быстро.
1: И не могло быть иначе, да?
0: Угу. Да.
1: Ну как же все-таки объясняют это эволюционисты? Вот это резкое разделение осадочных слоев, вот эти четкие отпечатки.
0: Ну, ответ эволюционистов мы знаем. Во-первых, они стараются замолчать такие факты, которые говорят против миллионов лет. И во-вторых, у них такой интересный, замечательный, стандартный ответ. Как и в объяснении ископаемых остатков, так и, например, происхождение жизни. Мы не знаем.
1: Угу.
0: Мы не знаем, но Бога нет.
1: Угу.
0: Вот это такой интересный ответ мы можем услышать.
1: Бывает такое, что в определенном слое, вот геологической колонке, находят ископаемые остатки, которые должны были бы принадлежать другому слою, другому периоду.
0: Да, конечно, сколько угодно. В таком случае эволюционисты начинают играть в передатировки. И тогда они говорят, что мы уточняем возраст слоя. Слоя.
1: Угу. А известны многочисленные случаи неправильного залегания вот этих осадочных слоев. То есть какой-то более поздний слой находится наверху, после раннего. Или, например, находят отпечатки того же вот трилобита, остатки, и рядом отпечаток ноги человека или его жизнедеятельности, какие-то предметы. Но мы знаем, что трилобиты вымерли по геологической колонке за много миллионов лет до появления человека.
0: 250 миллионов
1: лет. Да, до появления человека. Каким образом вот эти факты можно объяснить?
0: Ну, эти факты указывают на несостоятельность эволюционной трактовки геологической колонки.
1: То есть такого не может быть, чтобы более поздний слой оказался вдруг над более ранним. То есть, вернее, ранний над более поздним.
0: Более древний оказывается над более молодым.
1: Да.
0: То есть перепутано.
1: Да.
0: Против логики геологической колонки перепутано вот эта последовательность. Да, вы правы, в одних и тех же слоях могут находить ископаемые остатки из разных эр. То есть много вот таких вот вещей, которые не могут быть объяснены геологической колонкой. Они просто и доказывают ее несостоятельность.
1: Почему же, вот мы привели достаточно много примеров, подтверждающих внезапность и быстроту образования этих слоев. Почему же все-таки геологи и продолжают верить в многомиллионную историю медленного формирования Земли?
0: Ну, тот, кто продолжает в это верить, мы знаем, что у них материалистическое
1: мировоззрение. Это, опять же, связано,
0: да,
1: с идеологией, да?
0: Это, конечно. Это устоявшиеся стереотипы вот этих знаний, которые, ну, не позволяют людям отойти от каких-то устоявшихся представлений, официальных причем. Но думающие геологи и палеонтологи все-таки приходят к выводу, что геологическую колонку можно объяснить только катастрофическими условиями.
1: Ну вот если не было этих миллионов лет, каким образом можно объяснить вот эти, как могли образоваться геологические слои?
0: Я вот еще хочу добавить, что даже по оценке эволюционистов время накопления тех осадочных слоев составляет где-то примерно, если исходить из катастрофических условий их накопления, время образования их составляет, даже по оценкам эволюционистов, составляет где-то 0,1% от всей вот этой геохронологической шкалы.
1: Mm-hmm.
0: Осадочной, конечно.
1: Mm-hmm.
0: То есть большая часть вот этой шкалы, она оказывается незаполненной. Она заполнена теми миллионами, во время которых осадки не накапливались. Эволюционисты нашли хорошее определение этому явлению. прерывистая осадка накопления или не отложение осадков. Ну, нелогичнее ли признать, что раз осадки не накапливались, значит, не было этих миллионов лет?
1: Так, ну и какое же мы можем дать объяснение образованию геологических слоев?
0: Всемирный потоп.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Хорошо, ну, допустим, был всемирный потоп. Как с помощью этого потопа могли образоваться эти слои?
0: Так, всемирный потоп. Давайте, может быть, про него немножко поговорим.
1: Давайте.
0: Всемирный потоп.
1: Это интересное явление, загадочное, и, наверное, многим кажется неправдоподобным.
0: Да. Он произошел где-то 4400 лет назад.
1: Это по, согласно Священному Писанию.
0: Да, исходить из текстов Библии. Что произошло? В течение 150 дней земля была покрыта водой.
1: 150 дней она была покрыта?
0: За 150 дней она покрылась на несколько сот метров, она была покрыта водой.
1: Полностью? Откуда? То есть полностью, были покрыты и самые высокие горы, да?
0: Ну, тогда высоких гор не было, они были достаточно невысокими, поэтому все было полностью покрыто на несколько сот метров. Откуда взялось такое количество воды? Ну, разные предположения. Это может быть и поднятие океанического дна, это может быть...
1: Мы знаем, что, согласно Библии, до потопа дождей не было, да?
0: Не было, да.
1: Небо было ясное, дожди не шли.
0: Да, был равномерный, теплый климат. Угу. Ну, вода, вот, или поднятие океанического дна, и вода из океанов хлынула на сушу. Может быть, из разломов поверхности Земли, вот гейзеры поднялись на поверхность. Угу. Тоже затопило из разломов, вызванные, может быть, падением астероида, может быть, это каким-то тектоническим напряжением земной коры.
1: В Библии написано, что
0: сдвиг земной коры.
1: Что воды не только снизу, то есть из бездны, разверзлась великая бездна, оттуда вода, но и сверху было много воды. Откуда сверху взялась вода?
0: Да. В течение 40 дней, мы знаем из текстов Библии,
1: столько времени лица, это же
0: лилась вода,
1: быть?
0: Колоссальные потоки воды хлынули на землю. Ну, полагают, была над атмосферой была водная оболочка. Водная, может быть, паровая, может быть, ледяная, которая защищала землю от ультрафиолетового, от радиации, от всех этих космических неприятностей. Вот полагают, что это разорвалась эта оболочка, и вода хлынула. Но в любом случае это не могло произойти без божественного вмешательства, конечно же. Ну, можно думать, что вот происходили и землетрясения повсеместные, и вулканы, вулканическая деятельность. И все это вызвало, конечно, колоссальные приливные силы, которые смывали все.
1: И вот как же вот под действием этих вод образовались слои? Наверное, был сильный напор воды, да, и каким-то образом перемещение Земли происходило, и того, что было на Земле, да?
0: Как образовалась колонка? Вот
1: как образовались слои в результате потопа?
0: Объяснения могут быть такие. Их, кстати, не одно, а несколько в распоряжении креационистов. И они достаточно разумно и правдоподобно объясняют вот происхождение геологической колонки. Значит, как можно объяснить? Вероятно, первыми потоками вот лавы, воды, грязи, песка и прочего были погребены донные беспозвоночные. То есть те, которые находились в самом низу. Угу. Это дно морей. Значит, первые они были погребены. Угу. Дальше могли быть погребены, следующий слой, это могли быть погребены дрейфовавшие беспозвоночные и, может быть, и рыбы.
1: То есть те, кто могли плавать, так?
0: Да. Следующими жертвами стихии могли стать уже прибрежные организмы. Это мелководные рыбы и, может быть, амфибии. Это уже следующие жертвы стихии, следующие слои. Дальше могли быть погребены уже наземные животные. Более крупные из них люди, те, которые обладали такой подвижностью, могли первое время спасаться на возвышенности. Птицы. Они погребались в последнюю очередь. Поэтому их ископаемые остатки обнаруживаются в небольших количествах. Потому что, когда схлынула вода, уже спала они вода после потока,
1: да,
0: они оказались на поверхности.
1: И что
0: произошло? А значит, что?
1: Разложились.
0: Сгнили, да, разложились.
1: Оказались просто уничтоженными.
0: Да,
1: и вот это залегание вот, постепенно от простых сложным отражено в геологических слоях.
0: Да, именно это и объясняет расположение в геологической колонке вот этих организмов. От простых, то есть от донных беспозвоночных до...
1: Но эволюционисты, тем не менее, объясняют это по-другому. Что вот как раз от простого к сложному, собственно, не образовывались, поэтому они вот так постепенно залегают. Да?
0: Это их, да. Но поскольку мы сейчас выяснили, что миллионами лет колонку объяснить невозможно, значит, не могло быть эволюционного восхождения. И еще какие объяснения у креационистов. Это не единственная вот последовательность погребения именно. Дело в том, что в соответствии с законами гидравлики вихревые потоки воды сортировали тела, предметы по размеру, по форме, по плотности, и первыми осаждались, это в соответствии с законами гидравлики, осаждались более мелкие и более простые по форме. Они осаждались быстрее.
1: И оказались в более глубоких слоях.
0: Да, и оказались более глубоких.
1: Но тем не менее, они же ведь более легкие, вот эти самые простейшие. Кажется, они должны были оказаться на поверхности.
0: Да, но по законам гидравлики как раз наоборот. Первыми осаждаются более мелкие и более простые по форме. А более крупные и более
1: тяжелые даже,
0: сложные по форме, они осаждались уже спустя какое-то время. И еще один факт известен, что погибшие тела позвоночных держатся на воде различное время, классы позвоночных животных. Дольше всего держатся на поверхности это птицы. Менее продолжительно млекопитающие. Еще менее продолжительные рептилии, земноводные.
1: Еще есть какие-то доказательства? Примеры.
0: Ну, вот вам и объяснение геологической колонки.
1: Скажите, а был такой еще период в истории Земли, как ледниковый, и потоп? Они как-то взаимосвязаны? И немного вот о ледниковом периоде, что это такое?
0: Ну, ледниковый период, конечно же, он подтверждает факт величайшей катастрофы. Но когда он произошел и по каким причинам, это гипотез много. Конечно же, мы можем только строить догадки по поводу этого. От чего понизилась температура, и когда он произошел, ну, или во время потопа, или через несколько сот лет спустя, мы не знаем. Какие причины привели к понижению температуры? Может быть, ледяной астероид разорвался, и его куски на полюсах были аккумулированы, и вызвали вот это понижение температуры. Может быть, огромное количество вулканического пепла поднялось в атмосферу и вызвало понижение температуры.
1: А
0: может быть, вот из того, что разорвалась эта пара или водяная оболочка над атмосферой.
1: Каким образом связан потоп? И, то есть накопление, все-таки накопилось, наверное, много воды в результате потопа, да? И вот ледниковый период, как они связаны?
0: Мы не можем точно сказать,
1: как это повлияло, собственно, на климат, может быть, Земли?
0: Ну, самым существенным образом это повлияло. Результатом оледенения явились вот эти вот области вечной мерзлоты. Огромные области на Аляске, в Сибири. Они простираются на многие тысячи метров, эти области вечной мерзлоты. И там погребены миллионы голов мамонтов, носорогов, львов, самых разных животных.
1: То есть, если бы не было бы потопа, вот, если я правильно понимаю, могло бы быть такое вот массовое оледенение?
0: Нет, наверное, и потоп, и оледенение – это результат вот божественного вмешательства и происшедшего на Земле планетарного катаклизма.
1: Из этих катаклизмов мы видим, что преобразовался рельеф, да, Земли в результате, климат на нашей планете. Как это отражено в Священном Писании?
0: В Священном Писании есть такие слова, что во времена Фалика разделилась земля. Может быть, они свидетельствуют об...
1: Это в книге «Бытие» это свидетельство записано.
0: Да, может быть, это отражает вот происшедшее и климатические, и рельефа Земли.
1: Разделилось, то есть сначала был один континент.
0: Возможно,
1: да?
0: Был единый материк. Потом из-за поднятия поверхности морей и опустилась поверхность суши, вот произошло разделение материка на несколько.
1: Если эти катаклизмы произошли повсеместно, да, по всей Земле, то, вероятно, у многих народов, у всех, наверное, народов, есть какие-то свидетельства об этом и остались упоминания.
0: Да, безусловно. Реальность потопа подтверждена тем, что...
1: То есть это не гипотеза, да, то, что мы вот об этом говорим?
0: Нет, и в эпическом фольклоре, и в преданиях многих народов Земли, их порядка 300, есть свидетельства об этом планетарном катаклизме, и причем они сходны в основных чертах. Как народы на Земле могли вот придумать себе такие вот подробности одинаковые? Я вот еще хочу добавить, что летописи большинства народов летописи ведут именно к патриархам из Ноева ковчега, к трем сыновьям Ноя и 16
1: его
0: внукам.
1: То есть эти личности каким-то образом упоминаются в этих летописях, да?
0: Да. Вернее, таблица народов из Библии, это 9 и 10 главы Бытия, они же перечисляют потомков Ноя. И вот эти потомки, они подтверждены практически на 100% древними летописи. Вот, например, истории королевских фамилий англосаксов, ирландских кельтов, бритов, они восходят к... Все эти летописи, они восходят к сыну Ноя, Иофету. То есть совершенно подтверждение стопроцентное.
1: Что касается еще вот остатков, про которые мы говорим, ископаемых, есть какие еще приметы, которые указывают на внезапность катастрофы?
0: Да, есть такие данные. Ну, например, многие ископаемые, вернее, многие организмы были погребены в момент поедания пищи. Вот есть ископаемые остатки, когда одна рыба пожирает другую. Есть такие.
1: И так в таком виде они и сохранились,
0: они в таком виде
1: одна
0: были
1: рыба
0: погребены. Да,
1: она не успела ее съесть.
0: Не успела. И в таком виде окаменели обе. Есть ископаемые остатки, которые свидетельствуют тоже внезапность в момент рождения детеныша. Есть такие. Свидетельство погребения моллюсков, допустим, тоже.
1: О чем говорят моллюски?
0: Створки их раковин закрыты. То есть это свидетельствует о том, что они были погребены в прижизненном состоянии.
1: А если бы были раскрыты?
0: А если бы они были в мертвом состоянии погребены, то тогда створки раковин были бы открыты. То есть это тоже свидетельствует о внезапности катастрофы.
1: Хорошо, возможно, все так и было, как говорит Библия, внезапный потоп, ледниковый период. Но какое отношение эти выводы имеют к концепции сотворения?
0: Ну, если реальная геологическая колонка объясняется недавним быстродействующим катаклизмом, то тогда нет никаких миллионов лет развития. А значит, нет эволюции. А если нет эволюции, то что? Справедливое альтернативное объяснение? Сотворение?
1: Спасибо, Елена Тихоновна, за столь убедительную, содержательную беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе. Дорогие друзья, когда мы анализируем последовательность залегания окаменелостей, мы видим примечательную своеобразность организмов на каждом отдельном уровне и общую их тенденцию в их строении, от простого к сложному. Иногда эту схему распространения окаменелостей считают убедительным свидетельством в пользу эволюции. Однако это может быть и не так. Подвижность и плавучесть живых организмов могли стать серьезным фактором, приведшим к возникновению определенного порядка залегания окаменелостей во время Всемирного потопа. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго, до новой встречи!
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. –

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетке?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Этих надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спитин. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась, а он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладете. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь... как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, говорит, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был, да, легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был. Эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не стала звать. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму.
2: Поцелуй,
0: поцелуй.
2: Как ты маму?
0: Ну, целуй маму. Поцелуй,
2: маму.
0: Целуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, ну,
0: да, нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm-hmm.
0: Сынуль, пойди, пойдем тогда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже мне ступенька
0: ехала. Уже здесь. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мы продолжим наше исследование. Когда в церковь в каком-либо городе строит молитвенный дом, он посвящается для удовлетворения ее духовных нужд. Это впечатляющее и радостное событие, происходящее в жизни каждой церкви, мы должны понимать духовно. Не само здание является церковью, но люди, находящиеся в нем. 1 Петра 2 глава в 5 стихе апостол говорит, что мы сами, как живые камни, устрояем из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Хотя здание может быть прекрасным, полезным и необходимым для осуществления программ Божьих, все же это не то, что Господь имел в виду, когда сказал: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус, конечно, имел в виду людей, которых Петр называет живыми камнями. Таким образом, это здание возводится на протяжении веков. Именно из этих камней устрояется дом духовный. Каждая церковь в большом городе строится на протяжении многих лет. И обидно, что мы вычеркиваем из церковной книги умерших членов. А они ведь были и есть теми камнями, из которых возводилось это духовное здание. Хорошо, что есть книга жизни на небе, где навеки сохраняются имена этих славных людей. Существуют разные представления о церкви. Некоторые харизматические церкви являются частной собственностью тех, кто их организовал. В мире создаются театры одного актера. Есть в Москве театр Райкина, театр Табакова и другие. Так и церкви. Церковь Шутлера, церковь Коупленда, церковь Джонс Майер и многие другие. Каждая церковь претендует на оригинальность. В штате Алабама перед одной церковью стоит огромный плакат, на котором написано: «Эта церковь только для авторитетнейших ораторов Иисуса Христа на земле». Вот так, и не иначе. Каждая такая церковь заявляет: только мы являемся истинной церковью, самой чистой церковью, все остальные неистинные. Можно встретить и такое название – «Истинная церковь Божья номер 2». Каждая деноминация мыслит подобным образом, претендуя на истинность или исключительность. Писание использует в качестве символа церкви строящееся здание. Наш Господь создал свою церковь, которая начала свое существование в первом столетии, когда было положено ее основание. Строительство церкви продолжается на протяжении многих столетий. Может быть, и в наши дни уже заканчивается строительство ее крыши. Возможно, что и строительство в целом почти завершено. Строительство церкви Христа. Как Павел и говорит в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 10 стихе: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Каким удивительным строением является церковь? Это не дерево, не камни, не бетон, не стекла, не блоки. Она создана из людей, и ее сущностью является невидимое единство видимых людей. Так что в некотором смысле церковь видима и невидима. С одной стороны, вы можете видеть церковь, потому что народ Божий собирается вместе. С другой стороны, вы можете не видеть церковь, потому что эти люди соединены духовными узами, невидимыми, чтобы быть соучастниками жизни во Христе. Это единство провозглашается на разных уровнях. Созидание тела Христова. Церковь – это единство всех верующих во все времена. И именно о такой церкви говорится в Писании. Павел говорит о строительстве такой церкви, как о созидании тела Христова. Послание Ефесянам, 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Сегодня существует много конфессиональных церквей. Мы не будем обсуждать эту тему. Поговорим о Церкви Адвентистов Седьмого дня, Всемирной Церкви, объединяющих верующих на всех континентах и островах. Церковь АСД насчитывает 12 отделений Всемирной Церкви, которые состоят из союзов и конференций, а также поместные церкви, подобные многим в больших городах. Таким образом, мы в больших и малых городах. Подобным образом, мы являемся членами Всемирной Церкви АСД. Есть также и домашние церкви, которые являются частью общего тела Христа. Но главным для любого строения является основание. То есть здание, не имеющее твердого основания, не может быть надежным. Апостол ясно указывает на это в 11 стихе. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Основание Церкви, личность Христа, Его жизнь, Его учение, Его смерть и воскресение, Его вознесение, Его пребывание в христианстве через Святого Духа, Его пришествие – все это составляет основание Церкви. Учение апостолов о Христе также основано на личности нашего Господа. Каждая церковь, которая отходит от учения Христа, полагаясь на предание и традиции, начинает шататься на этом основании и вскоре падает. Каждый христианин, который не строит на этом основании, потерпит крушение в вере. Таким образом, наш Господь всегда остается истинным основанием церкви, главой тела. Это основание, конечно, утверждено на Писании. Только в Писании можно найти Христа как основание церкви. Оно дано нам авторами Ветхого и Нового Заветов и является непоколебимым основанием веры в Христа. Вот почему каждая церковь и каждая отдельная личность, которая не строит на этом основании, обречена на неудачу. Сегодня имя Христа используется во многих значениях, но только Христос Писания может быть истинным основанием. «Ибо никто не может положить другого основания, только Христос является основанием, которое положено в Библии». Мудрый строитель. Павел говорит о себе, как о мудром строителе. Другие переводы звучат как «архитектор». Здесь применяется то же слово, что и в послании к евреям в 11 главе, в 10 стихе. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель – Бог». Что это такое «архитектор»? Это человек, который проектирует здание. В этом смысле, конечно, только Бог является архитектором и художником церкви. Сегодня много в мире так называемых художников и строителей, но это самозванцы. Господь Иисус сказал Петру, что он будет одним из камней основания, на котором он создаст свою церковь. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Был ли Петр единственным камнем в этом основании? Конечно, нет. Когда мы читаем послание Ефесянам во 2 главе 20 стих, там написано: «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Церковь Божья создана не человеком, а Христом. Он спланировал ее структуру, программирует ее деятельность и осуществляет надзор над строительством. И Павел не хочет, чтобы к нему относились как к архитектору. Скорее, он подрядчик, мудрый строитель. Он искусный строитель, мастер своего дела, потому что исполнен благодатью или силой Святого Духа. Помните, что Бог сказал о строителях скинии древней? Там мы читаем в книге «Исход», 31 главе, 2 и 3 стихи. «Смотри, я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Это же можно сказать и об апостоле Павле. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, 15 стих. «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Павел был подготовлен тому, чтобы полагать основание, что он и сделал в Коринфе, проповедуя учение Иисуса Христа. Каким должен быть современный проповедник? Это человек в черном костюме, сеющий разумное везде, где говорит? Я думаю, что проповедник, прежде всего, это человек в фартухе плотника и с молотком в руках, который строит. Он строитель. Это то, что Павел делал. Он строил, проповедовал Евангелие, учение Христа, поощряя людей применять его слова на практике. Так вместе с другими апостолами он полагал основание на Христе. По словам Павла, целью основания является дальнейшее строительство. Неразумно полагать основание и оставлять его. Это не Божий метод. Когда апостолы положили основание, оставив нам Писание, они предполагали дальнейшее строительство. Таким образом, церковь строилась и принимала очертания, запланированные Господом Иисусом Христом. Но кто положил основание? О своей работе Павел говорит: «Я положил основание, а другие строили на нем». Каждый должен быть особенно внимательным к тому, как он строит на этом основании. Возможно, Павел имел в виду Аполлоса или Кифу и многих других учителей, которых он не упоминает в Писании. Несомненно и то, что они продолжали строительство церковного здания в Коринфе, на основании которого положил Павел. Но каждый из нас также является строителем. Основанием является личная вера во Христа. Именно на этом основании мы строим и возрастаем во Христе. Строительные материалы. Павел задает очень важный вопрос. Какие материалы закладывались нами при строительстве основания, которое есть Христос? Ответ должен быть таким: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плод Святого Духа. И апостол пишет в 12 и 13 стихах: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Каждый из нас оказывает влияние на тех, кто пребывает в теле Христа. Мы также оказываем влияние на детей, родителей, друзей, компаньонов, мужей, жен. Мы строим на основании, которое было положено в нашей жизни. Что мы строим? Из каких материалов? Строительные материалы можно понимать как образное изображение. Золото, серебро и драгоценные камни. Это духовные наставления руководителей церкви, людей, которые и являются строительным материалом духовного дома Божьего. Оба образа тесно связаны между собой. Правильное духовное наставление приводит к воспитанию благородных христианских характеров, а неправильное – к формированию порочных наклонностей. Здесь Павел подчеркивает как прочность, так и ценность этих камней. Упоминаемые строительные материалы изображают либо истинное учение, либо духовно стойких членов церкви. А что же такое дерево, сено и солома? Эти материалы изображают либо искаженное учение, основанное на мудрости человеческой, либо членов церкви, развивших в себе порочный характер. Существует множество ложных учений и мнений, которые не выдерживают испытания Словом Божьим и не способствуют воспитанию характера, способного устоять на суде. Всякий фанатизм, притворное смирение, склонность к формальному служению, а также вид благочестия, ложная ревность – все это будет разоблачено в великий день гнева Божьего. Эти материалы придут в негодность от дождя и ветра. Малейшее испытание – приводит их к крушению. Истинная природа поступков человека в этой жизни не всегда понятна, но она будет открыта в ясном свете в тот день, когда Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Римлянам 2 глава, 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Огонь указывает на время кризиса, годину искушения, которое наступит для каждого, чтобы испытать его веру. Во время испытания будет явлена истинная природа веры детей Божьих. Если они действительно обращены и полностью находятся под влиянием чистого Евангелия Иисуса Христа, то огонь преследований и искушений только укрепит их веру и сделает совершеннее их любовь. Если же они получили неверное наставление, состоящее из смеси человеческой философии и мирского компромисса, то их вера не выдержит испытания, и они отпадут от Христа и Церкви. Чтобы строить из прочных и драгоценных материалов, необходимо, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, а на мудрости, премудрости Божьей, тайной, сокровенной, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Если мы будем строить на основании непостоянной человеческой философии, то это строение не выдержит испытания огнем. Тот, кто не строит мудро и не тщательно соблюдает указания главного архитектора, увидит свое дело расстроенным. Евангелие от Матфея, 7 глава. Знаменитые слова Нагорной проповеди Иисуса Христа, стих 26 и 27. «А всякий, кто слушает сие слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал». И было падение его великое. Он сам может раскаяться в убогости своего труда и быть принятым Богом, как головня из огня, но плоды его несовершенного труда останутся. Своими словами и делами человек может представить учение Христа в неверном свете и этим посеять семена сомнения, лукавства и любви к миру. Своим влиянием он может побудить многих к отвержению чистого Евангелия и принятию заблуждения. У каждого христианина остается возможность осознать свои ошибки и раскаяться. И Бог простит такового и спасет, но из-за его небрежного домостроительства души, на которые он оказал неверное влияние, могут остаться вне Царства Божьего. Какое место я занимаю в строении Божьем? Каждый человек рано или поздно спрашивает, кто я? Почему я родился в этой стране с этим цветом кожи? И именно в этот период истории человечества. Что вокруг меня происходит? Что я должен делать? Люди задают себе подобные вопросы и ищут ответы на них. Некоторые думают, что они здесь только для того, чтобы жить в свое удовольствие. Что цель жизни человека – есть и пить, потому что завтра умрем. Понятно, что никто ничего не собирается упускать, лишь бы получить удовольствие. Другие говорят, я стараюсь получить удовольствие от жизни, но не могу. Моя жизнь пуста и мрачна. Кто-то может сказать, смысл жизни в тяжелом труде и достижении определенного положения в обществе, потому что люди отдают должное твоей доблести и твоим способностям. Иные говорят, я стремился к этому, но безрезультатно. Предположим, что люди, которые стремятся совершенствоваться в своих философских воззрениях, в то время как одно из них противоречит другому, начинают задумываться, и кто-то может сказать, это верно, а это неверно. А другой ответит, нет, это неверно, а это верно. Вы же, прислушиваясь со стороны, скажете, мне трудно понять, кто прав и что есть правда, потому что много противоречий. Почему? Потому что человеческая философия непостоянна, мимолетна и приходящая. Если вы желаете построить свою жизнь на философских мнениях, то непременно будете глубоко разочарованы. Если же, с другой стороны, вы прислушаетесь к премудрости Божьей, результат будет обратным. Бог слышит вопросы, которые задают люди, и говорит, послушайте, если вы остановитесь на мгновение, я скажу вам, кто вы есть. Я знаю, кто вы и каков замысел о вас. Я сотворил вас, я образовал вас, я знаю, что вы можете делать, для чего вы пригодны. И если вы послушаете меня, вы получите ответы на все волнующие вас вопросы. Вы не только узнаете, кто вы, но и кто я. Я создал все к существованию, и все исполняет мою волю и мои намерения. Вы можете познать себя, когда найдете меня. Почему некоторые семейные союзы в нашей церкви распадаются? Потому что они были вовлечены в противоречивую философию о семье, которая широко распространена в современном мире. Какова эта философия? Что такое семейный союз? Это возможность получать сексуальное удовольствие и возможность удовлетворить все нужды. Брак – это быть любимым и счастливым. Если этого нет, то нет и любви. Можно разойтись и сделать другую попытку. Почему многие браки в мире распадаются? Потому что они зиждутся на человеческой философии, непостоянной и приходящей. Божий замысел о брачном союзе не таков. Бог определил, чтобы две личности стали одним целым, потому что нуждаются друг в друге. Это и есть тайная и сокровенная премудрость Божия, как и говорит об этом апостол Павел в послании к Ефесянам 5 главе, 32 стихе. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Без этой мудрости браки распадаются, а церкви духовно падают. Вот почему эта мудрость названа апостолом золотом, серебром и драгоценными камнями. Что Павел желает этим сказать? Кто проповедует и учит в этой церкви, включая и меня, каким пользуется источником? Вы понимаете эти великие тайны Божии, открытые Святым Духом, и отражаете их в вашем проповедовании и учении Христа? Понимаете ли вы, что человек не должен быть возвеличен и не должен быть озабочен положением и званиями и степенями? Понимаете ли вы, что Евангелие – это не предание, традиции и ритуалы? Приняли ли вы слово о кресте, которое превыше человеческой мудрости и не зависит от ее достижений и способностей? Проповедь Евангелия – это в страхе и трепете возвещать, что Бог желает сделать среди нас, а не какое впечатление мы можем произвести на умы слушателей. А что мы собираемся сделать для Бога? Это и есть слово мудрости, это и есть золото, серебро и драгоценные камни. До тех пор, пока мы будем строить из этих материалов на твердом и вечном основании праведности Христа, церковь будет стоять, и врата ада не одолеют ее. В жизни каждого христианина наступает время, когда испытывается качество строительных материалов. Это будет проверка нашего знания и нашей веры. Вера выбирает надежное основание, а знание помогает строить на этом основании. И мы читаем: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Что это все значит? Два богослова – Ориген и Августин стали учить, что через великую пропасть между раем и адом есть переход с помощью так называемого пургатория, то есть чистилища, где верующие, не согрешившие грехом к смерти, проходят некий очистительный огонь, нечто вроде временного, умеренного озера огненного, из которого молитвы церкви могут выводить души в обители рая. Это учение о чистилище они обосновали словами Павла: «Впрочем, сам спасешься, но так как бы из огня». Это учение противоречит словам Господа нашего и Учителя, вложенным в слова в уста Авраама в Евангелии от Луки в 16 главе, в 26 стихе. «И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, а также и оттуда к нам не переходят». Помните, что Павел говорит во втором послании Коринфянам, 5 главе, 10 стихе? «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Из какого материала мы строим? Все будет испытано огнем. Есть множество предположений, какая будет награда, но вы наверное согласитесь, что это войти в радость Господина нашего Иисуса Христа. Вы видели спортивную команду, которая одержала победу? Вы обратили внимание на то, как вели себя победители? Они не только обнимались и целовались, и всячески бурно выражали свои чувства. Они кричали от счастья, их торжество, их награды. А обратили ли вы внимание на проигравшую команду, усилия которой не увенчались успехом? Они не радовались, они были полны разочарования. Дорогие мои собратья, среди нас не найдется никого, у кого не было бы в себе золота, серебра или драгоценных камней, какие Бог гарантирует нам в начале христианской жизни с помощью Святого Духа. Но почему тогда мы предпочитаем дерево, сено и солому? Разве можно построить вечность из этих материалов философии плоти, а не духа? В первом послании Иоанна, во второй главе, в 28 стихе читаем: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Каким будет итог нашей жизни? Это важный вопрос. Чему мы посвящаем нашу жизнь? Мы не можем жить без вклада и желания получить проценты. Вопрос в том, в какой банк мы вкладываем наши сокровища и что надеемся получить. Великий день суда, когда вся Вселенная увидит результат своего избрания, будем ли мы радоваться, что строили на твердом основании и из драгоценного материала? Сможем ли мы войти в радость нашего Господа? Да поможет нам в этом Бог. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Может ли наркоман стать другим человеком? Или все-таки Горбатого исправит только могила? Наверняка каждый задавал себе подобные вопросы. Очень часто можно услышать мнение о том, что люди не меняются. Они лишь временно играют нужную роль ради своих интересов. Мне всегда хочется быть позитивным человеком. Но трудно надеяться на лучшее, когда даже мой хороший друг, мой наставник, мнение которого я очень уважаю, утверждает, что люди не меняются. Когда я ехал снимать эту передачу, в Москве я встретил известного в нашем городе психиатра. И мы разговорились, кто где работает. Когда я сказал, что я психолог реабилитационного центра, он сказал: «О, этим людям уже никак помочь нельзя, этих людей уже не исправишь». Действительно, с одной стороны, закон энтропии гласит, что все в этой жизни стремится к хаосу. Беспорядок увеличивается, энтропия со временем только растет. Все вещи со временем становятся все более и более беспорядочными. По сути, закон энтропии говорит нам, что если мы и можем измениться, то только в худшую сторону. Но есть и другое мнение. В нашем мире существует закон жизни. Закон жизни гласит, что все в этом мире либо растет, либо убирает. Но если ты живой, ты постоянно растешь. Например, если елка не растет или не обновляется, значит, она погибла. Но если ель растет, значит, она живет. Если человек не растет как личность, то со временем он начинает деградировать и умирает. Сначала духовной смертью, а потом и физической. Очень важно понимать это. Если ты не растешь, если ты не развиваешься, ты умираешь. Но если ты живешь, ты постоянно растешь. Растешь умственно, духовно, морально и физически. Весь мир делится сегодня на два огромных лагеря. Лагерь оптимистов и лагерь скептиков. Существует два противоположных мнения. Одни говорят, что люди меняются, другие утверждают, что люди никогда не меняются. В молодости мы верим, что каждый человек – творец своего счастья, а в старости многие думают, что судьба управляет нами. Кто же прав? На этот вопрос можно посмотреть философски. Если человек меняется в худшую сторону, то почему он не может измениться и в лучшую сторону? Так все-таки меняются люди или не меняются? Можно ли в этой жизни что-то исправить? Может ли наркоман измениться и стать трезвым, здоровым человеком? Может ли алкоголик стать трезвенником? Две новости у меня сегодня для вас. Одна плохая, а вторая хорошая. Плохая новость в том, что действительно человек не меняется. Когнитивные схемы или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Если вы в своей жизни однажды сформировали эту схему, эта когнитивная карта будет жить в вашей голове всю оставшуюся жизнь. Представьте, что вы живете в Нижнем Новгороде. Представили? У вас есть карта этого города. Со временем вы начинаете хорошо ориентироваться по этой карте. Знаете наизусть многие улицы, мосты, перекрестки. Но что будет, если с картой Нижнего Новгорода вы приедете в Москву? И, например, по этой карте попробуйте найти библиотеку имени Ленина. Надо понимать, что наркоман навсегда останется наркоманом, даже если перестал употреблять наркотики. Алкоголик навсегда останется алкоголиком, даже если ведет трезвый образ жизни. Почему так? Зависимый человек устроен таким образом, что при попадании в его организм любых, я подчеркиваю, любых химических веществ, которые изменяют его сознание, автоматически запускается процесс, называемый у зависимых срывом. Итак, когнитивные карты или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Они остаются с нами всю нашу жизнь. А теперь о хорошей новости. С одной стороны, человек не может измениться. Когнитивная схема или нейронная карта внутри головного мозга не поддается перестройке. Но мы можем создать новую когнитивную схему. Мы можем создать новую нейронную карту. То есть, приехав в Москву, я могу купить карту этого города и затем спокойно направиться к библиотеке имени Ленина. Представьте, что у нас внутри головы много разных старых плохих дорожек, которые мы не можем изменить. Но мы можем проложить новые дорожки. Мы можем приобрести новую карту. И чем чаще мы будем пользоваться новыми дорожками, тем проще нам по ним будет ходить. Это как колея от колес машины. Каждый раз, приезжая по новой колее, вы углубляете ее больше и больше, и уже становится сложно свернуть налево. Новая когнитивная схема – это новые дорожки в нашей голове. И если новую схему хорошенько закрепить, она будет работать на нас. Как я уже говорил, на закрепление новой схемы может уйти несколько лет. Но оно этого стоит. Просто надо быть осторожным. Старая схема может прорваться в минуты одиночества, усталости, слабости, голода или злости. Дорогие друзья, у каждого из нас есть надежда. Каждый из нас может измениться. Каждый из нас может стать лучше. Головной мозг формируется и поддается коррекции. Я совершенно убежден, что человек может и должен меняться. Иначе быть не может. Иначе не было бы тысячи людей на пути выздоровления от наркомании, алкоголя и других химических и нехимических зависимости. Да, это нелегко, но процесс выздоровления настолько увлекателен, что с легкостью покрывает все трудности реабилитационной жизни. Родственникам зависимых людей хочется напомнить об одной чудовищной ошибке под названием «я его воспитаю». Вы не можете изменить, переделать или воспитать другого взрослого человека. Человек не может измениться по приказу или по принуждению. Все, что вы можете изменить, это изменить свое отношение к зависимому и начать меняться самому. Если вашему ребенку уже 18 лет, а может быть 25 или даже 45, вы его не измените. Начните меняться сами. У Льва Выгодского описана прекрасная мысль о верном пути развития ребенка. Он пишет: «В обучении надо ориентироваться не на то, какой он есть сейчас, а на то, каким он может стать через день, через неделю, через месяц». Именно поэтому я смотрю на ребят, с которыми я занимаюсь, не как на наркоманов, не как на алкоголиков. Я смотрю на них как на выздоравливающих, как на ребят, у которых очень большой потенциал для трезвой жизни. Хочу пожелать сегодня родителям, родственникам, друзьям зависимых ориентироваться на то, каким может быть зависимый, ставший на путь освобождения от зависимости через день, через неделю, через месяц, через год. Есть прекрасная метафора про хлеб. После того, как хлеб замесили, состав уже не меняется. но меняется его качество. Оно может подняться, созреть. Затем мы можем поставить в печь и его спечь, и хлеб будет вкусным, красивым и приносить радость и сытость. Но он также может прокиснуть, протухнуть и быть выкинутым в мусор. Друзья, в то, что замешано в нас, оно не меняется. Но от нас зависит, как это тесто внутри нас себя проявит. Однажды в интернете мне попалась история одного человека по имени Фред Демара. Он также известен как The Great Imposter – Великий Самозванец. Почему его так прозвали? Да за кого он только себя не выдавал? Выдавал себя за монаха, директора тюрьмы, судового хирурга, детского педагога, инженера, заместителя шерифа, практикующего психолога, адвоката, редактора, учителя, ученого. Но самое интересное, что он делал это не ради денег. Все, что ему нужно было, это одобрение и уважение окружающих его людей. В 16 лет Демара сбежал из дома и несколько лет жил с монахами. А в 41 году записался в армию. Потом он попросился на флот, где пытался выдавать себя за офицера. Когда это не получилось, он инсценировал свое самоубийство, подделал документы и стал Робертом Френча, практикующим психологом. Преподавал психологию в университетах Пенсильвании и Вашингтона. Каким-то образом его нашли агенты ФБР, и Демара получил тюремный срок за дезертирство. Через 18 месяцев после освобождения он снова купил поддельные документы и стал изучать право, а затем опять ушел жить к монахам. Вместе с монахами он организовывает колледж. В монастыре он познакомился с молодым врачом Джозефом Сирой. Присвоив себе его имя, Демара начал выдавать себя за судового хирурга. Однажды на его эсминец доставили 16 солдат с тяжелыми ранениями, которым нужна была срочная операция. Демара самостоятельно сделал все операции, и при этом у него не умер никто из солдат. О нем писали дифирамбы все газеты, но обман случайно был раскрыт, и капитан долго-долго не мог поверить, что хирург с его корабля ничего общего с медициной не имел. Затем Демара работал заместителем начальника тюрьмы, где он создал свою программу психологической коррекции преступников и достаточно сильно преуспел в этом деле. К чему я привел этот пример? Дело в том, что каждый из нас может быть кем угодно в этой жизни. Вы можете превратиться из прекрасного человека в урода. И наоборот, будучи уродом, стать прекрасным человеком. Наибольшее счастье в моей работе – это видеть, как меняются ребята, как меняются их мысли, их глаза, их настроение. Я глубоко убежден в том, что люди меняются, что каждый из нас может измениться, каждый из нас может стать другим человеком. Если вы желаете изменить свою жизнь, стать свободным от зависимости, напишите мне прямо сейчас. Не откладывайте. Второго шанса у вас может не быть. В заключение спросите себя, меняюсь ли я в своей жизни? Как я провожу время? Смотрю телевизор или читаю? Занимаюсь спортом или постоянно учусь? Расту ли я в профессиональной сфере? Расту ли я духовно, нравственно, эмоционально, физически? И помните, из любой ситуации есть выход. Главное – найти верный.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и писаний. И наша недельная глава называется «Мишпатим». Она начинается словами книги «Исход», 21 глава, первый текст. «И вот законы, которые ты объявишь им». Вот это «законы» слово не совсем красиво переводится на русский язык. Закон – это несколько другие есть слова, указывающие на закон. В данном случае слово «мишпат» означает «суд». Это суды, которые ты объявишь им. Почему так? Это не случайно выбор этого слова такой. Не какое-нибудь там слово «хука», «заповедь», а именно «суды». Потому что мы с вами сейчас находимся в контексте построения теократического государства Израиль. И когда Яфор, в предыдущей недельной главе мы это разбирали, приходит, он дает Моисею совет поставить судей. Дальше народ принимает на себя священническую роль и получает конституцию. Но конституция – это еще не является таким законодательством, которое непременно можно приносить, было бы применять в суде. Так, например, Конституция Российской Федерации гарантирует альтернативную военную службу. Однако на протяжении многих лет не существовало конкретного закона об этом. И зачастую люди верующие имели определенные проблемы, и военкоматы не знали, что делать. Потому что Конституция этот принцип прописывает, а как этот принцип применять, не знаем. Вот поэтому и здесь то, что мы сейчас видим, вот эти вот законодательные тексты, записанные у нас как раз в недельной главе «Мишпатим», которая идет с 21 главы «Исход» по конец 23 главы, они как раз прописывают именно такие вот судебные нормы, которые, ну, необходимо уже будет применять в конкретных ситуациях. Это своего рода, можно так сказать, истолкование

Десятисловного закона, когда возникает не просто какая-то ситуация с принципом, а конкретная этическая или другая какая-нибудь ситуация, или даже какая-то уголовная ситуация, то вот эти вот суды или мишпатим, это были своего рода уже такие указания судьям, они определенным образом уже регулируют конкретные ситуации. Но есть существенное отличие между библейским судебным законодательством и мирским судебным законодательством. Когда любое государство издает законы, которые в рамках Конституции должны непосредственно применяться в судебной практике, оно старается прописать все, что возможно, чтобы в этом законодательстве не создать дырки. И когда в законодательстве возникают дыры, то, естественно, определенные преступные элементы сразу же эти дыры эксплуатируют. Точно, но в Библии совершенно ситуация другая. Библейские судебные принципы, они написаны в качестве примера. Для того, чтобы можно было бы из этих примеров извлечь духовные принципы. То есть, есть основа, закон Бога. Есть его какой-то определенный пример, применение. И дальше уже человек должен видеть, что эти примеры необходимо расширять на подобные ситуации. Например, давайте возьмем 23 глава и 4 и 5 текст. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею, не оставляй его, развьючь вместе с ним». Вы видите несколько примеров, связанные с волом или ослом врага твоего. Конечно же, если этот закон применить буквально и сказать: «Хорошо, если я увижу вола заблудившегося, принадлежащего моему врагу, или просто человеку, которым у нас плохие взаимоотношения, то я, конечно же, приведу его. А если я буду идти по дороге, и соседа, с которым у меня не очень хорошие отношения, я увижу кошелек лежащий, и увижу там внутри кошелька удостоверение, что это действительно кошелек соседа моего, а в этом кошельке лежит 20 тысяч рублей, то мне же не прописано, что я должен этот кошелек ему приносить. Это же не осел или не вол. Да я могу это себе прикарманить. Это Бог мне послал. У меня вот какое положение материальное тяжелое. А я тут мне Бог аж 20 тысяч рублей послал. Понимаете, вот эти принципы, они должны определенным образом на примерах восприниматься, а потом они должны экстраполироваться на другие подобные ситуации. Зачастую ошибочно будет считать, что законы, которые записаны вот в этой книге, мы увидим в 24 главе и книге «Исход», завершая недельную главу, Моисей приносит эти законы в виде такой книги Завета. То есть, если десятисловный закон, он будет потом записан на
двух каменных скрижалях перстом Божьим, то эти законы Моисей их сначала приносит. То есть это еще раз говорит о том, что все эти вещи, в частности, принцип десятисловного закона, он для народа Божьего не является чем-то очень каким-то новым. Народ очень хорошо знал, начиная от Ноя, от Адама, все эти принципы Божьи. Поэтому Господь произносит эти слова Моисею своим громовым голосом, но мы дальше не видим никакого действия Моисея, что он спускается с горы и сразу же приносит эти скрижали. Скрижали он приносит несколько позже, когда Господь их пишет своим перстом. А вот когда после этого, после произнесения десятисловного закона, Бог говорит ему вот эти вот суды, вот эти вот уже принципы более мелкие, более частные случаи, Моисей все это записывает в книгу и приносит народу, и они все это особым образом посвящают, окропляя это кровью жертвы. Почему так происходит? А потому что вот эта книга, вот эти слова, они излагают комментарии, истолкования на многие ситуации в свете той небесной конституции, принципы которой, в общем-то, никто никогда не менял, и они, в общем-то, всем известны. Ошибочным будет также считать, что эти законы являются исключительно обрядовыми. У этих законов есть несколько тут секций. В частности, действительно, обрядовая секция, если так говорить, ритуальная секция, она здесь есть, но начинается аж в конце, с 14 текста 23 главы, где говорится о том, что три раза в год мужской пол должен приходить на поклонение Богу. И, естественно, это все совпадает с праздниками урожая или жатвы, которые уже как бы сам цикл жатвы приспособлен уже непосредственно к земле ханаанской, куда народ идет. Но есть и этические вещи, этические вопросы, связанные, например, с таким, как первый текст 23 главы. «Не внимай пустому слуху». Это этические нормы. И, естественно, мы видим, что эти этические нормы, они определенным образом являются преломлением принципов десятисловного закона. Так, в частности, «не внимай пустому слуху» является определенным приложением девятой заповеди «не лжесвидетельствуй». Но есть и другие этические принципы. Например, в третьем стихе написано «бедному не потворствуй в тяжбе его», а также написано «не суди превратно тяжбы бедного». То есть вот эти вот моменты, они показывают, что вот эта книга Завета, она определенным образом отформатирована под теократическое израильское государство, где, в общем-то, основным, как говорится, основной административной единицей являлся судья. И когда сегодня христиане рассуждают о
тех законах, которые стоит исполнять или не стоит, то мы сразу видим эти основные принципы. Отличие Нового Завета и новозаветней ситуации от ситуации, которую мы читаем здесь, заключается в том, что в Новом Завете для обеспечения функции царственного священства Бог не создает нового теократического государства. И когда мы читаем, например, в первом послании к Коринфянам, о 12 главе, о, например, тех функциях, которые существуют в церкви, которые Бог дает разным людям через духовные дары, мы видим и дар учительства, мы видим и дар вспоможения, и другие дары, но дара судейства мы не видим. И поэтому вот это является определенным герменевтическим ключом, который позволяет нам видеть, различать, например, этические принципы, которые содержатся в Торе, которые никогда не изменяются и являются частными случаями божественной конституции Деколога, и принципами, которыми возможно воспользоваться только в условиях существующего государства. Так, например, такие вот ситуации есть в 21 главе уголовное законодательство, где, например, 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника бери его на смерть». 17 текст. «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Ну, вообще, в ближневосточной культуре само выражение «злословит» идет намного дальше языка. Когда кто-то кого-то злословит, даже сегодня где-нибудь в Иордании или где-нибудь там, вот в тех местах, то в ход очень быстро идут камни и кулаки. Народ там очень горячий, поэтому мы видим конкретные такие уголовные законодательства, и несколько раз оно повторяется. Вот смотрите даже более конкретно, 15 стих. «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». Но мы видим, опять же, кто предает смерти. Естественно, все эти законы, они записаны на уровне теократического государства, где есть судьи. И, естественно, позже, изучая книгу Второзакония, мы увидим с вами, что все эти вопросы тщательным образом разбираются в суде и выносится приговор. То есть никакого самосуда здесь не происходит. Вот почему мы говорим о важном вкладе Иофора, который посоветовал Моисею поставить судей, установить судебную систему, а вот эти уже мишпатим, вот эти судебные инструкции, они даны не для какой-то группы людей, которая решила их применить, а для судей, которых поставил Моисей в государстве, чтобы судить. Многие из этих законов приходится видеть, как они не совсем верно толкуются и воспринимаются как противоречащими принципам, например, Евангелия или, в частности, Нагорной проповеди. Известные тексты, которые часто приходится читать и видеть, как люди, читающие исключительно Новый Завет, не могут понять
и не видят контекста этих постановлений. 23 текст. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, ногу за ногу, руку за руку, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Ведь все эти постановления, они прописаны в контексте определенных ситуаций. Так, в частности, перед нами ситуация, когда происходит потасовка, в результате которой наносится ущерб. Единственное, конечно же, мы видим, что эти выражения «око за око» или «зуб за зуб», они не совсем могут быть буквально полезными, если их воспринимать буквально. Если, например, работают двое человек, и слетело топорище с топора, и ударило в щеку, и выбило зуб, то, извините, большого смысла не будет, если его товарищ подойдет и вырвет зуб и скажет: «Ну, возьми, поставь». Речь здесь идет о равном возмещении ущерба. И вот это выражение, оно даже имеет латинское такое название «lex talionis», означает «равное возмещение». То есть, если что-то было нанесен ущерб, то ущерб должен быть возмещен, соответственно, тому, что было нанесен. И Новый Завет, он не отменяет этого принципа. Извините, тогда получится полнейшее беззаконие, если я возьму, допустим, у кого-то какую-то вещь, поломаю ее специально, а потом приду и скажу: «Ну, вы знаете, мы теперь христиане, это в Ветхом Завете ты у меня можешь требовать, а здесь ты у меня не требуй. Дай мне наоборот, тебе сказано, подставь другую щеку, ну-то дай мне другую какую-нибудь вещь, я ее еще пойду разобью». Понимаете, это такую цель Иисус не преследовал. Иисус преследовал совершенно другую цель. Здесь, в книге Исход, 21 глава, написано: «Если будет вред, то отдай». Слова «отдай» направлены к обидчику, к нанесшему ущерб, для которого обязанность отдать и восстановить. Иисус направляет слова свои: «подставь левую щеку» к обиженному, к тому, кому нанесен ущерб, призывая его: «Не иди и не мсти». Если тебе что-то поломали или повредили, не беги сразу же в суд, не затевай с этим человеком тяжбу. И, кстати, об этом как раз и весь контекст того отрывка Нагорной проповеди, где эта и идея «око за око, зуб за зуб» появляется. Точно так же многие вопросы являются сложными, потому что эти вопросы не понимаются правильно, опять же, в контексте государства. И сама недельная глава начинается с закона о рабах. Но эти законы, они интересны тем, что, во-первых, речь идет, что любой раб должен работать 6 лет, а на 7-й должен выходить на свободу. Это общество отличалось от просто рабовладельческого общества, например, которое существовало в Египте. Проблема заключалась в том, что в этом государстве было уголовное законодательство, но и даже в некоторых случаях за некоторые преступления применялась мера, высшая мера наказания, но нигде в Торе мы не читаем, чтобы были тюрьмы. Это как раз связано с тем, что целый ряд преступлений, в частности, например, кража, решалось очень просто.
Например, кто украдет вола, 22 стих, и продаст его, то 5 волов заплатит за вола. А если нечем заплатить 5 волов, естественно, тогда тут начинается проблема. Значит, этот человек банкрот. Соответственно, его покупает тот, который выплачивает его долг. И таким образом человек попадает на 6 лет рабства отрабатывать свое, как говорится, преступление, которое он совершил. Никакой работорговли не допускалось. 16 текст 21 главы. «Если кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать смерти». То есть мы видим законы эти, хоть и государственные, но они явным образом отличались от законов, которые были в среде окружающих народов. И это, опять же, выводила израильский народ в определенную позицию, чтобы показать всем другим народам, какие принципы характера Божьего и как они должны были применяться. Для Гафтары на этот текст мудрецы предлагают книгу отрывок из книги пророка Иеремии, 34 глава. Здесь, в этом отрывке, как раз рассказывается о том, как определенные лица в Иерусалиме, даже в самый тяжелый момент, когда вавилонская армия стояла под стенами, пренебрегли принципами закона Божьего. 14 текста нам рассказывается о том, что те рабовладельцы, написано им в конце седьмого дома года, отпускайте брата своего, который продал себя. Они этого не сделали. И Бог говорит, ныне вы обратились и поступили несправедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое, а потом раздумали и обесславили имя мое. Бог конкретно заботится о том, чтобы его народ очень строго соблюдал этические принципы и нормы. Не искал каких-то дыр в законодательстве, не пытался найти законные обходные пути, но чтобы представлял истинный характер Божий. Об этом пишет нам евангелист Матфей в 15 главе, когда идет спор между фарисеями и Иисусом, и Иисус говорит: «Но тщетно чтут меня», 9 стих, 15 глава, «учением и заповедям человеческим». Иисусу в этом тексте начинает ставить вопросы относительно некоторых постановлений мудрецов, так называемого предания старцев, которые, в общем-то, противоречили принципам закона Божьего. Несмотря на то, что очень многие истолкования библейские мудрецов являются действительно ценным материалом и для сегодняшних исследований, некоторые их постановления противоречили духу закона Божьему. По букве они все были верными, но по духу они как раз искали вот эти вот определенные дыры и обходные пути в законе Божьем. И Иисус четко говорит об этом, что такое почитание Бога называется тщетно. Только истинное поклонение, истинное следование духу заповеди Божией отвечает намерениям и требованиям, которые от нас сегодня хочет видеть Бог.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты считаешь, что как только что-то соберешься изменить в своей жизни, тебе что-нибудь помешает? Ты часто говоришь: «Я не смогу». Ты хотел бы что-то поменять в своей жизни? Я уверен, что да. Сменить работу, разорвать отношения или наоборот, решиться и подойти к человеку, который тебе нравится. Но как решиться на это? Вносить в свою жизнь перемены – это действительно непростая задача. И сегодня мы расскажем, как быть решительным в этих вопросах. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. И мы рады всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем вас, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, на пути перемен встают препятствия, так или иначе касающиеся внутреннего мира человека. Сегодня мы поговорим о том, к чему нам нужно быть готовыми, когда мы соберемся что-то поменять в своей жизни. И как это сделать, чтобы это не охладило пыл. Для этого я приглашаю на эту сцену клинического психолога Ольгу Лебедеву. Встречайте.
2: Здравствуй, Вадим.
1: Привет, Оля.
2: Здравствуйте.
1: И действительно, сегодня существует такой тип людей, которые ничего не боятся. Они не боятся принимать решения, они все свои вопросы такие, даже самые важные, переезд, смена работы решают на раз-два. Но это единицы. А ведь большинству нужно время, чтобы вот все спланировать, чтобы все это сделать. Почему так происходит?
2: Угу. Я хочу сказать, что это совершенно естественная реакция человека, совершенно обычная картина, ничего странного в этом нет, потому что как только человек хочет изменить свою жизнь, неизбежно на его пути встают перемены его внутреннего мира. Мы как раз об этом сегодня поговорим. То есть совершенно это естественная реакция организма человека на перемены.
1: Отлично, спасибо большое. Давай мы тогда к этой теме перейдем сегодня. Друзья, будьте активными. Мы просим вас, пишите, пожалуйста, свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире все вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Ольга, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Дорогие друзья, мы с вами сейчас поговорим о препятствиях на пути к переменам. И я хотела бы начать свою речь с того, что как только человек пытается вступить на путь перемены, как только он хочет что-то изменить в своей жизни в позитивную сторону, что-то привнести в свою жизнь, неизбежно на его пути встают внутренние препятствия. И вот мы сегодня посмотрим, мы сегодня разберем, с чем же придется столкнуться. С чем придется столкнуться каждому человеку, который вступил на путь перемен? Во-первых, это дискомфортные чувства, негативные установки, боязнь ошибок, ну и, конечно же, неизвестность. Об этом всем я сейчас немножко подробно поговорю. Я хочу начать с того, что перемены всегда требуют покинуть зону комфорта, и как результат – у человека возникают дискомфортные чувства. То есть это просто нужно знать, к этому нужно быть готовым, что любые перемены вызывают физический и психологический дискомфорт для нас, для нашего организма. И поэтому это вполне закономерно и вполне ожидаемо столкнуться с такими дискомфортными чувствами, когда мы очень, что-то сильно хотим изменить в своей жизни. Другой момент — негативные установки. Опять же таки, как только мы начинаем действовать, как только мы начинаем или собираемся еще чего-то делать, и сразу же в нашей голове просто возникает хор таких голосов. «Я не могу, ничего не получится, это пустая трата времени, слишком трудно, не стоит и пытаться». То есть всякие разные мысли по поводу вот такой вот тематики. Боязнь ошибок – это как разновидность дискомфортных чувств. В их основе лежат, опять же таки, негативные установки. Это такие нереалистичные перфекционистские ожидания. Например, за этим стоят такие мысли, как «мне нельзя ошибаться», «ошибка – это плохо», «ошибка – это провал», или «у меня, например, обязательно должно все получиться с первого раза», или «это должно у меня получиться». И боязнь неизвестности. Надо сказать, что когда мы вступаем на путь перемен, мы всегда вступаем на неизвестную территорию. Мы не знаем, какой будет результат. Мы никогда не знаем, какой будет результат. Это всегда очень большой риск. И дело в том, что нам никто не может сказать, у нас на этом пути ждет успех, или провал, удача или неудача. Нам никто это не скажет. И мы это понимаем. И вот эта неизвестность, она, конечно же, тоже нас страшит. И, конечно же, естественная реакция любого человека, естественная реакция организма – это попытаться избежать по максимуму всех этих негативных переживаний. То есть… Конечно, да, самое простое – это просто, наверное, отказаться, да, потому что я понимаю, что вот эти дискомфортные чувства, вот эта неизвестность, это боязнь ошибок, это может быть очень-очень болезненно. И человек думает, что как раз вот в этом вот всем и заключается самая сильная его боль, что… Попытаясь избежать вот этого всего, да, дискомфортных чувств, негативных установок, боязни ошибок, неизвестности, человек избежит как будто бы самой сильной боли. Но так ли это? И вот я сейчас хочу об этом как раз поговорить. Здесь неспроста такая картинка нарисована. Я позже немножко объясню, что это значит, почему именно такая картинка. Я хочу сейчас немножко обратиться к книге Брони Вэр. Это австралийская паллиативная медсестра. Она очень много лет работала в хосписе с умирающими больными и написала книгу, которая называется «Пять откровений о жизни» или «О чем жалеют люди перед смертью». И вот эта картинка, это очень похоже на то, как на обложке это выглядит, ее книги. И вот я здесь привела только два сожаления о жизни, но у нее их целых пять. То есть она очень много лет работала, и у нее с очень многими людьми умирающими она разговаривала, и она выявила всего пять основных сожалений о жизни. И вот среди этих сожалений есть что? Первое сожаление называется так. «Жаль, что у меня не хватило мужества остаться верным себе, а не жить так, как от меня ждали этого другие». То есть... Она пишет в своей книге, что об этом люди жалеют чаще всего. Когда они понимают, что их жизнь вот-вот закончится и оглядываются назад, они видят, какое множество замыслов и мечтаний оказались нереализованными. Большинство людей за всю свою жизнь не смогли реализовать даже половину своих замыслов, и перед смертью это приносит очень сильную боль. Дальше второе сожаление. Жаль, что я не позволял себе быть счастливым. Многие из умирающих до конца не понимали, что счастье – это вопрос выбора. Она пишет, что так называемый комфорт хорошо знакомого пропитывал их эмоции и физическую жизнь этих людей. И страх перед переменами заставлял их притворяться перед другими, перед самим собой, что они довольны своей жизнью, они живут так, как они бы хотели на самом деле жить. Вот. И поэтому… Здесь мы делаем вывод, что на самом-то деле самую сильную боль людям приносят не вот эти дискомфортные чувства, негативные установки, даже не провал, да, а самую сильную боль человеку приносит вот именно, когда люди понимают, что они хотели бы реализовать свои замыслы, да, свои там цели, свои мечты, но они этого не сделали. И я еще хочу привести цитату. Это уже будет Энтони Робинс, американский писатель, оратор, тренер, занимающийся темой саморазвития. И он пишет, это такая мысль, что человеком движут, ну, две движущие силы вообще есть у человека, у любого живого существа, в природе тоже, к животным тоже это относится, что страдания и удовольствие. Почему это движущие силы? Потому что человек пытается избежать страданий. Это, естественно, наша реакция. Пытаться избежать страдания, пытаться уйти от этих дискомфортных ощущений, от этих дискомфортных чувств, которые возникают, когда мы вступаем на путь перемен. И человек стремится к удовольствию. И дальше Энтони Робинс задает вопрос, почему человек не делает того, что нужно? И он отвечает сам на него, он пишет, что «потому что у него страдания и удовольствие поменялись местами. Необходимые действия ассоциируются с большим страданием, чем упущенные благоприятные возможности». То есть люди не хотят испытывать негативные чувства, да? Люди не хотят сталкиваться с дискомфортом, со страданием. Тогда как на самом деле, продолжает он, наоборот, упущенная жизнь приносит намного больше боли. И это тоже мы видели в цитатах из книги Брони Вэр. То есть я хочу продолжить свою мысль и сказать, что самую сильную боль в жизни человека приносит не дискомфортные чувства, не негативные установки, не боязнь ошибок, не даже вот эта вот неизвестность. Самую сильную боль человеку приносит тот факт, что он не живет полной жизнью от всего сердца, что он не реализует свои замыслы, свои планы, что он не делает каких-то необходимых шагов, которые он хотел бы совершить. И каждое перемещение стрелки часов напоминает, что прошла еще одна секунда жизни, которую я не очень, не такой, какой я бы хотела иметь. И сейчас я еще хочу обратиться к этому слайду опять. Да, что человек пытается избежать. И сейчас я более подробно хочу поговорить о таком факторе, как неизвестности. Как я уже говорила, что, конечно же, мы не знаем, достигнем мы успеха или нет, когда начинаем свой путь. И никто этого не знает, и никто нам это не скажет, и никто нам не может этого гарантировать. И для этого я сейчас хочу показать вам такую табличку, которую написала, которую разработала американский психолог Келли Уилсон. Хочу обратить сейчас ваше внимание на два горизонтальных столбца. Там, где написано «успех возможен» и «успех невозможен». Что это значит? Это как раз та область жизни, та сфера, которая абсолютно вне зоны нашего контроля. Когда мы начинаем делать какое-то дело, конечно же, мы не можем сказать, будет успех на нашем пути или не будет. То есть это вне зоны нашего контроля абсолютно. Сейчас я попрошу вас обратить внимание здесь на горизонтальные столбцы. Вот это как на установки и действия. Вот это как раз то, что находится в зоне нашего абсолютного и полного контроля. Здесь есть две различные установки. И в зависимости от того, какой установки придерживается человек, какой установки выбирает человек, зависит от того, действует он или нет, зависит от его действия. То есть первая установка – да, я могу достичь цели, и действие, движение в нужном направлении. И вторая установка – человек выбирает установку – нет, я не могу достичь цели, и, соответственно, действия отсутствуют. И здесь по этой табличке мы видим, что существует всего 4 варианта развития событий. Я сейчас о них коротко расскажу, что же здесь получается. И хочу сказать, что полученный итог – это следствие сделанного выбора. В первом случае, вот по цифре 1, что получается? Что человек с установкой «да, я могу достичь цели», он начал действовать в нужном направлении, он начал производить действия и добился успеха. Но, опять же, повторюсь, да, что когда он начинал действовать, он не знал. Все начинают действовать в полной неизвестности. Мы не знаем, достигнем мы успеха или нет. Но в данном случае жизнь была устроена так, что успех у него был возможен. Что в этом случае он пережил? Это сейчас я буду рассказывать вариант развития событий по цифре 1. Увлекательное путешествие в интересном направлении. Приобретение новых навыков на пути. Развитие своего потенциала. Достижение цели. И, конечно же, классные чувства. Обратимся сейчас к цифре 2. Что здесь произошло? Человек тоже выбрал установку, что он может достичь цели, он начал действовать в нужном направлении, но в данном случае обстоятельства жизни повернулись таким образом, что успеха он не достиг. Что же человек пережил по пути, что же он приобрел? Увлекательное путешествие в интересном направлении, новые навыки, развитие личностного потенциала, разочарование, что невозможно достичь, но удовлетворение от того, что он пытался, что он сделал все, что мог. Человек насладился путешествием. Он знает, что такое жить в соответствии с собственными ценностями, знает, что такое идти, вот этот вот путь, этот опыт, преодолевать препятствия. Он, зрелая личность, отважился взглянуть в лицо своего страха. Время потрачено не впустую. И, возможно, как это очень часто бывает, он приобрел что-то взамен, но то, чего он даже не ожидал, то, чего даже он не ставил своей целью, но что очень часто люди приобретают, когда они отправляются в это путешествие, чего не было бы, если бы он туда не отправился. Вариант развития номер 3. Что здесь мы видим? У человека установка «нет, я не могу достичь цели», и, соответственно, действия отсутствуют. Что в этот момент происходит? Никакого увлекательного путешествия, никаких приобретенных навыков, никакого саморазвития. Цель не достигнута. А если еще человек узнает, что мог бы преуспеть, если бы пытался, он чувствует себя очень плохо. Ну и вариант развития 4. Никакого увлекательного путешествия, никаких новых навыков, никакого саморазвития. Цели не достигнуты. А получает человек, в кавычках так можно сказать, утешительный приз. Сознание того, что уберегся от поражений и разочарований, сразу отступив от цели. Ну и еще один небольшой поощрительный приз. Он оказался прав. И это было невозможно. Вот такие вот варианты развития событий. И, конечно, да, я хочу повторить, что на вертикальной колонке мы никак не можем повлиять, и мы этого не знаем. Но в наших действиях, конечно, в наших силах это выбрать установки, которых придерживаться, и это выбрать наши действия. И, конечно же, возникает вопрос, как же со всем этим справиться? Как преодолеть эти препятствия, которые возникают на пути к переменам, и возможно ли их преодолеть? И я скажу такую мысль, что возможно даже и преодолевать-то, да, все вот эти вот дискомфортные чувства, негативные установки, то, что не то, что сами негативные установки, а то вот этот вот хор в голове, который поднимается, да, что ты не справишься, это пустая трата времени, не стоит даже и пытаться, что, возможно-то даже преодолевать их особо-то сильно и не надо. Почему? Потому что вот, что нам подвластно. Что нам подвластно, это наши действия. То есть человек может контролировать свои действия независимо ни от каких мыслей и чувств. То есть человек может действовать, человек может начать совершать шаги в нужном направлении, человек может начать свой путь к целям вопреки дискомфортным чувствам, вопреки негативным установкам, вопреки вот этого боязни ошибок, страха, неизвестности. То есть даже, может быть, и не надо специально как-то с этим что-то делать, да, пытаться побороть свои дискомфортные чувства. Как я уже говорила, они будут всегда, и мысли тоже негативные будут появляться. Но человек может действовать вопреки. То есть, чтобы полноценно жить, чтобы двигаться к своим целям, чтобы двигаться к переменам, вовсе не обязательно сначала уменьшить боль или сначала избавиться от всех дискомфортных ощущений, достичь полной готовности и уже потом начать. Нет, это можно делать прямо с этим всем. То есть абсолютно не обязательно избавляться прямо от всех негативных переживаний. Даже совсем наоборот, нужно открыться радости и боли, которые предоставляет жизнь, потому что жизнь у нас состоит и из радости, и из боли, и это все одновременно. И это есть в жизни каждого любого человека. И совершенно не обязательно от всего этого избавляться. Я повторю, что действия человек может предпринимать вопреки всему этому. И здесь что может нам помочь? Есть такие небольшие, но очень хорошие мотивационные упражнения. Вот первое упражнение, оно звучит так. Называется «Тест через 10 лет». Если вы что-то очень сильно хотите достичь или поменять в своей жизни, но у вас не хватает, например, смелости, нужно задать себе вопрос. Через 10 лет буду ли я жалеть об этом или нет? Вот через 10 лет буду ли я жалеть о том, что тогда, например, не пошел учиться, что тогда там не родил ребенка, что, или, например, что не занялся своим любимым делом или еще что-то? То есть нужно мысленно в своем воображении прогуляться на 10 лет вперед и ответить себе на этот вопрос. И если вопрос этот «да», если этот вопрос звучит как совершенно однозначное «да», то, конечно же, это говорит о том, что надо этим заниматься прямо сейчас, нужно это сделать. Очень часто люди задают такой вопрос: ну, посмотрите же на меня, да, например, мне сейчас за 40, и сколько же мне будет лет, когда я, например, получу высшее образование? Ответ такой же: столько же, сколько будет, если вы не станете. Да, то есть, но разница здесь будет очень большая. С одной стороны, вы к этому возрасту придете, достигнув своей цели, с другой стороны, у вас в жизни ничего не изменится. Но все будет то же самое. Да, столько же, сколько будет, если не станете. И вот еще тоже хорошее упражнение. Нужно тоже задать себе такой вопрос, что лежа на смертном одре, будете ли вы жалеть о том, что вы не сделали это? Опять мы возвращаемся к книге Брони Вэйр, да, можно вспомнить ее и ее пациентов. Вот, и ответить себе на этот вопрос. Потому что вот эти вот сожаления о том, что я что-то не сделала, что я хотела, мечтала, но эти замыслы оказались нереализованными, они-то на самом деле и приносят в конце жизни человеку очень сильную боль. Ну и сейчас несколько цитат, которые поддерживают эту тему. Вот Агата Кристи: «Ты не знаешь, можешь ты или нет, пока ты не попробуешь». Да, мы ничего не можем сказать, никто нам не скажет. Нам нужно пробовать, и потом мы уже узнаем, можем мы или нет. Томас Эдисон. Многие даже не представляют, как близко они подобрались к успеху в тот момент, когда они сдались. И я думаю, что здесь даже нет никаких комментариев, потому что мы знаем Томаса Эдисона и сколько он провел экспериментов, прежде чем он достиг цели, да, создал лампочку накаливания. То есть у него было тысячи, если не более, экспериментов. То есть этому человеку можно поверить. Ну вот еще такая одна цитата. «Большинство людей упускают возможность, потому что надеты маскарадные костюмы, похожи на монстра». Можно еще обратиться, вспомнить биографии очень великих людей. И нам кажется, когда мы читаем, когда мы просто о них что-то слышим или знаем, нам кажется, что просто вот их путь изначально был очень гладкий, ровный, что он прям вот сразу же был усеян лаврами, розами и так далее, что у них как будто бы не было никаких поражений, никаких провалов. Но это не так. Например, все знают, конечно же, великого американского президента Авраама Линкольна. Мы знаем его огромную роль в истории и вообще как очень выдающуюся легендарную личность. Но я хочу сказать, что прежде чем он был избран президентом, у него было очень много попыток неудачных избирательных кампаний. Это мы уже сейчас, да, смотрим на него и думаем, что вот он с первого раза как будто бы баллотировался и победил, но на самом деле это не так. И в биографиях очень многих людей есть вот эти вот и неудачные попытки, и провалы, и ошибки, но они стали великими людьми, потому что они пробовали, потому что они просто шли вопреки этим ошибкам, вопреки провалам, вопреки негативным чувствам, вопреки дискомфорту, вопреки негативным установкам. И вот такой вот последний слайд. То есть я хочу пожелать всем счастливого путешествия к своим целям. И, конечно же, это дорога в неизвестность. Ее новизна пугает очень сильно, но вместе с тем наполняет энергией. То есть жизнь — это всегда выбор. Помним, что нам подвластны наши действия. Но это выбор не между наличием или отсутствием боли. Это не выбор между отсутствием дискомфортных ощущений или их наличием. Нет. Это выбор между тем, жить или нет полной осмысленной жизнью. Спасибо за внимание.
0: Ответы на вопросы.
1: Ольга, спасибо большое за эту тему. Давай мы теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, первый вопрос. Очень интересно и глубоко. То, что вне зоны нашего контроля, то обычно в зоне контроля Бога. Что дает человеку веру в Бога?
2: Что?
1: Что дает человеку веру в Бога в данном вопросе?
2: Что дает человеку веру в Бога? Да. Когда его жизнь вне его контроля?
1: То, что вне зоны нашего контроля, точно в зоне контроля Бога.
2: Да.
1: И вот человек спрашивает, что дает человеку веру в Бога?
2: Дает человеку веру в Бога? Ну, случае. Я думаю, что упование, надежность, уверенность, опять же таки. Угу. То есть больше уверенности, я бы сказала.
1: Следующий вопрос. Существуют черты характера, которые влияют на развитие боязни перемен? Угу. Такие как мнительность, низкая самооценка и другие. Можем ли мы менять эти черты?
2: Угу. Ну, я скажу, что здесь речь идет, скорее всего, о темпераменте. То есть каждый человек рождается с определенным темпераментом. И это врожденные, конечно, черты, как там цвет глаз или цвет волос. Мы не можем их изменить. Есть люди более тревожные по своему темпераменту, есть менее тревожные. Но я хочу сказать, что это поддается коррекции. То есть я не могу сказать, что да, вот тревожным людям все, вот для них путь к переменам закрыт абсолютно. Да, конечно, тревожные люди, им как бы будет более всего вот это свойственно, о чем я говорила. Но опять же таки, это не мешает им совершать действия, это не мешает преодолевать какие-то вещи и корректировать.
1: Помогает ли Бог на каждом этапе попыток человека преодолеть препятствия на пути к переменам?
2: Я думаю, что если человек к нему обращается, конечно, да.
1: Можно ли без Бога это сделать вообще?
2: Очень сложный вопрос.
1: Есть у нас отзыв, что спасибо большое, очень ободряет. Если человек накопил негативный опыт, опыт попыток к изменениям, как ему преодолеть чувство отчаяния?
2: Я думаю, здесь вот какой играет фактор значения. Конечно, я понимаю, что когда человек пробует что-то, и у него не получается раз за разом, да, это может быть, это очень сильно может обескураживать и разочаровывать. Здесь я думаю, что человеку нужно поискать в своем опыте опыт успеха, потому что он у него обязательно есть. У нас очень, ну как, длинная жизнь, и в нашей жизни у нас, конечно же, есть опыт и неудачи, и опыт успеха. Просто в этот момент мы

0: Конечно, но тут нужно очень сложно на некоторые вопросы отвечать. Ну, чисто в теории, да, потому что я думаю, что какие-то ситуации, конечно, нам нужно обратить внимание на них и, возможно, что отказаться. Какие-то ситуации нет. Какие-то ситуации – это совершенно нормальные процессы нашей физиологии, нашей нейробиологии. То есть здесь нужно конкретно разбирать конкретные примеры, чтобы ответить на этот вопрос.
1: Спасибо. Если мы хотим перемен в жизни, нужно ли менять социум, в котором ты живешь и работаешь?
0: Я думаю, что, опять же таки, да, менять социум. Есть вещи, которые в зоне нашего контроля находятся, есть вещи, которые находятся не в зоне нашего контроля. На других людей контроля у нас нет. Менять социум можно только через себя. Если я меняюсь, в моем окружении тоже меняются, мои близкие меняются, может быть, социум каким-то образом меняется. Но все зависит от того, как сказать, нужно действовать, направлять свои усилия на то, над чем у нас контроль есть. И, конечно же, у нас есть контроль над самим собой, над нашими действиями, над нашей жизнью.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Аня спрашивает, что делать, когда боль поглотила?
0: Если человек не может справиться со своей болью, что она очень сильная, да, у него, он уже сам не может справиться, есть специалисты помогающих профессий, куда можно пойти, и они точно помогут справиться с этой болью.
1: То есть нужно обратиться к специалистам?
0: К психологам, да, психотерапевтам.
1: Как разрешить себе перемены? Как помочь себе пройти этот путь перемен?
0: Как разрешить себе перемены? Я думаю, что это вопрос выбора. Да, человек выбирает или нет. Как разрешить себе пройти?
1: Как разрешить себе перемены? Ну, видимо, человек боится каких-то перемен, боится вот себе дать отчет, что все, вот я начинаю меняться. Как разрешить себе перемены, как помочь себе пройти этот путь перемен?
0: Я думаю, что отчасти помогут вот эти упражнения, которые здесь были. То есть позадавать себе правильные вопросы. Задать себе вопрос, через 10 лет буду ли я об этом жалеть или нет. Буду ли я жалеть перед смертью, ну, о том, что я этого не сделал. Может быть, почитать вот эти вот книги, например, Бронни Вэр. Она очень такая вдохновляющая, мотивирующая книга. Здесь была только цитата, но там у нее полностью все это расписано о том, что люди очень сильно сожалели. То есть здесь какие-то должны быть мотивационные упражнения применить, которые человеку, возможно, помогут. Тоже есть такой вариант, что можно обратиться к специалисту по этому вопросу, если не получается.
1: Спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы, которые приходят. Давайте следующий вопрос разберем. Как понять, где нужны перемены? Невозможно двигаться сразу во всех направлениях.
0: Да, конечно, во всех направлениях двигаться невозможно, нереально, но это даже и не нужно делать. Например, есть несколько сфер, где я бы хотела достичь перемен. Эти просто вещи нужно разложить, понять в своей голове в порядке приоритетности. И начать с чего-то одного. А потом очень часто так бывает, что человек начинает какие-то перемены в одной сфере жизни и подтягиваются другие сферы жизни автоматически.
1: Ольга, ваше личное отношение к выражению «никогда не поздно что-то менять»?
0: Согласна на 100%, на 1000%. Я думаю, что действительно это так. Пока у нас есть жизнь, пока мы живые, нам никогда не поздно чего-то менять, чего-то начать.
1: А как определить, нужны тебе перемены или это просто дань моде, влиянию других людей?
0: Очень хороший вопрос, потому что он затрагивает такое понятие, как глубинные ценности. Мы об этом будем говорить в следующей передаче, более подробно раскроем эту вещь. Потому что, конечно, различные цели могут быть навеяны модой, могут быть навеяны социумом, то есть они могут быть совершенно не наши. А наше это желание или нет, здесь подскажут наши глубинные ценности. И как их выявить, это будет у нас передача.
1: Спасибо, что затронули следующую тему. Мы приглашаем наших зрителей смотреть наши следующие передачи. Итак, Ольга, еще один вопрос. Можем ли мы приобрести позитивный настрой к переменам без услуг психолога? Вы несколько раз сказали, что нужно обращаться к психологам по некоторым вопросам, а вот без услуг психолога можно?
0: Можно.
1: Посоветуйте, как?
0: Некоторым людям просто легче это дается, некоторым сложнее в силу их темперамента или в силу опыта, или в силу травмирующего какого-то опыта. Очень многие люди начинают движение к своим целям, движение к переменам и без психолога. Просто они сами понимают, что им это очень нужно.
1: Какие еще упражнения существуют для создания позитивного настроя?
0: Для создания позитивного настроя. Есть очень много, ну, это все упражнения, которые вот касаются на мотивацию, и они тоже связаны с воображением, что дает им хорошую такую

0: Ну вот я знаю еще очень хорошее упражнение, называется «Представьте, что вам 80 лет». То есть нужно прямо вот именно войти в это состояние, представить, что вам 80 лет, и из этого состояния продолжить фразы. «Я слишком много времени тратил на…» «Я откладывал что…» «Что бы я посоветовал себе более молодому, да, сейчас вот из того вот возраста?» То есть, ну, представить, прогуляться в свое будущее. Ну, и также тоже мне очень нравится упражнение, но на самом деле очень сильное. Хотя людей оно может немножко пугать, отпугивать, но оно называется эпитафия. Вот что бы вы хотели, чтобы… Вот представьте, напишите просто эту речь, что бы вы хотели, чтобы написали о вас в эпитафии. Там, потому что просто вот это вот сгусток ценностей человека, каким он хочет быть, какую жизнь он хочет прожить, например. Здесь покоится кто, да, или речь, что бы вы хотели, чтобы было написано на вашем огромном камне. Здесь покоится кто, да, здесь покоится, например, Ольга. Она что? Она была какая? Или она что делала? То есть какой след вы хотите оставить? Ну, там, и в истории, может быть, этого мира, если это громко слишком сказано, то какое влияние вы хотели бы оказать своей жизнью на других людей, на близких людей?
1: Это надо много смелости, чтобы об этом подумать.
0: На самом деле люди… Ну, я много раз проводила это упражнение с различными людьми, люди очень любят. И его – это очень интересное упражнение, и оно очень много всего открывает.
1: Говорят, попытка не пытка, но есть люди, для которых пытка прям очень сильная. Как быть?
0: Угу. А, здесь, опять же таки, я говорю, да, что дискомфортные чувства будут всегда, но мы всегда можем действовать вопреки ним.
1: Спасибо. А, что такое нейрофизиология и нейробиология, и как они влияют?
0: Нейрофизиология, нейробиология – это то, как мы устроены. Как устроен наш человеческий мозг, какие процессы протекают в нашем организме, в том числе в головном мозге. То есть, когда я говорю про нейрофизиологию, нейробиологию и о том, что это все совершенно естественные процессы, вот эти препятствия, которые возникают, я имею в виду то, что наша психика, она живет по определенным таким законам. Как вот в физическом мире есть закон, да, например, там закон тяготения, закон, там, ну, закон гравитации, закон еще что-то. Наша психика тоже живет по определенным законам. И один из этих законов, я просто сейчас хочу привести этот пример, чтобы продемонстрировать, что такое нейрофизиология, нейробиология. Это закон динамического стереотипа. То есть по более понятным языком это закон привычки. Наша психика живет привычками. Что такое привычка? Это наработанные, очень хорошо отлаженные связи в нашем головном мозге. И, конечно же, когда мы начинаем делать что-то такое непривычное для себя, выходить из зоны комфорта, начинаем свою привычку менять, мы с этих нейронных дорожек сходим, и у нашей психики возникает очень сильный дискомфорт. Как у других, ну, тоже живых существ, у животных. Это просто лишь один из принципов того, как это работает. Что такое нейрофизиология, что такое нейробиология. Это то, как мы устроены.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Депрессивное состояние. Это причина или следствие страха перемен?
0: Это может быть и то, и то. Как и так, так и по-другому. Есть, вот здесь тоже нужно очень четко разграничивать понятия. Есть депрессия, которую очень часто упоминают в таком обывательском смысле. То есть, например, там, что и вот я проснулся утром в плохом настроении, ну и говорю знакомому, вот у меня депрессия. Да? Есть депрессия как болезнь, то есть, которая очень тяжелое состояние. Я сейчас говорю как клинический психолог. И, конечно же, эти два состояния, они очень сильно различаются, как небо и земля. И, конечно, человек в депрессии, который вот как болезнь, который очень серьезное состояние, его нужно лечить. И, конечно же, у него в этот момент и подавленность, и ангедония, и ничего человеку такому не хочется. Но если это с другой стороны, конечно же, депрессия у человека может развиться в жизни из-за того, что он не живет жизнь в соответствии со своими ценностями, он не проживает жизнь так, как он хочет, то есть он потерял смысл жизни, и от этого тоже может развиться вот это состояние.
1: Ольга, вопрос к вам. Вы сами переживали опыт или страх перемен?
0: Конечно. Конечно. Я даже скажу, что вообще, ну как, это вся моя жизнь. То есть просто, с другой стороны, у меня есть навык уже действовать, совершать движение в нужном направлении, вне зависимости от этих вот чувств. Даже сейчас, например, находясь на этой передаче и там за несколько минут позже до моего выхода, конечно же, у меня была тревожность, конечно же, у меня были дискомфортные ощущения. Но все равно несмотря на этот дискомфорт, на тревожность, я вышла, я здесь сижу и разговариваю.
1: И мы записываем эту программу. Нужно ли для перемен в жизни встречаться с людьми, которые о чем-то сожалели? Как, например, авторы книги, о которой вы говорили.
0: Я думаю, что это может послужить хорошей мотивацией для человека или толчком.
1: Опытом каким-то.
0: Потому что мы можем учиться на чужом примере. Да, мы такие, человек может учиться на чужом примере. Uh-huh. А также можно встречаться и с людьми, которые, наоборот, преодолели это в себе, для того, чтобы это тоже явится для нас мотивацией и хорошим примером.
1: Как избавиться от негативных установок?
0: Их можно проработать. Но, опять же таки, я знаю, что негативные установки прорабатывают психотерапевты.
1: То есть самому это сложно сделать?
0: Я думаю, да.
1: То есть лучше обратиться к специалистам?
0: Это не так просто, потому что негативные установки, они бывают разного уровня глубины. Есть уровень поверхностных мыслей, а есть уровень очень глубинных убеждений. Угу. И глубинные убеждения, я могу сказать, что человек сам не проработает. Тут нужна помощь со стороны.
1: Нужно ли пробовать себя в самых разных областях деятельности для получения разного опыта, хотя это не приносит удовольствия?
0: Я думаю, что это, естественно, получается, когда человек ищет себя. Угу. И я думаю, почему бы нет? Я думаю, что это очень хорошо, потому что мы можем найти себя, найти свою самореализацию, я считаю, что только через опыт, пробуя. Мне может казаться, что мне что-то нравится, да, в голове, но я должна именно соприкоснуться с этим, я должна это попробовать. И на этом уже на опыте я узнаю, действительно мне это нравится, я хочу туда дальше Uh-huh. идти и двигаться, либо мне это не нравится, и все. Поэтому пробовать себя в новых областях, в разных, я думаю, что это хорошо, и на этапе поиска себя это очень оправдано.
1: Ольга, предложите упражнение, как бороться с мыслями о предстоящем провале.
0: Угу. Как бороться с мыслями о предстоящем провале? Мне нравится, сейчас я хочу предложить такую метафору, она мне очень нравится. Представьте ваши мысли, что как будто бы это звучит радио. Вот вы находитесь, например, в комнате, и у вас звучит радио, которое вы не можете выключить. Но по этому радио идет какая-то ерунда. Но несмотря на то, что это радио работает, да, пусть оно себе говорит, пусть оно себе болтает, можно заниматься своими вещами, ценными, да, не обязательно там с этим радио разговаривать, кричать на него, пытаться выключить, там, спорить с ним и так далее. То же самое очень такой хороший метафорический пример. Мы называем такое радио «Безнадега» и FM, например, да, и там идут такие хиты, что у тебя ничего не получится, это пустая трата времени. То есть важно понимать, что такое вот эти вот мысли, да, негативные Uh-huh. установки на уровне мысли. Это же просто слова в нашей голове и ничего более. И так же, как играет это радио, да, какое-то, мне не нравится передача, которая на нем идет, но я не могу выключить, но я могу делать дела свои, какие-то вещи, которые мне ценны, несмотря на то, что это радио включено. Также можно абстрагироваться от этих мыслей. Говорит, спасибо разум. Опять же, здесь мы приходим к вопросу о нейрофизиологии. Что такое мысли? Это истина в последней инстанции или это продукт нашего сознания? Очень часто mm-hmm. наши мысли – это продукт нашего сознания, ничего более. Они несут в себе, часто наши мысли несут в себе искаженное представление о реальности. Часто они несут в себе когнитивные ошибки. То есть далеко не каждая мысль, она истина, чтобы вот так вот ей верить и тем более слушаться ее. Поэтому можно воспринимать вот мыслительный процесс такой, да, как просто поток сознания. Mm-hmm. Мысли идут и идут. У меня звучит мысль, что у меня ничего не получится, но однако же я могу пойти и сделать что-то, то, что ценное для меня.
1: Алексей спрашивает, мне кажется, что всю эту движуху придумали люди, которые ее любят, видимо, перемены. А почему нельзя жить так, как есть, если ничего не менять?
0: Если человеку нравится, вообще не вопрос просто, да? Если человеку устраивает его жизнь, прекрасно, то есть за него можно порадоваться, значит, человеку полностью устраивает свою жизнь. То есть эта тема, она для тех, кто очень жаждет перемен, да? Он хочет в своей жизни что-то поменять, но он неизбежно сталкивается с этим негативным опытом, про который я рассказывала. А так, конечно, никто никого не заставляет ни в коем случае. Если человеку все устраивает, то прекрасно.
1: Ангедония. Что это?
0: Это потеря удовольствия. Ангедония – это когда человеку он перестает получать удовольствие от вещей, которые он получал, ничего его больше не радует. Это, предъявляется признаком депрессии.
1: Спасибо большое. Друзья, спасибо за ваши вопросы. Они еще продолжают поступать. Давайте еще несколько затронем. Как преодолеть страх нового и пойти по пути неизвестности?
0: Как преодолеть страх нового? Ну, опять же...
1: Ну, помимо того, что нужно пересмотреть еще раз эту программу.
0: Опять же таки, вот все, я сейчас, наверное, уже буду, боюсь, что буду повторяться, да, все те же самые и мотивационные упражнения, вот, и весь смысл, то есть понять, что за этим страхом стоит, и что такое страх, это чувство. За этим страхом обязательно стоят какие-то мысли. Ну, какие-то вот типа того, что какие-то негативные установки либо о себе, либо по поводу, либо негативные прогнозы, например, у меня это не получится. И опять же таки, да, несмотря на эти негативные установки, несмотря на этот страх, мы можем взять и сделать действие в нужном направлении, хотя бы маленький шажок.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Можно ли углубление, продвижение в каком-то вопросе считать тоже путем перемены?
0: Я думаю, конечно. Я думаю, да. Но перемена — это очень такая обширная область, и она касается как внешнего мира, так и внутреннего мира. Угу. Я думаю, что однозначно да.
1: Вы можете посоветовать, как пошагово выйти из состояния апатии после сильной неудачи?
0: После сильной неудачи. Вот, знаете, я бы посоветовала этому человеку обратиться к психологу. Я бы посоветовала обратиться за помощью, потому что с психологом это сделать намного-намного проще, чем пытаться самому. Нам очень нужен другой человек для того, чтобы что-то поменять, что-то в себе преодолеть. Ну и помощь специалиста, она очень... Ну, я думаю, что не стоит пренебрегать этими вещами.
1: Спасибо. Что делать, если близкие люди сдерживают твои желания, отговаривают идти по пути перемен, относятся скептически и критически ко всем твоим начинаниям?
0: Угу. Я полагаю, что это может быть очень большой проблемой. Мы тоже немножко затронем эту... тему в следующей передаче. Но, с другой стороны, взрослый человек, да, я думаю, что вопрос написал взрослый человек, то есть не ребенок, не подросток, да, взрослый человек, он уже сам управляет своей жизнью, он сам берет ответственность за свою жизнь, и даже несмотря на то, что кто-то против, кто-то отговаривает, все равно мы можем пойти и делать действия в нужном направлении.
1: Спасибо. Мы приглашаем всех смотреть нашу следующую передачу. Как раз мы будем разбирать эти вопросы, которые затронуты в этой теме, которые к нам пришли сейчас. Ольга, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо.
1: Выйти из зоны комфорта не так страшно, как кажется. Даже если вы столкнетесь с чередой неудач, то в результате достигнете успеха. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы все были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. И мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: На протяжении одного из Евангелий Иисус Христос 10 раз повторил слова «Горе вам». Кому они были обращены и что они значат для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь мы приветствуем вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, когда мы собрались, чтобы продолжить цикл программ, посвященных 30-летию телекомпании «Триангела». Но прежде чем мы будем говорить вот об этой заявленной теме, что же Иисус Христос имел в виду, говоря слова «горе вам», кому Он их обращал и что они значат для нас сегодня, хотим напомнить вам, что на прошлой встрече у нас был разговор о роли сверхъестественных сил в жизни человека. И вот Николай Генрихович напомнил нам, что у него есть небольшая статья на платформе «Дзен». Те из вас, кто смотрит нас в Ютубе, то вы в описании к этой программе увидите ссылку на эту статью, которая называется «Кто решает? Я, бес или Святой Дух?» «Кто решает? Я, бес или Святой Дух?» Очень рекомендуем посмотреть эту коротенькую, но очень интересную статью. А сейчас возвращаемся к теме, о чем мы начали говорить сегодня – мы исследуем Евангелие от Луки, и вот в Евангелии от Луки 10 раз Иисус Христос произнес слова «Горе вам». Лен, давай начнем, вот где вначале мы уже это исследовали?
2: Да, это в Нагорной проповеди, когда Иисус говорил Нагорную проповедь, но Он ее начал с блаженства. То есть Он говорил «блаженны нищие духом», «блаженны кроткие». А потом уже Он сказал напротив этих блаженств, Он говорит…
1: В противоположность, да?
2: Да, в противоположность. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, богатые, ибо вы получили уже свое утешение. И горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо».
1: Очень сложная, интересная тема. Совершенно Иисус Христос не имел в виду, что богатство – это плохо, или что говорить о ком-то – это плохо. Но, тем не менее, вот возвратитесь, найдите, в какой программе мы об этом говорили, а самое главное – откройте Евангелие. Лена, какую главу?
2: От Луки, 6 главу. И с 24 текста.
1: Вот, и посмотрите, какая глубина содержится в этих словах. А сегодня вот мы уже в 11 главе, и вновь Иисус Христос произносит эти слова. «Горе вам». Вот сегодня об этом говорим, что кому обращены эти слова.
3: Угу. Ну вот перед тем, как он эти слова сказал, кстати, он их сказал в доме фарисея на Перу. В его честь, в честь Иисуса Христа. Сказал всем окружающим, в основном там были фарисеи, книжники, вот эта категория людей.
1: То есть его пригласили как почетного гостя на этот пир, и он к тем, кто его пригласил, вот с такими словами обратился.
3: И связано это было с мытьем рук. Как вот принято омовение совершать рук перед тем, как приступать к пище.
1: Но а мы, что, руки не надо помыть перед
3: тоже,
1: едой?
3: Мы каждый раз, да, мы говорим даже детям, иди помой руки, иди. И сами всегда это делаем. Потому что, да, мы соблюдаем гигиену, здоровый образ жизни, да, чтобы никакая там инфекция не попала. Это правильно. Но дело в том, что вот это омовение рук было связано не с гигиеническими целями и не с санитарией. А это было связано с религиозными обрядами и церемониями. Но чуть позже об этом.
1: Но это были не библейские установления, это были человеческие.
3: Ну, вообще-то об умовениях говорит и Ветхий Завет, но там было несколько иначе было представлено все. И вот давайте потихонечку дойдем до этого. Угу. Просто вот сейчас мне хочется 37-й текст прочитать.
1: Когда, 11 глава.
3: Это 11 главы. «Когда он, то есть Христос, говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег». А говорил это. Говорил что? Выше мы там читаем о том, что Иисус говорил вот такие вещи. «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамени не даст ему, кроме знамени он пророк». Вот мы в прошлой программе об этом говорили.
1: И вот после... То есть тоже, в общем-то, сердился, да?
3: Ну, такие слова,
1: «Род сей лукав».
3: Его просили сдать знамя, что ты изгоняешь Духом Божьим, это и бесов-то, а мы-то вообще-то думаем, что ты не Божьей силой изгоняешь, а Вельзевуловой. А вот дай-ка нам знамение. И вот этим людям Иисус ответил такие, вот род этот лукавый, то есть хитрый, коварный, злобный, он ищет вот таких вот знамений, хотя все очевидно, все очевидно. Человек исцелился, он освободился от бесовской силы, а вы меня упрекаете в чем-то таком, что вообще немыслимо даже.
1: Но главное ведь, я думаю, они не хотели в нем вот признать Мессию. Они не хотели в нем признать Сына Божьего, посланника, который пришел спасти людей от греха. Потому что этот посланник, Иисус Христос, он совершенно не укладывался, да, в рамки вот принятых у них каких-то вот постановлений, в том числе вот про эти омовения, например. То есть когда, да, Священное Писание говорит о ритуальных омовениях, они имеют свой глубинный духовный смысл, а люди превратили это вот в формальность.
3: Ну, вот этот фарисей, которого пригласил, очевидно, он какого-то другого, что ли, из другого теста был сделан, чем вот все остальные там, которые упрекали Иисуса. Он как-то серьезно воспринял слова, может быть, на свой счет, о роде лукавом там, который ищет знамения.
1: Ну, по-моему, довольно много фарисеев восприняли Иисуса. Говорить, что фарисеи – это все отрицательные персонажи.
3: Нет, это лучшие люди общества, самые такие праведные, самые, может быть, честные, может быть, на которых равняться нужно, они исповедуют такую, ну, строгую такую религию по Божьему слову, да, они старались это делать, учить этому народ. И сами они, в общем-то, отличались такими добрыми делами, такой набожностью, но дело в том, что в основном это была набожность показная, внешняя. Вот за что они и слышали.
1: А какая
3: такие...
1: цель может быть показной набожности? Вот для чего человеку?
2: Ну, показаться людям вот именно религиозным, а на самом деле все-таки сердце человека далеко отстоит от Бога. То есть, как правило, внешнее вот такое ритуальное исполнение чего-то, оно, как правило, сердце, ну, как бы, оно отклика не имеет на зов Бога. Ведь мы вот с вами говорили, да, в этом Евангелии, что Господь приходит ко всем, да, и обращается, и главное, чтобы отклик был в сердцах человека на то, что он ему предлагает, а не на то, что сам человек хочет, чтобы исполнилось в его жизни.
1: То есть вот еще раз, вот это какая-то гордость своей религиозностью, да, это ничего не имеет общего
2: с верой.
3: Невозможно кичиться своей там набожностью или тем, что я такой вот так поступаю правильно, а вот этот вот такой вот молитву фарисея мытаря, да, вот все время напрашивается на это, что я себя хвалю, так вот, я не такой, как все, я не такой, как вот этот вот там мытарь, который даже не достоин сюда попасть вот в храм, а вот я все делаю правильно, это делаю, все по слову твоему, Господи, все. Ну, это такую религию Господь не приемлет. Он считает это формализмом и лицемерием. И очень часто Иисус вот за это и обличал.
1: То есть многие из фарисеев были такими?
3: Да,
1: ну, или часть фарисеев была такая?
3: Наверное, все-таки большинство.
1: Большинство.
3: Можно так сказать. Но Лука описывает три случая, когда именно фарисеи приглашают себя домой Христа, чтобы его почтить. Потому что пригласить на обед – это великая честь в то время.
1: Ну, и если Иисус Христос был такой, ну, бунтарь, можно сказать, против вот религиозных храмовых установлений каких-то, не из Священного Писания, а уже людьми придуманных, то для фарисея это было, ну, такой смелый поступок, потому что его ведь могли осудить его собратья по этой партии. Фарисеи – это религиозно-политическая партия, я так понимаю, да?
3: Да. Ее назвали даже сектой, там, отделением, что ли. Особо праведных людей, которые заботились именно о своей праведности, о своем спасении и о добрых делах, которые нужно делать во имя Бога и соблюдать Его Слово. Вот так вот. Ничего плохого. Все прекрасно.
2: Но вот в Евангелии от Луки, да, он описывает, Лука, три случая, когда фарисей приглашает Иисуса в дом. Да? Но мы вот в Евангелии от Иоанна, например, читаем, что один из фарисеев еще пришел в гости даже к Иисусу, да? Никодим. Да. И был он не простой фарисей, да, он был членом Синедриона. То есть это,
1: Синедрион – это?
2: Это, ну, политическая власть.
3: Это Верховный Совет.
2: Да, Верховный Совет.
1: Верховный Совет Государства.
3: Совет старейшин, да. Религиозных, да.
2: Вот, и он пришел и именно просил разъяснить ему то учение, которое Иисус принес. Mm-hmm. То есть они все-таки не отделялись, и мы не можем сказать, что все искали только своего, что они все-таки хотели понять ту истину, которую принес Иисус.
1: А может вот быть такое, что человек родился в религиозной семье, вот он так воспитан, но у него вот собственная встреча с Богом еще не произошла. И вот то, что он вот такой вот фарисей, что он формально соблюдает вот все, что ли, религиозные постановления, это все равно путь к тому, чтобы найти Бога по-настоящему.
3: Я думаю, что Иисус обличал не за то, что человек вот так себя держит, там, вот, следует вот этому или вот этому, а за то, насколько искренне он нуждается в Боге. Вот если человек вот объявляет себя таким, я верующий, да, я во имя Бога, я положу жизнь там, и еще что-то, имущество там.
1: Я лучше неверных,
3: да,
1: других.
3: Да, но вот это вот такое состояние невозможно назвать ничтой духа. А ведь с этого и все начинается, отношение наше с Богом. Он мне крайне нужен, он мне важен. И я себя ни во что не ставлю, я нищий. Ну что я могу дать Богу и дать людям, если я понимаю, что я грешник, такой же, может быть, еще более страшный, чем окружающий меня. И если я выставляю себя таким вот, ну, правильным, так вот, я правильно все делаю, а ты неправильно делаешь, и вот Бог тебя судит, а меня он там как-то поощрит и так далее, то это все превращается в итоге в формализм и лицемерие, потому что я-то остаюсь грешником все равно.
1: Ну, а человек этого не понимает?
3: А человек думает, что он теперь все, теперь я праведник, теперь я там много омовений надел уже, вот греха внешнего ко мне никак не подступится, греху ко мне, и я защищен, и тем самым я спасен.
1: Как понять-то? А вдруг мы тоже?
3: В то же что?
1: А вдруг мы тоже формально, а вдруг мы тоже не осознаем чего-то?
3: Весь вопрос в покаянии. Опять же, мы к этому приходим. Иисус начал свою деятельность с вот этих слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Если я не чувствую нужды в покаянии, если я думаю, что я все делаю правильно, и все вот так идет отлично, Бог меня гладит по голове, говорит, иди, давай, все отлично. Но при этом я не чувствую, что я грешник, беда.
2: Но ведь Господь, говоря именно «горе вам», да, Он и призывал к покаянию людей, чтобы они увидели свое истинное состояние и поняли его, и чтобы это было для них поворотным моментом.
1: Ну вот не удручает ли это все? Вот смотрят нас, слушают и думают, угу, да я так хорошо, ну нормально живу, я хороший человек, я стараюсь быть хорошим, я порядочный, я ничего плохого не делаю. И вот вдруг вот мне нужно постоянно себе напоминать, так я же ведь грешник. А разве это вообще конструктивно? Разве это позитивно? Это правильно? Это по-божьему?
3: Напоминать себе не надо, потому что грех сам о себе напоминает постоянно. Угу. Мы же не можем от него вот так вот просто избавиться своими добрыми делами. Я теперь все. Я теперь с грехом порвал окончательно. А он меня берет изнутри. Ведь как я считаю, вообще Сатана многолик, он если человек вот здесь вот ему поставил заслон какой-то, да, с одной стороны, он его с другой пытается достать, с третьей, с пятой, с десятой. Ведь человеку нужен обязательно Бог, чтобы вот от этого влияния духа нечистого ограждать.
1: А что мы понимаем под грехом? Вот все-таки, чтобы, ну, на самом деле, в себе это, может быть, вот обнаружить, понять, что это грех.
2: Ну, как зеркалом являются, конечно, заповеди. То есть заповеди, 10 заповедей, о которых мы уже тоже говорили с вами, они являются зеркалом, в которое мы можем посмотреться и понять, есть ли в нас то, что мы идем против Бога. Он говорит одно, а мы говорим, что мы знаем, что лучше для нас, и поэтому мы живем так, как мы считаем. Угу. Вот и проблема-то, да, что познали добро и зло, и теперь каждый считает, что знает это, и живет так, как хочет.
3: Но ведь мы же обращались несколько раз уже к Галатам 5,
2: да, главе. Да.
3: Там плод же перечислено, что такое, что есть грех, да? Угу. Дела плоти и плод духа. Вот дела плоти – это и есть грех. Они известны. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, недослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и подобное. И тому подобное.
1: Ой, слушайте, вот на одном дыхании через запятую такие, казалось бы, вещи очень, ну, разные тяжести. Тут убийство, тут прелюбодеяние, и тут же ссоры, которые распри. Нам вообще могут быть свойственны на ровном месте, что называется, распри, гнев,
2: зависть.
3: То есть Бог ставит на, как сказать, грех, он в любой форме грех. И он, может быть, кажется нам вот такусеньким, а он может быть огромным. То есть
1: он
3: тяжким,
1: все равно отделяет нас от неба.
3: Тяжким. Все равно даже вот, 10-й заповедь, да? Не пожелай. Я только пожелал чего-то иметь, ближнюю свою. Вот
1: да, это не пожелай мне. Чужого.
3: Да, это же заповедь. Но она кажется такой безобидной. Ну и что я пожелал? Никому же плохо. Я же пожелал. Это
1: ну
3: мне.
1: Да, ну вот у него машина лучше, чем у меня. Ну и я тоже такую хочу.
3: Или жена лучше, чем моя, например. Пожелал, там, да, про жену тоже говорится.
1: Да.
3: Ну и чего плохого? Ну вот пожелал и пожелал. А потом разжевал, например. Но ведь это уже нарушение закона Божьего. Это уже грех.
2: Ну, все рождается в мыслях.
3: Иисус говорил, не смотри с вожделением. Там, да, вы читаете там не прелюбодействие, а ты вот вожделение, это уже все, ты попался.
1: То есть ты ничего еще не сделал, ты просто посмотрел на кого-то.
3: Это твои грехи. А вот эта вот раздражительность, вот эта вот злоба, которая агрессивность наша, которая проявляется вдруг, ругательство вот эти все. Угу. Ну вот, ну, я не знаю, даже взгляд такой вот
2: суровый
3: какой-то, да,
1: от которого кому-то станет плохо. Да. Это не просто так. Да. Мы свой адреналин, там, мы свои эмоции, что ли, не сдерживаем, мы освобождаемся от них, а кому-то от этого плохо.
3: Вот это должно нас удручать, а не то, что вот.
1: Это мы возвращаемся к тому, что такое грех. И когда люди говорят, ну вот про фарисеев мы говорим, да, что они праведные, что ничего, что грех им не свойственен, то вот тут вот нам Священное Писание говорит, что такое грех. И тогда ни один человек не может сказать, что грех ему не свойственен.
3: Так
1: да?
3: Они же объявляли себя, позиционировали себя праведными, Божьими, слугами. Они же вот эту вывеску на себя как бы надевали, говорили, я грусть, я добрый. Раз грусть, так значит, давай в кузов. То есть, а где дела? А Иисус говорит, а вот ваши плоды, вашей религии. Вот видите, у вас одни разногласия, одни распри, одна злоба, одна ненависть. Почему так высокомерно относитесь к людям? Почему такие завистливые? Почему вам так власть нужна вот эта? Вот, наверное, поэтому они...
1: Да, гордость, вот гордиться своими религиозными достижениями. Может быть, кто-то гордится даже, я не знаю, там, своей скромностью своей, такой вот, ну, пуританством, что ли, отсутствием роскоши, каким-то, может быть, пренебрежением там, к себе, к своим нуждам.
3: Ну, да. И Иисус осуждает это как показушная религия. Просто. Да.
2: Но вообще ведь гордость является как раз корнем вот всякого греха. И вот в одной из наших программ «Познавая истину», очень рекомендуем посмотреть эту программу. Вот Михаил Севастьянов очень так подробно именно описывает плоды гордости, которые вот, и оно вот прям, ну, проявляется вот в фарисеях, которые, да, которые не терпят, когда смеют перечить ему, понимает только себя, а не другого, и все решает лишь в своих интересах, сильно завидует. Если увидит кого-то, кто лучше, это будет проблемой. Превозносится над другими. Может дойти до скандала и непотребства ради доказательства своего превосходства. Ищет только своей выгоды. Часто раздражается. Может замыслить что-то злое и втайне. И очень рад, когда кто-то грешит. Особенно кто-нибудь из тех, кто пользуется авторитетом.
1: Ой-ой-ой.
2: То есть вот очень хорошо.
1: Рад, когда кто-то, да, грешит. Да.
3: Это послание Коринфянам, 13 глава. Любовь не радуется,
2: да,
3: неправда.
2: Да. А вот это вот совершенно противоположность тому, что гордость рождает в сердце человека. И вот обратите внимание, то есть очень интересная программа. Эта программа называется «Любовь и гордыня».
1: И в вот цикле там, «Познавая, да, истину».
2: В цикле «Познавая истину». истину. Вот обратите внимание тоже на эту программу.
1: Любовь,
2: она очень раскрывает подробно именно те качества, которые рождают гордость в человеке.
1: Возвращаемся тогда.
3: Тот фарисей, который пригласил на обед Христа, он, наверное, был другого разряда. Это, наверное, человек все-таки не был формалистом. Потому что после таких слов, как, например, «род сей лукав, он ищет знамения», пригласить на обед решится не всякий фарисей. Потому что именно к ним были обращены эти слова. И этот человек, наверное, подумал, надо разобраться с этим, что же он имел в виду, когда он говорит про род лукав. Я его спрошу приватно, может быть, в такой обстановке, в дружеской. Но этот фарисей, он все-таки Христа понял правильно. Он принял его, можно сказать. И принял у себя дома даже.
1: И пригласил своих друзей.
3: Ну, конечно, там собрались его категории. Он не будет приглашать, наверное, первых попавшихся. Он пригласил с кем он близок, и кто по духу ему близок, может быть. И тот, кто с ним в этой фарисейской секте состоит, тоже являясь фарисеем. Но вместо ответа он получил сразу другой вопрос.
1: От Христа.
3: От Христа. Вот 38 стих. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл, то есть Иисус, не умыл рук перед обедом. Вот для него это было удивлением. Ну, для нас тоже удивительно, да, когда человек с грязными руками садится за стол, мы говорим, да ты что, как это можно, иди сейчас же вымой. Но здесь удивление было другого рода. Дело в том, что омовения, как мы уже говорили, имели очень важное значение для иудеев. Для всех религиозных людей, которые считали себя Божьими и Божьим народом, это было, вот я бы так сказал, происхождение этого омовения. Да, Бог написал это в своем слове, про омовение много. Но вот раз грех пришел извне, значит, нужно извне его и отделять. То есть на подступах к моему внутреннему миру я буду, значит, его обезоруживать как бы вот таким вот образом, омовениями. Вот как бы ритуальная чистота. Вот.
1: Это из Священного Писания можно такой вывод сделать?
3: Ну да, они так и сделали, скорее всего. Почему это вот так вот выразился такой вот культ? Дело в том, что они считали тех людей, которые прикоснулись просто к человеку, неважно кому, и потом не помыли рук, то это значит, что я теперь ритуально нечист, и спасения мне нет. Вот все цепочки, мы приходим к спасению в итоге. И тот человек, кто не омывается после прикосновения к каким-то людям, которые, может быть, могут быть нечистыми, особенно к язычникам,
1: или к предметам каким-то.
3: Обязательно, это обязательно. И те, кто не совершает омовений, они подвергаются такому, ну, не знаю, чуть ли не гонениям. И даже смерти. Вот если человек, как сказать, увлеченный в ритуальной нечистоте, будет убит, то это только плюс тебе. Что, может быть, ты приложил к этому убийству руку. Вот до такого дошло дело.
1: Поэтому уж не убивали
3: очень
1: они, я
3: серьезно.
1: Думаю. Просто это в правилах, скорее всего, было написано, но вряд ли они это в жизнь воплощали.
3: Ну, особо ревностные только, разве как? Это фанатично настроенные люди могут так на это пойти. Мы знаем, религиозные фанатики на что способны. То есть здесь их хватало среди как раз фарисейской таких людей фанатичных, которые вот так вот рьяно соблюдали каждую буковку закона, все вплоть до смерти. И это находило одобрение в среде иудеев. Вот в этом беда. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Вот такой он получил ответ. Этот человек, который удивился, что Иисус не умыл рук. Вот мы опять же приходим к тому, что очищение-то внешнее только. А Господь-то ждет очищения нашего внутреннего, чтобы всякая злоба искоренена была из наших сердец, из наших нашего разума, и тем более дел, чтобы таких не совершать.
2: Да, Иисус ведь говорил, не то, что входит извне, вас оскверняет, да, а все то, что исходит из уст ваших, из сердца вашего, то оскверняет человека. То есть это помыслы, это зависть и все непотребства, которые могут именно из сердца человеческого.
1: Ну, вот если средство очищения, ну, внешнее – это вода, то средство очищения внутреннее – это вот Дух Святой.
2: Действие, да? Духа Святого, да.
1: Это как, причем он, может быть, бы и хотел, но мы, когда его не приглашаем, когда мы его не пускаем, когда мы не признаем господство Божье в своей силе, то нам это просто неведомо. Но это чуждо для нас приглашать Бога в себя, да, приглашать Духа Святого в себя. А на самом деле, когда хочешь, то есть от человеческого желания все зависит. Когда хочешь, то тогда будешь очищен изнутри.
3: Ну да. Поэтому такое вот отношение к формальной религии, наверное, свойственно не только было фарисеям первого века, но, скорее всего, и до нас дошло это, что вот достаточно там какой-то ритуал совершить, что-то там, манипуляции или там еще что-то, и Бог тебя принимает без всяческого внутреннего очищения, может быть.
1: К сожалению, очень много вот этих вот предрассудков, что «а как ты поставил там, ну, я не знаю, там что-то, ну, вот те, кто, например, свечку, а вот как ты ее поставил, а вот как ты прикоснулся, а вот как ты…» Ну, ведь для Бога же это не… Ну,
3: внешнее очищение ничего не значит для Него. Угу. Для Него значит то, что творится внутри нас. Ведь правильно ли он говорил, из лукавого сердца человеческого, из него исходят всякие помыслы, и злоба, и корысть, там, и так далее. Вот это важно. И фарисеи, похоже, это все как бы вот этой стеной внешних обрядов, они это выхолостили в итоге из религии. И получается вот такая вот мертвая религия, религия спасения по делам.
2: Ну да, мы ведь вот с вами в предыдущих тоже программах говорили о вере, действующей любовью. Да, и поэтому любовь всем правит, да, и если любовь проявляется, то тогда любые мои действия по отношению к другому человеку – это благость, милость, милосердие, долготерпение, ну, все то, что плод Духа, да? Радость, мир и все остальное. Поэтому это очень важно, и Господь хочет, чтобы любовь правила в нашей жизни. Так вот, любовь есть Бог, значит, Бог, чтобы правил в нашей жизни.
3: Он же дальше и говорит неразумно, не тот ли, кто сотворил внешний, сотворил и внутренний. Подавайте лучше милостыню с того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто.
2: Да.
3: Он говорит об отношении к людям. Вы вот, да, подаете там деньги, там несете много, жертвуете. А к людям у вас отношение какое? Вы же их ненавидите. Особенно тот ниже у вас там по званию, по рангу, там, по положению. Вот эта ненависть, вот это вот все, это Бог не приемлет. Что бы ты там ни принес ему, сколько бы ни дал пожертвований. Ну, подавайте лучше милостыню. И к чему приводит вот такая формальная религия в итоге? Она приводит вот к тому самому горе, с которым мы начали.
1: Это мы подошли как раз вот, когда Иисус Христос вновь стал говорить «горе вам». И сказал он это вот в этой главе шесть раз.
3: Следующий текст, 42-й. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией». Сие надлежало делать. То есть вот подавать десятину и там жертвовать, да. Но и того не оставляй. То есть о суде, правосудии и любви Божией. Вот это, да. Они не идут, они должны идти вместе. Если уж вы там делаете какие-то дела, так вы относитесь к людям по Божьему, что ли, по людски даже хотя бы. Они не питайте к ним какой-то ненависти.
2: Вот с этим сразу вспоминается, вот мне как-то 58-я глава Исаии, да, где тоже Исаия, обличая своих соотечественников, говорил, что главное это в жизни – раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. То есть вот самое это главное, чтобы видеть нужду и потребности рядом с вами находящихся людей. То есть не закрываться вот этой религиозностью своей, что я исполняю, да, закон, А, и ведь Иисус не только сейчас обличал, да, он говорил, что вы нарушаете закон, что сказал, да, и, что это принадлежит Богу, да, этот дар, и не заботьтесь о близких своих, то есть нарушая пятую заповедь, да.
1: То есть принес большое пожертвование в храм.
2: Да, например, пожертвование в храм принес, да, и тем самым, да.
3: Даже все имущество отдал Богу, да, как, да, на служение, да,
2: да. На служение, да.
3: И наследство свое вместе. С этим.
1: И это все равно, не то, что угодно Богу.
2: Нет, конечно. Господь говорит, что милость, суд должна у вас быть. И это вот очень важно, что замечать нужды и проблемы рядом находящихся с вами людей.
3: Вот об этом Павел пишет в 13 главе. Даже если ты тело свое отдал там на сожжение, да, при этом не имеешь там доброго отношения, да, к людям, к любви, то это просто-напросто звенящий медь.
2: Да.
3: Все, только пустой звук.
2: То есть вроде люди слышат, да, но добра это никому не приносит.
3: И зря ты это сделал вообще. То есть, оно к тебе не поможет. Спасение твоему тоже.
2: И самое главное, другому тоже не поможет.
1: Это вот из 11 главы, это первое горе, да, упомянуто?
3: Да.
1: И мне хочется все-таки вот сейчас вот сказать... Для нас сегодня это что, да? Вот еще, как-то вот суммировать то, что сейчас сказали. То, что много говорили про фарисеев сегодня. Фарисеев уже нету. Хотя в душе, конечно, они есть. То есть религиозная, вот такая вот показная набожность. Ну, я не знаю, можно ли вот именно такое определение дать фарисеям.
2: Но это уже нарицательное такое имя,
3: да,
2: стало.
3: Да.
2: То есть часто ведь говорят, что ты как фарисей. То есть ты лицемеришь. То есть ты
1: притворяешься?
2: Твое лицемерие прям явно видно.
3: Фарисеи отличались тем, что очень много требовали от других и прощали многое себе. То есть вот это вот все. То есть вот это лицемерие есть. Но зато требовательность, да, вот. Я уже. Все.
1: Вот я начала говорить, что все-таки фарисеи, они, жили в прошлом. По крайней мере, те фарисеи, о которых мы говорим в Израиле. А мы сегодня все-таки говорим: горе вам, горе нам.
2: Горе нам.
1: В чем горе нам? Вот как на данном этапе рассуждений, размышлений над 11 главой, что можно сказать? В чем горе нам?
3: Если мы не проявляем Божью любовь. Вот тут вот первое горе. И не родить о правосудии, то есть.
1: То есть, если не проявляем Божью любовь, то горе нам. Горе нам.
2: Да. Уже говорили о лицемерии, да, и вот лицемерие как раз проявляется. Мне хочется тоже из той же программы. Очень такие хорошие, казалось бы, качества без любви могут превратиться в совершенно в противоположные качества, которые нас характеризуют с самой такой негативной стороны.
1: Это мы говорим о программе
2: «Познавая истину» в этом цикле программ, именно «Любовь и гордыня».
1: Угу.
2: Там справедливость без любви, жестокость.
1: Угу.
2: Ответственность без любви – бесцеремонность.
1: Угу.
2: Правда без любви – критиканство.
1: Угу.
2: Ум без любви – хитрость.
1: Ничего себе.
2: Приветливость без любви – лицемерие.
1: Угу.
2: Компетентность без любви – неуступчивость.
1: Угу.
2: Власть без любви – это уже тирания.
1: Угу.
2: Честь без любви – высокомерие. Обязанность без любви – это раздражительность. Богатство без любви – жадность.
1: Угу.
2: А вера без любви – это фанатизм.
1: Как это здорово.
2: Спасибо,
1: Михаил. Да. Это просто очень-очень-очень глубоко.
3: Да,
2: и
3: действительно.
2: И именно в нас очень часто проявляется не самое лучшие качества, а хотя мы движимы благими намерениями.
1: Угу.
2: И говорится, да, благими намерениями
1: устлана дорога
2: в ад.
1: Угу.
3: Правильно, Иисус говорит, хорошо, в малом проявлять там, верность Богу, да, это правильно, это молодцы вы, но если с вами не о чем поговорить, если там вы только жалуетесь, вы только превозноситесь, если вы только гордитесь, что ли, своей престижной должностью или стремитесь к какому-то высокому положению, невзирая ни на что, если вы всегда высокомерны, чванливы, то ваши малые дела, они превращаются в ноль. Это ни к чему не...
2: Да вот даже не в ноль, Николай Генрихович, а в отрицательное. В отрицательное, да, в горе. Да. То есть, казалось бы, добрые намерения, они превращаются в горе для самого человека и в горе для окружающих людей.
1: Ну вот опять к нам сегодняшним возвращаясь. То есть, если я человек верующий, я принял Господа в свое сердце, Он мой Господин, я это исповедую, то я не должен так себя вести, чтобы кто бы то ни было рядом посчитал бы меня... Ну, то есть я не должен вообще проявлять вот таких вот качеств, да? Иначе я дискредитирую Бога. То есть я напрасно ношу Его имя, да?
2: Ну да, как я вот говорила из послания Исаия, из пророчества, из пророческой книги Исаия, да, что там ты раздели с голодным хлеб твой. То есть ты... Если видишь человека, который нуждается...
1: Ну, а если он не нуждается в хлебе? А если он сам очень высокомерен?
2: Ну, я имею в виду, мы не должны пренебрегать тех людей, которые нуждаются и явно просят милостыню. Угу. Тоже не должны забывать и не проходить мимо таких людей, потому что ну, Господь на их стороне все-таки.
3: Вообще религия Христа, она привлекает, потому что привлекает Христос. Он нас как бы тянет к себе, что ли, как магнитом. Хочется с ним быть, хочется смотреть на него, как он относится к людям, как он Писание нам трактует. Все оттуда. А если я отвращаю человека от Христа своим поведением, своим даже взглядом, там, суровым словом, то мне горе. Я тем самым отвращаю человека от Бога. Вот правильно говоришь, да.
1: То есть мы, верующие люди, сегодня несем вот огромную ответственность. Мы не просто счастливы от того, что мы верующие, потому что на самом деле это так. Господь, Он дает свободу, Он освобождает от греха, Он освобождает от чувства вины, Он дает радость бытия, независимо от обстоятельств, внешних или внутренних. Но, кроме того, что мы сами получаем счастье, мы можем дискредитировать Бога в глазах других людей, когда мы позволяем греху, вот о котором мы сегодня говорили, властвовать над нами, вот, проявляться через нас. То есть, когда вот дела плоти из нас вдруг начинают выпрыгивать.
3: А фарисеи говорили, очень просто. Берешь, омываешься там сложным ритуалом каким-то. Не один день, может, одежду свою моешь, там, себя самого. И все. И греха-то, собственно, и не стало вот таким вот образом. То есть, вместо покаяния – омовение только внешнее.
1: Вот. Но они омывались-то ведь от другого, то есть они омывались от того, что они прикоснулись к чему-то нечистому, то, что вот описано в Священном Писании, там говорится, ну, поскольку это были такие времена, когда не было антисептиков, ну, скорее всего, таких вот, что не прикасайся к мертвому телу, в принципе, это были, ну, и гигиенические, это санитарные были нормы, а вот фарисеи, они из этого вот выстроили именно ритуальные какие-то.
3: Ну, там все равно было нечто ритуальное и в тех заповедях Божьих, потому что каждый какой-то ритуал, он указывал на какое-то действие Божие или
1: на какой-то аспект жертвы Христа.
3: На какой-то аспект спасения что-то, да. Но когда превращаешь все спасение в омовение, то это уже беда. То есть человек может подумать, что зачем у меня отношения с Богом? Мне достаточно умываться каждый день. Там по несколько раз. Омываться. Все.
1: Ну, понятно. То есть мы сейчас пока говорим с вами о первом горе, да?
3: Да.
1: Из 11 главы.
3: Первое горе, говорится, Иисус упрекнул их в отсутствии любви и правосудия. То есть принципиальности, что ли. У вас, да, принципиальности хоть отбавляй, может быть. Да, вы строго действуете по букве закона, пытаетесь строго действовать. Вы оградили там заповеди своим еще, но у вас абсолютно нет Духа Божьего. Вот в этой вашей религии у вас нет любви Божией. Ее нельзя оставлять. Опять же, видите, не любовь оставляет человека, а он оставляет ее. Мы, то есть.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу программу мы сегодня начнем с одного известного лозунга «Быстрее, выше, сильнее». Всем известно, что спортсмен, стремящийся получить наивысшую награду, готов отказаться от многого, почти от всего. Сегодня у нас в гостях необычный гость. Точнее, гостья. Ее зовут Юлия. Она спортсмен, как мастер спорта, призер многочисленных соревнований, чемпионка России, призер международных соревнований, чемпионатов Европы и мира. Конечно же, наш разговор пойдет о спорте. Но прежде чем говорить о спорте, я хотела бы узнать, как ты стала спортсменкой, в каком возрасте, когда это случилось?
3: Ну, мне было 13 лет, когда одна девушка, которая проводила практику у нас в школе по физкультуре, пригласила меня пойти на грибную секцию. И я так подумав, я даже не представляла, что это такое. Мне было 13 лет. Я решила... Меня до этого приглашали в атлетику. Как-то не пошла, как бы я хоть и любила бегать, но я решила отказаться все-таки от этого. Так я занималась музыкой и языками углубленно. И я решила, она мне сказала, то, что ты можешь пойти спросить у родителей своих, как бы, что это такое, и хотят ли они тебя видеть там. Но я пришла домой, рассказала маме, что так и так меня приглашают на греблю.
2: Вообще, это была гребля на байдарке каноэ.
3: На байдарке каноэ, да. И мама сказала, это что, у тебя же будут плечи такие широкие. Ну, я пришла, так и сказала, что нет, я не пойду на вашу греблю, потому что так и так будут у меня плечи широкие. Это была зима, и эта девушка, ее звали Ольга Петровна Баталова, сказала, ну, сейчас зима, мы сейчас не ходим на воду, точнее, не водим новичков на воду. А зато у нас есть бассейн сейчас. Мы там занимаемся, плаваем. Ну, ты любишь плавать? Ну, я, конечно же, не против поплескаться в бассейне, согласилась прийти на плавание. Значит, началась весна, уже прекратили оплачивать нам бассейн. И она у меня спрашивает, ну, вообще, тебе интересно, что такое гребля, что такое байдарка? Хочешь посмотреть, хоть, ну, поинтересоваться, чтобы знать для себя, что это такое вообще? Ну, я как человек любопытный, конечно, согласилась, перешла на базу. Впервые посидела в лодке. Так себя чувствовала немножко неуверенно, потому что это все-таки нужно уметь держать баланс, и она очень верткая. Вот, мы потом позанимались ОФП, пробежку сделали. В общем, она меня пригласила еще раз и еще раз. Я вот до сих пор хожу.
2: И с этого момента да. Ты больше уже практически с базы не уходила.
3: Да, с этого момента началась моя спортивная карьера, наверное.
2: Ну, естественно, так как передача у нас христианская, и мы здесь не только поведем разговор о спорте, но и самое главное, это то, что наша гостья не просто спортсменка высокого класса, международного уровня. В первую очередь, она христианка. И стаж христианства у тебя совпадает, наверное, со стажем спорта, да?
3: Да, практически совпадает.
2: И вот хотелось бы поподробнее услышать историю о том, как же ты встретилась с Богом. Давно это? Это было сколько лет назад?
3: Это было 5 лет назад. Это уже приблизительно в те же периоды, как я пришла на греблю в 2003 году. К моим родителям в одно и то же время, хотя они работают в разных местах, на разных профессиях, к ним пришли люди, которые начали рассказывать о Боге. Сначала какие-то странные вещи, как сначала показалось.
2: Непривычные, и,
3: непривычные вещи, не да, конечно. И когда человек посторонний слушает это, кажется, что что-то тут не так, что-то с этим творится. Ну, и папа приходит домой, мама возвращается с работы и рассказывают обе практически одну и ту же историю. Их сотрудники оказались из одной и той же церкви, и они не знали тоже о том, что они рассказывали моим родителям. И так получилось то, что я тоже была в это время в разъездах, на сборах, на тренировках. А родители с братом пошли в церковь разузнать, что же это за место такое. Это была не адвентистская церковь, а пятидесятническая. Не послушали, сходили на проповеди. Так что-то их заинтересовало. Начали посещать церковные служения. Но в итоге, за недостатком вот слова, какого-то тех истин, и как бы желая что-то больше узнать о спасении.
2: То есть им не хватало глубины знания, да?
3: Да.
2: Церковь была, все вроде
3: да,
2: было, но хотелось чего-то, что-то узнать еще больше.
3: Да. И начались поиски церквей. Я, в свою очередь, тоже, находясь на сборах, тоже искала Бога.
2: А вот расскажи, как это было. У вас как бы к этому были какие-то предпосылки? Были верующие бабушка, дедушка? Или это просто вот было какое-то желание и у твоей мамы, и у твоего папы?
3: Значит, наверное, было желание Бога найти. Господь нашел нас, захотел привести к себе. И огромная ему за это благодарность, то, что он нас привел, что мы смогли услышать его и отворить свои сердца, как бы, что наши сердца уже были, наверное, приготовлены для него. Mm-hmm. Наши бабушки, дедушки не были верующими.
2: То есть это больше похоже на чудо, да?
3: Это больше похоже на чудо, да. И даже я с детства не была крещена. И наоборот, вот, может быть, какая-то доля страха была. И какие-то сложились все стереотипы, что ли, к церкви, что течённые рясы, какое-то особое богослужение, какое-то особое достоинство. Но отнюдь, когда я вот узнала Бога, уже сейчас я могу сказать то, что ни о каких достоинствах не идет речь, что Господь принимает нас такими, какие мы есть, неважно, нагрешены ли мы, или стараемся приобрести благочестивый вид. Господь нас принимает и дает свою любовь даром. Мы за это ничего не должны ему. Как бы он все нам готов отдать ради того, чтобы мы просто приняли его. И весь тот закон, который он нам дает, это неудобно-поносимый крест какой-то, а это то, что, узнав его больше, мы принимаем с легкостью. И то, что в итоге нам с большим общением, с большим принятием его всего сердца, с большим пониманием его характера, мы принимаем как должное, как то, как проснуться утром, то, как лечь на ночь.
2: То есть очень естественно.
3: Да, это
2: вписывается в жизнь.
3: Абсолютно естественно.
2: Мне хочется спросить, вот ты сказала, тебе было тогда 13 лет, да?
3: Да.
2: Как ты в своем этом распорядке, в графике, у спортсменов суровый график всегда, каждый день тренировки, и, в общем-то, вся жизнь подчинена этому процессу, да? Совершенствоваться, тренироваться, приобретать какие-то навыки. Как ты успевала вообще еще задумываться о смысле жизни еще и в 13 лет?
3: Ну, наверное, это было как-то все-таки Божье благословение. И это не было каким-то резким вот таким изменением в моей жизни. Это, наверное, шло все постепенно. Потому что в 13 лет мы когда вот начали искать церковь, это не проходило вот в один день, ежесекундно. А только в 2006 году мы пришли в адвентистскую церковь. После многих походов, да, баптистские, пятидесятские, протестантские церкви, мы пришли все-таки к адвентистам и, найдя то, что тут больше все-таки ведется служение по слову, больше приближено к Писанию это все, и мы как бы остались и теперь возрастаем духовно.
2: Угу. Всей семьей, да?
3: Всей семьей.
1: Лицом к лицу.
2: Существует мнение, что спортсмен, кроме того, что вот заниматься, тренироваться, достигать каких-то высот в спорте, во-первых, у него на все остальное не хватает времени, а во-вторых, он просто не хочет, то есть он в чем-то ограничен. А так ли это на самом деле? Или спортсмен может быть христианином, глубоким, думающим и возрастающим? Вот как считаешь, твое мнение?
3: Тут дело не в том, какой человек, спортсмен или не спортсмен. Бывают люди разные на самом деле, и многие даже спортсмены, они очень талантливые люди. И если Господь создал этого человека как совершенное творение свое, и он действительно вкладывает в него те таланты, и человек это использует, то неважно, спортсмен он или обычный человек, или художник, или писатель. Я думаю, он всегда будет развиваться гармонично. Я не спорю, есть люди в спорте, которые не очень задумываются о происшествиях, как бы текут по течению, там занимаются только спортом. Как бы спорт является смыслом всего, потому что просто Конечно, так спорт совмещать с другими видами деятельности очень тяжело, потому что это уходят огромные физические нагрузки. Поэтому они, кроме этого, ничего не видят. Но есть огромное количество спортсменов, также и моих друзей, которые развиваются и умственно, и физически, и видят разные навыки абсолютно разного характера. И в писательстве есть человек один, который сочиняет просто очень красивые стихи, наполненные глубочайшего смысла, и просто это, может, чудо какое-то. Не знаю, есть очень, конечно, талантливые личности.
2: И вот скажи, пожалуйста, мешает ли или помогает христианство в твоей спортивной карьере и в твоей жизни? Это такой, возможно, в чем-то больной вопрос, но все же люди привыкли считать, что христианство, опять же, это набор каких-то ограничений, и человеку надо вписываться в эти рамки. Так это на самом деле или нет?
3: На самом деле, если бы я занималась спортом, не зная Бога, наверное, не доверяя Ему так, то у меня бы не было таких результатов, потому что в моем виде деятельности есть очень много девушек, которые сильнее меня, физически выносливые, но я знаю, с кем я гребу, что мои силы мне дает только Господь, то Он дает мне эти победы. И во славу Его я несу этот флаг. Но также, конечно, есть конфликты с друзьями некоторыми, с теми, с кем я тренируюсь, с тренерским составом, конечно. Как бы, ну, это какое-то испытание на жизненном пути, которое, естественно, с которым сталкивается даже не просто христианин, а любой человек.
2: А как ты это преодолеваешь? Бог дает тебе поддержку в этих испытаниях?
3: Я думаю, конечно, дает, потому что человек погрешный в своей натуре. Ему очень тяжело с этим совсем справиться. Порой даже невозможно. Доверяя Богу, отдавая все свои нужды, все свои какие-то проблемы ему, он помогает с этим справляться. Мало того, что он помогает с этим справляться, он дает силы на это. И порой ты даже не чувствуешь. Ты порой понимаешь, что как должное, ты... Знаете, как в тренировке, когда человек первый раз приходит, он не сразу может такую нагрузку перенести. Но когда мы тренируемся ежедневно и увеличивая свои результаты, то определенная грань, определенный барьер, это уже дается легко.
2: Я знаю, что тебе из-за того, что ты христианка, приходится какие-то старты пропускать, чем-то жертвовать ради Господа. И, конечно, для любого спортсмена, который стремится к награде, а любой спортсмен бежит, чтобы победить, да, тренируется, чтобы победить, тебе обидно. Как вот ты переживаешь это, вот такие вот как бы лишения ради Господа? Тебе тяжело они даются?
3: Знаете, есть замечательные просто строчки из Писания о том, как Иисус нас ободряет, что если мы чего-то отказываемся ради Него, то это все воздастся, и с лихвой воздастся. То я считаю, что да, есть какие-то мелочи, которые дают преграды определенные мне в спорте тоже. Порой даже не достаточно серьезные для моего вида деятельности. Вспоминая и подкрепляясь словами Христа, ты понимаешь, что есть вещи куда более серьезные, куда более важные на сегодняшний день. То есть, так, сейчас в последнее время мы всегда должны бодрствовать, мы должны ходить с Христом. И здесь даже не идет о законах таких, чтобы вразрез всему мы должны действовать по определенным рамкам, как бы и сужать каждый раз рамки для себя все уже, уже, уже. А о рамках таких, которые будут прежде всего нужны мне. То есть есть закон, который, чтобы вот я его исполнила, и все, как бы. И мне ничего это не даст, только доказательство того, что как бы и перед всем показ того, что я служу Богу. А которые позволяют мне больше испытать нужду в Боге, которые позволяют мне
2: проявить
3: да, свою волю все-таки к Богу. И, наверное, больше укрепляют на том пути, на который я становлюсь все-таки.
2: То есть для тебя, хотя ты являешься профессиональной спортсменкой, да, вопрос приоритетов не стоит, кто выше, спорт или Бог?
3: Я думаю, да, в итоге каждый человек ведомый Богом.
2: Да, все равно мы ориентируемся, да, на что-то. И хорошо, если главный наш ориентир, главный наш тренер — это Бог.
1: Лицом к лицу.
2: Я знаю, что у тебя была очень такая яркая одна история, связанная с твоей учебой. Спортсменам приходится тяжело, так как они все учатся экстерном, приходится сдавать не вовремя все, очень тяжело из учебного процесса не выпадать. И у тебя была аналогичная ситуация. Как Бог тебе в ней помог?
3: Да. Последние 3 года постоянно ходить в сборной, постоянно в разъездах.
2: То есть, да, ты говорила, что ты по полгода вообще жила в другой стране, чтобы тренироваться.
3: Да, мы вот в этом году я полгода была за пределами страны. Мы каждый месяц возвращались, но не больше, чем на неделю. В страну, в город, домой я возвращалась. Но это время чисто, во-первых, идет акклиматизация с разными временными пределами, да. И, во-вторых, то, что нужно документами все решить. То есть практически... Если ты находишься дома, что тебя здесь нету, это не влияет.
2: На учебу,
3: да,
2: времени точно не
3: хватает. На учебу время только на сборах. И буквально те предметы, которые, знаю, что мне нужны, которые это важно действительно. То есть учебу как бы и для себя, и мне родители с детства научили, то, что я не забрасываю все-таки. И, в общем, когда я заканчивала 11 класс, такая же ситуация. У меня был конфликт с одним преподавателем, которая вела русскую литературу «Словесность». Она, в принципе, была категорично относилась к тому, что я не посещаю занятия, говорит, пока ты не будешь посещать, не будешь ходить и изучать так же, как и все, у тебя будет 3, не выше. Даже
2: в общем, она твердо настроилась поставить 3, потому что считает, что спортсмены выше 3 не смогут.
3: Да, но заканчивая, я сдавала ЕГЭ по русскому, единый государственный, как сейчас в всей стране, и был устный экзамен по литературе. И ЕГЭ я написала по-русскому на 5, то есть поднялась на балл высшая оценка. И вот экзамен переходит к литературе. А об этом экзамене я узнала буквально за меньше, чем за месяц. Недели за 2, наверное. И посмотрев, взяв книгу, посмотрев, сколько там билетов, я поняла, что
2: это выучить. За день это выучить.
3: Это выучить все просто невозможно, учитывая то, что этот режим свой спортивный я не прекращаю. То есть такие же нагрузки, такой же распорядок дня. Я взяла, почитала, думаю, заметки, шпаргалки вообще никоим образом, потому что всю книгу не писать. Да, я сдавала одна с комиссией. То есть это отметается сразу. Выучить я пробовала брать отдельные куски, там то получу, все получу. Чувствую, так я тоже не успею ничего. Остается уже неделя, я не понимаю, что делать. Тогда я беру один билет. Это был 3 билет. Выучила его от начала до конца. Так что просто вот от зубов отскакивала. Выучила, значит. Сила,
2: ты помолилась? Да?
3: Я, конечно, помолилась. Потому что я говорю, Господь, я сама этого, это просто невозможно для меня сейчас. Ты видишь мою нужду? Я вот тружусь во славу твою, но здесь я ничего уже не могу сделать. Это уже не моих сил. И тогда я в течение недели молилась, завтра уже экзамен. Думаю, повторить на ночь снова. Хотя я уже хорошо довольно-таки выучила этот билет. Думаю, нет, помолюсь. Уже я его знаю, уже больше я его никак не выучу. Как бы все, что от меня зависело, я уже сделала. Помолилась так, на утро просыпаюсь, иду на экзамен с полной доверенностью. Я не знала, вот если Господь сейчас мне не поможет, то вот вообще шансов нет мне получить выше 3, так как бы она мне еще не занизила. И я все, сижу, жду, она еще опоздала где-то на полчаса, на час. Я, конечно же, сердце бьется в груди, да, очень волнуюсь. Думаю, все, нужно довериться только Богу. Ну, в итоге, спустя некоторое время приходит и преподаватель, начинает, скрыла билеты, начинает раскладывать номерки вот эти. И вот она специально, наверное, вот сделала так, чтобы вот не увидела ничего, повернулась как бы с полуспиной, аккуратно раскладывала эти номерки. И единственное, что было, так она ногтем задела одну из карточек, и билет перевернулся. Этот билет был 3.
2: И ты это увидела?
3: Я увидела этот билет, конечно же, разложила все. Я беру, без подготовки беру этот билет, отвечаю. Но в итоге я взяла хорошо, вся мандатная комиссия мне поставила 5, но один человек там был против немножко, из особой любви ко мне. И в итоге мне все равно поставили 4, но это был даже больше борьба за эту оценку, а за то, что я очень была благодарна Богу за такой опыт, за такую поддержку. Это просто
2: за то, что Бог явил подтверждение твоей вере,
3: да,
2: твоей надежды. Да. Но кроме того, что ты спортсмен, ты просто молодая девушка, которая многое чем интересуется, я уверена в этом. Вот расскажи о том, какие у тебя вообще мечты, связанные с Богом, с дальнейшей судьбой. Ты думала об этом, размышляла о том, вот, что ты хочешь видеть дальше в своей жизни?
3: Ну, конечно же, в ближайшие годы, я не знаю, как определится Господь, сколько я еще буду заниматься спортом. Но пока я еще занимаюсь спортом и пока не завязываю с этим, я, конечно, буду стараться нести Его славу своими победами. Хочу нести свой свет окружающим. Естественно, я общаюсь с многими людьми, хочу рассказать о силе Божьего Слова, о силе Его воздействия на нас.
2: Как относятся, кстати, товарищи по сборной к твоим убеждениям?
3: Ну, не все это понимают, конечно, мои убеждения, но многие люди прислушиваются, в чем-то они понимают, что что-то в этом есть. Ну, как бы, видя те дела, наверное, мои дела, видя, как Господь отвечает мне, наверное, все-таки они иногда говорят то, что да, мы видим, все это хорошо, но вот мы не можем так делать. Это, наверное, больше недоверие. Естественно, врага тоже нельзя недооценивать. Нельзя считать, что вот если я решу, так и будет. То есть сейчас есть много искушений в мире. И мы больше должны доверять Богу, мы должны все наши нужды отдавать Его руки, чтобы Он нам помогал с этим бороться. А как вот мне говорят, то что мы с этим просто не справимся. Естественно, если говорить о себе, о своем личном «я», то это практически невозможно для них. Но это недоверие связано с чем? С тем, что опять идет искушение о том, что ты же такой грешный человек, как ты с этим можешь справиться? А Бог говорит: приди ко мне, какой ты есть. Вот в этом заключается многих ошибка. И мало кто понимает, на самом деле на это должно заостряться особое внимание.
2: То есть
3: то, что да, то, что Господь не требует от тебя каких-то заслуг. Он требует того, чтобы ты принял Его дар.
2: Ну, это может быть, точно так
3: это
2: же,
3: не, как... Это не оплачивается, это просто нужно принять.
2: Как то, о чем ты говорила, что моих сил не хватает для побед, а Господь руководит силами, и поэтому я побеждаю. И вот в завершение, что бы ты могла пожелать тем, которые тоже, возможно, кто-то и спортом занимается, возможно, кто-то не может определиться с тем, чем заниматься, но и просто всей молодой аудитории?
3: Я бы, конечно, хотела пожелать, чтобы они искали характер Христа, чтобы они могли читать Слово Божие, могли углубляться в этом, потому что все, что здесь написано, это богодухновенно, это та истина, в которой мы можем найти все ответы на наши вопросы, с которой мы можем черпать поддержку себе, в чем мы можем найти множество заблуждений, которые есть в нашем мире. И я думаю, это все-таки книга спасения, с которого мы можем иметь жизнь вечную. Главное просто принять в свое сердце Христа. Все, больше от нас ничего не требуется.
2: Спасибо большое. Желаю тебе огромных успехов в спорте, но прежде всего, конечно же, в твоем духовном возрастании, чтобы и дальше Господь оставался самым главным авторитетом в твоей жизни. Спасибо за то, что ты к нам пришла. Дорогие друзья, нашу программу я хотела бы завершить одним замечательным библейским текстом, который адресован не только спортсменам, но и всем тем, кто стремится достичь высот в духовной жизни. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Пусть вашим самым главным выигранным соревнованием будет жизнь вместе с Богом. И самой главной наградой — вечная жизнь. Вся вечность, дарованная нам, нашим небесным Отцом. Всего вам доброго. До свидания.
4: Самые лучшие истории — невыдуманные. Самые действенные слова — те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы знакомимся с библейскими героями, чтобы нам решить очень важную задачу – легче понимать Библию и то, что в ней происходит, то, что в ней сказано.
1: В этой программе значение книг Ездры и Есфири «Сыны Израиля», переселение евреев после Вавилонского плена, восстановление храма, ключевые темы и суть книги Есфирь.
3: Езра и Есфирь – герои, которые живут в конце периода пленения еврейского народа в Вавилоне. О них нам рассказывают библейские книги, которые носят их имена. Езрины имя – это история восстановления храма и города Иерусалима после Вавилонского плена. А книга «Есфирь» – суровая повесть о дворцовых интригах и зависящих от них судьбах народов. Когда мы говорим об этих книгах, то нужно припомнить, что вся священная история Ветхого Завета – это описание судьбы богоизбранного народа, который ведет свое происхождение от Авраама. Недаром сегодня три религии называются авраамические религии – это иудаизм, христианство и ислам. Вокруг чего эта история строится? Ну, начинается с исхода из Египта. Причем интересно здесь еще и вопрос датировки, потому что датировка исхода из Египта, она, там существует большой разброс сегодня. Начинают говорить о 21 веке, говорят, до Рождества Христова, до 11 века. Мы можем предположить, что исход состоялся в 13 веке, а в Библии Гетце, был такой пастор в Варшаве, указан 15 век. В книгах Иисуса Навина «Судей» рассказывается история еврейского народа или сынов Израилева.
1: «Сыны Израиля» сокращенно «израильтяне». Потомки Иакова, названного Израилем, от которого пошло 12 племен еврейского народа.
3: Конечно, эти израильтяне, которых не надо путать с гражданами современного государства Израиль. Дело в том, что это уже немножко другое, да? Хотя язык тот же, но это другие люди. От смерти Моисея до последнего судьи, вождя в Израиле, продолжается эта история. Потом возникает монархия, эпоха трех первых царей – Саула, годы правления его где-то с 1029 года по 1005 год. Давид с 1005 по 965 год. И Соломон 965-928 год. Вот эти даты, они в какой-то мере приблизительные, потому что мы могли себе с чем-то соотнести. Уже период разделенного государства, Северное царство, просуществовало с 900 года по 700 год, да, то есть вот два века. Иудейское царство Южное просуществовало с этого же времени, с 930 года до 586-го, когда храм Соломонов был сожжен. Вся эта история описана в книгах царств. Затем еще есть книги летописного цикла «Паралипоменон». И вот Вавилонский плен. Вавилонский плен продолжается с 598 по 539 год. И вот эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. Поствавилонская история – последние три книги исторического цикла. То есть книга Езры, Неемии и Есфири. Вот как раз об этих героях мы говорим. История этих героев помогает нам понять эти три важные книги.
1: В VI веке до Рождества Христова евреи попали в Вавилонский плен. Храм был разрушен. Через 70 лет, по пророчеству пророка Иеремии, они должны вернуться домой.
3: Далеко не все евреи пошли в землю. Они устроились, живут здесь довольно долго. А там, куда ты уйдешь, там когда-то жили предки. Но они жили там, я живу здесь, зачем мне туда идти?
1: Книги Ездры и Неемии рассказывают о первой и второй волнах переселения евреев из Вавилона на родину, в Иерусалим. А книга Есфири описывает время между этими переселениями. Ездра начинает рассказ с первого года правления персидского царя Кира, 538-539 года до нашей эры.
3: Потом были проблемы с тем, что цари останавливали строительство храма. Возобновили строительство только 29 августа 520 года до Рождества Христова. Храм был построен к третьему дню месяца Адара 6 года правления царя Дария. то есть вероятная дата восстановления, 12 марта 516 года. Вообще с датировкой у нас всегда возникает такая проблема. Библия иногда очень точно указывает даты. В разных книгах они немножко разные, чуть-чуть. И вопрос, какой счет используется здесь, еврейский, включающий счет, или счет, который использовали другие народы. И тогда пишут через косую черту два разных года.
1: Ездра начал свое путешествие из Вавилона 1-го Нисана, 8 апреля 458 года до Рождества Христова, и прибыл в Иерусалим 1-го Авва, 4 августа 458 года. То есть переход занял почти 4 месяца.
3: Персидский царь Ксеркс I, сын Дария I Великого. Он правил с 486 по 465 год. В его время происходят события книги Есфирь. В частности, история замужества Есфири происходит между декабрем 479 года и январем 478. Неемия начинает свою историю уже с 445 года.
1: Слова Неемии сына Ахалиина. «В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным».
3: Он собирает экспедицию и отправляется на восстановление города Иерусалима, где пробыл наместником 12 лет. История возможной гибели народа, которая описана в книге Есфирь, показывает, что евреям нужно жить в своей земле. Не по воле персидского монарха, а по воле Божьей, исполняя Божий закон, живя подле храма, куда нужно приходить на праздники 3 раза в году. Итак, теперь подробно. Книга Езры. Езра, главный герой своей книги, говорит о себе в первом лице, и поэтому, согласно иудейской традиции, считается ее автором. Он был книжником, знатоком закона. Он возглавил одну из основных групп иудеев, которые вернулись из Вавилонии в страну своих предков, в Ханаан, на землю израильскую. Книга Езры содержит первую половину повествования о возвращении из плена, а завершается оно уже в книге Неемии. В древнееврейских и древнегреческих рукописях иудейской традиции это вообще две книги составляют одно целое. В христианской традиции они разделились. Там представлена историческая канва событий. Иудея оказалась под властью несокрушимого Вавилона, армия его захватила Иерусалим, разрушила храм, увела множество иудеев в плен, в свою собственную страну. Но и империя была не вечна, ее завоевали персы и медийцы. Кстати, об этом рассказывает книга Даниила. Валтасаров пир происходит как раз в это время. Могущественный персидский царь Кир, который триумфально вошел в Вавилон, стал правителем прежних обширных владений. Его власть по отношению к покоренным народам была более мягкой, чем предыдущих правителей. Если ассирийцы депортировали народ, Вавилон тоже забирал с собой пленников. Персидский владыка говорит, что там, где народы живут, они должны поклоняться тем богам, которым они поклоняются, чтобы у меня было процветание. Сам Эзра вернулся из Вавилонии на землю предков позднее, где-то в 458 году до Рождества Христова.
1: «В первый год правления персидского царя Кира, во исполнение слова Господнего, сказанного Иеремией, Господь побудил дух персидского царя Кира, и тот велел провозгласить по всему своему царству письменно и устно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли даровал мне Господь, Бог небесный, и теперь он повелел мне построить ему храм в Иерусалиме, что в Иудее. Каждый из вас, кто принадлежит к его народу, да пребудет с ним его Бог, пусть отправится теперь в Иерусалим, что в Иудее, и строит храм Господу Богу Израиля, тому Богу, который в Иерусалиме».
3: Восстановить стены и даже возобновить жертвоприношение было только частью задачи вернувшихся из Вавилонии иудеев. Причем это не самая сложная задача. Гораздо сложнее было восстановить жизнь целого народа. А в центре этой жизни должен быть находиться храм и закон. И именно Эзра, по сути, заложил основа того уклада религиозной жизни, который иудеи сохранили в последующие времена, вплоть до Нового Завета.
1: Когда строители положили основание храма Господня, священники в облачениях с трубами и левиты, потомки Асафа, с кимвалами, выступили, чтобы восславить Господа, как повелел Давид, царь Израиля. И они пели попеременно, хваля и благодаря Господа. «Ибо Он благ, ибо вечна любовь Его, неизменная к Израилю». Весь народ с громкими возгласами хвалы ликовал пред Господом, радуясь тому, что заложено было основание храма Господня.
3: Книга Эзра, которую увековечила многие факты, события и жизни израильского народа, безусловно, выходит за рамки чисто исторического повествования. В ней заложен уже богословский смысл, который раскрывается во взаимоотношении Бога со своим народом. Это один из самых драматичных периодов ее истории. Из плена люди возвращаются, естественно, они без того, что без имущества, беспомощные, разбойники. Они угрожали им на дороге. Враждебно относятся к ним иноземцы. В их отсутствии там кто-то живет. И теперь, естественно, что им не нравится, что кто-то приходит сюда. Это тот же самый конфликт, который сегодня происходит в Палестине и в Израиле, да, между ними, да. Законы персидских владык ущемляли их права и интересы. Сами они мало что могли изменить в этом положении вещей. И вот книга из Эзры показывает израильтянам, как Бог, верховный владыка, спаситель мира, осуществляет свою волю в жизни доверяющихся ему людей. Указывает на то, как важно ограждать себя от пагубных влияний, хранить чистоту веры, жизни, питать душу Словом Божьим. Вот когда мы сегодня ищем выход из бесконечных жизненных тупиков, находимся под давлением этого мира, вот эта книга показывает нам, что есть надежда на освобождение из плена греха и возвращение в блаженное состояние покоя и свободы. Оно возможно только в Боге и верности Его завету.
1: Храм был построен к третьему дню месяца Адара, шестого года правления царя Дария. Израильтяне, священники, левиты и все остальные возвратившиеся переселенцы осветили этот храм с ликованием. В 14-й день первого месяца все переселенцы отпраздновали Пасху. Священники к тому дню очистились, как и левиты, и были все как один чисты. Они заклали пасхальную жертву для всех остальных возвратившихся переселенцев и для собратьев своих священников, и для самих себя. Эти жертвы ели вернувшиеся из изгнания израильтяне и все, кто отделился от языческой нечистоты и обратился к Господу, Богу Израиля, почитая Его.
3: Книга Исфирь. У нее имя Исфирь, если еврейское имя, то Эстер. У нее есть еще еврейское имя Гадасса или Адасса. Она главная героиня книги. Слово Гадасса, это имя происходит от еврейского слова Хадас Мирт. В греческих вариантах текста оно отсутствует.
1: Эстер. В синодальном переводе Исфирь. Этимологически это имя может быть связано с именем вавилонской богини Иштар. Сравните Мордехай, Мардук. Или с древнеперсидским словом «стара» – «звезда». Еврейский мидраш связывает его с глаголом «хастер» – «скрывать», в частности, с сокрытием лица Господня, упомянутым во Второзаконии 31 главе 18 стихе. «И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Мотив сокрытия очень важен для книги. В частности, Эстер до поры до времени скрывает свое происхождение. Не сказывала Исфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехай дал ей приказание, чтобы она не сказывала.
3: Один из каверзных вопросов на празднике Пурим, собственно, книга Исфирь описывает возникновение этого праздника, кем приходится Исфирь Мордехаю? Она дочь его дяди, то есть двоюродная сестра. И она его приемная дочь. То есть у нее двойное родство. В столице Персии, Персии, городе Сузе, Сузы, по приказу царя, полгода длится празднество. Но царь решил похвалиться красотой своей жены перед всеми. Жена в это время дает свой пир для женщин во дворце, не желает унижать свое достоинство царицы перед пьяными мужчинами. За это она наказывается отлучением от царя. Больше она ему на глаза не появится. Не пришла сейчас, не придешь никогда. Царю нужна новая жена. Объявляется конкурс невест. Во дворец берут всех красивых девушек империи. Среди этих девушек наша героиня Эсфирь. В это время Мардохей раскрывает заговор против царя. Любимчик царя Аман возненавидел Мардохея за то, что тот не кланяется ему, и решает погубить не только Мардохея, и весь иудейский народ по всей империи, назначает дату, бросая жребий. Жребий по-еврейски пур, по-персидское слово пур. И получает заплату разрешения у царя на это злодейство. Эсфирь по просьбе Мардохея решается просить царя спасения. Она с риском для жизни идет к царю, потому что являешься к царю незваный, будешь убит. И царь все-таки обратил на нее внимание и спросил, что ты хочешь. Царь говорит, приди вместе с Аманом на пир. А просьбу обещает высказать на следующий день, на следующий день после пира. Ночью царю не спится. Он читает царскую хронику, вспоминает о Мардохее, который спас его от заговорщиков, которые решили убить царя, и решает его вознаградить. Аман приходит к царю, Аман – любимчик царя, приходит просить о смерти Мардохея, а тот велит ему воздать почести Мардохея. И воздать их должен будет сам Аман.
1: Пришли царь и Аман на пир к царице Эсфире. И снова царь, выпив вина, спросил у Эсфири, «О чем ты хотела просить, царица Эсфирь? Все получишь, хоть половину царства. Скажи, чего желаешь, и все будет исполнено». «Если снискала я твое благоволение, о царь, — отвечала царица Эсфирь, — и если это угодно царю, то да будет дарована мне моя жизнь, таково мое желание, вместе с жизнью моего народа, такова моя просьба. Я и мой народ проданы на уничтожение, обречены на убийство и истребление. Если бы нас продали лишь в рабство, я бы смолчала. Из-за такой беды не стоило бы тревожить царя». «Кто он?» — спросил царь Ксеркс у царицы Эсфири. «Где он, тот, кто осмелился задумать такое?» «Вот он», — отвечала Эсфирь. «Наш гонитель и враг — злобный Аман». И Аман затрепетал от страха пред царем и царицей. Царь в ярости встал от трапезы, за которой пил вино, и вышел в дворцовый сад. А Аман остался умолять царицу Эсфирь о пощаде, так как видел, что царь уже решил его участь. Царь возвратился из дворцового сада в комнату, где они пировали, и видит. Аман припал к ложу, на котором возлежала Эсфирь. «Он еще и царицей хочет при мне овладеть, прямо у меня в доме!» — воскликнул царь. Слово слетело с уст царя, и Аману накрыли лицо.
3: Аман убит, его дети убиты, евреи получили возможность напасть на тех, кто хотел их убить, на один день раньше. Так они и делают. В книге переплетаются несколько ключевых тем. Повествование начинается с описания событий, которые происходят во времена царя Ксеркса, который устроил пир для вельмож, не только для вельмож, но и для простого народа. И вот царские пиры в этой книге, они служат фоном, на котором происходят основные события. Красной нитью через всю книгу проходит тема повиновения и неповиновения царским указам. Царские указы не подлежат отмене. Кстати, тоже такая черта интересная. Вряд ли царские указы нельзя было отменить, иначе такое царство не могло бы управляться. То есть одни законы, если противоречат, они должны быть убраны, эти законы. Но в книге это важно, потому что стержнем повествования в этой книге, безусловно, является тема спасения народа от уничтожения. Хотя немножко непонятно, почему сам Мардохей ведет себя так, что гневает Амана. Он не кланяется, ему задают вопрос, почему ты нарушаешь царский приказ, почему не поклоняешься Аману? И ответ этот не ясен. Дело, кажется, в еврейском запрете на поклонение идолам. И интересно, что об этом все говорят. Но в тексте нигде не сказано, что Аман требовал для себя божественных почестей. Да это было бы и странно, учитывая, что все-таки он не первое лицо в государстве. Да? Евреям, однако, никогда не запрещалось кланяться в знак почтения. Эта проблема решается, если принять еврейское предание, согласно которому Аман носил на груди небольшого идола. Так что всякий, кто кланялся Аману, поклонялся и этому идолу. Но, собственно, не в этом дело. Суть книги в другом. Есфирь сказала, воспитатель ее приходит к Есфирь и говорит, народ твой погибнет.
1: Мардохей сказал ей, не думай, что в царском дворце тебе не грозит та же участь, что ждет всех остальных иудеев. Если ты сейчас промолчишь, то помощь и избавление будут дарованы иудеям иным путем, а ты и весь род ваш погибнете. Как знать, быть может, для этого времени ты и достигла царского звания.
3: Вот это суровое предостережение с отвагой и бесстрашием принимает Есфирь, главная героиня библейского повествования, готовая пожертвовать собой перед угрозой, нависшей над ее народом. В нашем мире сегодня, где мы живем, это сложный и противоречивый мир. Несмотря на многие усилия людей доброй воли, межнациональные столкновения, насильственное подчинение малых этносов более крупными, ответная месть, истребление целых народов, преследование отдельных людей по национальному религиозному признаку остается горькой повседневной реальностью современного мира. Проблемы межнациональных отношений сложны и трудноразрешимы. И темы, затронутые в этой древней книге, для каждого поколения по-новому злободневны.
4: Стоны, стоны, истомные, бездомные, долгие звоны похоронные, стоны, стоны, жалобы, жалобы на отца, жалость изъявящая, жаркая, жажда конца, жалобы, жалобы. Узел туже, туже, путь все круче, круче, все уже, уже, уже, угрюми тучи, ужас душу рушит, узел душит, узел туже, туже, туже. Господи, Господи, нет, вещи сердце верит, Боже мой, нет. Мы под крылами твоими, ужас и стоны, и тьма, а над ними твой немеркнущий свет. –

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ о созависимости. Принято считать, что в современном мире, полном опасности и неожиданностей, не обойтись без тревоги и беспокойства за жизнь своих близких. Можно ли жить как-то иначе? Об этом мы поговорим сегодня со священнослужителем Александром Синицыным. Здравствуйте, Александр!
3: Здравствуйте, Ольга!
2: В начале нашего разговора хотелось бы немного напомнить, кто такие созависимые люди.
3: Созависимый человек – это человек, жизнь которого подчинена зависимому человеку, то есть, соответственно, порабощенному или привязанному, пристрастившемуся к какой-то форме зависимости, то есть алкоголя, наркотикам, либо это, может быть, игры электронные и так далее. Вот, поэтому жизнь созависимого человека, она, соответственно, вращается, подчинена все его мысли, интересы, время его, беспокойство, переживания, они все связаны вот именно с этим человеком, на то, чтобы ему стало лучше. И, соответственно, созависимый человек уже не думает о себе, не может, скажем так, расслабиться, жить спокойно, как-то мирно.
2: Когда мы говорим о зависимых людях, то в основном внимание общества приковано именно к ним в первую очередь. А люди созависимые остаются в тени. И сегодня мы немного прольем свет на особенности этих людей. Перечислите, какие есть особенности вообще у этих людей, и об одной из них мы поговорим сегодня более подробно.
3: Ну, их перечисляет на самом деле очень много, потому что это очень целый комплекс, эмоциональный комплекс, негативных эмоций, переживаний, вообще восприятие, точка уже зрения, сложившаяся на мир, на свою ситуацию, да, на свои проблемы. Это и постоянное чувство вины, ложное, конечно. Это и забота, гиперзабота, то есть когда человек
2: чрезмерно
3: уже заботится, да, тем самым иногда даже это не способствует на самом деле какой-то помощи каким-то нуждам.
2: Это все мы говорим об отношениях человека зависимого с созависимым.
3: Да, да. Это вот это
2: речь идет о чувствах созависимого
3: да,
2: человека.
3: Нет, речь идет о самом созависимом человеке.
2: Да,
3: то есть это то, что он испытывает. Хотя зависимый тоже испытывает чувство вины, но в данном случае оно у него не ложное, но настоящее, да, потому что он действительно неправильно поступает. А у созависимого оно, соответственно, ложное, да, потому что он принимает на себя. Это, соответственно, и болезненное восприятие вообще критики, осуждения.

0: поведении там, окружающих людей, да, это повышенное чувство справедливости, то есть если перечислять, это и критическое отношение к самому себе. Ну, это то, о чем мы сегодня затронем, это тревожность или беспокойство. То есть постоянное чувство беспокойства вот у созависимого человека.
1: Александр, какова цель вообще нашей беседы? Для чего мы об этом говорим? Может быть, не стоит об этом вести речь?
0: Мы говорим об этом, потому что я знаю, есть люди, которые об этом не скажут, что их беспокоит, что их тревожит. Просто, может быть, некому пойти, некому открыться, этим поделиться. Но они ищут выхода, пытаются себя понять, в себе разобраться и как от этого выйти. На самом деле это, вот если говорить о чувствах тревожности, беспокойства, это угнетающее состояние. У меня было такое состояние вот психологическое, эмоциональное, которое не просто возникало по поводу какого-то случая, а на которое длилось продолжительно.
1: И... Не как момент, а как целый процесс.
0: Да, как целый процесс. Ощущение жизни. Ты утром встаешь с этим чувством тревожности. Ты засыпаешь с этим чувством тревожности. Ты идешь куда-то, оно с тобой. То есть как вот тень преследует. И, естественно, это угнетает, это дестабилизирует человека, это мешает ему нормально жить, нормально работать,
1: я
0: нормально
1: правильно
0: относиться
1: понимаю,
0: к людям.
1: Вот это чувство тоже у вас присутствовало именно по той же причине, о которой мы сегодня говорим, о том, что в вашей семье был человек зависимый, и вы являлись созависимым человеком.
0: Да, в моей семье так было.
1: И это ваш собственный опыт, да?
0: Да, это мое переживание, именно почему-то вот чувство тревожности у меня очень сильно было развито.
1: Ну, тем более интересно об этом поговорить. Да. Какие пути решения этой проблемы? А вообще эта проблема, может быть, тревожность и тревога, беспокойство, может быть, это нормально, потому что столько всего происходит, люди не могут дойти из школы до дома, людей подстерегают какие-то опасности по пути в магазин или какие-то несчастные случаи на дорогах и так далее. Может быть, это нормально жить в таком состоянии?
0: Нормально тогда, когда есть реальная угроза, реальная опасность. Когда она надумана, то есть когда ее нет, но человек уже невольно начинает об этом думать, вот сейчас это случится, сейчас это произойдет, и человек уже сознательно или несознательно, но себя начинает, так скажем, заводить в этом...
1: Накручивать.
0: Да, вот нагонять эту темную такую атмосферу, картину, то, конечно, вот это чувство возникает. Нужно вообще сказать о современной вообще ситуации в обществе. Сейчас многие фильмы катастрофы, художественные, документальные, нагнетают эту атмосферу, конечно.
1: Искусственно,
0: да. Вот, поэтому люди уже совсем уже теряются от безысходности, что будет. И вообще мир наш такой стал непредсказуем. Да, мы видим, как природа себя ведет, да, эти катаклизмы, наводнения, землетрясения. Поэтому это в целом тоже наводит определенный, скажем так, беспокойство, тревогу. Но это в целом, это уже совсем другая как бы тема.
1: Если вот, а у человека касаться... созависимого, да, вот эта тревожность, вот это состояние, оно на кого направлено? Чего он боится, чего он тревожится? Он боится за себя, за окружающих, за своего зависимого человека. И у него тревога почему?
0: Чаще всего у созависимого вся жизнь связана с зависимым человеком. Соответственно, боится он всего вот непредсказуемого поведения зависимого человека. Например, сейчас примерно это число подходит, когда муж должен получить зарплату. И уже срабатывает вот это вот чувство тревоги, что он опять напьется. И когда женщина работает, она уже думает о чем? Вот он сейчас, мой милый, уже получил зарплату, вот она уже представляет, как он идет, и точно, когда она возвращается, может быть, домой там попозже, а он уже дома, валяется пьяный, например, да? И вот эта ситуация, она же повторяется, это же не какой-то один момент, да? А это повторяется из раза в раз, из месяца в месяц, и, соответственно, уже вот вырабатывается такой механизм защиты, да? Как бы я не знаю, что от него ожидать. У детей этот комплекс тревожности может вырабатываться из-за чего? Потому что отец непредсказуемо, когда он, как он себя поведет. То есть сегодня у него настроение одно, то есть у него хорошее настроение, завтра у него плохое, сегодня он напился, да, и ведет себя вызывающе, да, в другом состоянии опьянения, он агрессивный, в другом состоянии опьянения, он слишком добрый, да, разговорчивый. То есть вот эти разные состояния, разные формы. И у ребенка складывается такая картина, он не видит какой-то стабильности. Потому что ребенку вот важно для эмоционального развития – это стабильность. Почему, например, мужчина должен быть как бы главой и отвечать за какие-то вот серьезные волевые принятия решений, да, потому что Бог как бы вот определил, чтобы мужчина вот как священник, как духовное лицо,
1: как глава,
0: вот он мог вести, видеть это направление и вот эти вот ценности, принципы защищать. То есть его задача вести вот эту стабильность. А отец вместо этого, он привносит вот этот хаос, беспорядок. И, соответственно, у ребенка какая складывается картина? Что он не знает, когда настоящее лицо отца, какой же он. Какой на самом деле. Он видит много разных масок, много вот этих образов. И, соответственно, это постоянный конфликт, это истерика, это крики, это ругань и так далее. И поэтому, когда уже ребенок становится взрослым, то есть парень или девушка, вот это чувство тревоги, это чувство тревожности, точнее, да, и беспокойства, оно становится его естественным состоянием. Ну, естественно, в кавычках, конечно.
1: Даже
0: же, да?
1: Если он отделяется от своей семьи, где у него остались зависимые родственники, например, мама или папа, которые там выпивали, да, отделяется, то он уносит с собой оттуда, остается это чувство тревожности.
0: Да. Он, скажем так, если даже он уедет в другой город учиться, например, то это может остаться.
1: А как это проявляется? Вот у взрослого, уже выросшего сына, да, допустим, или дочери, вот был такой вот, как мы его сейчас называем, комплекс тревожности, какой мама, какая мама, какой папа в эти моменты. Он уехал с этой атмосферой в другой город. Все, другая жизнь. Как может еще проявиться, если нет, скажем так, источника, раздражителя этого?
0: А когда будут возникать какие-то непредсказуемые ситуации, а они будут возникать всегда, да? То есть как бы для беспокойного человека все важно, чтобы все было под контролем. Вот одна из черт еще созависимого – это вот контроль за другими, за событиями, о чем мы будем
1: в одной из передач говорить.
0: Да, то есть его задача как бы вот состоит в том, чтобы внести в свою жизнь, в свой мир эмоционально некий такой порядок, стабильность.
1: Это то, чего не додал тогда папа.
0: Да, да, да, да. То, чего он не додал. А в жизни-то она непредсказуема. Мы в новостях слышим какие-то вот события, там теракты, наводнения и так далее, фильмы какие-то. Ну и многое всего, да, в жизни происходит. И вот это опять вносит. А поскольку есть вот эти как бы раздражители, да, есть это реакторы, да, которые это запускают, механизм, то есть, соответственно, в эмоциональном плане это работает. Атомная энергия, да, как вырабатывается. Реактор работает постоянно, постоянно, постоянно. Я вот с таким чувством жил, и мне очень хорошо это знакомо. Вот, когда произошло, ну, как бы вот мое такое освобождение с помощью Бога в том числе, да, я помню вот это первое свое состояние. Я утром встал без этого чувства тревожности. И мне даже казалось вообще немного диким, как можно жить спокойно, вообще в спокое, в мире, без этого всего.
1: То есть, понимаете, поделитесь же вот этим секретом с людьми, которые испытывают постоянное чувство беспокойства и тревоги. Как можно утром проснуться и не испытывать этого комплекса?
0: Конечно, это нелегко. Нужно сразу отметить, что вообще исцеление – это процесс. Даже когда мы болеем, например, гриппом или простудно, даже заболевание, все равно происходит какой-то процесс выздоровления, да, когда организм в себе обнаруживает эту инфекцию, борется с ней, да, а потом уже постепенно идет на, скажем так, на поправку. Если говорить о эмоциональном плане, то эмоции – это очень сложный мир, очень хрупкий, тонкий, и на самом деле не всегда так вот легко что-то сделать. Ну, я просто это говорю к тому, чтобы... Ну, люди могли, нас слушающие, да, могли увидеть, что это настроится на определенный процесс, то есть на продолжительное время, не на какое-то сиюминутное быстрое решение, да, не на миг, а на процесс, на процесс. И в этом процессе важно, первое, это прийти к осознанию, что я беспокоюсь, то есть осознать, что это чувство тревожности, чувство беспокойства у меня есть. То есть какие-то моменты, которые возникают, ловить их, фиксировать их в своем сознании. Да? И когда происходит один случай, второй, третий, я начинаю понимать, что тревожность, оно как бы меня постоянно сопровождает по поводу и без повода, особенно главное именно без повода.
1: Без повода.
0: Когда
1: то есть
0: нет
1: вот,
0: его.
1: Вот это есть уже
0: да.
1: комплекс тревожности.
0: Это, да, да, да,
1: а
0: да.
1: то, что по поводу, да, то есть когда есть какая-то реальная опасность или объективные какие-то факторы, влияющие на безопасность, это нормально,
0: это
1: да?
0: нормально, но просто здесь, опять же, тревожный человек, он начнет и паниковать. То есть он начнет теряться, потому что он не знает, как себя вести. Человек свободный, он на ту реакцию тревоги, он как-то будет ну, адекватно реагировать. Да, хорошо, он успокоится, да, попробует проанализировать,
1: без паники, да?
0: понять, да, стоп-стоп, давайте подумаем, что можно сделать. Человек, которым присуще беспокойство, он начнет нервничать, он начнет, ну, не знаю, что-то накручивать. Да, да.
1: Ой, Александр, ой, что вы сказали про фильмы, которые там постоянно накручивают вот состояние тревожности, фильмы катастрофы, а ведь там тоже есть такие герои, которые в состоянии там, опасности, критических ситуаций, они ведут себя именно спокойно и адекватно. То есть пример положительный это тоже есть.
2: Принято считать.
1: Ну, а в жизни возможно вообще вот так как-то контролировать себя, анализировать? Что может дать такое вот устойчивое чувство спокойствия? Я опять же хочу вернуться к этому опыту, когда вы проснулись утром, избавившись от этого чувства. Что вам лично дало это состояние покоя, мира?
0: Ну вот, когда это произошло, как первая реакция была, я просто был удивлен. Надо же, как я вообще жил в постоянном вот таком вот, в такой скованности, да? И это какое-то вот действительно чувство облегчения, свободы. Вот. Как вот это вот как бы происходит, я вижу это так, но это в моей жизни тоже так же произошло. То есть, с одной стороны, в Священном Писании мы находим такие слова. «Не заботьтесь ни о чем». И здесь, на первый взгляд, может показаться,
1: можно
0: что вообще...
1: Можно очень по-разному это трактовать, да. не заботьтесь. Да, да, да. Это другая, по-моему, противоположность тревожности. Это
0: да.
1: полное безразличие.
0: Но вот здесь, на самом деле, послание к филиппийцам, которое я прочитал, оно изначально до нас дошло на греческом языке. Зная оригинал, мы можем видеть, какое все-таки значение там стоит. Там стоит слово «не беспокойтесь», на самом деле. «Не тревожьтесь», «не паникуйте», как бы, да? Вот, ни о чем, но всегда в молитве и прошение с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Как это происходило? Первый момент – это происходило, когда я стал, ну, как бы шаг за шагом понимать, что на самом деле я живу с беспокойством. То есть поначалу был какой-то период, когда я понимал, что это нормально. Потом я начинаю осознавать, что нет, это не нормально, от этого нужно как-то избавиться. Были попытки как-то это освободить, то есть себя взять в руки, там, контролировать. Но я понимаю, что это... Ну, как бы подсознательно, это выше меня, это как-то невозможно.
1: Я
0: уже,
1: прямо
0: да?
1: предполагаю, что многие люди, которые захотят сейчас избавиться от этого, могут сказать: ну что там, ну, так долго философствовать о таком простом вопросе, взять себя в руки и перестать бояться.
0: Нет.
1: Удалось вам, Александр, взять себя в руки просто и перестать тревожиться?
0: Нет, это невозможно, потому что когда происходят реальные какие-то события, там можно еще как-то. Но когда это стало врожденной, то есть вот эта привычка уже выработанная, то есть твои эмоции уже вот так реагируют, весь как бы эмоциональный мир на это настроен, значит, как-то надо поменять эту настройку, да? То же самое, как в компьютерной, если взять, есть настройки по умолчанию. И хочешь, не хочешь, но она будет выдавать программа
1: как
0: именно так, как настроена.
1: Компьютер,
0: да,
1: с утра.
0: Да. Поэтому нужно изменить настройки по умолчанию. Они происходят, с одной стороны, от осознания того, что у меня это есть. У меня это есть, я должен это понять.
1: Итак, первый шаг – признать.
0: Это первое – это признать. Второй момент – мне нужно принять себя, потому что может возникнуть такая реакция, я начну, такой есть термин как бы вытеснение, то есть я не буду, нет, как бы, ну что, я же нормальный, здоровый человек, взрослый,
1: все
0: у меня хорошо. Как бы начну себя ложно успокаивать? Нет. Здесь нужно осознать, что это есть, и принять. Да, у меня эта проблема. Да, я не могу владеть собой, ее контролировать. Третий момент, вот здесь, который и в моей жизни произошел, о чем Священное Писание говорит, с одной стороны, не заботьтесь, то есть как бы Библия приглашает к чему? Но научиться вот эти чувства свои действительно... как бы контролировать, управлять ими, да, направлять их. И здесь сказано: «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». То есть важно...
1: Значит, если есть какое-то беспокойство, если у меня есть тревога по какому-то вопросу, она меня не оставляет, и это моя постоянная тревога, или вообще это мое состояние уже стало, да, то в молитве, то есть в разговоре с Богом, с прошением и благодарением,
0: да,
1: то есть попросить то, чего хотелось бы, то, на что хотелось бы поменять, да, эту тревогу.
0: Да.
1: Ну и на всякий случай поблагодарить, а если вдруг этого не произойдет.
0: А вот я и говорил, что здесь должен быть процесс. Это не сразу, вот я помолился, и сразу у меня нет ничего. Это процесс, в каком смысле?
1: Поблагодарить я... все-таки за процесс, за начало.
0: Ну да, Господи, спасибо, что ты меня слышишь, что ты меня принимаешь, это важно. И открыть свое желание. Что же вы хотите? Господи, я хочу жить спокойно. Я не хочу, я устал. Я уверен, что все вот люди созависимые, они так скажут. Я устал, мне хочется вот этого мира. И смотрите, что происходит дальше. И мир Божий, 7 стих этой главы. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Христе Иисусе. То есть это означает, что... Божий мир, который как-то не всегда вписывается в наше вот представление сознания.
1: Скажем так,
0: да, Божье спокойствие, вот эта цельность, эта гармония. Вот Бог, Он как бы приведет нас вот в это согласие с собой. Это должен быть процесс. Далее это происходило очень интересно. Например, был случай, который очень ярко мне запомнился. И я подумал, ну да, действительно, что же я вообще трясусь-то по всякому поводу. Я пошел на одну встречу, серьезная была встреча. И вот дорогой я иду, идя дорогой, на эту встречу я весь изнервничался. Когда я там сидел и ждал это состояние...
1: Какой возраст был?
0: Ну, это вот как раз лет 25 где-то было. Вот.
1: Уже пора, наверное, было избавиться от разных страхов.
0: Вот. Тем не менее, все равно вот такое было, потому что это, я понимал уже тогда, от чего это идет, но я не мог этим совладеть. И когда я пришел и просидел там на этой встрече с одним человеком, так не дождавшись его, потом мне сказали, что он уехал и не сможет прийти уже, вернуться... Вот тогда я стал возвращаться и думая. Получается, вот эти все несколько часов
1: напрасно?
0: Я напрасно просто нервничал и беспокоился. Просто впустую. И у меня тогда мысль от этого возникла, потому что я в это время уже молился Богу, просил Его о том, чтобы Он меня избавил. Тогда мысль четкая для меня как-то вот открылась, что я могу беспокоиться просто попусту. И вот какое-то такое отчаяние охватило. Вот это важно. Отчаяние. Когда ты приходишь к Богу в отчаянии, когда ты все перепробовал и уже не можешь, вот в каком-то таком вот состоянии ты как бы падаешь и говоришь...
1: В изнеможении.
0: Да, в изнеможении, как бы моральном таком, да, не физическом, понятно, да, а вот в моральном, и ты говоришь, все, Господи, я больше не могу, вот возьми и сам что-то сделай. И вот в тот момент, то ситуация действительно произошла, какое-то вот, в данном случае, вот этот вот...
1: Утреннее пробуждение в полном спокойствии.
0: Да, вот этот миг, что как будто вот Бог взял, вот знаете так, и забрал у тебя вот этот груз, раз, и все. И ты вот встал, и ты понимаешь, что что-то, вот внутренне ты понимаешь, начинается новая жизнь, другая. Вот, но вот с тех пор я уже живу довольно-таки много.
1: В этом покое?
0: Да, в этом покое. И это не значит, что я не беспокоюсь по каким-то вопросам. Но просто я по-другому уже воспринимаю ситуацию. И если есть тревога, уже не тревожность, то она обоснована. Я понимаю причины, характер ее. Но вот этого прошлого, что было, вот это вот то, что тянется и тянулось вот из-за той семьи, этого уже нет.
1: Александр, говорят, что за одну минуту невозможно изменить жизнь. Но за одну минуту можно понять какую-то мысль, которая впоследствии изменит всю твою жизнь. Есть у вас какая-то такая мысль, которая сейчас могла бы как-то помочь, вдохновить, может быть, тех людей, которые живут с постоянным вот этим синдромом тревожности, беспокойства за судьбу или за жизнь своих зависимых родственников или за что-то, может быть, еще? Есть какая-то такая мысль для них, совет?
0: Ну, если, может быть, мысли-то как бы я уже выразил, да, вот до этого сказал, что если я действительно переживаю за своего близкого человека, что он пьет, курит, да, и погибает, то здесь мне важно понять, суметь вот это беспокойство иногда, оно еще возникает из-за того, что я не могу ничего сделать.
1: То есть невозможно прожить жизнь того человека вместо него.
0: Конечно.
1: Все равно, да. Как бы ни старались, как бы ни беспокоились, вы можете там занервничаться, забеспокоиться, все что угодно сделать, но прожить жизнь вместо человека, даже если он ваш родственник, вы не в состоянии. В результате, если будете беспокоиться, если я неправильно говорю, остановите меня. Нет, если будете беспокоиться, то будет как бы две жизни, ну, таких неправильных, да? А так у вас есть возможность отдать Господу свою жизнь, чтобы она удалась и прошла без лишних тревог.
0: Созависимому человеку, да, я согласен, нужно начать не... В чем проблема созависимого? Он пытается изменить зависимого.
1: А вместо этого?
0: Вместо этого сам становится, вот скатывается такой же жизни, да. Вместо этого нужно созависимо, в первую очередь, нужно самому начать исцелять себя, вот освободиться от этого замкнутого круга, оторваться. Не в том смысле, что про него вообще забыть, забросить, это не надо, конечно же, да. Но речь идет о том, что обратить внимание на себя, на свой внутренний мир, начать, ну, следить за ним, ну, как-то остановиться, хватит так жить, потому что на самом деле это не поможет все время. Это его жизнь, это его выбор, это его решение. Мы не всегда на все можем повлиять. Здесь важно Богу довериться, просить Бога вот за своего близкого, да, но не ставить его жизнь действительно в зависимость. Вот, иначе это будет то же самое, что груз...
1: Удвоить.
0: Да.
1: Удвоить.
0: Один еще идет на дно и за собой тянет остальных. Угу. Вот здесь надо иногда решить. Либо отрезать и свою жизнь, ну, как бы спасти, сохранить. Я понимаю, что, может быть, кто-то скажет, ну, как это так? Ну, что это такое? Я не говорю оставить погибать. Но есть вещи, и, ну, это нужно признать. Иногда дети, мужья или там жены могут идти, и вы уже не сделаете ничего. Вот, вот тут нужно как бы признать.
1: То есть это их выбор.
0: И это если, выбор, да.
1: Если вот эта взаимосвязь между зависимым и созависимым человеком останется такой, ну, крепкой в том смысле, что не сможет человек жить самостоятельной жизнью, будет все время идти за этим зависимым человеком, это будет только хуже, да?
0: Конечно.
1: Сегодня мы говорили о том, как важно понять и признать то, что созависимый человек может жить в состоянии постоянной тревожности, комплекс тревожности, что самую важную роль в этом играет именно сила, которую невозможно найти на земле, а та, которая направлена к нам от Господа, которому не все равно, что с нами происходит.
0: Да.
1: Спасибо, Александр, что вы сегодня раскрыли нам это в цикле передач о созависимости. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы приглашаем вас к переписке. Звоните нам, пишите, задавайте вопросы. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет семья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии.
4: И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова.
5: Мы знакомимся с библейскими героями, и это помогает нам решать очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию, и мы понимаем то, что в ней сказано.
1: В этой программе тема книги Иова, структура книги Иова, испытания Иова, духовные вопросы книги Иова.
5: Иов, Исаия и Иона – это личности, с каждым из которых связана своя драматическая история. О них нам рассказывают библейские книги, носящие их имена. Кстати, если книга носит имя библейского героя, это не значит, что он ее написал. В одном из современных русских переводов «Избранные книги Ветхого Завета», которые изданы были игуменом Иннокентием Павловым, я видел название «Книга об Иове» или «Об Иове». Вы наверняка слышали, о нем говорят как о многострадальце, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. И главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле – почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе и будет ли этому конец? Задает эти вопросы сам Иов. Вот, например, его слова, обращенные к Богу.
1: «Ты сказал, кто это безрассудно омрачает мой промысел? Говорил я так потому, что не разумел деяний твоих чудных, непостижимых для меня. О них не ведал. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
5: Это глава 42, где поиск заканчивается. Книгу Иова можно по праву считать уникальной. На ее страницах едва ли не впервые действительно звучала тема о незаслуженном или невинном страдании человека. И несмотря на то, что такие сюжеты встречаются в месопотамских и египетских источниках эпохи Ветхого Завета, книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы, без предшественника, без соперника. Книга начинается с пролога, главы 1 и 2, в котором говорится о праведном, богобоязненном человеке. «Жил некогда человек в земле Уц. Звали его Иов. Был он непорочен, честен. Пред Богом он благоговел и избегал зла. Но в один из дней на него одна за другой обрушились беды. Сначала Иов лишается всего нажитого добра, потом он пережил ужасную смерть 10 детей, которые погибли под развалинами рухнувшего дома. А затем поражен он был лютыми язвами, с ног до головы. И при этом он сокрушен язвительными, жестокими словами собственной жены, посоветовавшей ему похулить Создателя. Ты все еще тверд в непорочности своей. Уж лучше прокляни Бога и умри. О случившемся несчастье Иову прослышали трое его друзей – Элифаз, Билдад и Цафар, которые пришли к нему поддержать его и утешить страдальца. 7 дней, 7 ночей, подчеркивает рассказчик, сидели они рядом, пытаясь ответить на главный мучивший его вопрос. Почему? За какую провинность он страдает? У каждого из них свой взгляд, своя точка зрения, которую каждый из них пытается отстоять и доказать. И порой язвительные укоры всезнающих друзей больно ранят чуткого Иова. Он ошеломлен близорукостью жалких утешителей, как он их называет, дерзостью их неслыханных обвинений. Большая часть книги с главы 3 по 31 состоит из ярких речей и живых диалогов друзей Иова.
1: Главная тема книги – незаслуженное страдание праведника. Почему Бог допускает, чтобы страдал невиновный человек? Друзья Иова убеждены, что страдания посылаются Богом как наказание за грехи.
5: но их объяснение упускает из виду один из наиболее трагических вопросов. Почему праведные страдают, при этом нечестивцы процветают, если Бог справедлив? Иов отказывается принять их мертвящие душу, формально правильные, но неуместные ответы. Они идут вразрез с его жизнью, его собственным духовным опытом. Он обращается за ответом к самому Богу и открыто выражает ему протест.
1: «Нет, не буду я сдерживать свой язык. Поведаю о том, как дух мой страдает. Выскажу огорчение души моей. Разве море я или чудище морское, что ты стражу ко мне приставил? Лишь подумаю, постель моя принесет утешение сном, ложе облегчит страдания, когда забудусь. Как ты и во сне насылаешь ужас, видениями на меня страх наводишь. Предпочел бы я, чтобы удушили меня. Лучше смерть, чем жизнь в таком теле. Опротивила она мне. Но живу я не вечно. Отступись от меня, ведь дни мои словно выдох».
5: Ему кажется, что он отвергнут Богом. Бог лишил его милости и стал его неумолимым врагом. «Зачем ты скрываешь свое лицо? Меня врагом своим считаешь?» Вот это ощущение богооставленности для Иова мучительнее всех понесенных им утрат и физической боли. Зачем жизнь тому, чей путь потерян, кому Бог поставил преграду? Ответ Бога Иову из бури неожидан, парадоксален и не содержит ожидаемого Иовом объяснения причин своих страданий. Это скорее вызов Иову. В вопросах Бога к Иову о его способности постичь тайны мироздания содержится намек на то, что знание человека ограничено. У рационального познания есть пределы. В книге Иова ставится не богословская и не философская задача, скорее духовная, религиозная. Явление Бога Иова – это прежде всего действие благодати Божьей. Бог заверяет и свидетельствует, что в нынешних страданиях он не отвергнут, Бог его не оставил. Из пролога нам становится известно, что у Бога есть противник, враг, который ставит под вопрос бескорыстность и непорочность Иова. Бог позволил сатане подвергнуть Иова испытанию.
1: «Однажды вновь собрались сыны Божии, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, чтобы также пред Господом предстать. И сказал Господь противнику: „Ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен. Предо мной благоговеет и избегает зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, хотя ты убеждал меня разорить его беспричинно“. И возразил противник Господу: „Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, коснись костей его и плоти его, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот он весь в твоей власти, только жизнь ему сохрани“.
5: Но об этом диалоге Иов не знает, от него сокрыто то, что мы, читатели, узнаем с первых страниц. В Вышнем мире происходит великий спор между Богом и сатаной. Спор, который и объясняет случившуюся трагедию. В книге Иова поставлены важнейшие духовные вопросы о справедливости Божьей, о его верности обетованиям. Может ли человек бескорыстно доверять Богу, служить ему? Сам автор в этой книге открывается как великий художник слова, поэт-мыслитель. Он избирает диалог как форму разрешения глубочайшей проблемы. И вот это новый тип художественного мышления, который тысячелетия спустя назовут полифоническим мышлением по отношению к творчеству Достоевского. Скажет об этом Михаил Бахтин. Позволив всем участникам спора изложить свои точки зрения, автор древнего текста отдает предпочтение честно вопрошавшему к Богу Иову, а не знатокам-ортодоксам, которые выражают немало ценных и бесспорных идей, но им не по силам понять, что же случилось с Иовом и что он переживает в глубине души. Они догматики, их представления догматичные и односторонние. Их идеи, они настолько любят свои идеи, что, находясь рядом с человеком, который гниет заживо, они внутренне к нему безразличны.
1: Книга Иова отвергает примитивные и поспешные попытки решить проблему незаслуженных страданий, истинные причины которых нередко остаются тайной. Глубочайший духовный опыт Иова – это опыт духовного роста и мужания. Страдания не всегда, но очень часто приближают человека к Богу. И многие, проходя огненные испытания, возрастают в вере. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую, от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Велдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико».
5: Самое ценное в опыте Иова то, что, страдая, он не отрекается от Бога. Это великий пример для нас. Это духовный подвиг. Он направляет к Богу все свои вопросы и горечь отчаяния. Вот его слова, которые говорит он, исповедуясь перед Богом.
1: «Твои руки сотворили меня. Ты даровал мне жизнь и любовь свою. И твоим попечением дышу я. Знаю, ты можешь все. Для тебя нет неисполнимых замыслов. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
5: Близость Бога, присутствие Божье и заверение в том, что он принят и оправдан Богом, для Иова дороже и целительнее того ответа, который он надеялся получить. Завершается книга эпилогом, в котором звучат бодрые слова о том, что при жизни праведника для него есть достойное воздаяние. Все потерянное возвращено Иову. Но гораздо важнее для нас тот опыт, который Иов пережил, оставшись верным Богу и тем прославил его. Слуга Божий Иов говорит о нем правду. И книга Иова перекликается с пророчеством Исаия о страдающем слуге Божьем и предвосхищает весть Евангелия об искупительной жертве Иисуса Христа.
4: Первая встреча с Библией случилась тогда, это назывался город Ленинград. Я стала аспиранткой Ленинградского государственно-педагогического университета, тогда института имени Герцена. Начинающая аспирантка, получила я определенные задания по литературе, в том числе и о том, что познакомиться с Библией. Дело в том, что в моей семье не было Библии, и мои мама с папой не были воцерковленными людьми, хотя в душе у мамы это всегда было, вот и до самых ее последних дней. Я начала читать Библию на самом верху Казанского собора. Тогда это был музей истории религии и атеизма. И там я взяла Библию, начала читать, и я вам хочу сказать, что, прочитав 6-7 страниц, я закрывала. Я понимала, что теперь я понимаю лучше, я не готова воспринимать. Для меня была совершенно неожиданная по форме, по содержанию, толкование. И это случалось, наверное, раз 4-5. То есть я начинала читать и закрывала, кто от кого произошел. Я закрывала. И потом пришла и рассказала руководителю кафедры, тогда это был замечательный, светлая ему память, замечательный человек, ученый, Николай Семенович Гордиенко. И я с ним посоветовалась просто и сказала: ну не идет, не принимает душа. И он мне сказал, а как вы читаете? Я говорю, ну как, сначала? Как книги читают сначала? Вот, нет. Вы постарайтесь сделать иначе. И он мне посоветовал начать с книги Иова. И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова. Это вот, как я понимаю, такой мостик между Ветхим и Новым Заветом. По своему содержанию считаю очень сильной книгой, поскольку как раз вопрос «За что?». За что? Виноват ли человек, не виноват ли? Вот этот, ну, удивительнейший, я говорю даже мурашки, вот этот удивительнейший, конечно, момент и ответ. Я читала, как вы понимаете, потом книгу «Экклезиаста», книгу «Складень мудрости», и «Бытие», и «Второзаконие». В общем, это вот потом пошло, как оно должно быть.
6: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал: «Неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит. Спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которой дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я начинаю урок в моей чудесной школе здоровья. Сегодня на редкость солнечный денек, и, конечно же, не хочется сидеть в школе за партой. Но я все-таки приглашаю вас ко мне на урок и постараюсь, чтобы урок был не скучным и веселым. И я хочу познакомить вас с моими учениками. Мои прекрасные ученики Мирошечка и Лизочка. Садитесь, садитесь, мои хорошие. И, конечно же, Веселинка.
5: Вот так пробежечка.
4: Да, Веселинка.
5: Но мы пробежали вместе. Ну так нечестно, нечестно.
4: Подожди, Веселинка, с кем это вместе вы прибежали?
5: Ой, а вы догадайтесь. Оно такое, такое, такое.
6: Это большой лев, который приснился тебе во сне, и ты забыла о том, что проснулась.
7: Собака.
5: Ну что же вы, это же солнышко. Я просто хотела проверить, кто добежит быстрее, от дома до школы. Оно все время рядом и рядом. Оно догнало меня у пруда, у дерева и, наконец, у школы.
4: Веселинка, да. Но солнышко никогда не бегает. Оно вообще стоит на месте.
5: Это почему же?
4: Да,
5: я видела. Бегает солнышко. Я видела. Утром солнышко просыпалось с одной стороны, а вечером спать уходило в другую сторону.
4: Так это Земля крутится вокруг солнышка, а не наоборот. Ну, вообще, для того, чтобы более правильно объяснить, что такое солнышко, пойдемте погуляем на мою солнечную полянку.
5: Смотрите, какие красивые солнечные лучики. А давайте перепрыгивать солнышко на солнышко.
4: А я как раз спою вам мою любимую песенку.
5: Пойдемте, пойдемте, не промахнитесь. Смотрите, лучики, давайте прыгать с лучика на лучик.
4: Сияет солнце в небесах.
5: Ну-ка.
4: И всех зовет из дома.
6: Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем с тобой гулять вместе с солнышком опять по тропинке золотой. Мы пойдем гулять с тобой, мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода, где поляны, лес и вода.
5: Ой, как хорошо!

0: Это и есть луна.
1: Ух ты!
0: Вот.
1: Это значит, солнышко говорит, что наступил день.
0: Да, да, да.
1: А луна, что день закончился, пора отдыхать.
0: Да, и если вы видите на небе луна, и уже становится темно, то пора спать. Точно, правильно. А еще, видели ли вы когда-нибудь на небе звезды?
2: Да, ночью.
1: Да. Профессор Бодрячок, мы сегодня говорим о солнышке, а не о звездах.
0: Веселинка, веселинка, пойдемте, я вам все объясню. Пойдемте скорее.
1: Странный профессор сегодня.
0: Так.
1: Пошли.
0: Да.
1: А, ты здесь?
0: Это интересно. Это очень, очень интересно.
1: Да.
0: Я вам хочу сказать о том, что солнышко – это и есть самая настоящая звезда.
2: Я знаю, ничего. Что солнышко – звезда.
0: Вот, молодец.
1: Ничего себе!
0: Наверное, мама тебе об этом уже рассказала. Солнышко – это и есть звезда. Но в отличие от других звезд, солнышко мы видим не ночью, а днем. И все это из-за того, что солнышко – это звезда очень большая, и оно находится близко к нашей планете. Принеси-ка планету. Вот, ставь, пожалуйста.
1: Ух ты!
0: Селиночка.
1: Какая интересная.
0: Да, да, да.
1: Неужто
0: да?
1: Она такая маленькая?
0: Да. Вот такая у нас замечательная планета. Земля, она крутится, крутится, крутится. И предположим, что на этой Земле живут Мирошка и
1: Лиза.
0: Лизочка, давайте поместим вас куда-нибудь вот
1: потеплее
0: сюда.
1: Потеплее где-нибудь, где светит солнышко.
0: Ну нет, где мы находимся, вот где-то вот тут вот мы и находимся. Вот мы сюда вот поместим их, так. Вот. И сейчас днем светит солнышко. И в том месте, где солнечный свет падает на Землю, там находится день. А когда планета крутится, куда попадает у нас Мирошка с Лизочкой?
1: Ложатся
0: туда,
1: спать.
0: Где солнечного света уже нет. Там, где находится ночь.
1: Они уже сказки
0: вот.
1: Смотрят.
0: Бог создал солнце. Оно очень большое, круглое и жаркое.
1: И от него тепло, как от костра.
0: Да, совершенно верно. Потому что мы... Люди, животные, существа теплые и нуждаемся в теплом солнечном свете.
1: А еще солнце похоже на лампочку.
0: Да, некоторые сходства с лампочкой есть, но солнечный свет поистине чудодейственен. Дело в том, что он избавляет нас от очень вредных микробов, лечит многие болезни и укрепляет наши зубки и косточки. И для этого нужно всего лишь каждый день немножко погулять на солнце. Это называют принять солнечные ванны.
1: О, все, я решила. Завтра я буду принимать солнечные ванны с собачкой-здоровулькой.
0: Отлично!
1: До тех пор, пока не избавлюсь от всех микробов.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза,
1: не нужно.
0: Если ты долго ходишь на солнышке, что тебе мама скажет?
2: Да нельзя гулять долго на солнышке, а то можешь сгореть.
0: Вот.
1: Это же полезно для здоровья.
0: Понимаешь, веселинка, дело все в том, что летом днем солнышко очень жаркое. И если ты слишком долго будешь гулять на солнышке днем, то можно получить солнечный ожог и даже перегреться. По этой причине лучше всего принимать солнечные ванны утром или вечером, когда солнышко теплое и ласковое. И тогда у вас у всех будет хорошее настроение. Вот.
1: Я вот, конечно, не солнышко, но я могу подарить вам солнечное настроение.
0: Отлично.
1: Я придумала. Я покажу вам поделку солнышка.
0: И
1: а вы подарите
0: делать.
1: Его своим друзьям. Мы вырезаем с вами кружочки из желтой бумаги. Вот каждому я выдаю по два кружочка.
0: Ты заранее уже
1: да,
0: все нарезала.
1: Да, да. Вот, а молодец. Здесь я нарезала лучики нашего солнышка. Держите, разбирайте, чтобы на всех хватило. Если не хватит лучиков, я вам еще дам. Вот, пожалуйста. Держите.

0: Держи. Так, теперь мы достаем клей. И начинается самое интересное. Да. Так, профессор Бодрячок, помогайте.
1: Давай, давай, У меня тут надо.
0: Вот еще заготовлены карандашики.
2: Фломастеры.
0: Фломастеры.
2: Можно ей даже улыбку и глазки нарисовать.
1: Давай, давай, синим.
0: Да, что-то ватуха. Ладно, мы его разрежем пополам. Так, смотрите. Вот это будет наше солнышко. К этому солнышку, к одному, мы сейчас будем приклеивать лучики. Но для этого мы их сначала приготовим. Вот смотрите, вы их вот здесь не сжимайте, а вот с краешку склеивайте между собой. Вот такой должен получиться лучик. И сделайте столько лучиков, сколько вы хотите, чтобы было на солнышке. Держи, Мирош. Давай я тебе буду помогать. А вы, профессор Бодрячок, помогайте Лизе.
1: Так, сейчас мы вместе с ней сделаем
0: солнце большое. Вот смотри, склеивай вот кончики сюда.
1: Большое.
0: Давай.

0: маленьким солнышком можно немножечко повысить настроение, если мы подарим его кому-нибудь.
1: Да. У меня еще два.
0: Отлично.
2: Так, вот смотрите. Приклеили. Ой, Лиза, молодец какая. Какие у тебя красивые лучики.
0: Так,
2: вот смотрите. Потом мы эти лучики вот с одной стороны мажем клеем и приклеиваем вот так вот к солнышку. Ребят, посмотрите.
0: Ага, по кругу.
2: Вот смотри. Видишь как? По кругу.
0: Так.
1: У меня уже три.
0: Ну
1: раз,
0: вот, давай.
1: Два, три.
2: А вот возьми,
1: пять.
2: Возьми.
1: Еще.
2: Пять.
1: Вот еще.
2: Вот еще.
1: Раз,
2: да.
1: Два, три,
2: вот смотри,
1: четыре,
2: давай
1: пять,
2: я буду склеивать.
1: У меня шесть.
2: А ты приклеивай вот так вот на краешек, да? Чтобы красиво.
1: Шесть.

0: Молодец. Вот посмотрите, что у нас с Мирошей получилось. Покажи. Вот что у нас получилось. Вот, давайте.
1: Ух ты, так ну нас подождите. Вот слишком быстро. Вы прям молодцы какие.
2: Да.
0: Да. А вы, ребята, в это время можете нарисовать лицо этого солнышка, глазки и улыбку.
1: Так, сейчас рисовать будем.
0: Держи.

0: Ребята, вот, а для того, чтобы подарить это солнышко своему другу, мы к солнышку в серединке приклеим вот такую лямочку и повесим своему другу на шею.
1: Так.
0: Давай.

0: Так, я смотрю, давай. У вас уже получается красивое солнышко. Ну-ка,
1: давай,
2: а у нас
1: получилось.
0: Смотрите, какое красивое и веселое солнышко у нас получилось.
1: О, слушай, его можно повесить себе на шею.
0: Конечно.
1: Вот так вот. Ну вот, оно чем-то похоже на медаль.
0: Как вы светитесь теперь хорошо.
1: Да, молодцы. Дорогие ребята, если вы умеете рисовать и делать поделки, вы тоже можете сделать такие же солнышки и подарить своим друзьям. Или прислать нам по почте, мы вам будем очень и очень рады.
0: Кстати, профессор Бодрячок, я хотела вам показать, какие картины нам прислали наши маленькие телезрители-друзья.
1: Да, вот. Да. Это, наверное, после нашей программы «Прогулки на природе».
0: Да, да, вот смотрите, а это похоже на мою здоровульку.
1: А это, наверное, ты и есть в белом.
0: Какая я красивая здесь, да.
1: Да, да. А здесь, смотри-ка, зимой тоже люди...
0: Конечно, зимой тоже полезно гулять на природе.
1: С саночками. Лиза, ты любишь зимой гулять на саночках кататься?
3: Да, любишь? Я даже иногда, как спортсмен, ложусь на живот и скатываюсь.
0: А Мируша как любит гулять, в какой позе?
4: Я люблю гулять во дворе, у нас там горка снежная есть.
0: Зимой, да, любишь больше гулять?
4: И еще в Саранске была такая высокая горка вообще.
1: Молодцы, ребята, молодцы, что вы не забываете о том, что нужно гулять на природе, дышать свежим воздухом. И не забудьте о том, что нужно принимать обязательно солнечные ванны утром и вечером. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания. Пока.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Что такое настоящая вера? В послании к евреям в 11 главе в 1 стихе записаны такие слова. Вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, вера – это осуществление то, что ты ожидаешь, и уверенность в том, что это произойдет, хотя сейчас ты это не видишь. Хотел бы рассказать историю, которая записана в Евангелии от Луки. Она записана во всех трех Евангелиях – Матфея, Марка и Луки – о начальнике синагоги Иаире. Эта история иллюстрирует, что такое настоящая вера. У Иаира смертельно заболела его дочь. Ей было тогда 12 лет. И он понял, что единственное спасение, которое он может получить, чтобы дочь осталась жива, это Иисус, который находился в этом городе Капернаум. И он нашел Иисуса и, подойдя к нему, сказал: «Пожалуйста, приди ко мне домой и исцели мою дочь». Иисус сказал, что он идет к нему домой. И по дороге в его дом одна женщина, а там это было очень большое скопление людей. И вот одна женщина, которая тоже болела неизлечимым заболеванием в течение 12 лет, она остановила эту процессию, потому что, прикоснувшись к Иисусу, она исцелилась. И вот она уже хотела убежать, но Иисус, почувствовав, что из него вышла сила, он сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» И все остановились. И эта женщина сказала: «Это я прикоснулась к тебе». И он сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». И во время того, как процессия остановилась, приходят слуги этого человека Иаира и говорят: «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла». И вот в этот самый момент, когда вроде бы произошло самое страшное событие и величайшее разочарование, Иисус сказал такие слова: «Не бойся, только веруй, и дочь твоя будет спасена». Вот это выражение «не бойся, только веруй, и все будет так, как задумано Богом» – это очень важный секрет к тому, что такое настоящая вера. Принципиально верить, продолжать верить, что невидимое станет видимым, что то, о чем ты просишь, может быть, сейчас это невозможно, но оно станет возможным. И действительно, Иисус продолжал путь вместе с Иаиром, они вошли туда, в его дом. Он зашел в комнату к девочке и сказал: «Талифа куми, девица, тебе говорю, встань». И она воскресла. Вот так закончилась эта удивительная история принципиальным решением Иаира продолжать верить и идти в свой дом вместе с Иисусом. Я хотел бы проиллюстрировать этот принцип, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, принципиальная уверенность в невидимом. Еще одной историей, которая произошла в жизни моего дорогого друга, точнее, это подруга нашей семьи. Значит, когда ей было 12 лет, это было еще советское время, но она уже была научена вере своей мамой. Когда ей было 12 лет, она пошла работать в летние каникулы в универмаг, помогать маме мыть полы. И она хотела заработать на очень дорогие часы. И все лето фактически она работала на то, чтобы купить себе эти часы. Действительно, она заработала денег, купила себе эти дорогие часы. Это первые китайские часы, которые стали поступать в Советский Союз. Они были очень красивые, но по качеству они были очень плохие. Но в любом случае она их купила, начала носить и попала под первый дождь, и часы остановились. Она принесла эти часы часовому мастеру, он посмотрел и сказал: «Деточка, часы твои больше никогда не пойдут». Она заплакала сильно, потому что для ребенка это было великое разочарование. Пришла домой и вспомнила, что мама ее учила, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И она попросила: «Господи, пусть эти часы пойдут». Они, конечно же, не пошли. И она приняла решение, что я буду молиться до того момента, пока они не пойдут. Я верю, что Бог может это сделать. Она отнесла часы в одну комнату, сама закрылась в другой комнате и стала молиться. Молится, помолилась какое-то время, зашла в комнату, где лежали часы, они не идут. Еще раз начала молиться: «Господи, я верю, что ты можешь это сделать». Опять заходит в комнату, они не идут. Вы знаете, интересное число, но она делала так 7 раз. На 7-й раз, когда она зашла в комнату, она увидела, что часы пошли. С той истории, с момента той истории прошло около 15 лет. И когда она рассказывала мне эту историю, она показала мне эти часы. Они до сих пор шли. Вот так детская вера, или настоящая вера, я бы хотел сказать, она учит нас тому, что когда мы принципиально верим в то, что Бог обещал, Он обязательно это сделает. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша программа будет посвящена проблеме лишнего веса. На экранах телевизоров и обложках журналов мы видим красивых и успешных людей, кажется, которые просто живут в спортзале. Лишний вес мешает не только свободно двигаться или выбирать одежду, но и в повседневной жизни. С этой проблемой связано очень много комплексов. Как не чувствовать себя заложником собственного тела? Как достичь идеального веса и сохранить его? Сегодня с нами гость в студии, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Некоторые люди могут есть очень много и не поправляются, другие, наоборот, полнеют только от запаха пищи. Почему это происходит?
4: Да, есть такая ситуация, есть такие уникальные случаи, когда человек ест, и его вес остается в норме, а другой буквально там на корочке хлеба, а вес прибавляется и прибавляется. Ну, вы взяли два очень крайностных случая, так как что один, что другой – это не есть норма. И это напрямую связано с тем, что происходит внутри организма. Ну, вообще, если проблему веса, лишнего веса поднимать, то здесь две составляющие. Первое – это питание человека и активность человека.
3: Так.
4: Но также, если есть какие-то случаи такие эксклюзивные, есть патологии, они связаны в основном с гормонами. Эти патологии приводят к тому, что нет стабильности в весе, или вес излишний, и человек ничего не может с этим сделать. То есть это напрямую связано с процессами обмена веществ, гормональными процессами, которые происходят в организме. Вот. А что касается тех, кто не поправляется, то это тоже особенность организма. Дело в том, что мы все разные, и есть различные конституции телосложения, есть промежуточные конституции, вот, и они характеризуются определенными особенностями. Длина тела, эпигастральный угол, длина конечностей, размер костной ткани, размер мышечной. Кто-то предрасположен к чему-то, кто-то предрасположен к другому чему-то. Таким образом, все мы разные, все мы уникальные и имеем все свои способности имеем и особенности. Соответственно, кто-то более склонен к полноте. Но опять же, это не приговор.
3: Так.
4: Дело в том, что это всего лишь особенность, которая говорит, что ты склонен к полноте, поэтому будь внимателен. А для другого это не проблема. Он может есть много и веса не набирает. То есть это исключительно, исключительно особенности телосложения. Но здесь важно понимать, что это не приговор. Потому что если хорошо поработать над вопросом питания, правильно распределить приемы пищи в течение дня, использовать те продукты, которые несут достаточное количество калорий, не излишнее количество калорий. Если есть некалорийную пищу, если исключить из еды такие продукты, как фастфуды, то есть быстрая еда, это Макдональдс и подобного рода заведения, то можно очень серьезные получить результаты в этой сфере. И второй момент – это активность человека. Дело в том, что есть много заблуждений о том, что же можно сделать с жировой тканью. И есть разные там пленки, человек обтягивает пленкой, чтобы кожа потела, и якобы через кожу выйдет жир. Есть там другие какие-то теории, и я вам хочу сказать, что физиологически есть только один способ превратить жир
3: какой?
4: В энергию.
3: Жир в энергию?
4: Все. Это единственное, что мы можем сделать. Жир используется как энергия в окислительном режиме энергообеспечения.
3: Так.
4: Этот режим напрямую связан с кислородом.
3: Так.
4: так как для использования жира нужен кислород, для расщепления жира нужен кислород. Это сразу говорит нам о том, что мы должны делать. То есть это должна быть длительная нагрузка и с использованием кислорода. То есть нужно хорошее спокойное дыхание и длительная нагрузка циклическая. По-другому превратить жир в источник энергии не получится. Или в другое что-то его не получится. Единственный вариант...
3: Жир в мышце не превращается.
4: Жир в мышце не превращается.
3: Он, его нужно переработать.
4: Если понимать анатомию, физиологию жира, да, какие процессы там проходят, и анатомию, физиологию мышц, то это абсурдные вещи. Жир в мышце – это неправильно. Это, так не бывает.
3: Скажите, есть ли вообще проблема лишнего веса или, наоборот, недобора? Какие в этом проблемы существуют?
4: Ну, представьте себе, что вы весите 150 килограмм, и как будут чувствовать себя ваши ноги?
3: Ноги, которые рассчитаны на 70, получается.
4: Ну, я не знаю, насколько рассчитаны ваши, но я понимаю, что когда у нас большой вес, излишний вес, то это серьезная нагрузка для наших ног.
3: Ну, мы все знаем, что есть проблемы, да?
4: Есть люди, которые, ну, имеют серьезный вес, но при этом являются, ну, мышечно закачанными людьми, да? То есть бодибилдеры, они очень много весят, да?
3: Ну, соответственно,
4: но это все... мышечная масса,
3: да.
4: Это сила ног, то есть это не жир, который просто весом. Попробуйте носить рюкзак все время на спине или перед собой. Вы поймете, что это проблема, а потом снимите его.
3: Проблема исчезнет.
4: У вас проблема будет в подвижности. Лишний вес сразу ограничит вас в подвижности. Подвижности всех суставов, особенно позвоночника. Также есть такая проблема, которая связана с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что жир, лишний вес и жир – это обязательно кровеносная система, дополнительные магистрали кровеносной системы. Это дополнительная нагрузка для сердца. Излишний вес и жировая ткань – это обязательно проблема с сосудами. Это жировые бляшки и отложения в сосудах. А это уже серьезные проблемы с сердцем. Это ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы. Это может привести даже иногда к летальным исходам.
3: А как можно выявить, какое содержание жира в крови, или как вообще понять, существует ли проблема в этом вопросе?
4: Не, ну, безусловно, если у вас излишний вес, очень большое количество лишнего веса, то, безусловно, это, и, ну, это затронет и сосуды. Поэтому бесполезные лишние там, метры, километры сосудов, которые никакой пользы не приносят, а просто транспортируют, по ним транспортируется жир в депо жира, получается ни к чему.
3: Можно вопрос практически? Недавно сдал анализ крови и выявилось, что большая проблема, в двойном увеличена норма триглицеридов в крови. Я понял, что кровь является как транспортный поток, получается,
4: все, что...
3: из лишнего жира в организме. Что мне с этим делать? Каким образом мне привести мою кровь в норму?
4: Ну, дело в том, что кровеносная система это система, которая соединяет весь организм воедино. То есть благодаря кровеносной системе мы можем отправиться в путешествие по всему организму. То есть и достичь любого уголка нашего организма. Соответственно, по этой системе происходит все движение веществ, которые впитываются, соответственно, в кровь в пищеварительной системе. Если мы употребляем много пищи, ну, в которой содержится много жира, то это все, соответственно, откладывается по всему организму. И это вопрос питания. Если у нас уже есть жировые отложения, то нам нужно что-то с этим делать, то есть как-то его сжигать и избавляться от него. Но жир – это неплохо. Дело в том, что у простого человека должно быть определенное количество жира. Это приблизительно 3-4-5 килограмм. Без жира нельзя вообще.
3: Владимир, а есть ли какие-то особенности, вот проблемы с тем, что где жир конкретно откладывается? На бедрах, на животе, то есть какие-то осложнения на органы?
4: Вы знаете, я никогда не видел человека, у которого одна рука очень жирная, а другая такая...
3: Не очень.
4: Не очень жирная, да. Я видел по-разному развитые руки в плане закачанности мышц, угу. А вот в плане распределения жира, то здесь организм его распределяет равномерно по вертикали. Угу. То есть вправо-влево уходит одинаковое количество. А что касается по горизонтали, то есть как он распределяется, то здесь уже работает генетика. Женщины более склонны к грушевидной форме ожирения, то есть больше откладывается на бедрах, талия, угу. Меньше в верхних частях тела. Но это связано с детородной функцией, то есть энергия скапливается угу. там, где рядом с ребенком, предполагаем, возможно. А что касается мужчин, то здесь он более-менее равномерно распределяется. То есть такой эффект яблока.
3: Угу. Перейдем давайте от такой теоретической части более к практичным вещам. Предположим, возьмем несколько типов людей. Один человек кушает полноценно, но не тренируется. Какие трудности, какие осложнения, какие проблемы в этом случае типа людей?
4: Ну, тут дисбаланс, дебет-кредит. Угу. Приходит одно количество, тратится другое, совершенно несоответствующее. То есть что происходит? Накопление.
3: Накопление происходит.
4: Если у нас есть большой расход то угу. и маленькое потребление, то что происходит? Человек худеет.
3: Угу.
4: Если у нас этот момент выравнивается. Угу. Ну, вы знаете, оно так на словах, оно все так просто. Но всегда очень много особенностей, нюансов, вот, гормональные моменты. Образ жизни, то, что человек ест. Вроде он съел, там, выпил баночку там, кока-колы, да, но... А там 12 ложек сахара, да? Это я ничего не ел вроде бы, а у меня уже столько лишнего, да?
3: Угу.
4: То есть, что мы едим и как мы двигаемся, и нужно, чтобы был баланс, следить за этим.
3: А если человек не ест, старается минимум есть, но тренируется в этом случае?
4: Давайте не будем в крайности впадаться, потому что когда человек тратит, то он, естественно, должен получать.
3: Угу, угу.
4: Потому что работа мышц – это всегда связано с, не только с энергией. Это обязательно минералы, это обязательно витамины. То есть человек должен получать все угу. это с пищей. И если у него ограничен рацион питания, да, и он хочет похудеть, и из-за этого очень скудно делать свою диету, то можно получить ряд таких других проблем побочных. И еще есть такой момент интересный. Дело в том, что организм у нас очень удивительно устроен, и иногда, когда мы такие делаем промежутки и мало едим, то он, ну, так сказать, так условно начинает думать так, у нас уменьшается потребление пищи, надо начинать экономить энергию. И происходят запасы.
3: В депо.
4: В склады, все в склады.
3: Да.
4: Если все равномерно, равномерное поступление, равномерный расход, то нет смысла содержать склад.
3: Угу.
4: Проще получить и сразу упустить дело. Вот такой простой, утрированный, конечно, но, тем не менее, отвечающий действительности пример.
3: Я слышал, что для людей, которые хотят похудеть, вечерние тренировки гораздо более благоприятны или благотворны, чем утренние. Правда ли это?
4: Знаете, опять же, все зависит от процессов, обменных процессов mm-hmm. в организме. И метаболизм сам по себе, он имеет свои определенные подъемы, спады. Главное, чтобы мы в целом были активны.
3: Mm-hmm.
4: Но что касается тренировки, то на протяжении всего дня желательно быть активным. И вечернее время, оно опять же зависит от того, во сколько вы встаете.
3: Угу.
4: Если у вас очень ранний подъем.
3: То вечернее время начинается в 6 часов.
4: То я боюсь, ну, что у вас может вечером сил не хватить. Да?
3: Угу.
4: Если у вас поздний подъем, то может быть как раз это ваше время вечером, там, в районе 5-6 заняться упражнениями. Но опять же нужно включать разум, анализ и разумно подходить к каждому процессу, к каждому решению.
3: Владимир, после интенсивных тренировок, после того, как человек пробежался, прошел, или там после спортзала, я не знаю, но если человек даже поставил цель перед собой похудеть, то после этого, после этой тренировочки охота всегда просыпается такой аппетит. Что с этим делать? Какие можно дать рекомендации людям?
4: Ну, знаете, если этот аппетит приходит утром, то нет проблемы. А если аппетит приходит вечером, то, вы знаете, здесь может быть проблема в том, что мы неправильно построили свой режим питания. У нас нету завтрака. Мы съели бутерброд, там, выпили чашечку кофе и побежали. Целый день носились, уставали, что-то делали. В итоге приходит вечер, и мы решили потренироваться. Но до сих пор еще у нас полноценного
3: питания не было.
4: Приема пищи не было. И, конечно, в итоге вы получите на ужин очень серьезную порцию калорий, потому что, ну, куда деваться, ведь
3: после энергия нее нужна... еще 4 тренировки надо будет.
4: Это вопрос правильного построения режима питания.
3: Почему люди все знают, хотят, но у них не получается или не делают этого?
4: Вы знаете, что касается «хотят», то у меня большой вопрос. Дело в том, что когда мы что-то очень хотим, то мы обязательно это делаем. Не надо далеко ходить, есть очень много процессов в жизни человека, когда человек что-то захотел, и он это делает. Поэтому необходимо на самом деле пересмотреть, а действительно ты хочешь этого, действительно хочешь быть здоровым. Может быть, нужно вновь обратить внимание...
3: Стоп. Не здоровым, а хотят красивое тело. В этом, может быть, и есть проблема?
4: Может быть, да. Мы хотим результат, но не хотим усилий. Потому что здоровое тело, оно в любом случае будет красиво.
3: В здоровом теле здоровый дух.
4: Здоровый дух, да, но тем не менее, здоровое тело, оно всегда красиво. Здоровый румянец, да? Красивая кожа, имеющая свой естественный цвет. Это не бледное лицо с мешками под глазами, да? А проблемы со здоровьем меня обязательно скажутся на моральном состоянии человека. Это будет постоянно его давить, это будет ухудшать его моральное состояние. И это опять же выльется в... во внешнем виде. Поэтому надо ставить цель здоровья. Красота придет вместе с ним. Но зачастую люди хотят внешнее и ради этого хоронят внутреннее. Иногда мы хотим иметь большие крупные мышцы, но и делаем для этого все. Но надо понимать, что когда у вас цель мышцы, то мышцы вы будете иметь. И если у вас цель здоровья, то нужно пересмотреть те действия, которые вы делаете. Поэтому закон причинно-следственной связи, он никогда не перестает работать.
3: Ну и последний вопрос. Люди с излишним весом иногда стесняются пойти в тренажерный зал, нету спортивной одежды, нету чего-то еще. Как вы можете посоветовать людям с излишним весом быть в такой ситуации? Что можно практически применить?
4: Ну, знаете, когда я наблюдаю людей, которые имеют лишний вес и при этом приходят на стадион, там, допустим, или где-то в парке делают физические упражнения, то у меня нет никаких чувств, когда я вижу этих людей. У меня нет никакого там, не знаю, мне не кажется, что им должно быть стыдно, когда я на них смотрю, потому что мне приятно на них смотреть. Мне приятно видеть, что человек осознает свою проблему и начинает что-то делать. А с другой стороны, если вы не начнете, то все же останется на своих местах, и ничего не поменяется. Поэтому в любом случае надо что-то сделать. Можно пойти на прогулку, да, одеть более свободную одежду, и если вы стесняетесь, что вы бежите, и это создает дискомфорт, то занимайтесь ходьбой. Более активная ходьба заменит бег, но при этом останется тот же эффект.
3: Можно купить не тренажерные большие снаряды, а купить палки для скандинавской ходьбы и по парку вперед.
4: Можно и так.
3: Спасибо большое. Очень интересно мне было узнать об этой проблеме. И я нашел для себя несколько вариантов, которые подчеркнул, каким образом сбросить лишний вес. Владимир, большое спасибо вам за беседу.
4: Пожалуйста.
3: Проблема лишнего веса связана с конституцией, но не все от нее зависит. Идеальной формы может достичь каждый человек. Но для некоторых этот процесс будет более долгим. Наш вес зависит от баланса трех факторов – питания, физической активности и метаболизма. Для снижения жировой массы подойдут аэробные нагрузки, такие как ходьба, бег и плавание. Ставьте цель не только похудеть, а ставьте цель достичь здоровья. Здоровое тело всегда красиво. И будьте здоровы!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Велика милость Господа!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Мы дошли до 17 главы книги Откровения. Сейчас здесь мы будем изучать тему о Вавилоне, о блуднице, которая сидит на звере багряном. Мы попытаемся расшифровать тайну зверя и тайну Вавилона. И для того, чтобы понять эту главу, мы должны вновь разбить эту главу на части. Итак, первая часть этой главы, 17 глава, с 1 по 6 тексты, они рассказывают о Вавилоне. Далее, вторая часть, это с 6 текста второй части по 18 текст. Здесь речь идет о воскресшем звере. И мы видим вновь параллели, потому что книга Откровения, да и не только книга Откровения, вся Библия как раз и показывает контраст и противодействие двух сил. Лейтмотив Библии и особенно книги Откровения – это великая борьба между добром и злом. И здесь идет противопоставление великой блудницы и невесты Христа, чистой девы, жены, невесты Иисуса Христа. Также идет противопоставление города, Божьего города Иерусалима Небесного и противопоставление город Вавилон. Также мы видим, что книга Откровения особенно рисует две категории поклоняющихся или две группы людей. Одна группа следует за Иисусом Христом и получает печать Божью, вторая группа получает начертание зверя и следует за сатаной, за зверем. И мы начинаем понимать, когда листаем главы книги Откровения, что жена-блудница – это то же самое, что и Вавилон Великий. И она имеет власть и контроль над секулярными силами. Интересно, когда пророк Иеремия писал о буквальном Вавилоне, о падении буквального Вавилона еще в древнюю эпоху. Посмотрите, как он пишет о Вавилоне. 51 глава, 13 текст. «О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Здесь, когда мы читаем в 17 главе книги Откровения, со второго текста, «С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». И вот смотрите, «Жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И есть еще текст, который говорит, что «я сижу царицею и не боюсь, что со мной будет». Вот особенно это касается вот жены вот этой блудницы Вавилона, потому что она имеет связь с политическими силами мира. Она сидит на звере багряном. В третьем тексте «я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Религиозная система добилась контроля над политическими силами. над правительствами. И мы из истории также имеем пример всего этого, особенно в средние века, когда европейские монархи, европейские короли приходили на поклон к религиозным лидерам для того, чтобы их приняли, для того, чтобы их смогли бы сохранить им статус. И здесь это говорит о том, что религиозная власть всегда старалась иметь свой контроль над политическими силами. Багряный цвет имеет эта религиозная власть. Это жена-блудница, то есть лжерелигия. Что такое багряный цвет? Это цвет крови и гонений. Это цвет греха. С одной стороны, это гонение, потому что блудница исполнена кровью святых. Потому что очень много миллионов было жертв. И также багряный цвет – это цвет греха. Об этом мы читаем у пророка Исаия и у других пророков, что цвет греха, он багряный, красный. Блудница Вавилона – это антитеза или противоположность Нового Иерусалима. Мы здесь прочитали тексты, которые, особенно вот четвертый текст, которые говорят о том, что она облечена в золотые одежды, в украшения, в порфиру, багряницу. Это одежды царские, то есть она себя считает царицею. Она взяла на себя вот эту роль представлять украшение Нового Иерусалима, потому что, когда мы читаем в 21 главе книги Откровений и 22 главе о том, каков будет и что будет из себя представлять Новый Иерусалим, мы видим, что там как раз идет перечисление и золота, и драгоценных камней, и жемчуга. Эти камни украшают Новый Иерусалим. Но мы видим, что у вот этой блудницы, у Вавилона, чаша с мерзостями. Давайте опять обратимся к древним пророкам. Иеремия, 51 глава, 7 и 8 тексты. Посмотрите, как он пишет о буквальном древнем Вавилоне. И интересно, что вот эта аналогия буквальный Вавилон сегодня стал как бы духовным Вавилоном и распространился на всю землю. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет». Вавилон – это тайное имя Всемирной религиозной конфедерации последнего времени. Бог уже более двух...

Родница, этот Вавилон, упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. То есть кровь многих людей есть на Вавилоне Великом, на блуднице. И вот 7 текста мы читаем. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов суть 7 гор, на которых сидит жена. И 7 царей, на которых, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Здесь особо привлекает внимание слово «семь гор», то есть жена сидит на 7 горах. Что такое горы? Мы говорили, что горы – это символ царств и империй, символ власти. Великая блудница сидит на последовательности сменяющихся империй. Эти империи сменяют друг друга, и этих империй 7. Но если смотреть глобально и масштабно, Вавилон – это всеобщая культура мира. Это человеческая культура мира вне Бога, без Бога. То есть очень часто человеческому обществу Бог не нужен, и они исключают Бога из их жизни, из жизни их семей, из жизни их детей. Но вот мы читаем также вот это словосочетание, что «был». Зверь был, и нет его, и явится. Здесь мы понимаем, что он, этот зверь, выходит из бездны, потому что в 8 тексте здесь 2 места сказано об этом. В начале «зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». И в конце этого текста «видя, что зверь был, и нет его, и явится». Мы понимаем, что здесь зверь пытается совершить такую пародию на титул Бога. Здесь мы видим 3 фазы существования зверя. Зверь, сперва он был, потом он нет его, он проходит, и потом он опять появляется. И на протяжении истории так и произошло. Зверь, он вышел из моря, мы читали это в 13 главе, он пытался установить свою религиозно-политическую систему, потом этот зверь получил смертельную рану через французскую революцию, и его не оказалось, то есть он лишился власти, он лишился своего влияния. И потом здесь пророчество говорит,
Бог открывает Иоанну,

что зверь все равно вернется. Он придет, он явится из бездны. И мы в 13 главе изучали, что является другой зверь, зверь из моря, который старается все внимание народа и людей, живущих на земле, обратить на первого зверя, зверя из моря, чтобы они сделали ему образ зверя и поклонялись этому образу. Зверь, на котором сидит блудница, это та же самая религиозная политическая власть, у которой богатая история преследований христиан. На протяжении большого исторического времени истинные христиане преследовались этой властью. И мы здесь читаем также о горах, о которых я упомянул в 9 тексте. «Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена». Когда мы читаем Библию, у древних пророков есть такое понимание, что Израиль прелюбодействует или блудодействует, или отошел от Бога, он нарушил брачные узы завета с Богом. Вот такими эпитетами Бог пытается показать свои отношения со своим народом, ветхозаветным Израилем. И когда Израиль Божий или когда Церковь Божья начинают тесно сотрудничать, когда религия переплетается с политикой, тогда образуется образ зверя, и тогда по Библии это считается прелюбодеянием. Бог не оправдывает такой союз, Бог против такого союза, потому что вера в Бога должна быть на уровне разума, совести, души и практической жизни. Вера Бога, живая вера Бога, не может меня побуждать, чтобы я занимался какими-то своими политическими интригами и достижениями. Я должен быть чистым перед Богом, перед Богом. Поэтому очень много в книге Откровения говорится о чистых одеждах. Поэтому Бог призывает нас не быть нагими, чтобы мы не показывали свою срамоту, потому что грех открывает свое уродливое лицо и показывается. Поэтому мы призваны прийти к Богу. И вот эта блудница, этот Вавилон сидит на семи горах. Некоторые исследователи говорили, что семь гор – это семь холмов, на котором построен как бы Рим. Но здесь, конечно, в этом пророчестве более глубоко дается это объяснение, потому что когда мы сравниваем со многими другими параллельными библейскими текстами, мы начинаем понимать, что горы – это государство, гора Дома Господня, да, или это или государство, или империи. И вот здесь, согласно этому пророчеству, в 10 тексте, «семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Итак, на протяжении всей истории человечества было семь крупнейших империй. Об этом говорят историки, библеисты, исследователи, ученые. И вот Иоанн Богослов говорит, что семь пали. То есть в ту эпоху, в которую жил Иоанн Апостол, уже эти государства, эти империи прошли. И первая империя – Египет. После Египта мы знаем, что к своей мощи дошла Ассирия. Потом после Ассирии был Вавилон, потом Персия и Греция. И вот эти пять государств, пять империй, пять голов, пять гор прошли. Они пали. Теперь в пророчестве мы читаем – один есть, то есть шестой есть. В эпоху Иоанна
богослова существовала Римская империя, языческая империя. И вот поэтому он говорит, один все еще есть. Это Рим времен Иоанна. Теперь далее. А другой еще не пришел, то есть седьмой. Должен прийти седьмой. И интересно, что когда все апостолы умерли уже после апостолов, в постапостольскую эпоху мы читаем, что оформился вот этот зверь, и оформилась система зверя, образ зверя, оформился эсхатологический Вавилон будущего, религиозно-политическая система. И вот поэтому Иоанн говорит, что седьмой еще не пришел, но он придет. И далее, а когда придет, недолго ему быть. И так оно произошло, потому что эта сила явилась, но потом мы читаем в пророчестве, в той же книге Откровения, что она получила смертельную рану. И она отошла от политической арены. Но мы читаем следующий текст. «Зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи и пойдет в погибель». И что самое интересное? Всемирная политическая власть, которая будет перед самым пришествием Иисуса Христа, она явится как восьмая империя. Она отлична от других семи, но она вбирает в себя элементы всех этих семи. Она будет воплощением или наследницей всех этих семи империй, всех этих семи гор. И мы, дорогие телезрители, сегодня живем в эпоху седьмой головы, так как восьмая голова еще не явилась. Восьмая голова явится вместе с десятью рогами или десятью царями. Об этом мы читаем с 12 текста. «Которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих». И царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. Итак, вот эта восьмая голова должна явиться вместе с этими царями. Она появится на всемирной арене в конце истории нашей Земли. И произойдет образование нового религиозно-политического союза. Восьмая голова или восьмая империя, восьмое государство, плюс 10 царей, и все это выльется в религиозно-политическую конфедерацию сил зла при последнем кризисе. Но интересно, что все равно последнее слово всегда остается за Богом. И мы читаем в 16 тексте: «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Итак, эта конфедерация не будет долго существовать, потому что завеса, которая покрывает и покрывала глаза многих людей, она спадет. Все увидят, что здесь заложен обман. И они возненавидят блудницу, возненавидят эту систему Вавилона. И тогда мы читаем, что уже все обращаются друг против друга. Древние пророки как раз писали что-то подобное. В 38 главе Иезекииль пишет в 21 тексте: «И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его». И пророк Агей также пишет во 2 главе, в 22 тексте: «И ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». И Захария, 14 глава, 13 текст:
говорит, и будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Это результат того, что все эти силы пошли против Бога. И тогда защита Божья будет взята с них. И тогда Бог допустит, чтобы они во всей этой злобе и ярости повернулись один против другого. Блудница Вавилон и великий город Вавилон – это одно и то же. Это религиозная система времени конца, которая противостоит Богу, но которая будет побеждена Богом. И вот также Иезекииль, 16 глава с 37 по 41 тексты. То есть Вавилон основывался на поддержке царей, вельмож, купцов. Об этом мы читаем в 18 главе. И этот Вавилон должен пасть. Эта система должна рухнуть. И вот пророк, большой пророк Иезекииль в 16 главе с 37 текста пишет: «Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ты ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои и раскидают возвышения твои, сорвут с тебя одежды твои и возьмут наряды твои, оставят тебя ногою непокрытую, и созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими». И здесь мы видим, что Вавилон будет наказан. Даже его соратники, даже его сотрудники, союзники, которые постоянно сотрудничали с ним, которые покупали так называемый его духовный товар и распространяли этот духовный товар, они обратятся против Вавилона. Какой вывод мы можем сделать из этой главы? К чему призывает нас Господь? В 17 главе Господь призывает посмотреть немного выше и увидеть, что над всем этим царствует Бог. Бог руководит ходом истории. Бог приведет нас в тихую гавань. Бог благословит свой народ, потому что время отмщения и возмездия приближается. Господь хочет благословить свою истинную церковь, свою невесту, невесту Христа, чистую деву. Он желает принять эту деву в своих небесных обителях для того, чтобы совершился и состоялся брак Агнца. Мы приглашены на этот брак, дорогой телезритель. Я и вы призваны откликнуться на это приглашение для того, чтобы быть в числе избранного народа Божьего. Да благословит всех нас Господь. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем одну важную задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Весть об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Значение имени Иисуса Христа. Первое пришествие Иисуса Христа. Благовещение. История Марии».
3: Иисус и Мария. Христос и та, которая родила Его. О них нам рассказывают Евангелие.
1: Иосиф из города Назарета, что в Галилее, отправился в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеемом, потому что был он из рода Давида, его потомком. Пошел он на перепись вместе с Марией, обрученной с ним. Она ожидала ребенка, и пока они находились в Вифлееме, пришло ей время родить. Родила она сына, своего первенца, спеленала его и положила в ясли в хлеву, потому что на постоялом дворе места для них не нашлось.
3: Если мы подходим к Библии с христианских позиций, мы понимаем, что вся она, и Ветхий Завет, и Новый, говорит о Христе Иисусе. Ветхий Завет провидит его жизнь, предсказывает события его жизни в мелочах, место, где он родился, предательство, смерть и многое другое. Он сам сказал, что если исследовать Писание, в то время Нового Завета еще не было, в них можно найти свидетельство о нем, об Иисусе Христе. Одна из первых проповедей Филиппа Благовестника была основана на книге пророка Исаии. Ее читал, когда ехал на колеснице, знатный евнух ефиоплянин. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, что Филипп спросил ефиоплянина, понимает ли он прочитанное. Тот ответил, даже не знаю, о ком это пишет пророк. А читал он такое место – как овца приведен он был на заклание, как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уз своих не отверзает.
1: Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал, «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его.
3: Слова «Иисус Христос» мы сегодня воспринимаем как два личных имени. И в отношении первого Иисус – это так. Иисуса назвали по имени помощника Моисея Иисуса Навина.
1: Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, Егошуа, что значит «Бог спасает».
3: В Евангелии от Матфея значение этого имени обыгрывается, поэтому в первой главе, где есть эта игра слов в переводе, требуется пояснение. «Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, что значит Господь Спаситель, потому что спасет Он народ свой от его грехов».
1: Христос от греческого слова «хрио» – «мазать». Ему соответствует русское слово «помазанник». Так называли при монархии царя – «помазанник Божий». Это буквальный перевод еврейского слова «машиах», в современном звучании «мессия».
3: Иисус и есть обетованный Мессия. Надо немножко сказать о Мессии, кто он такой. Один из догматов еврейского учителя Рамбама звучит так.
1: «Ани маамин. Я всем сердцем верю в приход Машиаха. И хотя оно может задержаться, я буду ждать его каждый день».
3: В концлагерях, говорят, многие евреи пели «Аним, амин», направляясь в газовые камеры. Еврейская традиция утверждает 5 важных вещей в отношении Мессии. Он будет происходить из рода Давида, даст Израилю независимость, соберет всех евреев с 4 концов света, восстановит полное соблюдение Торы и принесет миру мир. Сегодня евреи очень осторожны в высказываниях о Мессии. Одни говорят, что личного пришествия не будет. Нужно просто делать мир лучше. Другие, что будет, но для этого надо прикладывать усилия. Например, в 1984 году одна из еврейских радикальных групп хотела взорвать мечеть в Иерусалиме, чтобы восстановить храм на прежнем месте. Идея третьего храма витает в воздухе. Ясно, что это привело к большому кровопролитию. Иисус для христиан – Мессия, который уже пришел, обещал прийти во второй раз, и христиане ждут его возвращения, второго пришествия. Евреи все еще ждут первого пришествия. В Новом Завете ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву, а девушке по имени Мария, которая становится Богородицей. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, а потом выходит на служение и 3,5 года возвещает весь спасение. Что он делает эти 30 лет? Одна христианская писательница Эллен Уайт пишет об этом.
1: Иисус, казалось, жил вне этого мира. Он был счастлив, когда оказывался наедине с природой и с Богом. Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, он отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом. Раннее утро часто заставало его в каком-нибудь уединенном месте, где он размышлял, изучал Писание или молился. После этого он возвращался домой, чтобы выполнять свой долг и служить примером терпеливого труда.
3: Через 3,5 года после того, как Иисус возвещает весть спасения, он по ложному обвинению распят на кресте, а на третий день воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды силой и славой великой во второй раз. Это и будет второе пришествие. Сегодня, когда новость состоит из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят.
1: Слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть». Отсюда русское слово «благовествование». Синонимы этого выражения – радостное известие, хорошая новость, добрая весть.
3: Евангелистов 4, но рассказывают они об одном событии, как об этом говорит большая часть никео-цареградского символа веры.
1: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, ради нас, людей, и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и восшедшего на небеса и справа от Отца сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых. Царствию же его не будет конца».
3: Два слова «воплотившегося во человечество» описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти. Это событие называется Боговоплощение. Под знаком Боговоплощения надо читать все книги Нового Завета. У Матфея это доказывается ссылкой на Ветхий Завет, причем он начинает с родословия, с Давида, самого славного царя в истории древнего единого Израиля и поэта, и Авраама, праотца Божьего народа. Да и сегодня, по словам Павла, верующие суть сыны Авраама. Но история Мессии, Иисуса Христа, на земле начинается с рождения, с Рождества. И эта история записана в Евангелии от Матфея.
1: И вот как произошло рождение Иисуса Христа. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они сочетались браком, оказалось, что носит она под сердцем ребенка от Духа Святого. Будущий ее муж Иосиф был человеком праведным. Он не захотел выставлять ее на позор и потому решил тайно расторгнуть помолвку. Но как только он это задумал, явился ему во сне ангел Господень и сказал:
4: Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ожидаемый ею ребенок от Духа Святого. Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнение сказанного Господом через пророка. «И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «С нами Бог». Пробудившись ото сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. Он принял Марию, жену свою, но не прикасался к ней, пока не родила она сына, и назвал его Иосиф Иисусом.
3: Вот этот текст – это первый из пяти рассказов Евангелия о рождении и детстве Иисуса в этом Евангелии. Таких рассказов здесь пять – рождения, волхвы с Востока, бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение из Египта. Обручение или помолвка, о которой идет здесь речь, она не равна помолвке в наши дни. Сегодня, когда мы говорим о помолвке в церкви, это свидетельство того, что двое членов церкви, девушка и юноша, питают по отношению друг к другу серьезные намерения и готовы об этом сказать всем. И это не дозволяется или одобряются интимные отношения между людьми, но никаких обязательств помолвленные друг перед другом не имеют. Они вольны не осуществить своего намерения жениться. В Израиле же обручение есть первый шаг на пути к замужеству. Более того, обрученная юридически уже жена, и блуд невесты наказывается побиением камнями. Расторжение обручения требует процедуры развода, поэтому, хотя и Иосиф и Мария еще не живут вместе, а он называется ее мужем. Иосиф был богобоязненным человеком, это тот, кто выполняет заповеди Божьи. А может означать, что он человек праведный, справедливый или даже добрый. Процедура развода могла происходить публично, тогда на Марию легло бы пятно позора, а могла проводиться в узком кругу. Вероятно, именно так и намеревался поступить Иосиф. Но пришел ангел, вестник Божий, и это греческое слово «ангелос», это слово вошло в русский язык. Вмешательство вестника открывает Иосифу скрытый замысел Божий. Сам Бог даровал ей беременность свыше, без вмешательства человека. Дважды указывается, что у Марии и Иосифа не было супружеских отношений. Ни до беременности, ни до рождения. Рождение Иисуса – это чудо Божье. Вера в непорочное зачатие есть доверие авторитету Библии. Иисус ведь мог родиться как Адам, не имея ни отца, ни матери, но он родился от одной лишь матери Марии. Автор Евангелия Матфей, показав нам генеалогию Иисуса из рода Авраама и из рода Давидова, переходит к рассказу о чудесном рождении Мессии. Его зачатие и рождение произошли без человеческого вмешательства чудесным образом. Если первая часть первой главы доказывает, что муж Марии был по закону отцом Иисуса, то вторая доказывает, что слухи о факте незаконнорожденности Иисуса сильно преувеличены. По-другому описывает Рождество и события до него евангелист Лука. Есть подробный рассказ о Благовещении Марии, Богородицы. То есть Рождеству Христову предшествует история Благовещения, история Марии. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой».
4: Тогда Мария сказала: «Превозносит душа моя Господа, и дух мой ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он удостоил вниманием рабу свою, такую ничтожную, и отныне все поколения людей будут называть меня блаженной, ибо великое совершил для меня сильный, свято имя Его, и милость Его из рода в род к почитающим Его. Явил Он мощь руки Своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных».
3: В русской поэзии сюжет о Благовещении достаточно популярен. Приведем только одно стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова 1902 года «Благовещение».
5: «Ты была единой от нас, днем твоей мечтой владела пряжа, но к тебе, святой, вечерний час приступила ангельская стража. О, царица всех мирских цариц, дева, предреченная пророком, Гавриил, войдя, склонился ниц пред тобой в смирении глубоком. Внемли непостижное уму, ты покорно опустила очи. Буди мне по слову твоему, свят, свят, свят твой голос, о пророче».
3: девушке Марии из Назарета выпала великая честь стать матерью Сына Божьего. Ее радость и боль может понять каждая мать. Мария пережила рождение Иисуса и его смерть. Она видела его новорожденным младенцем и распятым Спасителем. До явления ангела Гавриила жизнь Марии шла своим чередом. Незадолго до этого она обручилась с местным плотником Иосифом, готовилась к семейной жизни. Но в судьбе Марии должны были произойти значительные перемены. Ангелы не назначают людям время визита. Марию это озадачило и даже испугало. Она услышала то, что хотела бы услышать любая женщина в Израиле. Ее сын будет Мессией, обещанным Богом Спасителем. Мария не усомнилась в этой вести, но ей было непонятно, как она может стать беременной раньше замужества. Гавриил сказал ей, что ее ребенок будет сыном Бога. В ответ Мария произнесла слова, которые Бог хотел бы услышать от каждого из нас. «Хорошо, я готова служить Господу. Пусть будет так, как ты сказал». Страдание, которое вместе с радостью стало частью материнства Марии, заключалось в том, что ее сын будет отвержен и распят на кресте теми, кого он пришел спасти. Нетрудно представить себе, что если бы Мария заранее знала о такой участи, ответ ее был бы таким же. Нам трудно постичь, каково это быть матерью Иисуса Христа, быть причастным к его рождению, стать свидетелем детства, взросления и смерти Сына Мессии. Но мы знаем, что она полностью доверилась Богу, хорошо зная Священное Писание. Мы можем сделать вывод, что лучшие служители Бога – это обычные люди, полностью доверяющие Богу. И именно это делает их потом людьми необычными. Божьи замыслы совершают в жизни обычных людей чудеса. Характер же человека проявляется в том, как он реагирует на неожиданности. Мария все сделала по воле Божьей. Таких людей и ищет себе Бог.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Для вас поет Вадим Качкарев.
1: Целый день в трудах, заботах забываю о тебе. Я не вижу

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о наказании. Думаю, ни один родитель не сомневается в том, что время от времени оно необходимо. Совершенно обойтись без него мы, к сожалению, не можем. В Библии Господь назван Богом, человеколюбивым и милосердным, долготерпеливым и многомилостивым, прощающим вину и преступление и грех, но при этом не оставляющим без наказания. Так как же определить надлежащее наказание? Надо сказать, что это обычно нелегко. Наказание должно соответствовать проступку. Ребенок очень остро чувствует справедливость и обоснованность наказания. Он знает, когда реакция родителей была чрезмерной, слишком грубой по отношению к нему. Он также видит их чрезмерную снисходительность к плохому поведению. Он отмечает непоследовательность родителей. Вот почему нам, родителям, всегда нужно быть любящими и строгими одновременно. Возможно, вы не раз вставали перед дилеммой, как наказать. Лишить гуляния во дворе? Нельзя. Доктор велел каждый день быть на воздухе. Заставить вымыть пол? Вымоет так, что не ототрешь. Оставить без ужина? Жалко, тощий. Не дать на кино, на мороженое? Отменить покупку велосипеда? Не разрешить смотреть любимый мультфильм? Да, вопросов море. И только единственная просьба. Наказывая, нужно подумать, зачем? Не за что, а зачем?
0: Наилучшая власть есть та, которая делает себя излишней.
3: Итак, 7 правил для всех. Первое. Наказание не должно вредить здоровью. Ни физическому, ни психическому. Более того, по идее, наказание должно быть полезным. Не так ли? Никто не спорит. Однако наказывающий забывает подумать. Правило второе. Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, наказывать не надо. Даже если мы уже поняли, что обычно слишком мягки и нерешительны. Никакой профилактики, никаких наказаний на всякий случай. Третье. За один раз – одно. Даже если поступков совершено сразу несколько, наказание может быть суровым, но только за одно, за все сразу, а не поодиночке за каждый проступок. Салат из наказаний – блюдо не для детской души. Правило четвертое. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Запоздалые наказания внушают ребенку прошлое, не дают стать другим. Правило пятое. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение. Если он это чувствует, наказание подействует только в обратную сторону. Шестое. Ребенок не должен бояться наказаний. Не наказания он должен бояться, не гнева нашего, а нашего огорчения. Как бояться обидеть самого лучшего друга. И, наконец, правило седьмое. Наказан – прощен. Наказали – все, инцидент исчерпан. Страница перевернута. Как ни в чем не бывало. О старых грехах ни слова. Ведь именно так прощает нас любящий и справедливый Господь, забывая и не припоминая нам наших ошибок. Наказание не за счет любви, что бы ни случилось.
0: Где все виноваты, там никто не виноват.
3: Стоит поговорить и о гибкости в вопросах наказания. Гибкость необходима по нескольким причинам. Во-первых, родители тоже ошибаются. Однажды моя подруга спросила у меня совета, как ей быть. Она наказала своего сына за небольшую провинность тем, что запретила ему целый день включать телевизор. Наказание было сделано сгоряча, не разобравшись. А по телевизору в тот день должна была идти одна интересная образовательная передача, о чем она, естественно, в тот момент забыла. Разобрав с ней проступок ее сына-подростка и убедившись, что избранное наказание не соответствует ему, я посоветовала подруге уменьшить или изменить наказание. Потом она рассказывала, что сделала это впервые в своей жизни, и что ребенка это очень тронуло, и он даже стал относиться к ней с большим уважением. Естественно, родители не должны слишком часто менять свои решения, чтобы не выглядеть нелепо и не приводить в смятение детей. В тех же случаях, когда наказание уже совершилось или ребенок был наказан несправедливо по какой-то другой причине, то вполне в порядке вещей извиниться перед ребенком и попытаться исправить положение.
0: Детей нет, есть люди.
4: Воскликните Господу, вся земля!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
0: Когда у нас происходит какое-то несчастье, невольно возникает вопрос – почему? Да, действительно, ну, я тоже сталкивался с ситуацией, когда у человека рождался неполноценный ребенок, и человек невольно… Вот этот самый вопрос – почему? Да, мы задаем – почему у меня украли деньги, почему сгорел мой дом, почему избили моего сына? Почему? Почему изнасиловали?

7 главе. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Бог сотворил человека правым, люди пустились в помыслы. Но я хочу отправиться вместе с вами в Эдемский сад, где змей искушает Еву. Помните, что он сказал? «Станете как боги, знающие добро и зло». О, я теперь стану как Бог, знающий добро и зло. То есть я сам себе буду определять, что является добром, что является злом, я сам себе буду хозяин. Вы знаете, люди пошли по этому пути, но если вы ЛГБТ-сообщество, или употребление спиртных напитков, или сексуальную распущенность пожелаете назвать чем-то добрым, то это не значит, что это таким является. И всякое нарушение Богом созданных законов невольно приведет к последствиям. И если посмотреть причинно-следственную связь, почему со мной, с вами или с кем-то еще происходит что-то плохое, можно в прошлом увидеть причину. И причина обязательно будет крыться в каком-то согрешении, в каком-то неверном поступке, в чем-то, что нарушило Богом созданную гармонию. Вот что говорит книга «Бытие». «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Скажите, а Господь, что Господь хочет сделать на этой земле? Ведь Он Сына Своего Единородного на крест отправил, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да, есть. Апостол Павел в послании к римлянам говорит об этом. Мы можем увидеть в 12 главе. Вот что он пишет. Призыв. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». У Бога есть воля, она благая и совершенная, но люди ее не знают. Я хочу прочитать об одном уникальном человеке, который вызывает интерес. Это Енох. Вот, послушайте, что говорится. Это 5 глава, 4 глава Бытие, 5. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Знаете, я больше 30 лет в церкви, и всегда, когда я думал о Енохе, который ходил перед Богом, у меня как-то, это ассоциировалось в том, что Енох пытался, выслужиться перед Богом, пытался, как-то угодить, пытался совершать какие-то добрые дела. Но однажды я прочитал другой перевод. Например, перевод Библейской лиги гласит немножко иначе. Буквально этот текст звучит так. «Прогуливался Енох с Богом». Извините, это уже что-то такое фамильярное. Что значит «прогуливался»? Меня это и заинтересовало. Я посмотрел третий перевод. Например, перевод Кулакова звучит так. «И жил Енох в согласии с волей Бога». Так жил, ходил или прогуливался? Мне это было интересно. Я вспомнил какие-то там остатки моих познаний из еврейского языка, и благодаря интернету и возможностям, которые он предоставляет, нашел этот текст в подлинном своем варианте. И да, действительно, ходил. Еврейский глагол «галах» написан в такой... В еврейском языке есть такая грамматическая форма «гидпаэль». «Гидгалех» звучит. То есть это не просто глагол, а с возвратным местоимением. Если, скажем, «я строю», то в «гидпаэле» в еврейском языке «я строю» – это будет «я строюсь». «Строю для себя». Это то есть я не просто строю, а мне нужно
для себя построил.

0: О чем это говорит? Если мы говорим о Енохе, который ходил перед Богом или с Богом, это ему очень было нужно. И вы помните вот это место, где Адам спрятался, согрешивший Адам спрятался в кустах от Бога, когда Бог прогуливался по Эдемскому саду. Вот там стоит этот же самый глагол «Йетгалех». Бог прогуливался. Странно, действительно, Енох прогуливался с Богом? Но так получается. То есть ему это нужно было. Они беседовали с Богом, и Бог Еноху был интересен. Богу не угодно, чтобы мы выслуживались или хотели выдавить из себя что-то такое, чего мы не можем или что не хотим, но очень надо. Он хочет, чтобы мы испытывали интерес. Енох прогуливался с Богом. И вы знаете, есть одна детская история, которая неплохо выражает смысл этого текста. Она говорит о том, что Енох беседовал с Богом, и все, что говорил Бог, Еноху было интересно. Они шли, шли, шли, и однажды зашли так далеко, что Бог сказал Еноху: «Енох, ты знаешь, а до моего дома ближе. Что ты будешь возвращаться назад? Пойдем ко мне». И он взял Еноха. О чем бы я хотел сказать? Если мы верующие, если мы поверили в Бога, нужно найти возможность пройтись с Ним. Нужно, чтобы Бог был нам интересен. Он оставил вот эту чудесную книгу. Он хочет, чтобы мы возвратились к прежнему состоянию, той правды, в какой Он сотворил человека. Да благословит вас Господь!
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
3: напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях ученый-библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Мы, вообще верующие люди, христиане, основывают свою веру на священных текстах. Точнее, даже, наверное, из всех священных текстов стоит выделить Библию. Мы начинаем читать Библию. Слава Богу, что сейчас она доступна, сейчас ее легко приобрести, легко найти в самых разных вариантах, во множестве различных переводов. И, собственно, мы начинаем читать Библию с первой ее главы, с первой книги, с книги «Бытие». И, наверное, каждый читатель сталкивается с какими-то вопросами, трудностями, как вообще все это понимать. То есть вот первая глава, начало второй главы, вторая глава тоже, это повествование о творении мира.
8: Да, это на самом деле очень интересный текст. Стоит, наверное, начать с того, что вот первые главы книги «Бытия», они содержат несколько разных историй. Также стоит отметить, что, как вы знаете, деление Библии на главы и на стихи, оно возникло значительно позже, чем текст сам писался. И когда мы говорим про, историю первой главы «Бытия», надо понимать, что она заканчивается во второй главе, в третьем стихе. То есть правильно было бы разделить
7: смысловой главы, отрывок.
8: Смысловой отрывок, он заканчивается во второй главе, в третьем стихе. То есть вот с 1.1 до 2.3. И вообще это очень интересный текст. Вот я хотел бы именно вот про первую главу «Бытия» поговорить, потому что я бы даже назвал вот этот вот рассказ о творении не рассказом, а теологическим трактатом. Mm-hmm. То есть это очень хорошо выстроенный, выверенный и очень глубокий текст, который является, по сути дела, настоящим таким введением ко всему Пятикнижию, да, то есть не только к книге «Бытие», но ко всему Пятикнижию и даже ко всей Библии. И он объясняет очень многие вещи, которые важны для всего Священного Писания и для его понимания. И этот текст, он очень хорошо структурирован, и в нем есть множество элементов, на которые читатель, особенно первоначальный читатель, который хорошо видел текст, знал язык этого текста, он мог обратить внимание. Поскольку пользуемся переводом, да, и многие из нас уже привыкли к определенному чтению этого текста, мы эти можем вещи не замечать.
7: Тут, если можно уточнить, в общем-то, насколько я понимаю, далеко не всякий мог позволить себе иметь этот текст, читать его непосредственно.
8: Конечно.
7: Большинство, наверное, все-таки слушали.
8: Слушали текст, да. И этот текст, он, как и любой текст Библии, он рассчитан был на то, чтобы его можно было адекватно воспринимать на слух. И вот интересно, что в целом структура творения, она... описание его в первой главе, оно делится на две больших части, и перед этим есть такой небольшой пролог и эпилог. Прологом являются первые два стиха, где говорится о состоянии земли перед тем, как Бог начинает какую-то творческую деятельность. Бог сотворил небо и землю, земля была безвидна и пуста, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И вот это вот состояние земли, что она была безвидна и пуста, оно как раз предопределяет то, что дальше делает Бог с этой землей.
7: Угу. То есть еще один момент. В этих текстах, в общем-то, не говорится о создании вообще из ничего.
8: По сути дела, вот слово, которое здесь используется в первом стихе, угу, «сотворил», оно означает, ну, я бы не сказал, что это творение из ничего, но это нечто, что может сделать только Бог. Угу. То есть, допустим, в первой главе мы встречаемся с тем, что вот это слово «сотворил», которое используется в первом, угу, стихе, оно употребляется три раза. То есть Бог творит все мироздание, небо и землю. Он точно таким же словом творит в 27 стихе человека. Угу. Вот, то есть человек, он тоже сотворяется, то есть это как некая такая вот творческая деятельность, присущая только Богу. Другие слова, которые, ну,
7: то есть, это не то же самое слово, как вот, ну, появились другие.
8: Да, да, да. То есть когда Бог говорит, вот, и создал Бог, там, допустим, солнце, луну, там, угу, используется другое слово, которое обозначает более общую деятельность, ну, просто вот делание чего-то. То есть, mm-hmm, допустим, вот кто-то там сделал стол, да, карандаш, там просто какую-то там домашнюю работу. И будет использоваться то же самое слово, то есть, что по отношению к другим.
7: То есть нечто более обыденное.
8: Более обыденное, mm-hmm, да. Но вот некоторые вещи, акцентируется внимание, что это особая деятельность Бога по сотворению, и никто, кроме Бога, этой деятельностью заняться не может. И поэтому вначале просто говорится о том, что вот Бог это сделал, и дальше уже расписывается, что собой представляло вот это вот творение. И интересно, что здесь как раз ключевыми словами являются вот для структуры первой главы, mm-hmm, вот эти слова «безвидно» и «пуста». То есть «безвидно» — это означает, что у нее нет формы никакой. Пуста, значит, нет содержания.
7: Очертаний каких-то.
8: Да. Угу. И получается, что дальше, в течение 6 дней, Бог решает эти две проблемы. Первые 3 дня он решает проблему безвидно, то есть он создает, угу, некие очертания, некую форму, некую среду. И следующие 3 дня он наполняет эту среду. Именно таким образом построено повествование, mm-hmm, о творении. То есть, что есть безвидно, Бог решает проблему безвидно, то есть бесформенно, без очертаний, и пуста, Бог наполняет. И мы видим, что первые 3 дня, то есть что создается в первый день? В первый день создается свет. Ну, то есть как бы вот свет, как некая среда. Ну, да,
7: безвидно, теперь
8: видно. Да.
7: Теперь что-то видно.
8: Вот. Параллельно этому будет 4-й день, когда Бог наполняет этот свет неким, mm-hmm, содержанием. Он создает светило.
7: То есть локализует это как-то.
8: Да. И он прямо даже говорит, что Бог создал Бог 2 светила для управления днем и для управления ночью. То есть это, ну, некое содержание света, скажем так, которое, mm-hmm, выражено, mm-hmm, в определенных небесных объектах, которые должны управлять светом.
7: А еще вопрос. Вот день и ночь. То есть вот день и ночь, это же, в общем-то, связано со светом как-то.
8: Да, ну то, собственно говоря, Бог в первый день создает, mm-hmm, день и ночь. То есть он создает свет и разделяет его. Mm-hmm. То есть он отделяет свет от тьмы. Во второй день Бог создает небо и море. То есть он разделяет.
7: Ну, то есть еще воду, границы.
8: Определенные, да, границы устанавливает. И мы видим, что параллельный этому день, пятый, когда Бог наполняет море и наполняет небо. То есть птицы летят по небу, и некие морские обитатели теперь живут в море. И в третий день Бог уже еще раз разделяет море, выявляет сушу, создает растения, то есть и этим он заканчивает вот эту вот структуру, форму, да, то есть создание среды. Угу. И уже в 6-й день мы видим, что именно создаются сухопутные обитатели земли, то есть Бог творит животных, и Бог творит человека. И в качестве эпилога служат уже слова, которые у нас находятся в начале второй главы, то есть, что небо и земля, они были совершены, и все воинство их. И дальше седьмой день. То есть седьмой день, он как бы заключительный, он является эпилогом вот этого всего творения, ну, как бы, можно сказать, печать, да, этого творения. То есть он уже не входит вот в эту структуру решения проблемы, которая была на Земле, что не было формы и не было содержания. Угу. Но это некий такой, ну, можно сказать, дар от Бога мирозданию. И в целом можно сказать, что помимо вот этой вот четкой структуры есть несколько важных цифр. То есть, ну, для, угу, для Библии, для еврейского языка вообще числа очень важны. И здесь есть два числа. Вот в этом рассказе есть два числа, которые несколько раз встречаются. Ну, конечно же, это число 7, да, ну, то есть да. Число 7 – это число дней творения. Помимо того, что есть 7 дней творения, 7 раз Бог говорит слово «хорошо». Угу. То есть мы видим, что Он что-то увидел, да, оно Ему понравилось, и Бог говорит «и увидел Бог, что это хорошо». И вот там получается, что не каждый день Бог говорит это, но в некоторые дни Он говорит это даже дважды. Но суммарно все равно 7.
7: Ну, понятно. То есть люди слушали и где-то у себя там подспудно считали.
8: Да. И когда Бог говорит седьмой раз слово «хорошо», Он добавляет, что «очень хорошо». Или «весьма хорошо». Угу. То есть, как бы, помимо того, что само число 7, оно говорит о совершенстве, о завершенности какой-то, Бог также ну, особым словом подчеркивает, что вот творение, оно завершено таким, каким Он хотел его вот
7: ну, здесь то есть, увидеть. Хорошо, весьма, то есть, в принципе, больше нечего добавить.
8: Ну, да. И еще одно важное число, которое здесь встречается, это число 10. Угу. Про это, возможно, как раз вы не слышали, да? Ну, что да. Число 10, оно тоже довольно важное для Библии. И интересно, что именно встречается в этой главе 10 раз. 10 раз встречается слово «сказал». То есть, когда говорится «и сказал Бог», вот эта фраза «и сказал Бог», она встречается 10 раз. То есть, мы видим, в начале первого, в начале каждого дня, да? «И сказал Бог, да будет свет, да будет твердь, да соберется вода». В третий день дважды Бог говорит, то есть в самом начале, и потом «и сказал Бог, да произрастит земля зелень». Затем в четвертый день тоже «да будут светила». Пятый день «да произведет вода». В шестой день Бог говорит аж 4 раза. То есть Он говорит, пусть произведет земля душу живую, Он говорит, сотворим человека, и Он дважды говорит самому человеку. И суммарно у нас получается, что Бог говорит 10 раз. То есть это 10 слов Бога. Угу. Иначе говоря, десятисловие.
7: Понятно. Вот само, ну, по поводу числа 7, угу, вроде бы понятно, это число полноты, число совершенства, а число 10 какое значение имеет?
8: Число 10 – это число того, чего достаточно. То есть, иначе говоря, вот, ну, параллель сразу видна, да, десятисловие. То есть угу, мы десятисловие сразу вспоминаем 10 заповедей. И, по сути дела, здесь мы встречаем первое десятисловие Бога. То есть 10 слов Бога достаточно для того, чтобы создать угу, мир. Угу. То есть идея в этом. Точно так же, как 10 слов Бога, которые мы исполняем, достаточно, чтобы соблюсти весь закон. То есть 10 – это некое число минимальное. Да? Также у евреев есть такое понятие, что для того, чтобы вот считать законным какое-то собрание, синагогу, общину, должно быть 10 мужчин. Да, то есть вот 10 – это то, с чего можно вот начинать, этого достаточно. И поэтому здесь идея как раз того, что Бог произносит всего 10 слов, и этого достаточно, чтобы появился весь мир. То есть вот такая вот идея интересная заложена. И Еще одна интересная идея, которая здесь есть, то есть для чего вообще это повествование? У этого повествования есть важная цель показать, что абсолютно все создано Богом. И поэтому мы не встречаем здесь того, что... То есть, во-первых, говорится о всем мироздании, да, все, что мы видим на земле, на небе, даже звезды, все создано Богом. Для первых читателей было важно также то, что какие-то объекты, которым люди поклонялись в древности, животные, растения, солнце, луна, они тоже созданы Богом. И даже есть интересный момент, что Бог создает, естественно, человека самого, Бог создает время, и Бог создает даже определенных существ, которые обычно показаны как враги Бога. То есть здесь очень много параллелей с какими-то рассказами, которые люди слышали из соседних стран, из мифологии. И этот текст, он разбивает все эти вещи. Он показывает, что все те боги, которым поклонялись, все могущественные силы, которые сопротивлялись Богу в тех мифологиях, они на самом деле никакие не могущественные, не силы, это творение Бога. Так, например, вот бездна, да, слово «бездна», оно тоже довольно значимое. Слово «море» — это все какие-то силы, которых люди боялись.
7: Ну, то есть это то, что люди, вообще говоря, одухотворенным считали?
8: Да, да. И здесь показано, что на самом деле все подчинено Богу. То есть нет ничего, что бы Бог не контролировал, и все мироздание, оно гармонично, оно создано таким, каким Бог хочет его видеть. И в этом основная идея, собственно, первой главы «Бытие». И того, как оно устроено.
7: Понятно. Для меня вот всегда был вопрос, почему так мало написано о творении? А тут, в общем-то, получается, что написано ровно столько,
8: достаточно,
7: чтобы было понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, очень интересно открывать Священное Писание вместе со специалистом, с тем, чтобы получить представление о том, что же, собственно, могли увидеть в Слове Божьем, первые его читатели и слушатели. И нам, основываясь на Библии, конечно, нужно самим испытать вот этот опыт первых ее читателей и слушателей. Желаем вам новых открытий и приглашаем к новым встречам с нами.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Не перестаю удивляться, сколько еще существует рецептов вкусных и полезных блюд. И как много людей, которые творчески подходят к процессу приготовления пищи, любят фантазировать, придумывать новые вкусовые сочетания. Если вам скучно готовить, присоединяйтесь к нам.
3: Пшенники. Сварить пшенную кашу. 1 стакан пшена, 3 стакана воды. Соль по вкусу. 2 крупных луковицы мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Пассеровать овощи с 3 столовыми ложками растительного масла. В пшенную кашу добавить 2 яйца, пассеровку и 2 зубчика чеснока. Все перемешать и измельчить с помощью блендера. Добавить 2 трети стакана муки. Хорошо разогреть сковороду, выложить пшенники, смоченные в воде, ложкой. Запечь до румяной корочки с обеих сторон.
2: Очень хороший рецепт. Пшено не так часто встречается в нашем меню. Оказывается, пшено очень богато фосфором, а значит, оно полезно для наших костей и зубов. А кроме того, в нем очень хорошее соотношение калия и магния. Оно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. А также пшено еще обладает липотропным свойством, то есть оно препятствует откладыванию жиров в организме. Так что замечательно, что у нас есть еще один рецепт из пшена. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Мост-Х».

как сон, растворится в тумане. Но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты. Ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания, но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит

0: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Святость уст». Сегодня мы поднимаем еще одну тему, последнюю в этом цикле, которая непосредственно связана с Божьими законами о речи, отраженными в Библии, в Священном Писании. Тема наша сегодня – многословие. Еще одна грань, еще одно измерение законов речи, данных Творцом. В первую очередь познакомимся с заповедями, данными в этом отношении. В послании апостола Иакова в 1 главе в 19 стихе написано Иакова 1:19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Как бы вы определили процентное соотношение слышания и говорения во свете этого призыва, этой заповеди? Если человек должен быть скор на слышание и медлен на слова, чего должно быть больше? Об этом в народе рассуждали давно. И культура русского языка сохранила для нас очень интересные высказывания на сей счет. В частности, русская пословица гласит: «Бог дал два уха, а один язык». Это намек, это подсказка о том, во сколько больше раз нужно слушать, нежели говорить. Или «губы да зубы – два запора, а удержу нет». Смотря на устройство ротовой полости, мы с легкостью обнаружим, что Творец по какой-то причине язык довольно надежно упрятал. Губы да зубы – два запора. Но это часто не помогает. Еще одно место Священного Писания, книга Притчи, 10 глава, 19 стих, содержит такую фразу. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». При многословии не миновать греха. Человек, который имеет привычку много произносить слов, не всегда в состоянии в каждое слово вкладывать равную долю смысла, равную долю осторожности, внимательности, вдумчивости. Вторя этим словам Библии, греческий философ Хилон оставил такую фразу: «Не позволяй твоему языку опережать твою мысль». Не позволяй твоему языку опережать твою мысль. Это базовые параметры Божьей воли касательно количества слов. Посмотрим, как эта Божья воля часто нарушается, какие формы нарушения заповеди о немногословии существуют на страницах Священного Писания. Для этого я приглашаю вас прочесть в книге «Екклесиаст» в 5 главе стихи со 2 по 5. 5 глава, стихи со 2 по 5. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Первая форма нарушения заповеди о немногословии касается наших взаимоотношений с Богом. Сказано: «Не торопись языком твоим». Не торопись говорить Богу, не торопись давать Ему обещания. Потому что если обещание Богу не выполняется, для человека это чревато негативными последствиями. Об этом впервые сказано было еще в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Мы читаем в 23 главе книги Второзакония, стихи с 21 по 23. 23 глава, с 21 по 23. «Если дашь обет Господу Богу твоему,

0: что человек часто в эмоциях, когда ему радостно, когда ему хочется свершений духовных, он обещает: «Господи, вот это для Тебя сделаю, и вот это сделаю, и то сделаю». Но проходит время, и человек не исполняет данное слово. Многие Господу очень сильно задолжали, потому что, не подумав, дали обещание, а выполнить его не выполнили в силу разных причин.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Еще одна форма нарушения воли Божьей в этом вопросе – это обеты, которые человек поспешно дает людям. Книга Притчи, 20 глава, 25 стих, 20-25. «Сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать». О поспешно данных обетах или поручительстве в книге Притчи написано много. Сказано, что человек сам себя опутывает словами своими, и ему нужно быстро, как можно скорее решать вопрос для того, чтобы отойти от поручительства. Библия призывает нас обдумывать, меньше говорить, не давать поспешные обещания людям. Наверняка у каждого из вас в этом отношении есть должники, люди, которые вам обещали то или другое. И хотя уже по российской традиции прошло 3 года, ничего по-прежнему не сделано. Вам незачем самим себя размещать в такую категорию людей. Не давайте поспешных обетов, обещаний людям, призывает Священное Писание. Продолжая разговор о том, как же нарушается Божья воля о немногословии, мы посмотрим на книгу Притчи, 18 главу, 13 стих, где написано, Притчи 18:13, «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Это очень распространенная проблема в человеческом обществе. Люди, к сожалению, часто перебивают собеседника. Им кажется, что они уже все поняли, уже все ясно. И чтобы сэкономить время, нужно поскорее самому мудрому, разумному говорить, не давая возможность собеседнику закончить мысль. Библия говорит, кто поступает так, тот выказывает свою глупость. Читаю еще раз. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему», говорит Священное Писание. В книге «Екклесиаст» в 10 главе, в 14 стихе указывается еще одна форма нарушения данной заповеди. 10.14. «Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него». Здесь поднимается тема уверенных прогнозов о будущем. «Глупый наговорит много». О чем? О будущем именно. Человек не знает, что будет, но часто он с уверенностью знатока, профессионала, специалиста говорит, вот будет так-то и так-то, такого-то изберут, такой-то проиграет, курс доллара будет таким-то, погодные условия будут такими-то и так далее. Откуда ты, человече, знаешь? Да, у тебя есть опыт прошлой жизни. Да, возможно, у тебя есть знание механизмов действия тех или иных сфер жизни. Но ты не можешь знать будущего. Мы можем строить прогнозы, но много говорить о будущем, исходя всего лишь навсего из прошлого, это неразумно, утверждает Священное Писание. У немногословия есть много преимуществ. И самое яркое из них, и, пожалуй, самое легко достижимое преимущество, это то, что описано в книге Притчей в 17 главе, стихах 27 и 28. «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен». И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющие уста свои – благоразумным. Первое, очевидное и довольно легко достижимое следствие соблюдения

0: Не заповеди о немногословии – это впечатление и мнение окружающих о человеке. Сказано в Священном Писании, когда молчишь, тогда можешь создать впечатление благоразумного и мудрого. Это само по себе уже награда. Однако Библия идет дальше, и в 21 главе книги Притчи, в 23 стихе, описывает более масштабные перспективы благословений исполнения этой заповеди. Книга Притчи, 21 глава, 23 стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Зачем нам нужны беды? «Храните от бед душу свою», говорит Господь в Своем Слове, благодаря тому, что будете хранить уста свои и язык свой. Есть интересная фраза, накопившаяся в народной мудрости на эту тему. «Если один раз пожалеешь, что промолчал, то 100 раз пожалеешь, что сказал». В действительности бывают моменты, когда нужно сказать, и когда спустя время человек, анализируя, понимает, что он смалодушествовал, что поступил неправильно, не сказав, промолчав. Но на один такой случай, согласно народной мудрости, приходится 100 раз, когда человек жалеет, что сказал, жалеет, что не промолчал.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Есть еще один грех, который тесно связан с многословием. И в народной мудрости он связан следующей фразой. «Во многословии не без пустословия» – русская пословица. Когда человек много говорит, когда один за другим из его уст вырываются слова, тогда он не может каждое из этих слов наделить достаточным и равным количеством смысла. И потому во многословии не без пустословия. В Священном Писании есть заповедь и на эту тему. Мы читаем в послании в Ефес, в 5 главе, в 4 стихе, такие слова. Ефесянам 5:4. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Неприлично вам пустословие, говорит Священное Писание. Что же такое пустословие? Посмотрим на библейское определение. Первое послание Тимофею, 1 глава, стихи с 5 по 7. С 5 по 7. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Пустословие есть речь человека, не разумеющего того, о чем он говорит, и того, что утверждает. То есть, по определению, пустословие – это речь, лишенная продуманности, речь, лишенная смысла, когда произносимые слова и мысль, в них вкладываемая, не соответствуют. Пустословие неприлично вам, говорит Священное Писание. Есть много негативных последствий пустословия уже в нынешнем веке, уже в этой жизни. Посмотрим, как некоторые из них отражены в Библии. В книге Притчи, в 14 главе, 23 стих содержит такие слова. Притчи 14:23. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». И этот ущерб, он являет себя в разных сферах жизни. Он приносит, в первую очередь, беды другим. Читаем в книге Притчи в 12 главе 18 стих. 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Пустослов, тот, который небрежно относится к словам, кто выпаливает их без предварительного обдумывания может ненароком, непреднамеренно, сам того не желая, ранить ближнего, как мечом. Чаще всего именно так происходит. Человек, не подумав, сказал и принес большую беду, большую рану своему ближнему. Помимо бед другим, пустословие приносит проблемы и самому говорящему. В книге притчи, 21 глава, 23 стих сообщает, притчи 21-23, «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Человек не только приносит меньше бед другим, когда удерживается от пустословия, он также хранит от бед свою собственную душу. Но есть еще более серьезные последствия у пустословия, которые мы находим отраженным в 12 главе Евангелия от Матфея, в стихах 36 и 37. Это слова Иисуса Христа. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Праздное слово – это как раз непродуманное, легковесное слово. За каждое подобное слово даст человек ответ в день суда. Это чрезвычайно важный вопрос. Таким образом, поднимая сегодня тему многословия и пустословия, мы находим, как Творец в своей благости, в своей мудрости желает спасти нас от причинения бед другим, самим себе, а также спасти нас от вечных, необратимых последствий этих грехов. Желая блага, благословения и жизни с избытком, Бог приглашает: не многословьте, не пустословьте, и будет хорошо вам и здесь, в нынешнем веке, и там, в веке грядущем.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Говоря о многословии и пустословии, нам очень важно поднять вопрос о том, когда мы особо уязвимы и склонны совершить этот грех уст. В Священном Писании мы находим пример Моисея, раба Божия, человека кротчайшего, как говорит Священное Писание. То есть одного из самых кротких, смиренных на земле. В 105-м псалме стихи 32 и 33 рассказывают: «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Они, то есть народ, вождем которого был Моисей, огорчили дух его, и он погрешил устами своими. В чем именно был грех Моисея? Вот эта фраза «погрешил устами» в подлиннике передается глаголом, который выражает мысль более точно. Перед нами древнееврейский глагол «бата», который означает «говорить поспешно, необдуманно». Вот как передается мысль текста в современных переводах. Перевод Российского библейского общества гласит: «Они разъярили дух его, и сказал он слово необдуманное». Перевод Кулакова: «И слова необдуманные вырвались из уст Моисея». Скажите, когда вы наиболее уязвимы говорить больше, чем надо, или пустословить? Библейский ответ таков: когда человек неспокоен, когда в эмоциональном отношении нет стабильности, когда, как в случае с Моисеем, он огорчен или разъярен. Они разъярили дух его, и он сказал слово необдуманное. Прочитаем, как именно это произошло. на какое событие из жизни Моисея ссылается псалмист. Перед нами книга «Числа», 20 глава, стихи со 2 по 12. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: „О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И зачем и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?“ И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: „Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его“. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрал Моисей и Аарон народ к скале и сказал им: „Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?“ И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Вот такой была история. Как вы поступили бы на месте Моисея? Народ, который вы вывели из Египта, из дома рабства, которых спасли, которых на протяжении всего этого путешествия в пустыне опекали, о которых молились, говоря: «Господи, если ты их истребишь, изгладь и мое имя из книги жизни». Народ, которому вы посвятили всего себя, теперь говорит: «Для чего ты вывел нас?» И народ настолько воинственно настроен, что Моисею приходится искать убежище в скинии Господней, во святилище, в храме Божьем. Можно понять Моисея, не правда ли? Можно понять, почему он себя так чувствовал. Можно понять, почему он сказал необдуманные слова, почему сказал больше, чем нужно, почему преступил волю Господню. Но оправдать его Священное Писание отказывается. Моисей сказал необдуманные слова, сказал то, что не нужно было говорить, и вот результат, 12 стих этой же 20 главы книги «Числа». «И сказал Господь Моисею и Аарону: „За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему“. Вот пример последствий, крайне тяжких, неприятных, негативных последствий необдуманных слов. Моисей и Аарон, которые несли эту тяжкую ношу на протяжении 40 лет, не смогли войти в обетованную землю из-за того, что согрешили. В частности, Моисей, кратчайший человек на земле, согрешив, сказал лишнее. Потому, когда вы нестабильны в эмоциональном отношении, когда вы чувствуете, что эмоции собрались и готовы вырваться наружу, когда вы чувствуете, что вот-вот готовы сказать лишку, в этот момент будьте особо внимательны к своей речи. Возможно, вам нужно оставить место разговора. Возможно, есть смысл пойти подышать свежим воздухом, в близлежащем парке обрести спокойствие. В любом случае, не говорите лишнего, зная, что вы вот-вот готовы сказать ненужное. Остановитесь вовремя и следите за ценой вашего слова. На эту тему я хочу вспомнить для вас эпизод из рассказа Званцева, который называется «Дело Вальяна». И вот заседание суда. Обвинительную речь произносит прокурор. Она длится 3 часа. Вина Вальяна доказана. По сравнению с прокурором, защитник был необычайно краток. Он говорил не более 5-6 минут. Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом: «Вальяна – контрабандист! Если бы он им не был, он не мог бы заплатить своему защитнику 1 000 000 рублей за защиту!» В зале ахнули. 1 000 000 рублей – неслыханная цифра! Реплика прокурора тотчас обернулась против него. «Да, я получил 1 000 000», – спокойно ответил защитник. «Значит, так дорого ценятся мои слова». А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора. «В год прокурор получает 3600 рублей», – высчитывал вслух добродушный адвокат. «В месяц 300, стало быть, в день, в том числе и сегодняшний день, рублей 10». Произносил прокурор свою речь сегодня 3 часа, сказал за свои 10 рублей 45 тысяч слов. Сколько же стоит слово прокурора? Вытянувшись, Пасовер крикнул: «Грош цена слову прокурора!» Процесс был выигран, Вальяна оправдали. Сколько стоит ваше слово? Каков его вес? Будьте немногословны, не пустословьте. Соблюдайте цену и вес своим словам.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о просветителях древних славян, о Кирилле и Мефодии. Главным образом мы будем пользоваться следующими источниками. Житие Константина Философа, житие Мефодия, похвальное слово Кириллу и Мефодию и еще один очень важный источник по истории славянской письменности. Это сказание о письменах, написанное в конце IX, начале X века неким монахом Храбром. Из этих источников мы узнаем, что Кирилл и Мефодий были родом из македонского города Салуни. Теперь это город Салоники на берегу Эгейского или Средиземного моря. В синодальном переводе Библии этот город обозначается как Фессалоники. Мефодий был старшим из 7 братьев, а младшим был Константин. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой кончиной. Отец Мефодия и Константина занимал высокий пост помощника управителя города, был военачальником. Есть предположение, что мать их была славянкой. Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные умственные дарования. Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился вместе с сыном византийского императора Михаила III, лучших учителей столицы. У знаменитого ученого Фотия, будущего константинопольского патриарха, Константин изучал античную литературу. Учился он также философии, риторике, математике, астрономии и музыке. Хорошо знал славянский, греческий, латинский, еврейский и арабский языки. Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочел удалиться в монастырь. Как говорит его жизнеописание, на Олимп к Мефодию, брату своему. Начал там жить и беспрестанно творить молитву Богу, занимаясь только книгами. Отказавшись от предложенной ему императором адмиральской карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем. Затем преподавал философию, за что получил прозвище Константин Философ. Однако не удавалось Константину подолгу проводить время в уединении. Как лучшего веропроповедника и защитника православия, его часто посылают в соседние страны для участия в диспутах. В 50-х годах он был в Сирии, где одержал победу в богословских спорах с мусульманами. Около 860 года совершил дипломатическую поездку к хазарам. Путешествуя к хазарам, он посетил Крым. Крестив до 200 человек и взяв с собой отпущенных на свободу пленных греков, Константин возвратился в столицу Византии и стал там продолжать свои ученые труды. В 863 году Константин и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких феодалов. Однажды славянские князья Ростислав, Святополк и Кацел отправили к византийскому царю Михаилу послов с такими словами: «Не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Тогда вызвал к себе царь Михаил двух ученых братьев, Константина и Мефодия, и, как говорит летописание, уговорил их царь и послал их в славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Кацелу. Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевез греческого на славянский язык несколько богослужебных книг. Первыми строками, которые прозвучали на новосозданной азбуке, на азбуке для славянского языка, были слова из Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Помимо некоторых книг из Библии, были переведены псалтырь и иные богослужебные книги. За основу создания славянской азбуки были взяты 22 буквы греческого алфавита. Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они с виду на них похожи. Прибавив к этим 22 буквам греческого алфавита соответствующие изобретенные им обозначения, Кирилл предложил славянскому народу азбуку, таким образом создав письменность. Проповедь братьев на понятном моравскому населению славянском языке заложила основу национальной церкви, но вызвала недовольство немецкого католического духовенства. Кирилл и Мефодий были обвинены в ереси. Нашлись такие люди, которые стали хулить славянские книги и говорили, что ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата, который на кресте Господнем написал только на этих языках. В 866 или 67 году Кирилл и Мефодий по вызову римского папы Николая I направились в Рим. Когда они прибыли, папа Адриан II в специальном послании разрешил им распространение славянских книг и славянского богослужения, таким образом положив конец так называемой истории троязычной ереси, которая основывалась на том факте, что обвинение Иисусу Христу на распятие было написано на трех языках. Римский епископ осудил тех, кто ропщет на славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания, пусть восхвалят Бога все народы», то есть пусть каждый народ молится Богу на своем родном языке. Так он утвердил богослужение на славянском языке. Слабый здоровьем, но проникнутый сильным религиозным чувством и любовью к науке, Константин с детства мечтал об уединенной молитве и книжных занятиях. Но вся его жизнь была наполнена частыми трудными поездками, тяжелыми лишениями и очень напряженной работой. Такая жизнь подорвала его силы, и в 42 года он сильно заболел. Причувствуя свой близкий конец, он принял монашество, переменив свое мирское имя Константин на имя Кирилл. После этого он прожил еще 50 дней и тихо скончался 14 февраля 869 года. Погребен Кирилл в Риме в церкви святого Климента. Мефодий рано поступил на военную службу и в 10 лет был управителем одной из населенных славянами областей. Затем удалился в монастырь. В 60-х годах, отказавшись от сана архиепископа, стал игуменом монастыря Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря. После поездки в Рим Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Панонии и в 870 году возвратился из Рима в Панонию, где по дороге в Рим они основали церковь. Немецкое духовенство, стремившееся расправиться с Мефодием, путем интриг добилось его заключения в темницу. После освобождения из тюрьмы Мефодий продолжал свою деятельность в Моравии. В годах с 882 по 884 опять жил в Византии, а в середине 884 года Мефодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Таким образом, своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы.
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, как можно объяснить в одном стихе призывы бояться Господа и любить Его? Разве страх и любовь – совместимые эмоции? Да, действительно, вопрос интересный. Когда речь идет об эмоциях, то это противоположное, наверное, понятие, да, вот любовь, страх, конечно же, это противоположное, когда речь идет об эмоциях. Но, по всей видимости, авторы, писатели Ветхого, Нового Завета, когда они под руководством Божьим пишут Слово Божие, то они подразумевают, может быть, не столько эмоции, сколько принцип какой-то отношения. Давайте разберемся. Дело в том, что вспоминается сразу текст, первое послание Иоанна, да, вот из которого-то и проистекает вот этот вопрос, 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Вот действительно слова апостола Иоанна, что в любви нет страха, Бог есть любовь, выше он пишет, Бог есть любовь, пребывающий в любви, пребывает в Боге. Да, где здесь страх? Здесь вот он как раз-таки и говорит, что боящийся несовершен в любви. Но, то есть мы должны любить Бога. Да? То есть нас призывает Священное Писание любить Бога. И Иисус Христос открывает нам Бога любящего, чтобы и мы тоже любили Его. Но как тогда понять призывы, тексты в Ветхом Завете? Например, книга Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Бойся Господа и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Бойся Бога, да? Как? Каким образом это вот понять? Сегодня некоторые современные переводы, они передают вот это вот слово «бойся», как «испытывай благоговение», «благоговей перед Богом». То есть все-таки мы должны учитывать разницу во времени, в языке, в понимании людей вот того далекого древнего времени и людей, живших уже в новозаветной эпохе, и нас сегодня, когда мы уже пытаемся вот говорить об эмоциональном интеллекте, да, о противоречии, любви, там, каким-то другим эмоциям, страху в том числе. То есть мы должны понимать разницу, да? И сегодня ищут, как лучше передать вот это вот понятие там, «благоговей перед Богом», «испытывай благоговение». Но когда мы читаем этот текст «бойся Бога и заповеди Его соблюдай», у нас сразу бросается в глаза вот это вот слово «бойся». Да? Кого-то, может быть, оно устраивает, кто привык бояться Бога, да? Но те, которые понимают Евангелие, они понимают, что Бога нужно любить. А как любить того, кого боишься? И сразу возникает какое-то противоречие. Так вот, может быть, стоит прочитать вот этот же самый текст, учитывая мышление древнего человека, мышление людей того времени, и поменяв некоторые акценты, ударения в этой фразе. «Бойся Бога!» Почему? Именно вот так я предлагаю прочесть. Бойся именно Бога. Потому что в то время люди, и в том числе израильтяне, они поклонялись различным богам, нарушая заповедь о том, что служить только Господу. Они поклонялись языческим богам. И мудрый Соломон призывает: обратитесь к Господу, бойтесь Бога. То есть сделайте выбор, какому Богу служить. Но этот призыв на протяжении всего Ветхого Завета звучит, да, к народу, причем народу Божьему. Вот. И что значит «бойтесь»? Ну, опять же таки, нужно учесть мышление древнего человека, мышление людей вот того времени, особенно тех, которые только вышли из Египта. Люди боялись богов. Боги были страшными, жестокими, немилосердными. В то время еще, ну, мы понимаем, что Иисус Христос и не принес вести любви. Вот тому человеку, человеку той эпохи, если сказать, что Бог любит и прощает все, то такой Бог, это, вы знаете, это Бог слабый, значит, раз он прощает врагов. Бог, не способный мстить и уничтожить всех твоих врагов, такой Бог никому не был нужен в то время. Люди мыслили по-другому. Им нужен был сильный Бог. А сильный Бог – это страшный Бог, который может уничтожить всех твоих врагов. Поэтому вот это мышление – бояться Бога. Это значило поклоняться Богу. Это значило благоговеть перед Ним. Но сегодня это слово, оно неприемлемо для мышления современного человека. Если же мы относимся к тексту Священного Писания вот именно вот таким вот буквалистским образом, вот есть слово «бояться», значит, нужно бояться. Без учета контекста, без учета культуры и, скажем так, ментальности, да, вот того времени, то мы будем просто брать слова и пытаться что-то как-то их себе вот использовать, объяснять. Не всегда это согласуется, не всегда это понятно современному человеку. Но если мы учтем культурный, исторический контекст, менталитет людей того времени, вот, их уровень познания природы Бога, то все становится на свои места. Они действительно боялись богов, и идет призыв выбрать Господа, относиться к Нему с благоговением. А вывод для нас, действительно, это в словах Иисуса Христа и апостола Иоанна «любить Господа».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Наверняка каждый из вас слышал фразу, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Знакомо? А хотели бы вы услышать, как эта фраза звучит в полном контексте? Послушайте внимательно. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное, мелочное, прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища. Эти слова написал тяжело больной и уже практически ослепший Николай Островский в романе «Как закалялась сталь». Действительно, жизнь дается нам один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Именно такие бесцельные годы есть в жизни каждого зависимого человека. Но выздоравливая, мы помогаем зависимому найти значимые цели в его жизни. Цели, ради которых он уже никогда больше не будет употреблять. Поэтому сегодня наша передача будет посвящена тому, как найти цели, чтобы наша жизнь больше никогда не была бесцельной. В 1979 году на одной из лекций Гарвардской программы MBA студентам задали вопрос: есть ли у вас четко прописаны цели на будущее и планы по их достижению? Только 3% студентов ответили, что у них были прописаны цели и имелись жизненные планы. Еще 13% признались, что у них есть цели, но не в письменной форме. Подавляющее же большинство, это 84%, не имело четких целей вообще. 10 лет спустя выпускников снова собрали вместе. Им задали вопрос о том, сколько они зарабатывают, и обнаружилось невероятное. 13% выпускников, у которых были написаны цели, зарабатывали в среднем в 2 раза больше, чем те 84, у которых целей не было. А те 3%, чьи цели были четко сформулированы 10 лет назад, зарабатывали 10 раз больше, чем остальные 97 вместе взятые. Знаете ли вы, что слово «грех» – это не изобретение богословов? Греческое слово «хамартия» переводится как «промах», «попадание мимо цели». Грех – это как стрела охотника, когда он целится в цель, не попадает в цель и делает промах. Поэтому самый большой грех – это бесцельно прожитая жизнь. Кто-то сказал, что если я в никуда целюсь, туда же я и попаду. Всех людей сегодня можно разделить на 3 категории. Первая категория людей – те, у которых нет желаний. Вторая категория людей – те, у которых есть желание, но нет целей. И 3-я категория людей – это те, у кого есть и желание, и цели. Тип 1. Люди, у которых нет желаний. Таких людей большинство. Их еще можно назвать люди-амебы. Слово «амеба» означает «изменчивое». Такие люди изменчивые и, подобно амебе, не имеют постоянной формы. Подобно амебам, которые живут в иле или на дне прудов, загрязненной водой, многие люди сегодня оказываются на дне этой жизни. Вся их жизнь сосредоточена вокруг таких вещей, как поспать, поесть, поработать. И так каждый день. Самое большое желание – это купить новый телевизор и рассказать об этом достижении всем соседям. Их образ жизни можно назвать так – поскорее выйти на пенсию и умереть на диване. Когда что-то неприятное происходит в их жизни, они обвиняют в этом других. Или спрашивают: «Ну почему же это случилось именно со мною?» Второй тип – это люди, у которых есть желание, но нет целей. Они вроде бы к чему-то стремятся, что-то хотят, но почему-то несчастливы. Дело в том, что счастье человеческое – это своего рода дробь. В числителе – то, что он имеет, а в знаменателе – то, что он желает. Получается, чем больше человек хочет, тем меньшее счастье он имеет. Позвольте вам сегодня проиллюстрировать, как живет среднестатистический человек. Скажите, что самое ценное у человека? Самое ценное у человека – это жизнь. Наша жизнь – это время. А на что мы тратим 75% нашего времени? На работу. Мы работаем, и что мы получаем за нашу работу? За нашу работу мы получаем деньги. И на что же мы их тратим? Мы тратим деньги на вещи. И если круг замкнуть, то получается, наша жизнь – это что? Это вещи? Тип третий – люди, у которых есть и желания, и цели. Такие люди говорят: что я могу сделать немедленно, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Лев Николаевич Толстой однажды сказал: пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Цели нашей жизни работают как объектив фотокамеры. Если вы правильно наводите фокус, вы получите четкую картинку. Если фокус не наведен, изображение получится размытым. Позвольте вам проиллюстрировать. Это жизнь зависимого человека, масштаб жизни зависимого человека. Почему единичка? Потому что все, что его интересует, и все, что ему нужно, это принять дозу, а потом хоть трава не расти. Все его цели вращаются вокруг дозы, которую нужно добыть здесь и сейчас. Поэтому масштаб жизни зависимого человека укладывается в один день, то есть здесь и сегодня. Завтра его не интересует то, что будет происходить. Дальше. 7 – это масштаб жизни среднестатистического человека. Обычный человек планирует свою жизнь на неделю вперед. Он знает, что в понедельник ему нужно отвезти ребенка на английский, в среду надо съездить к зубному врачу, а в пятницу он отдаст машину в ремонт. Все его цели, планы наперед можно вместить в 7-дневный цикл. 300. И большой-большой круг. Это масштаб жизни Петра I. Скажите, пожалуйста, какие улицы проложил в Санкт-Петербурге Петр I? Сколько на них сейчас полос? На центральных улицах Санкт-Петербурга 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону. Скажите, пожалуйста, зачем нужны были такие огромные улицы, где в час приезжали две повозки? Да потому что Петр I думал о будущем. Его масштаб личности и его цели были на 300 лет вперед. Чем мечта отличается от цели? Я довольно часто провожу семинары о зависимости и созависимости. И на своих семинарах, когда я начинаю говорить о целях в жизни, я прошу ответить на один простой вопрос. Скажите, вот поднимите руку, у кого из вас есть цели? Почти все люди в зале поднимают руки вверх. Тогда я задаю вопрос второй.

В моем кабинете на стене висит картина. И как вы думаете, что там изображено? Там изображен карандаш. Самый главный инструмент в моей работе. Итак, мы пишем цели на бумаге. Я не понимаю до конца, как это работает, но я знаю, что это работает. Расскажу вам случай из жизни моей семьи. Примерно год назад, перебирая старые вещи, моя супруга нашла старый блокнот, в котором она писала свои цели 10 лет назад. Она открыла этот блокнот и стала читать старые записи. И с восторгом она закричала: «Саша, Саша, иди сюда, посмотри! Цели, которые я писала 10 лет назад, они сбылись! Они все исполнились! Все мои цели!» При этом там были и труднодостижимые цели, такие как научиться плавать. Трудно научиться плавать, когда ты боишься воды. Сейчас моя супруга плавает, ходит в бассейн и любит воду. Те цели, которые вы записываете на бумаге, каким-то невидимым образом начинают работать. Вы не просто пишете, вы создаете самый настоящий сценарий вашей жизни. Думайте на бумаге. Пишите цели на бумаге. Это заставляет написанные события сбываться. Плюс к этому написанные цели уже материализуются в написанных нами словах. Мы можем их видеть. Мы даже можем их потрогать руками. Итак, настоящая цель должна быть написана на бумаге. Цель должна быть конкретна, в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Цель должна быть адекватна, обоснована. Цель должна иметь срок выполнения. И помните, со временем цели трансформируются и изменяются. С чего мы начинаем поиск нашей цели? С ответа на три простых вопроса. Итак, чтобы найти свои цели, ответьте, пожалуйста, на три простых вопроса. Каковы мои мечты? Каковы мои хобби? И что лучше всего у меня получается делать? То есть при каком виде деятельности я забываю про все и даже про время? Итак, мы выписываем все свои цели на бумаге, расставляем цели по приоритетам, то есть переписываем их, и вначале мы пишем самые важные, самые долгосрочные, а в конце наименее важные и краткосрочные. Дальше. Для каждой цели единожды мы расписываем план достижения этой цели. То есть пишем все шаги для ее осуществления. И последнее. Мы начинаем писать каждое утро свои цели. Снова и снова. Каждое утро. Мы пишем наши цели, пишем конкретные цели в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Например, я, личное местоимение, остаюсь трезвым всю свою жизнь. Я больше не беру в руки сигарету. Я закончил университет с красным дипломом. Я построил счастливые семейные взаимоотношения. А теперь, внимание, самое главное. Когда вы утром будете писать ваши цели, не посматривайте то, что вы писали вчера. Мы пишем по памяти, и со временем вы увидите, как ваши цели начинают жить своей собственной жизнью. Они начинают изменяться, трансформироваться. Именно так я и поступаю в своей жизни. Итак, вам необходимо, первое, письменно сформулированные цели на ближайшие 5, 10, может быть, 20, 30 лет. Цели конкретные, детально структурированные и расставленные по приоритету. Второе – это план достижения каждой цели. Помните, он делает

один раз. И третье – это упорные действия в направлении заданных целей. Каждый день мы пишем свои цели. И последнее, что я хотел бы вам сегодня сказать. Хотя бы одна ваша цель должна быть благородной. Хотя бы одна ваша цель должна быть не ради себя любимого. Благородная цель – это та цель, при достижении которых часть вашего потенциала сеется в других людях. Вы дарите тепло, любовь, участие, внимание, помощь, деньги и время другим людям. Помните, что нас окружают не только деньги, машины, квартиры. В нашей жизни есть другие люди, которые, возможно, нуждаются и в нашей помощи. И при постановке целей хотя бы одна цель у вас должна быть посвящена другим людям. Помощи им, обучению их, просто так, без денег. Итак, ставьте высокие цели. Помните высказывание Сесилии Ахерн: «Цельтесь в луну, и даже если вы промахнетесь, все равно останетесь между звезд». Выход есть. Выход есть всегда.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Александр, у нас сегодня тема «Ступени. Созависимость». Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе.
2: Мария, меня зовут, да, Александр. Я психолог. Психолог реабилитационного центра.
3: Мария Мараханова. Ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев. Магистр психологии. Ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Кроме того, муж, у меня двое замечательных сыновей.
1: Прекрасно.
2: Вот, замечательная супруга, которую я очень люблю, дорожу очень нашими отношениями.
1: Угу.
2: Дома у меня небольшой бизнес, потому что, скажем так, зарплата психолога, она, ну, мягко говоря, не очень большая. Вот поэтому это больше мое призвание, больше моя миссия, вот, mm-hmm. помогать ребятам. У меня два высших образования, кстати.
1: Uh-huh.
2: Первое — это техническое. Техническое у меня и у супруги. Мы по первому образованию, мы закончили машиностроительный вуз, мы технари.
1: Угу.
2: Вот, по второму образованию и у меня, и у супруги, мы психологи. Моя супруга, она преподаватель университета, и психолог. Вот, и у меня тоже второе образование — психолог. Причем, когда я учился в магистратуре, уже тогда я знал, что я буду работать с зависимыми людьми.
1: А почему вы сделали такой выбор? Это же так непросто — работать с зависимыми.
2: Вы знаете, изначально я семейный психолог. Угу. Я очень много могу рассказать об отношениях, как правильно строить отношения. Но знаете, как, когда мы помогали семьям, когда мы работали с семейными психологами, вот мы столкнулись с определенной проблемой. Нельзя было решить семейную проблему, угу. не решая основную проблему зависимости, которую достаточно часто можно встретить в наших российских семьях, угу. к сожалению. Вот, поэтому потихонечку, постепенно мы стали работать с зависимыми людьми и с их родственниками. И когда учился в магистратуре, я защищал магистерскую программу. И суть, как бы, моей программы — это было исследование эффективности вот той программы помощи, с помощью которой я работаю, помогаю зависимым и созависимым людям.
1: Угу. То есть, получается, когда вы были в магистратуре, приняли такое решение работать с зависимым?
2: Уже,
1: да,
2: изначально, когда я шел, во-первых, специалист, мой научный руководитель, доктор психологических наук, это Телепова Надежда Николаевна. Она сама, как бы, является специалистом в области зависимости. Вот. И я учился у нее.
1: Угу. И расскажите, пожалуйста, что же у вас за реабилитационный центр? Потому что я так понимаю, угу. что после магистратуры вы именно образовали этот реабилитационный центр.
2: Нет, это не я. Я ага. работаю психологом. Да.
1: А,
2: угу. Изначально я работал онлайн. То есть я работал с ребятами через интернет, через WhatsApp, через Skype. Вот. И со временем, да, я увидел вакансию психолога реабилитационного центра, и меня с радостью, скажем так, взяли.
1: Ну, то есть, расскажите, может быть, именно какой-то своей работе, то есть угу. зависимыми. Может быть, вы приведете какой-то пример угу. именно из работы.
2: Хорошо, да, в наш реабилитационный центр
1: он помогает
2: зависимым ребятам, девочкам. В основном в нашем центре лежат ребята с наркотической и алкогольной зависимостью.
1: Угу.
2: Время от времени попадаются ребята с игровой зависимостью, игромания.
1: Угу.
2: Вот. Но в основном это зависимо от алкоголя и наркотиков. Причем современные синтетические наркотики, они достаточно сильные, очень сильное привыкание, очень непросто с ними работать. Бывают запущенные случаи.
1: Угу.
2: Вот. Не скажу, что легче работать с ребятами, у которых алкогольная зависимость.
1: Угу.
2: Не легче. К сожалению, сегодня алкоголь можно купить в любом магазине, к сожалению. И создается впечатление, что алкоголь – это даже не наркотик.
1: Угу.
2: Это средство расслабления. Вот. Но я вам скажу сегодня некоторую правду, которую, как правило, не говорят нам, но то, которую я вижу, работая с ребятами, у которых есть алкогольная зависимость. Знаете, алкоголь – это тяжелый наркотик.
1: Конечно.
2: Алкоголь – тяжелый наркотик, и по факту лечить, помогать ребятам, у которых алкогольная зависимость, не легче, а иногда даже сложнее, чем помогать ребятам с наркотической зависимостью.
1: А с чем это связано? То есть почему именно алкоголь?
2: С чем связано? Алкоголь очень медленно и постепенно разрушает организм,
1: угу.
2: разрушает сознание. И много-много, мы будем об этом
1: говорить,
2: да. Угу. Вот, но одна из причин – это отрицание своей проблемы. То есть если наркоман, особенно там солевой наркоман, он падает очень глубоко, очень угу. низко падает. Допустим, героиновый наркоман падает немножко медленнее, но там все налицо, то есть все налицо, то у человека с алкогольной зависимостью вот это падение происходит медленное. И создается иллюзия, что не все так уж плохо. Я в любой момент смогу бросить, я в любой момент, хотя по факту это, конечно же, не так.
1: Хорошо, спасибо. Расскажите про онлайн-платформу, то есть mm-hmm. какие вы там, может быть, проводите вебинары, семинары? Mm-hmm.
2: Вы знаете, mm-hmm. поскольку я живу в провинциальном городе, вот, то мне хочется достучаться до наиболее широкой аудитории. Для этого я использую онлайн-платформу, то есть мы снимаем с супругой тематические видео, которые мы выкладываем mm-hmm. себя на YouTube-канале, и... Я также провожу вебинары регулярно, на постоянной основе.
1: Угу.
2: Вебинары для созависимых людей. В основном это вебинары для родственников угу. зависимых ребят. Вот, например, такая тема, как спасти близкого от алкоголя и наркотиков.
1: Да, я вот видела такую тему. Скажите, она только одна или вы как-то их меняете?
2: Бывают такие темы, допустим, 10 способов полюбить себя. Такая тема.
1: Конечно, мне кажется, это очень актуально всегда, особенно для меня, как для девушки. Это
2: замечательно, да, поскольку аудитория более женская, в основном угу. женщин, да,
1: да,
2: то это крайне интересно. Как научиться любить себя?
1: Угу.
2: Потому что мы будем об этом с вами говорить. Созависимые, как правило, себя не любят, не уважают, у него низкая угу. самооценка. И эту самооценку надо поднять, нужно угу. научиться любить себя.
1: Да, это важно. Это очень важно.
2: Следующая тема – это, допустим, 12 шагов жизни.
1: Угу.
2: В этой теме я говорю о 12-шаговой программе помощи угу. созависимым людям.
1: Угу.
2: Или, например, такое название вебинара – 20 ошибок и 20 правил для созависимого человека.
1: Угу. Интересно.
2: Я даже предлагаю, знаете, когда провожу вебинар, я провожу, пожалуйста, запишите, распечатайте эти правила, повесьте у себя на видном месте. Но их, правда, нужно знать. Почему? Потому что что-то мы исполняем, что-то нет. А помочь нужно человеку, нужно дать надежду.
1: Угу.
2: И когда эти правила висят на стене, человек время от времени посмотрит на них. Это есть вот эта терапия, есть вот эта поддержка, помощь для созависимого человека, что он не будет чувствовать, что он кинут, оставлен, что он одинок,
1: угу.
2: что есть люди, которым способны и могут ему помочь.
1: Угу, хорошо, спасибо. Что-то вы еще можете, вот какие-то основные моменты рассказать о себе, может быть, как про психолога?
2: Знаете, как время от времени провожу семинары и угу. тренинги в разных городах России.
1: Угу.
2: Вот,
1: они тоже по созависимости? Или
2: созависимости.